0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Знаешь ли, дитя мое, отчего закрываются небеса, когда поля жаждут дождя, и открываются, когда поля не желают дождя? От преступлений человеческих смутилась природа и отступила от законов своих. Знаешь ли, дитя мое, отчего нивы, зачав весной плоды обильные, летом родят пустые колосья? От того, что тщери человеческие возненавидели плод утробы своей и убивают его в расцвете. Знаешь ли, дитя мое, отчего пересыхают источники, а плоды земные не имеют больше той сладости, которую имели? От греха человеческого, через который немощь в природу вошла. Знаешь ли, дитя мое, отчего народ, побеждающий врагов, терпит поражение от собственных раздоров и ест хлеб горький от слез и злобы? От того, что, победив врагов внешних, не победил их в себе. Знаешь ли, дитя мое, отчего мать детей своих питает и насытить не может? От того, что, вскармливая их грудью своей, не песнь любви поет, а песнь ненависти к соседу. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди стали уродливы и лишились красоты предков своих? От того, что презрели образ Божий, что изнутри в душе творит красоту лица и личину земную предпочли. Знаешь ли, дитя мое, отчего умножились болезни и мора страшные? От того, что вообразили люди здоровье не даром Божьим, но данью, которую должна им природа. А то, что с мукой отъемлется, с двойными муками приходится защищать. Знаешь ли, дитя мое, отчего люди воюют за землю, не стыдясь уподобления кротам? От того, что земля проросла в сердцах, и глаза их только то видят, что растет в сердце. И от того, что грех сделал их слишком немощными для борьбы за небо. Не плачь, дитя мое, скоро придет Господь и все управит.

0: Радио «Вера». Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Две хозяйки. В деревне были только я и ветер. Он дул сквозь солнце, сквозь лазурь неба, то слева, то справа, выл, гудел вокруг дома. А я весь день мыла рыжие полы, похожие на огромное пасхальное яйцо. И казалось, что всюду идет весенняя яростная уборка. Одна хозяйка бушует внутри дома, а другая, большая хозяйка, весна, по всей округе из всех углов выметает. Сердится. Насорили тут без меня. Но улыбается.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве. В 1884 году Алексей Мичев женился, а 19 марта 1893 года был рукоположен в одной из самых маленьких церквей в Москве, святителя Николая на Моросейке. Бедный приход, маленькая пустая церковь, развалившийся гнилой церковный дом, построенный над ямою, куда стекалась вода со всего двора. Вот что ждало его в его новом приходе. К этому еще прибавилась весьма серьезная хроническая болезнь его горячо им любимой жены. Новому настоятелю приходилось ухаживать за годами лежавшей неподвижно женой, заботиться о детях и вместе с тем создать жизнь прихода, который существовал только юридически. Его меры в этом направлении были встречены насмешками. Нужна была большая вера в свое дело и большая преданность своему долгу, чтобы ежедневно совершать богослужение, которого от него никто не требовал, и при том, возможно, тщательно и согласно уставу. 8 лет я служил каждый день литургию при пустом храме, рассказывал впоследствии отец Алексий и с грустью прибавлял. Один протоиерей говорил мне: «Как не пройду мимо твоего храма, все у тебя звонят». Заходил я к тебе — пусто. Ничего не выйдет у тебя. Понапрасну звонишь. А отец Алексий продолжал служить непоколебимо, и пошел народ.
0: Голоса

Вы слушаете радио «Вера». На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной. Федор Глинка.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Монах Захария сидел у окна своей кельи и с грустью смотрел на опустевший двор Троицы Сергиевой Лавры. Шел 1919 год. Большевики, захватившие власть, уничтожали великие русские святыни. Дошел черед и до обители святого Сергия. Едва ли не каждый день приезжали какие-то люди, выводили монахов из келий и увозили в неизвестном направлении. Вместе с отцом Захарией в монастыре оставалось буквально несколько человек. Вдруг монах услышал тяжелый стук сапог по брусчатому тротуару лавры. Через несколько минут в дверь его кельи громко забарабанили. Отец Захария открыл. На пороге стояли мужчины в кожаных фуражках и галифе. «Эй, старик, с вещами на выход!» — грубо заявил один из них монаху. Но отец Захария спокойно смотрел на незваных гостей и не двигался с места. «Ты что, не понял?» — возмутился грубиян, хватаясь за наган. «Не хочешь по-хорошему, так мы тебя сейчас силой вытолкаем!» Отец Захария снова ничего не ответил. Он повернулся, прошел вглубь комнаты, взял с иконной полки большой священнический крест и, шепча молитву, перекрестил им келью. Потом посмотрел на гостей и сказал: «Я готов». Но воинственность и решительность пришельцев почему-то сильно поубавилась. В их глазах читалась робость. Потоптавшись еще с минуту на пороге, они махнули рукой, сели в машину и уехали прочь из лавры. Отец Захария прожил в лавре до самого закрытия монастыря в 1920 году. Поэтому его называли одним из последних радонежских монахов. Радонежскими обитателей лавры именовали по названию села, близ которого преподобный Сергий заложил свою обитель в XIV веке. «Почаще осеняйте себя крестным знамением», — говорил отец Захария Радонежский, которого за глубокую молитвенную жизнь называли старцем. «Крест Господень – это наше спасение и победа над всяким злом».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Одной ступени человека к Богу является познание себя самого. Но это не значит, что человек должен зациклиться на себе. Центром жизни для христианина является Бог. И только Господь, Его заповеди являются маяком для человека в познании собственной греховности и стремлении к совершенству. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Тихона Задонского. «Желают люди много знать и казаться мудрыми. Ты желай и старайся, прежде всего, познать самого себя. В этом христианская мудрость. Желают люди знать, что делается там и там. Ты желай и старайся узнать, что делается в душе твоей. В каком она состоянии, какие мысли, желания и начинания порождает, к чему она стремится, к вечному или временному, где она скрывает свое сокровище, на небе или на земле, к чему стремится, к Богу или к миру. Самое необходимое знание, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний священника Павла Флоренского о настоятеле церкви на Моросейке в Москве, протоиерее Алексее Мичеве. Начало 20 века. Церковь переполняется богомольцами. С раннего утра до поздней ночи толпится вокруг дома, где живет отец Алексий, народ, на лестнице, во дворе. В приемные дни люди приходят ночевать у ворот, чтобы наверняка попасть к отцу Алексию. Все более и более появляется интеллигенции. Профессора, врачи, учителя, писатели, инженеры, художники, артисты. Среди православных – инославные. Среди верующих попадаются и неверующие. Одни приходят в глубокой тоске, не находя себе места, терзаясь бесчисленными преступлениями. Другие – из любопытства, желая просто посмотреть на знаменитого деятеля. Третьи приходят врагами, чтобы изобличить или задеть, с вызовом. Но со всеми устанавливаются

0: в крохотной комнатке свои особые, вполне индивидуальные отношения. Отец Алексий не спрашивал приходящего, как ты веруешь, а спрашивал, чем ты страдаешь и как живешь, и старался соприкоснуть его с духовным миром в той мере и в том виде, в каких это было собеседнику доступно. Каждый что-то получал от него. Любопытствующие уходили пораженные, враги располагались признанием. Многие из приходивших навсегда связывали с ним свою духовную жизнь.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: Что может вырасти из девочки, которую с детства называли гвардейцем в юбке? Воинствующая особа, не знающая пощады и жалости? Или успешная дама, которая всю свою энергию направит на помощь людям? Именно такой стала дочь Павла I Мария, одна из самых щедрых благотворительниц своего времени. Она настоящий драгун, ничего не боится. Все ее склонности напоминают мальчика. Самая любимая ее поза – подпереться руками в бока и так прогуливаться. Этими словами Екатерина II обрисовала свою внучку Машу. Отец же восхищался характером и силой воли дочери. Машу все любили за доброе, отзывчивое сердце и называли «жемчужиной семьи». В 17 лет Мария стала невестой сына герцога Саксона-Веймарского княжества Карла Фридриха. Они обвенчались в 1804 году и уехали в Веймар, который тогда был центром духовной и литературной жизни Европы. Свою новую семью Мария очаровала. «Боги послали нам ангела. Все на нее здесь молятся. Она уже сделала очень много хорошего», – писала о Марии бабушка ее мужа. С приездом великой княгини в Веймаре началась новая эпоха. Деятельная и веселая, Мария Павловна устраивала музыкальные фестивали и литературные вечера. Она подружилась с жившими в этом городе Гёте и Шиллером и стала покровительницей их семей. Когда началась война 1812 года, Мария Павловна попала в сложное положение, ведь ее свекор Карл Август, связанный с Наполеоном Рейнским союзом, был обязан направить свои войска на родину невестки. Но когда союз распался, Карл Август примкнул к России. А Мария Павловна тут же распродала свои драгоценности, на вырученные деньги открыла госпитали для русских солдат и организовала Патриотический институт женских объединений. Его дамы оказывали помощь раненым. После войны Мария Павловна развернула широкую благотворительную деятельность. В первую очередь она боролась с нищетой. Организовывала судные кассы для бедных, рабочие мастерские для мужчин и предильни для женщин. Ремесленные училища, где девочки получали профессию вышивальщиц, а мальчики осваивали технические специальности. Мать четверых детей, Мария Павловна открывала родильные отделения в больницах. Она всей душой болела за сирот и на свои деньги основала институт «Фалька» с приютом для беспризорных детей на 200 мест. Рабочий день Марии Павловны начинался в 6 утра. Ни одна из просьб не была положена ею под сукно. Всем она отвечала без промедления. Когда муж Марии Павловны стал великим герцогом, она получила титул великой герцогини и смогла сделать еще больше для жителей герцогства. Задумав превратить Веймар в город-сад, Мария Павловна создавала училище садоводства и закладывала парки. Она никак не могла забыть красот родного Павловска и хотела, чтобы Веймар хоть чуточку на него походил. Мария Павловна превратила Веймар в столицу музыкальной Европы. Приглашала на концерты лучших музыкантов, учреждала стипендии студентам, помогала писателям, артистам, ученым. Она тяжело пережила смерть своего друга Гёте. Что могла сделать герцогиня для того, чтобы мир не забыл великого поэта? Мария Павловна создала музей в его честь и в честь Шиллера, сохранив для потомков личные вещи литераторов. К концу жизни Мария Павловна не брала денег из казны, пользовалась только тем, что присылали ей из России, и экономила, чтобы как можно больше раздать бедным. Она отказалась праздновать 50-летие своего пребывания в Веймаре, а деньги, выданные на торжества, отдала фонду презрения стариков, который сама и основала. Последней волей герцогини стала просьба возвести православную церковь на ее могиле. В 1862 году храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины был освящен. Жители Веймара называли Марию Павловну ангелом бедных, больных и сирот. Она показывала людям пример доброй воли. Неудивительно поэтому, что на нее смотрели как на солнце и любили бесконечно.
0: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В день преображения Христова православная церковь молитвенно вспоминает, как Спаситель на вершине горы Фавор явил ученикам-апостолам свою божественную природу. Интересно, что в Евангелии не указано название горы, на вершине которой состоялось преображение Спасителя. Фавор, отдельно стоящая гора на севере Палестины, стала почитаться местом чуда на основании древнего предания. Именно на вершине Фавора святая императрица Елена решила построить храм. Существует также версия, что преображение произошло на одном из отрогов Ермонской гряды, горной цепи на самом севере Палестины. Однако эта гипотеза противоречит евангельскому повествованию. Согласно тексту Писания, перед преображением Христос и апостолы находились в городе Кесария Филиппова и оттуда около 7 дней шли до горы Преображения. Кесария находится рядом с Ермоном. До Фавора же путнику предстоит добираться как раз около недели. О горе, как месте преображения, говорит нам Кандак, одно из главных песнопений праздника. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первое упоминание о Кандаке в честь преображения относится к VII веку. Первоначально Кандак представлял собой целую поэму. В настоящее время на богослужении исполняется только краткий ее отрывок. Послушаем церковнославянский текст Кандака. «На горе преобразился Иси, и якоже в мещах ученицы твои, славу твою, Христе Боже, видиша, да игдатя узрит распинаема, страдание уба уразумеет вольное, мирови же проповедят, яко ты Иси, воистину отчие сияние». В русском переводе этот текст выглядит так. «Ты преобразился, Христе Боже, на горе, и ученики твои созерцали славу твою, насколько могли воспринять ее». Чтобы, когда увидят тебя распинаемым, уразумели, что страдание твое добровольно, и проповедали миру, что ты воистину отчие сияние. Кандак преображения указывает на связь этого события с распятием Христа на Голгофе. Чудо на вершине Фавора должно было подготовить апостолов к грядущей трагедии, что нашло отражение и в церковном календаре. Преображение отмечается за 40 дней до крестовоздвижения, дня особого поклонения кресту Христову. Спаситель преобразился на вершине одной горы и распят был на вершине другой.
1: Преображение Господне ежегодно отмечается 19 августа по новому стилю. Именно в этот день, в IV веке, произошло освящение Преображенского храма на горе Фавор. Сюда для участия в богослужении сходились клирики, местные жители и паломники из других храмов и монастырей Иерусалима. Впоследствии празднование преображения распространилось по всей православной церкви. И сегодня праздничное песнопение «Преображение Господня» звучат не только на вершине Фавора, но и в каждом православном храме. Послушаем кандак праздника в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Вот как сербский старец Фаддей Витовницкий объяснял, почему современным людям бывает трудно уверовать. Богу трудно нам явиться, потому что человек, словно разбитое зеркало, в котором духовные послания преломляются фрагментарно и всегда по-разному. Каждый принимает столько, сколько позволяет ему его зеркало, с которым он приходит в мир. Пока сила Божья не соберет нас и не соединит снова в одно целое, мы останемся разбиты и разбросаны. Христос пришел на землю, чтобы наше зеркало вновь стало целым и ясно отражало Бога.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Постом радую надежду свою на Тебя, грядущий Господи. Пост ускоряет приготовление к пришествию Твоему. Ожидание единственное дней и ночей моих. Пост истончает плоть мою, чтобы оставшееся легче было духом осветить. В ожидании Тебя не желаю питаться кровью, отнимая чью-то жизнь, чтобы радость ожидания разделили со мною и животные. Воистину не спасет меня одно воздержание от пищи. Даже если одним песком озерным питаться стану, не придешь ты ко мне, если пост не войдет глубоко в душу мою. В молитве открылось мне, что пост телесный – символ поста истинного, полезный начинающим в уповании на тебя, но обременительный тому, кто только им ограничится. Потому и приобщил я к посту душу свою, чтобы очистилась она от множества женихов дерзких и словно невесту приготовить ее для тебя. И внес пост и в ум свой, чтобы изгнать из него мечтания о мирском и разрушить все замки воздушные, возведенные из мечтаний этих, чтобы ум мой освободился от мира и приготовился принять мудрость твою. И внес пост я в сердце свое, чтобы умертвить в нем все страсти и пристрастия мирские, чтобы мир небесный не овладел сердцем моим, когда снизойдет на него дух твой пламенный. И наложил я пост на язык свой, чтобы отвык он от многословия и воздержанно говорил те слова, которые прокладывают дорогу пришествию твоему. И связал я постом заботы свои, чтобы отогнал он их словно ветер, отгоняющий туман, чтобы не висели они пеленою густою между тобой и мной и не возвращали к миру взгляд мой. И пост принес в душу мою смирение перед тварным миром и нетварным, и кротость перед людьми и всеми тварями, и влил в душу мою храбрость, о которой не ведал, пока вооружен был всем оружием мира. Чем было бы упование мое без поста, если не пустословием, прошедшим через многие уста, пока моих не достигло? Ложный пост сопутствует надежде ложной, отсутствие поста сопровождает безнадежность. Но словно колесо, идущее вслед колесу, истинный пост идет за упованием истинным. Помоги мне, Господи, поститься с радостью и радостно уповать. Радость из радости и праздников праздник, грядущий ко мне с улыбкой солнечной.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дарья Мангушева. Литературные эскизы. Читает Илза Ильепа.
1: Звезды. Мне никогда не надоест смотреть на звезды. Я могу стоять и рассматривать их часами. Именно в такие минуты остро ощущаю мир и себя в этом мире. Чувствую все его величие и тайну. Особенно захватывает ночное южное небо. Кажется, оно так низко, что вот-вот накроет тебя своим огромным необъятным куполом, и ты растворишься в нем. Как бы мне хотелось, чтобы в этот момент рядом были те, кто мне дорог, кому я всегда рада. Вот бы они тоже смогли все это увидеть, почувствовать.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Я провел на Афоне 17 незабываемых дней. Живя в монастырях, странствуя по полуострову на муле, пешком, плывя вдоль берегов его на лодке, читая о нем книги, я старался все, что мог, вобрать. Афон предстал мне в своем вековом и благосклонном величии. Тысячелетнее монашеское царство. Напрасно думают, что оно сурово, даже грозно. Афон — сила, и сила охранительная. Смысл его есть пребывание, а не движение. Афон созерцает, а не кипит и рвется. Это верно. Но он полон христианского благоухания, то есть милости, а не закона. Любви, а не угрозы. Афон не мрачен, он светел, ибо олюблен, одухотворен.

Радио «Вера». Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый иссушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Федор Тютчев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Маленький Захар, сын зажиточного крестьянина из Калужской губернии, с самого утра бегал с друзьями по улицам своего села. Ребята играли в лапту, ловили кузнечиков в высокой траве, гонялись за быстрокрылыми стрекозами. Солнце стояло уже высоко, когда мальчик почувствовал, что проголодался. Оставив игру, он побежал домой. Еще издалека Захар почуял душистый, чуть кисловатый запах теплого хлеба. «Маменька каравай печет», — радостно подумал мальчик. Он не ошибся. В кухне на столе дымились свежеиспеченные ковриги. «Мамочка, дай мне с собой хлебушка!» — с порога прокричал Захар. Мать с улыбкой потрепала сына по выгоревшим на солнце волосам, завернула в чистую тряпицу половину ковриги и протянула мальчику. «Только смотри, сынок, сначала товарищей угости, а потом уж и сам ешь». Захар побежал обратно к друзьям. За пазухой у него было тепло от горячего каравая. Но мальчик никак не мог взять в толк, почему мама велела поделиться с другими. Разве у них дома нет своего хлеба? Однако Захар привык во всем слушаться родителей. Прибежав обратно к друзьям, он прямо на траве развернул теплый узелок и наломал хлеб большими кусками. «Это вам, угощайтесь», — сказал Захар ребятам. Те, тоже изрядно проголодавшиеся, не заставили себя упрашивать. Вскоре на тряпице не осталось ни кусочка. Захару хлеба не хватило. Но он почему-то совсем не расстроился. Наоборот, мальчику было так радостно, так тепло на сердце, словно горячая коврига все еще лежала у него за пазухой. Спустя годы Захар принял монашеский постриг с именем Захария и стал жить в Троице-Сергиевой лавре. Очень скоро молва о его добром, милосердном сердце разнеслась по всей России. Люди съезжались к радонежскому монаху, так именовали обитателей лавры по названию села Радонежское, близ которого она была заложена преподобным Сергием. У отца Захарии просили совета, уважительно величая его старцем. «Надо учиться любить людей, как самого себя, проявлять к другим такую же любовь и заботу, которую проявляем мы к себе», — говорил старец Захария Радонежский. «И тогда сердца наши наполнятся радостью, а жизнь обретет смысл».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Человек питает свое тело, чтобы у него были силы жить, работать. Но человек – существо духовно-душевно-телесное, и душа его тоже нуждается в пище. Что же это за пища? Хочу поделиться с вами поучениями преподобного Ефрема Сирина. «Не попускай, чтобы душа умерла от голода, но питай ее Словом Божиим, псалмами, пением и песнями духовными, чтением Священного Писания, постом, бдениями, слезами и милостыней, надеждой и помышлением о благах будущих, вечных и нетленных. Все это и подобное ему есть пища и жизнь для души».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулиании. «Моя жизнь с отцом Александром». Александр всегда просил Бога о том, чтобы он даровал ему перед смертью период болезни. Я думаю, что вся его жизнь оказалась бы в каком-то смысле незавершенной, если бы он умер внезапно. Кто-то передал мне его слова. Сначала я почувствовал себя так, как будто меня ударили по голове, но позже понял, что именно этого и не хватало в моей жизни. Не болезни как таковой, а происходящей перемены, иного образа бытия. Александр писал, читал, гулял, но все время находился на каком-то ином уровне жизни. Он постепенно переходил туда. Переходил мирно, тихо, никогда не жалуясь и не тратя времени на пустые разговоры. Александр, так любивший и умевший говорить, молчал. Я ощущала это молчание, эту тишину, уважала ее и просто была рядом, предлагая то единственное, что могла предложить – молчаливую поддержку, покой и бесконечную любовь. Это было просто, потому что сам он был сильным, спокойным и любящим.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В цехах Томского кирпичного завода стояла непривычная тишина. Печи по-прежнему гудели, и гремел железный конвейер. Но не было слышно обычных громких пересудов, брани, резкого хохота над брошенной кем-то неприличной шуткой. Всего того, чем рабочие привыкли подкреплять свой нелегкий труд. Они работали в каком-то благоговейном молчании, а некоторые, на миг оторвавшись от станка или формы, крестились и, едва заметно шевеля губами, читали молитву. Нет, сегодня они не могли позволить себе праздную болтовню, ведь партия кирпичей, над которой они трудились, предназначалась для постройки храма. Об этом им вчера сказал сам хозяин, Иван Максимович Некрасов. Собрал рабочих во дворе и не приказал, попросил. «Братцы, поработайте для Бога. Пожертвуем завтрашнюю партию на строительство Петропавловской церкви. Всем заплачу вдвое, только надо постараться. 10 000 кирпичей сделать. Что скажете, осилим?» «Осилим», – загудели рабочие. До глубокой ночи горел свет в окнах Некрасовского завода. Без перерывов, но с радостью трудились рабочие. А утром подводы с новенькими, еще не успевшими остыть кирпичами, отправились на церковную стройку. Купец Иван Некрасов всегда жил по принципу «разбогател, поделись с тем, кто беден». Даже в те времена, когда его доходы были еще совсем небольшими, он находил возможность помогать людям. Устраивал обеды для нищих и странников, на большие церковные праздники раздавал щедрую милостыню. Став одним из самых обеспеченных людей города, Иван Максимович многократно умножил и свои пожертвования. В 90-х годах XIX века Некрасов передал в дар Томску большое трехэтажное кирпичное здание вместе с прилегавшим к нему земельным участком. Несколькими годами раньше знакомый купец Ивана Максимовича просил продать ему этот дом под винную лавку и ресторан и сулил 45 тысяч. Некрасов ему отказал. Он хотел, чтобы здание приносило людям пользу, а не вред. Передав дом и землю в собственность города, Иван Максимович взял с властей слово, что здесь разместится городская больница. Так и произошло. В 1902 году больница была освящена и торжественно открыта. Но очень скоро стало понятно, что даже такого большого помещения не хватает, чтобы принять всех желающих. Ведь благодаря финансовой поддержке Некрасова здесь могли бесплатно лечиться бедняки и нищие. Тогда Иван Максимович выделил 15 тысяч рублей и строительные материалы на постройку дополнительного больничного корпуса. Помогал он и строительству городских храмов. Не только упомянутая Петропавловская церковь получила от него крупную партию кирпичей, но и Троицкий собор, а также Сретенский храм. Иван Максимович помогал деятельности Томского общества Красного Креста. В русско-японскую войну финансировал нужды армии, издавал на собственные деньги краеведческую литературу и возглавлял в Томске пожарное общество. В 1906 году Некрасова избрали на пост городского головы, который он занимал в течение 8 лет. Иван Максимович был очень необычным градоначальником. Городскую казну он предпочитал экономить. Поэтому психиатрическая клиника, акушерская школа, родильное отделение и высшие женские курсы были открыты в Томске с активным привлечением средств из личных капиталов Некрасова. Прошло немало лет, а любители старины до сих пор находят в городских зданиях начала прошлого века кирпичи с клеймом завода Ивана Максимовича Некрасова. Словно поклон современным жителям Томска от человека, так много сделавшего для блага любимого города.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо темно. В лунном сиянии, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном. Фёдор Тютчев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу. От Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что Он не просто человек и что Он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
2: Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже Можаху. Да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы». «Податель света, слава тебе». Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять его заповеди.
1: Праздник преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так Церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из города Иваново 16 лет. С 5 лет у него прогрессирует редкое генетическое заболевание, при котором мышцы ребенка слабеют. На данный момент болезнь неизлечима, но есть лекарства, помогающие поддерживать состояние подростка. К сожалению, эти препараты имеют немало побочных эффектов, влияют на качество костей и зрение. Так, после перелома бедра на фоне приема лекарств 5 лет назад Володя утратил способность ходить. Сейчас он передвигается на инвалидной коляске. А недавно из-за побочного действия препарата Володя стал терять зрение. Врачи назначили подростку операцию по замене хрусталика в глаз. Но на дорогостоящую процедуру денег у семьи нет. Мама Володи, Ольга, воспитывает еще 2 его братьев одна. Чтобы быть ближе к сыну, она устроилась на работу в коррекционную школу, где учится подросток. Отец Володи в его жизни не участвует. Поддерживает семью фонд «Провидение». Вот уже 8 лет он приходит на помощь детям с нарушениями зрения по всей России. Организация открыла сбор на операцию для Володи. Сделать благотворительный взнос можно на ее сайте fond-providenie.ru. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей, и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почести и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей. Разве что до срока станет гробом тело моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое и примет семя мирское, должна будет принять и навоз, что мир бросает на свои нивы. Но тебя я призываю день и ночь. Вселись в душу мою и затвори все входы от врагов моих. Соделай пещеру души моей пустой и немой, чтобы никто из мира не пожелал войти в нее. Душа моя, единственная забота моя, будь на страже, различай голоса стучащихся в тебя. А когда узнаешь голос хозяина своего, откройся и отзовись во весь голос. Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: слушаете радио «Вера». Владимир Короленко. «За иконой». Читает Людмила Максакова.
1: Глава шестая. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе. Жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами. По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья. Седой старик со старухой впереди, рядом сын большак, поодаль молодуха. Две или три детские головки чуть виднелись среди колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшуюся рожью.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв. Девочка из Морбаки. Записки ребенка. 1930 год. Однажды утром во время уроков я захожу в детскую просто посмотреть, как там все происходит. Гувернантка Алина беседует с Анной и Эммой о совести. По-моему, она совершенно права, когда говорит, что мы всегда должны поступать, как велит совесть. Ведь тогда мы избежим ее укоров. У Анны с Эммой 10-минутная переменка. Они выбегают на улицу поиграть. Я подхожу к Алине, чувствую, как щеки горят огнем, и тихим, еле слышным голосом спрашиваю, не поможет ли она мне отослать 24 шиллинга на станцию Лаксо, жене путевого обходчика, которая там проживает. «Отчего же не помочь?» — говорит Алина. «Если ты знаешь ее фамилию». «Нет, не знаю. А дело тут вот в чем. Когда поезд, на котором я возвращалась домой, подъезжал к станции Лаксо, он задавил путевого обходчика». «Так-так», — говорит Алина. «И теперь ты жалеешь его жену? В поезде говорили, что она бедная, и у нее много детей. В наш вагон зашел кондуктор, спросил, не желаем ли мы помочь обходчиковой жене. И многие дали денег. А я нет». «У меня были две монеты по 12 шиллингов, но я хотела купить на них в Карстате жареного миндаля и орехов в подарок Анне и Герде. И произошло все так быстро. Кондуктор очень спешил и даже не взглянул в мою сторону. И я не смогла отдать деньги. Я не стала покупать в Карстате жареный миндаль, сохранила деньги. Мне было так стыдно, когда я сидела в поезде. Казалось, все в купе смотрят на меня и думают, почему я не дала ни гроша. И дома. Меня тоже каждый день мучает стыд. Я вообще не собиралась никому говорить. Но вот услышала, как вы рассказывали про совесть». «Ладно», — говорит Алина, — «тогда я, конечно, помогу тебе». И я иду за своими монетами, отдаю их ей. Теперь мы с Алиной добрые друзья. Я рассказываю ей все то, о чем я не говорю больше никому.
0: Голоса

души невидимый хранитель, услышь моление мое, благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Маленький Захар приехал на ярмарку. Сегодня отец впервые взял его с собой. Сам Иван Дмитриевич на большой торг ездил часто, продавал фрукты и ягоды. Утром он нагрузил телегу ароматной спелой грушовкой, а потом разбудил Захара. «Вставай, сынок, со мной поедешь. Ты у меня уже совсем большой стал, будешь помогать». И вот Захар стоял рядом с отцом и отбирал для покупателей самые красивые яблоки. И каждую свободную минуту крутил головой по сторонам. Вокруг было столько интересного. Вдруг Захар заметил сгорбленного седого старика в рваной одежде. Он двигался вдоль прилавков и, останавливаясь, о чем-то просил торговцев. Но те лишь раздраженно махали на него руками, и старик, кланяясь, шел дальше. От непонятного мальчику зрелища Захара отвлек отец. «Сынок, я пойду кое-чего прикуплю для дома, а ты пока побудь тут за главного», — сказал он мальчику. Захар остался один. Покупателей не было, и он, отвернувшись, с интересом стал рассматривать соседние прилавки. «Жалься, мил человек, подай нищему», — вдруг услышал он тихий голос совсем рядом. Захар повернулся и увидел того самого старика. «Вот, оказывается, о чем он просит», — подумал мальчик. И никто не захотел помочь бедняге. В сердце Захара всколыхнулась жалость к несчастному старику. Он взял с прилавка несколько больших яблок и протянул нищему. «Благослови тебя, Господь!» Со слезами на глазах тихо проговорил старик, и Захар сам едва не расплакался. Отца не было долго. За это время Захар успел раздать ярмарочным нищим почти все яблоки. Но, к удивлению мальчика, отец не стал его ругать. «Правильно, сынок», — сказал он, погладив Захара по голове. Через несколько лет Захар стал радонежским монахом. Так именовали монахов Троицы Сергиевой Лавры, по названию села Радонежское, близ которого Лавра была заложена ее основателем, преподобным Сергием. Он принял постриг с именем Захария. Милосердие, доброта и любовь к ближним привлекали к отцу Захарии множество людей, которые уважительно называли его старцем. Любовь к людям нужно доказывать делами, а не словами, говорил старец Захария Радонежский. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», сказал Христос. «Те, кто творит милостыню нуждающимся, сами обретут во сто крат более».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Часто бывает, слышишь от людей такие слова: «Сегодня был счастливый день» или «несчастливый день». Хочу поделиться рассуждениями святителя Иоанна Златоуста по этому поводу. «День бывает худ или хорош не по своей природе, но по нашему усердию или беспечности. Если ты сделал добро,

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма княгини Екатерины Трубецкой мужу, декабристу князю Ивану Трубецкому в Петропавловскую крепость. 1825 год. Я право чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою. Не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобой вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно может меня радовать. Тебя видеть, делить твое горе и все минуты жизни своей тебе посвящать. Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих. Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобой вместе. И чувствую ежедневно сильнее, чувствую, что как бы худо нам не было, от глубины души буду жребий свой благословлять, если буду я с тобою.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Про Иркутск 19 столетия говорили, что ни один сибирский город не может представить такого длинного списка замечательной буржуазии, как он. Под буржуазией подразумевалось щедрое местное купечество, которое с удовольствием занималось благотворительностью. Одним из тех, чьи добрые дела не забываются вот уже больше 130 лет, был Иван Хаменов. Его биография удивительна. Ребенок из семьи мещан города Сольвычегодска приехал с торговым обозом в Иркутск. Служил мальчиком на побегушках в магазине, поднялся до приказчика и сумел выбиться в купцы. Карьеру сделал стремительно. Преуспел не только в торговле. 9 лет Иван Степанович занимал должность городского головы. Он входил во все благотворительные общества Иркутска, финансировал проекты по благоустройству города, жертвовал крупные суммы общественным учреждениям, перечислял деньги беднякам. Словом, делал для иркутян так много, что в городе даже родилась поговорка: «Я ведь не Хаменов, чтобы везде жертвовать». И те же иркутяне, прогуливаясь вечерами по центральной улице города, Амурской, были чрезвычайно довольны тем, что можно совершать променад без риска подвернуть себе ногу. 76 фонарей, поставленных Хаменовым, освещали людям дорогу. Иван Степанович долгое время служил старостой Харлампиевской церкви и не жалел денег, когда ей потребовалось расширение или был нужен ремонт. В губернской гимназии благодаря Хаменову построили домовую церковь, а в Благовещенске – каменный Николаевский храм. Две богадельни Сольвычегодска содержались исключительно на средства Ивана Степановича. Он купил трехэтажное каменное здание и передал его Иркутскому приюту для девочек, добавив к этому дару 50 тысяч рублей, а приюту для мальчиков подарил двухэтажный дом. Просвещение – это та сфера, в которой Хаменов проявил себя особо. Он построил и обеспечил неприкосновенным капиталом Иркутское Александровское училище. Открыл училище для слепых детей. Женской гимназии, где бесплатно обучались сотни девочек из небогатых семей, подарил свой деревянный дом. А когда здание сгорело в пожаре, Иван Степанович отдал под гимназию свой новый каменный дом. Барышни чувствовали себя едва ли не принцессами среди мраморных лестниц, хрустальных люстр и разноцветных витражей. 22 года благотворитель опекал это учебное заведение. В городе имелся институт благородных девиц, но родители хотели, чтобы их дочери учились именно в Хаменовской гимназии. Больше миллиона рублей, и это по самым скромным подсчетам, пожертвовал Иван Степанович Иркутску. А в первый день Пасхи 1884 года горожан потрясло неожиданное известие. Хаменов скоропостижно скончался в возрасте 67 лет. Народу на похоронах была тьма. Власти города и губернии, духовенство, рядовые граждане, учащиеся с цветами в руках, шли в траурной процессии. По настоянию прихожан Харлампиевской церкви Хаменова, несмотря на то, что он не принадлежал к высшему духовенству, похоронили на ее паперти. А имя благотворителя еще долгие годы не сходило с уст людей. То и дело в городе слышалось: Хаменовские гимназии, Хаменовский приют, улица Хаменова. Люди помнили Ивана Степановича по делам его, которые чудесно преображали Иркутск в течение 34 лет.
0: Имена, имена, милосердие.

0: Радио «Вера».
1: Воздух живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Узкой тропинкой к гранитам прибрежным вышел, стою. Нежу простором, суровым и нежным, душу мою. Сосны недвижны на острове, словно в дивном краю. Тихие волны лепечут любовно сказку свою. Валерий Брюсов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Имя Николая Чудотворца известно далеко за пределами христианского мира. С большим почтением к этому подвижнику относятся и турки-мусульмане, которые ухаживают за его пустой теперь гробницей. Мощи святого вот уже несколько веков находятся в итальянском городе Бари. Николай Чудотворец жил в IV веке на территории Малой Азии, современной Турции, в городе Миры-Ликийские. Теперь это турецкое поселение Демре. Все местные жители, не только христиане, но и язычники, уважали святого за его доброту и милосердие. Николай Чудотворец постоянно помогал нищим, давал кров бездомным, хотя сам жил довольно бедно. Ради любви к Богу и людям он отказывался от удобств и достатка. Известен случай, когда святой отдал последние деньги обедневшему мужчине, подбросил ему в дом мешочек с монетами. Этот дар спас от бесчестия дочерей несчастного, которых должны были продать в рабство. Святитель Николай обладал удивительной храбростью, считал, что надо смело проповедовать Евангелие язычникам, защищать православное вероучение от тех, кто желает его исказить. Он героически отстаивал истинное понимание Бога Троицы на Первом Вселенском соборе, проходившем в городе Никея в 325 году. После кончины Николая Чудотворца в его честь была составлена служба. Сегодня мы поговорим об одном из главных ее песнопений – «Тропаре». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: «Тропарь святителю Николаю Чудотворцу» был написан в середине первого тысячелетия и послужил впоследствии образцом для составления подобных песнопений в честь прославленных в лике святых епископов. Давайте познакомимся сначала с церковнославянским текстом «Тропаря». «Правила веры и образ кротости, воздержание учителя, явить о стаду твоему, я же вещей истина. Всего ради стяжалось и смирением высокое, нищетою богатое, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Существует два варианта перевода с церковнославянского языка на современный русский. Первый, более традиционный вариант, звучит так. «Правилом веры и образом кротости, воздержание учителем, явила тебя стаду твоему непреложная истина, то есть Бог. Потому ты приобрел смирением высокое, нищетою богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших». Второй вариант перевода указывает, что под истиной следует понимать искренний образ жизни святителя, никогда не скрывавшего свои христианские убеждения, свидетельствовавшего о Христе каждым днем своей жизни».
1: Память святителя Николая празднуется 19 декабря по новому стилю. Тропарь в честь святого поется и на вечернем, и на утреннем богослужении. Так церковь выражает свое благоговение перед жизнью и трудами святителя. А еще напоминает прихожанам, что человек должен быть христианином не только на словах. Послушаем тропарь святителя Николая Чудотворцу в исполнении детско-юношеского хора «Умиление».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Старец Амфилохий Макрис многие годы был настоятелем монастыря святого Иоанна Богослова на Патмосе. Основал на греческих островах несколько монастырей, детских приютов и богоугодных заведений. Мудрый старец часто говорил притчами. «Христос часто приходит и стучит в вашу дверь, и вы приглашаете Его посидеть в прихожей вашей души», — говорил он о вере. «Затем погружаетесь в свои дела, за которыми забываете о великом госте. Он ждет вашего появления, а когда вы слишком долго не возвращаетесь, он встает и уходит. В других случаях вы столь заняты, что отвечаете ему из окна. У вас даже не находится времени, чтобы открыть дверь».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие день за днем.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Абсолютное большинство людей ценит добро и стремится к тому, чтобы оно восторжествовало в их жизни. Но почему так не происходит? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из третьей главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «И придоши в дом...»
10: «Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его».
9: «И тогда дом его расхитит».
8: В фильме «Берегись автомобиля» есть забавная сцена. В какой-то момент, когда милиционеру понадобилось разобраться с попыткой кражи машины, и он спросил, есть ли свидетели произошедшего, одна женщина, которая просто проходила мимо, но захотела оказать содействие, сказала: «Я свидетель, а что случилось?» Обычно мы смеемся, потому что ситуация абсурдна, ведь никаким свидетелем она не была. Но когда что-нибудь подобное происходит в нашей жизни, нам становится совсем не до шуток. Кто не сталкивался со сплетнями, может быть, и не поймет, о чем речь. Да только найдется ли такой человек? Тем более в наши дни, когда все меньше людей беспокоится о том, видят ли они нечто правдивое или видят очередной фейк, созданный искусственным интеллектом. Нет, формально все, конечно, стремятся к правде, и обвинение в клевете остается довольно существенным. И все же, что-то в нашем стремлении к правде присутствует не то, раз она до сих пор не торжествует в мире. В отрывке, который мы сегодня услышали, звучат два обвинения, которые были высказаны об Иисусе разными людьми и, как думается, с разной степенью агрессивности. Первое звучит очень кратко и пока не получает развития. Просто мы слышим, что родственники приходят к дому, в котором проповедует Господь, и хотят увести его, решив, что он вышел из себя, то есть чуть ли не помутился рассудком. Второе обвинение более скандальное. Христу приписывают использование бесовских сил для исцеления людей. Высказывают его иерусалимские книжники, то есть люди, пришедшие посмотреть на Иисуса как на известного проповедника и чудотворца. Естественно, никаких оснований, никаких способов проверки этих высказываний у них не было. Иисус не говорил и не делал ничего, что можно было бы назвать демоническим. Это была явная клевета, которой они даже не стеснялись. Обвинители и обвинения были совершенно разными, но объединяло их нежелание разобраться в ситуации и готовность ориентироваться на свои собственные представления, на идеи, которые им самим удобны. Стремились ли они к добру? Наверное, так можно сказать и про одних, и про других. Просто понимали они это добро по-своему и не желали знать, что по этому поводу думал сам Иисус. Вот и ответ на вопрос, почему же добро никак не восторжествует, если мы все к нему стремимся? Потому что нередко мы даже не удосуживаемся узнать, что на самом деле происходит, и ощущаем себя вправе решать, что добро, а что зло. Мы принимаем решение, исходя из того, что нам удобно, как принимали его, например, родственники Иисуса или иерусалимские книжники. Так и выходит, что добро у каждого свое, и стремясь к нему, мы враждуем и никак не можем прийти к общей цели. Но как надо было поступить людям, пришедшим ко Христу и оценивавшим его поведение? Как надо поступить нам, когда мы думаем о добре сегодня? Ответ один. Надо всем сердцем обратиться к Господу и просить Его, чтобы Он открыл нам истину о нашей жизни, чтобы указал нам путь к подлинному добру и дал сил для того, чтобы мы могли его достичь.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Виктория Каушанская. Литературные эскизы. Отцовский инстинкт. После утренней пробежки я решила зайти за хлебом и застала около стеклянной уличной витрины такую картину. Высокий статный мужчина вместе с маленькой девочкой, которая, очевидно, только недавно научилась ходить, кормили большую стаю голубей. Пока птицы суетливо поглощали корм, папа подбрасывал им добавки и сиял той волшебной радостью, которую его дочка совершенно точно пронесет по жизни и передаст по наследству своим детям. Потому что ее папе с ней было хорошо. Я сегодня любовалась воплощенной нежностью. Не знаю, что может выглядеть более умилительным, чем соприкосновение мира мужчины с миром ребенка. С материнским инстинктом рождаются. А вот про отцовский говорят, что такого не существует. Его выращивают в себе вместе с взрослением своих детей. Видимо, в нашей культуре образ вечно отсутствующего отца-добытчика или отца-воина так глубоко запечатлен в сознании, что элементарное проявление нежности мужчиной выглядит чудесным и маловероятным. В моем детстве у нас с папой была традиция ходить в зоопарк. Он знал, что я опять буду плакать возле клетки с шакалами. Мое сердце разрывалось от горя, когда на вопрос, почему они так жалобно воют, папа отвечал, что мечтают вернуться домой, на свободу к своим родным. В итоге я подвывала всему зоопарку, но папа все равно вел меня к ним. Теперь я понимаю, что так он воспитывал во мне человека, сострадательного и неравнодушного. Потратив свой выходной на то, чтобы повести ребенка в зоопарк или покормить голубей, отцы делают важную работу. Они проектируют будущее.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 26 августа. Представление в 662 году и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. О духовном наследии этого святого клирик храма святителя Николая Чудотворца в городе Димитровграде Ульяновской области иеромонах Филипп Калинин.
2: Максим Исповедник, его мощи почивают в Грузии, жил он в середине 7 века, его считает церковь одним из самых систематичных отцов церкви. Не в смысле изложения, а в смысле умозрения. Умозрения и целостности взглядов на Бога, Вселенную, творение человека, на промысл, суд и так далее. Большинство его произведений, вообще говоря, почти недоступно для понимания современного человека, к сожалению. Но есть некоторые исключения. Это, во-первых, слово о подвижнике жизни. Старец Иоанн Маслов сказал, что читайте древних отцов, они более духоносные. И когда получилось прочесть это слово «Подвижник жизни», то на трех страницах я увидел все полное изложение, что такое христианство. Вот тогда для меня это было открытие. Он говорит об обожении человеческого духа, показывает это. Нужно к этому стремиться.
0: Актуальная тема. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».
3: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на Радио «Вера».
4: Сегодня гостем программы будет настоятель Покровского храма села Отрадное Новоусманского района Воронежской области и собора в честь святителя Митрофана Воронежского протоиерей Геннадий Заридзе.
3: Парсуна.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Санкт-Петербург для большинства людей город особенный. Кого-то привлекает его хмурость, загадочная атмосфера, неспешный ритм жизни. А кого-то знаменитые на весь мир культурные достопримечательности. Для меня Петербург – это встречи с друзьями и знакомства с новыми людьми. Об одной интересной встрече хочу вам рассказать. Как-то я отправилась в северную столицу на июньские выходные. Поездка выдалась очень насыщенная, и время пролетело незаметно. Обратный поезд у меня был в час ночи. До вокзала я решила добраться самостоятельно на метро. Подземный транспорт в Петербурге работает до полуночи. Только я по московской привычке об этом совершенно забыла. Ведь у нас в городе метро работает дольше. И вот когда по пути на вокзал уже доехала до пересадочной станции, неожиданно для меня всех попросили выйти из вагонов и покинуть метро. Вышла наверх и оказалась в полной растерянности. Без попутного транспорта было не обойтись. Деньги у меня закончились, да и телефон разрядился. Так что такси вызвать не было возможности. Мой поезд отбывал уже через полчаса. Я не знала, что делать, и просто пошла по инерции вперед. Вдруг неподалеку от меня остановилась машина. Из нее вышел мужчина и направился к подъезду своего дома. Времени на раздумье у меня не было, и я побежала к незнакомцу с криком: «Довезите меня до вокзала, пожалуйста!» У мужчины было уставшее лицо. Ему явно очень хотелось домой, но тем не менее он посадил меня в машину и спросил: «На какой вокзал?» Я с волнением ответила: «На московский». Водитель уверил меня, что мы успеем, и невозмутимо повез по нужному маршруту. Видя, что я нервничаю, он затеял со мной разговор, чтобы немного отвлечь. Мужчина рассказал, что сам приехал в Питер не так давно, а раньше жил в республике Коми. Он очень тепло отзывался о северной столице, оказавшей ему радушный прием. До вокзала мы действительно добрались довольно быстро, так что на свой поезд я успела. Денег водитель не попросил, только сказал на прощание: «Это Питер. Он человека либо принимает, либо нет. Видимо, вас принял». Все-таки он был не совсем прав. Не город тебя принимает, а его жители. Я часто вспоминаю поездку в Санкт-Петербург. И этого хорошего человека, который, несмотря на усталость, бескорыстно согласился мне помочь. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Торжества по поводу некоторых самых главных православных праздников длятся не один день. Это время называется «попразднеством». Отдание – это последний день попразднества. Церковь как бы говорит верующим: праздник прошел, но давайте еще раз вспомним о нем и обратимся к его духовному смыслу. Сегодня день отдания праздника Преображения Господня. Церковь еще раз обращается к событиям на горе Фавор. Там Христос позволил трем своим близким ученикам прикоснуться к Царству Божию. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков увидели Спасителя не как мудрого учителя, не как Мессию, освободителя Израиля от власти Рима, но как Сына Божия. Преображение Господне стало примером для каждого верующего. Отныне жизнь человека приобрела смысл. Он состоял теперь в личном преображении каждого. Такое изменение человеческой души невозможно без участия Бога. Но своим преображением на горе Фавор Спаситель показал, как Он стремится к нашему преображению и как жаждет его. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь» праздника Преображения. «Преобразился ты на горе, Христе Боже, показав ученикам твоим славу твою, насколько они могли воспринять. «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой вечный, по молитвам Богородицы. Податель света, слава Тебе!»

0: 1967 году выпускникам Всесоюзного государственного института кинематографии Станиславу Говорухину и Борису Дурову предстояло снять дипломную картину. Внимание молодых режиссеров привлек сценарий о покорении гор, о любви и самоотверженности. Съемки фильма «Вертикаль» проводили в горах, на больших высотах. Актеры занимались с инструкторами по альпинизму. В съемочную группу входил Владимир Высоцкий. Талантливый артист и бард подошел к творческой задаче ответственно. Расспрашивал опытных скалолазов, добросовестно тренировался. Поэт пытался понять, что заставляет альпинистов рисковать, и нашел ответ. Люди ставят себя в условия опасности, чтобы воспитывать в себе лучшие качества. Баллады о горах стали визитной карточкой фильма «Вертикаль». Полюбилась слушателям и песня «Вершина».
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудный дом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут с тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут с тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Случалось ли с вами залипнуть на какой-то одной мысли в подозрении кого-то, от которой, ну, никак невозможно отделаться очень долгое время? В чтении из 9 и 10 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который сегодня звучит в храмах за богослужением, мы услышим ответ апостола, как правильно поступать в такой ситуации.
2: «Яко работа сего служения не токмо есть исполняющее лишение святых».
3: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу,

0: исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы.
1: Такожде и мы Христовы.
2: Что же стало, так сказать, предметом залипания некоторых коринфян, о которых говорит апостол Павел? Очевидно, сам факт сбора пожертвований апостолам. Другими словами, не все из первохристианской общины вполне доверяли апостолу и были готовы продолжать материально поддерживать его инициативы. О таких он и говорит прямо, что они помышляют об апостолах, что те поступают по плоти, то есть их мотивы своекорыстны, а вовсе не духовны. Одним словом, скандал. И как теперь быть? Ответ в словах апостола. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Чтобы понять апостола, надо сделать небольшой мысленный скачок и подыграть его оппонентам. В чем обвиняют апостола? В жизни по плоти, то есть сбор средств ради плотских, то есть мирских целей. Каковы они? Удовольствие и власть. А если еще внимательнее всмотреться, то и вообще останется только одно – власть. У кого есть власть, и удовольствие, и деньги, и почет – все приложится. Это исходя из житейской, мирской логики. Вот именно сюда-то и направлено словесное острие апостола. Нет, дорогие коринфяне, не в том направлении вы думаете. Не стоит нахлобучивать свои собственные установки на нас. Мы Христовы. И наши мысли пленены им, а не житейскими ценностями и жаждой власти. Все это мимо, неинтересно нам. Этим путем ходили многие, и результат их всем известен. Это и есть та самая жизнь по плоти, в которой вы нас подозреваете. Наш главный враг, против которого мы и воюем, не отсутствие власти, не материальный недостаток, а нечто из вообще иного пространства, помыслы. Те самые мысленные семена, из которых и произрастает в человеческой душе все худое. И именно только такая власть нас интересует. Власть над своими помыслами, как бы их удержать в Христовом плену, не позволяя становиться источником внутренней подозрительности и разрушения доверия. Вот какой совет дает нам сегодня апостол на вопрос, как противостоять подозрительности – пленять ум в послушание Христова. То есть не бороться против навязчивых помыслов. От этого они станут только крепче. А наполнять внутренний мир светом Евангелия, добрыми, правильными, живительными мыслями, чувствами, переживаниями, чтобы для всего недолжного там уже не оставалось никакого места.
3: Апостольские чтения.

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В сентябре Жене исполнится 7 лет, и она впервые переступит порог школы. Этого дня девочка ждет с нетерпением, а пока играет в школу со старшей сестрой Кирой. Читает, считает и пишет печатными буквами. Женя мечтает о красивом рюкзаке, новых тетрадях, цветных карандашах и пенале. Но для ее многодетной семьи подготовка к учебному году – задача не из простых. Мама Жени одна воспитывает 8 детей, поэтому каждая покупка требует тщательного планирования. Семья Жени – одна из тех, кого поддерживает благотворительный фонд «Ясное дело». В преддверии нового учебного года он помогает ребятам из многодетных и малоимущих семей. Покупает канцелярские товары, портфели, школьную форму и обувь. В этом году к 1 сентября фонд проводит акцию «Школа для каждого ребенка». В рамках проекта помощь получит 300 школьников из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из них получит рюкзак, наполненный необходимыми школьными принадлежностями. Чтобы как можно больше ребят чувствовали себя уверенно в первый день учебы, поддержите акцию «Школа для каждого ребенка» на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 26 августа, слушайте рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Чертопханов и Недопёскин» из цикла «Записки охотника» и рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Святое святых». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский, в миру Тимофей, родился в 1724 году в Новгородской епархии. Отец его был из духовенства. Он рано умер, и семья оказалась в нужде. Мальчик нанимался вскапывать огороды, питался одним черным хлебом. За счет государства его приняли в духовное училище, а потом в семинарию. После окончания обучения он принял постриг. Молодой архимандрит служил в Твери и Новгороде, стал викарием, то есть помощником правящего епископа Новгородской епархии. А через 4 года Тихон возглавил Воронежскую кафедру. С 1769 года по слабости здоровья он жил в Задонском монастыре. Его перу принадлежит ряд духовных произведений для священников, монахов и мирян. О совершении таинств, о правилах монашеского жития, о том, как жить в вере простому человеку. Самые известные – «Сокровище духовное, от мира собираемое» и «Об истинном христианстве». К Тихону тянулись люди за наставлением и благословением. Он не раз мирил поссорившихся дворян и не раз ходатайствовал перед ними за простых крестьян. Епископ Тихон пользовался огромной любовью у простого народа. Святитель Тихон скончался 26 августа 1783 года. Его мощи в советское время находились в различных музеях и были переданы в церкви в августе 1999 года. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Тихоном во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством пред Господом он помогает нам в деле утверждения и сохранения истины Христовой.
1: Мы просим святителя Тихона Задонского: «Святой Отче Тихон, моли Бога о нас».

0: Тутте Ларсен.
1: В иконографии святителя Григория Паламы, христианского богослова, одного из учителей церкви XIV века, есть необычный образ. На нем святой запечатлен вместе с семьей, отцом, матерью, двумя братьями и двумя сестрами. Святитель был канонизирован в 1368 году, спустя 11 лет после его кончины. Уже в наше время, в 2009, были прославлены церковью и родные Григория Паламы. Семью объединяло не только родство, но и подвиг служения Богу. Знатная аристократическая фамилия Палама в Константинополе, столице Византийской империи, была известна. Глава семьи, сенатор Констанций Палама, служил при дворе императора Андроника II Палеолога. В Константинополь вместе с супругой Каланией и первенцем Григорием, который родился в 1296 году, Констанций перебрался из Малой Азии, спасаясь от нашествия тюрков-сельджуков. Здесь у супругов родились еще пятеро детей. Младшие братья Григория – Феодосий и Макарий, и сестры – Епихария и Феодотия. Семья Палама имела репутацию людей благочестивых, милосердных. Молитва была неотъемлемой частью их жизни. Сохранилось предание о том, что Констанций мог погружаться в глубокую молитву даже во время заседаний Сената. Этот навык постоянной молитвы перенял у отца Григорий и впоследствии основал богословское учение об исихазме – практике умной молитвы. Григорию исполнилось 8 лет, когда отец отошел ко Господу. На смертном одре Констанций принял монашеский постриг. Праведная кончина родителя произвела на Григория сильное впечатление. Он сам задумался о монашестве. Однако мать ничего об этом не знала. Колония рассудила – старший сын должен пойти по стопам родителя. Она нашла Григорию лучших учителей. Науки давались юноше легко, и все же сердце Григория не лежало к государственной службе. Духовное служение и молитвенный подвиг, которому научил его отец, в этом видел он свою жизнь. И с каждым годом укреплялся в мыслях о монашеском постриге. Однако из любви и почтения к матери не бросал образование. Вскоре, примерно в 1316 году, когда ему было около 20 лет, молодой человек признался, что хочет удалиться от мира и принять монашество на святой горе Афон. Колония, обдумав слова сына, дала ему свое благословение. А потом собрала остальных детей, все они к тому времени уже достигли зрелого возраста, на семейный совет. Вместе они решили последовать примеру Григория и тоже принять монашество. Узнав об этом, старший сын со слезами обнял мать, братьев и сестер. Прежде чем покинуть отчий дом, Григорий позаботился о них. Помог Каллании, Епихарии и Феодотии выбрать для жительства один из женских монастырей, а братьев Макария и Феодосия взял с собой на святую гору Афон. Когда спустя несколько лет он получил от сестер весть о кончине и погребении матери, приехал в Константинополь утешить их и духовно укрепить. И хотя за давностью лет не сохранились многие подробности, известно, что даже став монахом-пустынником, а потом и архиепископом греческого города Фессалоники, святитель Григорий Палама всегда общался с семьей. И в тропаре, кратком молитвенном песнопении в честь святой семьи Григория Паламы, сам он, его родители, братья и сестры упоминаются вместе. «Колония, добрая жена и благочестивый Констанций, великий подвижник и боговидец Григорий, Епихария, невеста Христова, Феодотия мудрая, Феодосий и Макарий, святые, ваши подвиги воспеваем».
0: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев.
3: Кто-то из святых отцов отметил три возможных состояния, духовных состояния человека. Первое, он сказал, говорит, большинство людей пребывает в нем, называется «не могу не грешить». Это когда человек грешит систематически и находится в пучине той или иной греховной предрасположенности, греховной страсти. Второе состояние, состояние гораздо более высокое – «могу не грешить». Состояние борьбы со грехом. Ну и третье состояние, в общем-то, это такое уже состояние святости, которого достигают единицы «не могу грешить». жить, когда само по себе понятие того или иного греха становится чуждой человеческой природе. И вот этот святой отец заключает, что дай Бог нам почаще пребывать в состоянии, когда мы можем не грешить. И как бы, конечно, ценой больших усилий, духовных трудов, такой рефлексии, обращению Божьей благодати, к Божьей помощи, можем этого состояния достигнуть. А у меня есть такое вот, наверное, рассуждение. Я все-таки как человек, внешне такой рациональный и, как кажется мне, рассудительный, стараюсь исключить из своей жизни те предрасположенности, те грехи, которым вот тяготения предрасположенности не имею. Вот так сложилось, что не ругаюсь из принципиальных соображений матом или не употребляю там алкогольные напитки, не курю. И это принципиально. Если пребываешь в этих греховных предрасположенностях, в состоянии «могу не грешить». То же самое касается и межличностных взаимоотношений с людьми. Вот такая прагматическая позиция, с одной стороны, и, может быть, какая-то такая правильность, да, она говорит, зачем ссориться с людьми, если все равно придется мириться. И это позволяет вокруг себя собрать людей, единомышленников для достижения общих целей, да, там, для служения каждый тем талантам, которым Богом даден. У казаков этих форм служения много. Постоянно декларируют, что служат казачеству, отечеству, вере православной. Каждый вот на своем поле, уверен, этим служением должен быть отмечен. И тогда у нас и мир вокруг нас, он будет иным.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Абсолютное большинство людей ценит добро и стремится к тому, чтобы оно восторжествовало в их жизни. Но почему так не происходит? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И придоши в дом.
3: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его.
2: И тогда дом его расхитит.
1: В фильме «Берегись автомобиля» есть забавная сцена. В какой-то момент, когда милиционеру понадобилось разобраться с попыткой кражи машины, и он спросил, есть ли свидетели произошедшего, одна женщина, которая просто проходила мимо, но захотела оказать содействие, сказала: «Я свидетель, а что случилось?» Обычно мы смеемся, потому что ситуация абсурдна, ведь никаким свидетелем она не была. Но когда что-нибудь подобное происходит в нашей жизни, нам становится совсем не до шуток. Кто не сталкивался со сплетнями, может быть и не поймет, о чем речь, да только найдется ли такой человек. Тем более в наши дни, когда все меньше людей беспокоится о том, видят ли они нечто правдивое, или видят очередной фейк, созданный искусственным интеллектом. Нет, формально все, конечно, стремятся к правде, и обвинение в клевете остается довольно существенным. И все же, что-то в нашем стремлении к правде присутствует не то, раз она до сих пор не торжествует в мире. В отрывке, который мы сегодня услышали, звучат два обвинения, которые были высказаны об Иисусе разными людьми и, как думается, с разной степенью агрессивности. Первое звучит очень кратко и пока не получает развития. Просто мы слышим, что родственники приходят к дому, в котором проповедует Господь, и хотят увести его, решив, что он вышел из себя, то есть чуть ли не помутился рассудком. Второе обвинение более скандальное. Христу приписывают использование бесовских сил для исцеления людей. Высказывают его иерусалимские книжники, то есть люди, пришедшие посмотреть на Иисуса как на известного проповедника и чудотворца. Естественно, никаких оснований, никаких способов проверки этих высказываний у них не было. Иисус не говорил и не делал ничего, что можно было бы назвать демоническим. Это была явная клевета, которой они даже не стеснялись. Обвинители и обвинения были совершенно разными. Но объединяло их нежелание разобраться в ситуации и готовность ориентироваться на свои собственные представления, на идеи, которые им самим удобны. Стремились ли они к добру? Наверное, так можно сказать и про одних, и про других. Просто понимали они это добро по-своему и не желали знать, что по этому поводу думал сам Иисус. Вот и ответ на вопрос, почему же добро никак не восторжествует, если мы все к нему стремимся. Потому что нередко мы даже не удосуживаемся узнать, что на самом деле происходит, и ощущаем себя вправе решать, что добро, а что зло. Мы принимаем решения, исходя из того, что нам удобно, как принимали его, например, родственники Иисуса или иерусалимские книжники. Так и выходит, что добро у каждого свое, и, стремясь к нему, мы враждуем и никак не можем прийти к общей цели. Но как надо было поступить людям, пришедшим ко Христу и оценивавшим его поведение? Как надо поступить нам, когда мы думаем о добре сегодня? Ответ один. Надо всем сердцем обратиться к Господу и просить Его, чтобы Он открыл нам истину о нашей жизни, чтобы указал нам путь к подлинному добру и дал сил для того, чтобы мы могли его достичь.

0: Время духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто знает, сколько лет должно было двигаться леднику, чтобы оставить о себе вечную память глубокой ущелье в горах. А может быть, здесь впоследствии протекал бурный поток, сточивший острые выступы скал и превративший их в округлое холодное ложе. Нужно ведать, что благодать Господня врачует все страсти человеческой души, обратившейся к благочестию. Однако шрам, увы, остается. Он похож на ущелье в горах, которое может внезапно наполниться грозной и разрушительной стихией при наводнении. Почему и нам, грешным, должно всегда хранить трезвение и пребывать в покаянной молитве пред лицом Господа?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
3: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
2: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
4: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, во священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
2: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

знать, откуда я и кто. Зачем пришел, куда иду, что я бессмертен?

0: быть орудием мира твоего.
1: Помилует и спасет нас, яко благой человек.

0: Патриарх Григорий Геронимус, настоятель Московского храма Всемилостивого Спаса.
1: Добра в нашей жизни довольно много, и с добром мы сталкиваемся. Слава Богу, добро есть. И иногда добрые поступки совершаются в такой вот нашей обыденной повседневности, когда никто этого не ожидает. Вообще, чаще всего добрый поступок – это что-то неожиданное, это такое импульсивное действие. Мне вот вспоминается такой случай. Я был еще совсем молодым человеком, готовился к поступлению в Свято-Тихоновский богословский институт и как-то вот пришел в храм, встал в очередь на исповедь к очень пожилому священнику, моему духовному отцу. Люди подходили один за другим, вот все как обычно бывает в храме. И вдруг этот священник, очень пожилой человек, который с трудом стоял, обычно ему стульчик ставили, очень уважаемый человек, перед одной исповедницей становится на колени. Что такое, почему? И вот он какое-то время стоял перед ней на коленях, что о чем-то они говорили. Через некоторое время пришла эта женщина и говорит: «Я так благодарна вашему батюшке. Когда я пришла тогда на исповедь, я была беременна, у меня был небольшой срок, обстоятельства жизни очень тяжелые, я была вот решительно настроена, что я избавлюсь от ребенка. И вот какой-то из ваших пожилых священников, он даже на колени передо мной встал, сказал: я вас умоляю этого не делать. Я так вам благодарна, потому что теперь вот у меня есть ребеночек, я хотела бы договориться о крестинах». Конечно, это примеры смирения, примеры мудрости и пример, прежде всего, любви. Любви к человеку, к другому человеку, к еще нерожденному человеку. И вот эта любовь принесла плод. Вот очень такое простое, доброе дело. Вместе с тем, понятно, что человек спас другую человеческую жизнь.
2: Добрые

0: Светлое радио.
1: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Мученик Ипполит жил в III веке в Риме. Он был начальником и смотрителем тюрем. В христианство его обратил один из узников, архидиакон Лаврентий. Он же предсказал скорую смерть Ипполиту. После казни святого Ипполит с честью похоронил его. В те времена это строго запрещалось, а отсутствие погребения для христиан было еще одним способом устрашения и унижения. А поступки Ипполита донесли императору. Начальник тюрьмы признался, что принял крещение. Тогда его самого стали пытать. На все призывы принести жертвы языческим идолам Ипполит говорил одно: «Я христианин». Тогда император попытался воззвать к воспоминаниям Ипполита о годах воинской службы и той присяге на верность, что он давал. «Я воин Христа Спасителя, и за него желаю умереть», — отвечал мученик. В гневе император приказал казнить Ипполита и всю его семью. Христиане похоронили тела страдальцев недалеко от могилы архидиакона Лаврентия. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они перенесли все истязания, и ты также побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева».
2: Мы прославляем святого Ипполита Римского и других христиан, с ним пострадавших, и обращаемся к мученикам с молитвенной просьбой. Святой Ипполит и все пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас. –

Немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах редко давал названия своим инструментальным произведениям. Все они, как правило, именовались по типу жанра, например, прелюдия или соната. И все же однажды музыкант сделал исключение. В 1704 году 19-летний композитор написал сочинение с любопытным заголовком «Капричо на отъезд возлюбленного брата». «Капричо» — это произведение свободной формы. Можно только гадать, кому из братьев Бах его посвятил. Ведь композитор происходил из семьи, в которой было 8 детей. Возможно, речь идет об Иоганне Якобе Бахе. В тот год он поступил на службу в качестве гобоиста и трубача в гвардейский оркестр короля Швеции Карла XII. Но родные отговаривали молодого человека покидать дом. Существуют и другие предположения. Некоторые исследователи считают, что под словом «брат» композитор подразумевал близкого друга Георга Эрдмана. Эрдман уехал в Россию, поступив на дипломатическую службу. Много лет спустя Бах написал другу письмо с просьбой подыскать ему хорошее место службы в России. Но по неизвестным причинам письмо осталось без ответа. Есть еще одна версия, согласно которой произведение посвящено старшему брату Иоганну Кристофу, заменившему Баху отца после ранней смерти родителей. Но вернемся к самому капричу. В нем 6 частей, и каждая носит подзаголовок. Так финальный раздел именуется «В подражании рожку почтальона». И действительно, начальное изложение темы напоминает возглас, призывающий ко вниманию. Наконец-то из чужих краев пришла долгожданная весточка от любимого брата. Финал «Капричо» на отъезд возлюбленного брата Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении Алексея Любимова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Случалось ли с вами залипнуть на какой-то одной мысли, в подозрении кого-то, от которой, ну, никак невозможно отделаться очень долгое время? В чтении из 9 и 10 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который сегодня звучит в храмах за богослужением, мы услышим ответ апостола, как правильно поступать в такой ситуации.
2: «Яко работа сего служения не токмо есть исполняющее лишение святых».
3: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы,

0: Что же стало, так сказать, предметом залипания некоторых коринфян, о которых говорит апостол Павел? Очевидно, сам факт сбора пожертвований апостолам. Другими словами, не все из первохристианской общины вполне доверяли апостолу и были готовы продолжать материально поддерживать его инициативы. О таких он и говорит прямо, что они помышляют об апостолах, что те поступают по плоти, то есть их мотивы своекорыстны, а вовсе не духовны. Одним словом, скандал. И как теперь быть? Ответ в словах апостола. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Чтобы понять апостола, надо сделать небольшой мысленный скачок и подыграть его оппонентам. В чем обвиняют апостола? В жизни по плоти. То есть сбор средств ради плотских, то есть мирских целей. Каковы они? Удовольствие и власть. А если еще внимательнее всмотреться, то и вообще останется только одно – власть. У кого есть власть, и удовольствие, и деньги, и почет – все приложится. Это исходя из житейской, мирской логики. Вот именно сюда-то и направлено словесное острие апостола. Нет, дорогие коринфяне, не в том направлении вы думаете. Не стоит нахлобучивать свои собственные установки на нас. Мы Христовы. И наши мысли пленены им, а не житейскими ценностями и жаждой власти. Все это мимо, неинтересно нам. Этим путем ходили многие, и результат их всем известен. Это и есть та самая жизнь по плоти, в которой вы нас подозреваете. Наш главный враг, против которого мы и воюем, не отсутствие власти, не материальный недостаток, а нечто из вообще иного пространства – помыслы. Те самые мысленные семена, из которых и произрастает в человеческой душе все худое. Именно только такая власть нас интересует. Власть над своими помыслами, как бы их удержать в Христовом плену, не позволяя становиться источником внутренней подозрительности и разрушения доверия. Вот какой совет дает нам сегодня апостол на вопрос, как противостоять подозрительности – пленять ум в послушание Христова. То есть не бороться против навязчивых помыслов. От этого они станут только крепче. А наполнять внутренний мир светом Евангелия, добрыми, правильными, живительными мыслями, чувствами, переживаниями, чтобы для всего недолжного там уже не оставалось никакого места.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Чехова. Предприниматель, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Наша жизнь соткана из ошибок. Ошибка означает, что у меня не хватило сил поступить правильно. У меня не хватило знаний. Когда на генеральной исповеди в Александро-Невской лавре игумен мне, 18-летней девушке, сказал: «Ты еще много будешь ошибаться, но не забывай каяться, вставать и идти вперед», я про себя подумала: «Зачем ошибаться? Я же все знаю. Больше никаких ошибок». Но жизнь доказала мне обратное, как сильно я ошибалась тогда. Когда человек совершил ошибку, он пытается найти объяснение, почему так поступил, оправдать себя. Но есть только одна причина ошибки: потому что я слаб и несовершенен. Ошибки смиряют нас, доказывают, что мы не всесильны. Нужно уметь их принимать и вовремя исправлять. Важно помнить, что в наших ошибках никто, кроме нас самих, не виноват. Ни домочадцы, ни коллеги, ни страна. Мы сами выбираем, как нам поступать. И в полной мере должны нести ответственность за содеянное. Иначе мы ничему не научимся. Снова и снова будем попадать в те же самые неприятные ситуации. Пеняя всегда на других, мы находимся в безвыходном положении, завися от этих других людей и событий. А взяв ответственность за свою жизнь на себя, мы получаем возможность ею управлять и что-то в ней менять. Не другие люди сотворцы Богу в нашей жизни, а мы сами. Как избежать ошибок? Наверное, никак. Но минимизировать их точно можно. Святые отцы говорят, что когда человек молится, он смотрит вглубь своей души, ум успокаивается, и он может принять более верное решение. Чем больше мы читаем Евангелие, жития святых, причащаемся, посещаем храм, тем больше у нас сил вести себя правильно, согласно заповедям Божьим. И только правильной, чистой жизнью познается Бог, и правильная жизнь делает человека по-настоящему счастливым. Еще немаловажно слушать старших, родителей, наставников, учителей. Их тоже посылает Господь. И не случайно дал нам пятую заповедь о почитании родителей. Ведь они, благодаря своему опыту и знаниям, более компетентны во многих вопросах. Нам нужно смирить сердце и суметь услышать и принять то, что они нам говорят. Ошибок не нужно бояться, нужно идти смело по жизни, принимать решения. Понимать, что не все они будут удачные, но это не страшно. Как-то услышала фразу, что Бог не смотрит строго на тех, кто старается. Так будем стараться, а во всем остальном Бог поможет.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Священномученик Иоанн Шишов родился в 1867 году в селе рядом с городом Камышловым, тогда Пермской губернии, а ныне Свердловской области. Он получил духовное образование, женился и стал священником. Отец Иоанн с 1900 года служил в селе Мироновском Верхотурского уезда. Священник много лет входил в православное миссионерское общество, в котором отвечал за так называемые «палестинские чтения». Он организовывал для крестьян лекции о деятельности православного палестинского общества, собирал средства в его пользу. Летом 1918 года Урал оказался в эпицентре гражданской войны. В августе в село Мироновское вошел отряд красноармейцев. Они явились к обоим священникам, служившим в сельском храме, отцу Иоанну Шишову и отцу Иосафу Панову. Им объявили о поступившем доносе с обвинением в антисоветской агитации и приказали следовать в штаб полка. С отцом Иоанном поехал недавно вернувшийся из австрийского плена сын Владимир, а с отцом Иосафом – сын Сергей. Конвой с заключенными отъехал версту от села. Внезапно отряд остановился. Священникам и Сергею приказали слезть с лошадей и встать в шеренгу. Последовал залп из ружей. Владимира Шишова убийцы не тронули. В 2002 году иерей Иоанн Шишов был прославлен в лике святых. Его сын Владимир стал известным художником, чьи картины есть в галереях Екатеринбурга и Перми. По словам святейшего патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божьем, но даже тогда, когда не сгибались перед диктатом гонителей, когда не боялись смерти, когда не клеветали на своих ближних, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Прославляя священномучеников Иоанна Шишова и Иосафа Панова, мы просим их о молитвенной помощи. Святые мученики Иоанн и Иосаф, молите Бога о нас. –

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Лучшими войсками российской армии долгое время считались гусарские полки. О подвигах бравых и отважных гусар слагали стихи, песни и романы, снимали кино. Однако не менее чем художественные произведения о гусарах интересен исторический взгляд на возникновение гусарства в России. Родиной гусар считается Венгрия. Именно там в XV веке появились первые подразделения легкой кавалерии, которая выполняла функции, схожие с деятельностью современного спецназа. Гусары устраивали разведывательные рейды, проводили спецоперации в тылу врага. По одной из версий, слово «гусар» происходит от венгерского числительного «гус», что означает «20», поскольку в гусарские подразделения брали каждого 20-го дворянина. Некоторые же исследователи считают, что корень названия следует искать в латинском слове «курсус», которое переводится как «набег». Так или иначе, гусары считались одной из самых грозных сил европейских армий. По западному примеру, гусарские «шкадроны» появились и на Руси. Это произошло в годы правления царя Михаила Федоровича, которое пришлось на первую половину 17-го столетия. Гусарские формирования русской армии входили в число так называемых «полков иноземного строя», поскольку набирались из наемников-иностранцев, преимущественно немцев и поляков. Первые гусары храбро проявили себя в таких важных кампаниях, как, например, «Смоленская война». В мае 1654 года царь Алексей Михайлович провел торжественный парад государева полка. В нем приняли участие и гусары. Свидетели этого события оставили красочное описание прохода гусарских подразделений. Полковник Рыльский вел 1000 гусар, обмундированных по польскому образцу, с барабанами и свирелями. В годы правления Петра Великого гусарские полки были упразднены, и только в 1723 году, после персидского похода первого русского императора, гусары вновь вернулись в состав русской армии. Полки по-прежнему набирались из иностранцев – сербов, венгров, молдаван. При Петре I был создан и грузинский гусарский полк, в который вошли грузинские князья-переселенцы. Лишь ко второй половине 18-го столетия при Екатерине II в гусарские подразделения стали набирать русских воинов. За время своего существования в России, вплоть до революции и гражданской войны, гусары принимали участие во всех ключевых кампаниях. Особенной самоотверженностью и отвагой, как известно, отличились эти армейские подразделения в Отечественную войну 1812 года. Интересно, что именно из гусар вышли многие наши писатели и поэты. Например, Денис Давыдов, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов. С развитием и совершенствованием оружия необходимость в легкой кавалерии постепенно сошла на нет. В 1882 году Александр III упразднил все гусарские полки, за исключением первого лейб-гвардейского, который продолжил выполнять свои охранные и парадные функции. Интересно, что уже в 20 веке гусарские подразделения, как продолжение старых русских воинских традиций, восстановил последний русский император Николай II. И хотя в современной российской армии гусар уже нет, пример этих храбрых воинов прошлого по-прежнему вдохновляет русских солдат.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Абсолютное большинство людей ценит добро и стремится к тому, чтобы оно восторжествовало в их жизни. Но почему так не происходит? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И придоши в дом.
3: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его.
2: И тогда дом его расхитит.
1: В фильме «Берегись автомобиля» есть забавная сцена. В какой-то момент, когда милиционеру понадобилось разобраться с попыткой кражи машины, и он спросил, есть ли свидетели произошедшего, одна женщина, которая просто проходила мимо, но захотела оказать содействие, сказала: «Я свидетель, а что случилось?» Обычно мы смеемся, потому что ситуация абсурдна, ведь никаким свидетелем она не была. Но когда что-нибудь подобное происходит в нашей жизни, нам становится совсем не до шуток. Кто не сталкивался со сплетнями, может быть и не поймет, о чем речь, да только найдется ли такой человек. Тем более в наши дни, когда все меньше людей беспокоится о том, видят ли они нечто правдивое, или видят очередной фейк, созданный искусственным интеллектом. Нет, формально все, конечно, стремятся к правде, и обвинение в клевете остается довольно существенным. И все же, что-то в нашем стремлении к правде присутствует не то, раз она до сих пор не торжествует в мире. В отрывке, который мы сегодня услышали, звучат два обвинения, которые были высказаны об Иисусе разными людьми и, как думается, с разной степенью агрессивности. Первое звучит очень кратко и пока не получает развития. Просто мы слышим, что родственники приходят к дому, в котором проповедует Господь, и хотят увести его, решив, что он вышел из себя, то есть чуть ли не помутился рассудком. Второе обвинение более скандальное. Христу приписывают использование бесовских сил для исцеления людей. Высказывают его иерусалимские книжники, то есть люди, пришедшие посмотреть на Иисуса как на известного проповедника и чудотворца. Естественно, никаких оснований, никаких способов проверки этих высказываний у них не было. Иисус не говорил и не делал ничего, что можно было бы назвать демоническим. Это была явная клевета, которой они даже не стеснялись. Обвинители и обвинения были совершенно разными. Но объединяло их нежелание разобраться в ситуации и готовность ориентироваться на свои собственные представления, на идеи, которые им самим удобны. Стремились ли они к добру? Наверное, так можно сказать и про одних, и про других. Просто понимали они это добро по-своему и не желали знать, что по этому поводу думал сам Иисус. Вот и ответ на вопрос, почему же добро никак не восторжествует, если мы все к нему стремимся. Потому что нередко мы даже не удосуживаемся узнать, что на самом деле происходит, и ощущаем себя вправе решать, что добро, а что зло. Мы принимаем решение, исходя из того, что нам удобно, как принимали его, например, родственники Иисуса или иерусалимские книжники. Так и выходит, что добро у каждого свое, и, стремясь к нему, мы враждуем и никак не можем прийти к общей цели. Но как надо было поступить людям, пришедшим ко Христу и оценивавшим Его поведение? Как надо поступить нам, когда мы думаем о добре сегодня? Ответ один. Надо всем сердцем обратиться к Господу и просить Его, чтобы Он открыл нам истину о нашей жизни, чтобы указал нам путь к подлинному добру и дал сил для того, чтобы мы могли его достичь.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Эллочки из романа «12 стульев» Ильфа и Петрова хватало для общения 30 слов. Это количество соответствует лексикону полуторагодовалого ребенка. Что касается словаря обычного взрослого человека, то он составляет примерно от 5 до 9 тысяч слов. Сразу оговорюсь, что это пассивный запас, то есть совокупность всех знакомых слов. Существует и так называемый актив, которым мы пользуемся каждый день, и он составляет примерно 2-4 тысячи единиц. Существует мнение, что когда мы говорим про кого-то, у него большой словарный запас, то зачастую имеем в виду, что этот человек знает много малоупотребительных слов, типа «трансцендентный» или «апологет». Но подобное мнение ошибочно. Да, конечно, знания из разных областей важны, ведь в таком случае вы сможете лучше понимать людей всевозможных профессий, от шахматиста до моряка. Но дело не только в том, чтобы обладать обширным словарем, но и в том, чтобы уметь им пользоваться. Употреблять профессиональную лексику профессора квантовой физики в компании подростков было бы неуместно. Поэтому один из параметров словарного запаса – возможность выбирать, что и когда сказать. Второй критерий – разнообразие лексикона. Быстро подбирать синонимы, грамотно формулировать мысль, вести разговор на разные темы – все эти навыки характеризуют вас как интересного собеседника и компетентного человека. Одним из эталонов богатого лексикона является словарный запас Александра Сергеевича Пушкина. Он включает по разным подсчетам более 21 тысячи единиц. Как же узнать, каков объем вашего лексикона? Есть такой тест. На одной из страниц толкового словаря Ожегова отметьте все слова, значение которых вам знакомо. А потом умножьте данное число на количество всех страниц. Если вы недовольны, то расширить ваше словесное хранилище поможет чтение книг и общение с интересными людьми. А напоследок еще один шутливый тест. Сколько слов в этом четверостишии Пушкина вам знакомо? «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке». С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на Покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа. Вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
6: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена... Есть типы иконографии поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Обычно каждая из наших программ посвящается одному человеку. Но сегодняшняя история – исключение из правил. В ней несколько участников, и все по-своему важны. Эта удивительная история, которую я прочитала в интернете, произошла в американском штате Миссури. Все началось с того, что девушка по имени Сид зашла в магазин, чтобы купить себе платье. Выбрав новый наряд, она решила посоветоваться со своей подругой Мэнди и отправила ей фото из примерочной. Но Сид ошиблась номером, поэтому Мэнди сообщение не получила. Вместо нее фотографию нового платья с вопросом «ну как?» получил некто Тони, как потом выяснилось, отец шестерых детей. Он не стал игнорировать послание, явно предназначенное не ему, а решил поддержать незнакомку. Тони написал ей в ответ: «Жены нет дома, поэтому я не могу узнать ее мнение, но мы с детьми считаем, что в этом платье ты выглядишь потрясающе». И приложил к сообщению фото улыбающихся пятерых детей. Следующим действующим лицом этой истории стала Мэнди, та самая подруга, с которой Сид хотела обсудить покупку платья. На своей страничке в социальной сети Мэнди описала случай с испорченным телефоном, получивший широкий резонанс и множество одобрительных оценок. В числе комментаторов оказался человек по имени Джон, лично знавший многодетную семью Тони. Мужчина сообщил пользователям то, о чем сам Тони никогда бы не рассказал незнакомым людям. Его младший сын, 4-летний Кайзлер, болен лейкемией и находится с мамой в больнице. Джон завершил свой рассказ ссылкой на страницу благотворительной интернет-платформы, где собирали деньги на лечение малыша и призывом помочь. К этому времени за целый год на счет Кайзлера поступило $3000, которых не хватало на оплату больничных счетов. Но теперь все изменилось. Только за первые дни авторы обращения собрали больше $40000, и это далеко не итоговая сумма. Вот так неравнодушие окружающих сотворило настоящее чудо. Родители Кайзлера от всего сердца благодарят отзывчивых людей. Не только за деньги, но и за слова поддержки. А сам малыш передает всем привет. Врачи говорят, что у мальчика есть все шансы на выздоровление, чего я ему и желаю от всей души. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Священный мученик Иосаф Панов родился в 1860 году в Пермском крае в семье священника. Он продолжил династию и тоже принял сан. В 1914 Панова перевели в село Мироновское в Верхотурье. Он служил вместе с другим будущим священным мучеником, талантливым педагогом и ревностным пастырем, отцом Иоанном Шишовым. После революции весной 18 года вышло постановление пленума партии. Было принято решение ввести в практику приговоры к смертной казни за определенные преступления. В июле-августе 18 года на Урале, а потом по всей стране, начался террор, направленный против духовенства. 26 августа в селе Мироновском были арестованы оба священника местного храма – отец Иосаф Панов и отец Иоанн Шишов. Им было предъявлено обвинение в агитации против советской власти и предложено следовать в штаб на допрос. Священники повиновались, но поехали не одни, а со своими сыновьями. Отца Иосафа вызвался сопровождать сын Сергей, отца Иоанна – сын Владимир. Конвой и пленники отъехали версту от села. Священникам и Сергею приказали спешиться и отойти в сторону. Раздались выстрелы. Отец Иосаф и отец Иоанн служили у одного престола, и смерть встретили вместе, мужественно и бестрепетно.
3: Сохранение памяти о подвигах новомучеников – это задача всех православных христиан. По словам святейшего патриарха Кирилла, это наш венок на их могилу. Мы прославляем священномучеников Иоасафа Панова и Иоанна Шишова и обращаемся к ним с просьбой. Святые мученики Иоасаф и Иоанн, молите Бога о нас.

0: 1965 году на экраны вышел фильм «Друзья и годы». В нем впервые прозвучала песня, ставшая впоследствии невероятно популярной. Ностальгический вальс «Это было недавно». Герой фильма, красноармеец капитан Лялин, исполняет его в освобожденном от фашистов городе Вене, среди развалин дома, аккомпанируя себе на чудом уцелевшем рояле. Стихи к песне написал поэт Михаил Матусовский. Военным корреспондентом он прошел всю Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Автор музыки, композитор Вениамин Баснер, тоже фронтовик. В годы Второй мировой он руководил военным оркестром, с которым выступал на передовой, поднимая боевой дух солдат. И Матусовский, и Баснер вложили в песню личные переживания. Неудивительно, что вот уже несколько десятков лет она глубоко трогает сердца слушателей. Композиция «Это было недавно» вошла в репертуар многих эстрадных исполнителей. В 1985 году актер Андрей Миронов записал ее вместе с Ленинградским концертным оркестром.
1: На вечернем сеансе в небольшом коротке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда?

это было давно. Это было недавно. Это было давно.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Случалось ли с вами залипнуть на какой-то одной мысли, в подозрении кого-то, от которой, ну, никак невозможно отделаться очень долгое время? В чтении из 9 и 10 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который сегодня звучит в храмах за богослужением, мы услышим ответ апостола, как правильно поступать в такой ситуации.
2: «Яко работа сего служения не токмо есть исполняющее лишение святых».
3: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по

0: Что же стало, так сказать, предметом залипания некоторых коринфян, о которых говорит апостол Павел? Очевидно, сам факт сбора пожертвований апостолам. Другими словами, не все из первохристианской общины вполне доверяли апостолу и были готовы продолжать материально поддерживать его инициативы. О таких он и говорит прямо, что они помышляют об апостолах, что те поступают по плоти, то есть их мотивы своекорыстны, а вовсе не духовны. Одним словом, скандал. И как теперь быть? Ответ в словах апостола. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Чтобы понять апостола, надо сделать небольшой мысленный скачок и подыграть его оппонентам. В чем обвиняют апостола? В жизни по плоти. То есть сбор средств ради плотских, то есть мирских целей. Каковы они? Удовольствие и власть. А если еще внимательнее всмотреться, то и вообще останется только одно – власть. У кого есть власть, и удовольствие, и деньги, и почет – все приложится. Это исходя из житейской, мирской логики. Вот именно сюда-то и направлено словесное острие апостола. Нет, дорогие коринфяне, не в том направлении вы думаете. Не стоит нахлобучивать свои собственные установки на нас. Мы Христовы, и наши мысли пленены им, а не житейскими ценностями и жаждой власти. Все это мимо, неинтересно нам. Этим путем ходили многие, и результат их всем известен. Это и есть та самая жизнь по плоти, в которой вы нас подозреваете. Наш главный враг, против которого мы и воюем, не отсутствие власти, не материальный недостаток, а нечто из вообще иного пространства, помыслы, те самые мысленные семена, из которых и произрастает в человеческой душе все худое. И именно только такая власть нас интересует, власть над своими помыслами, как бы их удержать в Христовом плену, не позволяя становиться источником внутренней подозрительности и разрушения доверия. Вот какой совет дает нам сегодня апостол на вопрос, как противостоять подозрительности, пленять ум в послушание Христова. То есть не бороться против навязчивых помыслов, от этого они станут только крепче, а наполнять внутренний мир светом Евангелия, добрыми, правильными, живительными мыслями, чувствами, переживаниями, чтобы для всего недолжного там уже не оставалось никакого места.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Недавно слушала беседы епископа Василия Родзянко. И очень мне понравилась одна метафора, которую он использовал. Владыка сказал: «Человек без молитвы, без Бога, похож на стружку». Я удивилась, что за образ, в каком смысле? И дальше восхитилась идеей Владыки. «Стружка скручивается вокруг себя самой», — объяснял он, «а внутри нее пустота». А ведь как точно? Последние годы весь интернет, телевидение, радио, печать полны рассуждений о том, как нужно любить себя, как нужно верить в себя, как нужно пестовать себя. Я слушаю это, и кажется, что рекомендации схожи с методикой барона Мюнхгаузена – вытащить себя самому за волосы из болота. Но как? Мне кажется, суетиться вокруг себя, заботиться бесконечно о себе – это какая-то утомляющая шумная пустота. Все имеет смысл, когда в центре есть Бог. Мы созданы им, и без Него способны только сворачиваться вокруг своей самости. Действительно, как стружка вокруг воздуха, и вес у нее ничтожный. Вспомните, что было сказано царю Валтасару: «Ты взвешен на весах и найден слишком легким». Вот и мы, не носящие Бога в сердце, не творящие молитву непрестанно, становимся легковесными, пустыми, как срезанная с дерева тонкая полоска, та самая стружка.
0: Частное мнение.

Перед праздником Успения Пресвятой Богородицы с древних времен христианства церковь установила две недели поста, который так и называется Успенским. По строгости этот пост равен Великому посту. Великий пост предваряет крестные страдания, смерть и воскресение Христа Бога. А какова главная цель Успенского поста? Об этом наш специальный проект «В преддверии Успения Богородицы». Слушайте в эфире «Радио Вера» завтра в 10 часов вечера.

Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Икона Божией Матери, именуемая «Семистрельная», известна и особо любима в народе. Этот образ еще называется «Умягчение злых сердец». Православные верят, Царица Небесная в ответ на молитвы перед этим ее образом примиряет врагов, защищает от жестокосердных людей. Семистрельная икона известна с XIV века. Долгое время образ находился на колокольне церкви над Вологдой. Он был обращен ликом вниз, поэтому икону принимали за обычную доску. Но одному крестьянину было видение, что он получит исцеление после молитвы Богородицы перед этой ее иконой. Несколько раз он требовал, чтобы его пропустили на колокольню, где должна была находиться святыня. Лишь на третий раз больному разрешили подняться, и он сразу указал, где искать икону. Перед образом отслужили молебен, и больной выздоровел. На семистрельной иконе Богородица изображается одна без Богомладенца. Она склонила свою голову к правому плечу. В грудь и сердце Божией Матери направлено 7 стрел или мечей. 4 находятся слева, а 3 справа. Эти стрелы и мечи символизируют страдания и боль, которые Царица Небесная испытала на земле. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью Своею объемлет весь мир. И в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Семистрельная, мы просим Царицу Небесную, Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Ростислава Владимировича Полченинова, историка, публициста, деятеля русской эмиграции, участника Псковской православной миссии 1943 года, жизнь забрасывала в разные уголки земного шара. Россия, Сербия, Германия, Польша, США. И где бы он ни находился, главным правилом его жизни было оставаться русским православным человеком. Он и другим соотечественникам, оказавшимся вдали от родины, помогал не забывать свои корни, свою культуру. Само время и место рождения словно определили его будущее. Ростислав Полченинов появился на свет в 1919 году в городе Новочеркасске. Новочеркасск тогда являлся центром Белого движения, ставкой добровольческой армии. Белогвардейцем был отец Ростислава, царский офицер, полковник Владимир Павлович Полченинов. В 1920-м Полчениновы вместе с армией генерала Врангеля и сотнями других, не принявших новую власть людей, покинули родные берега, осели в сербском королевстве, в городе Сараево. Ростислав окончил гимназию, а после юридический факультет Белградского университета. Уже на первом курсе вступил в Народно-трудовой союз российских солидаристов, молодежную патриотическую организацию. Союз печатал антикоммунистические журналы и газеты и нелегально переправлял их в СССР. Участники собирались, обсуждали политическую ситуацию в России. Но прежде всего, такие встречи становились для каждого из них возможностью вспомнить о родине. Молодые люди пели русские песни, читали вслух книги русских писателей и мечтали когда-нибудь вернуться домой. Такая возможность представилась в самый неожиданный момент. В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, Сербия, тогда уже Югославия, капитулировала перед нацистской Германией. А в это время в России, на оккупированной территории Псковской области, церковь развернула так называемую Псковскую православную миссию. Ее участники, священники и миряне, восстанавливали храмы, возобновляли богослужения, открывали приюты и церковные школы. Все это, разумеется, под строгим надзором оккупационных властей. Действуя с их согласия, участники миссии, тем не менее, рисковали. Ведь фашисты в любой момент могли изменить свои планы. Полченинов узнал, что миссии требуются преподаватели закона Божия. Ростислав прекрасно знал этот предмет. Молодой человек по нелегальным документам через Германию и Польшу с огромным риском перебрался в Псков. Ростислав Владимирович стал преподавать закон Божий в церковной школе 6 дней в неделю. Рассказывал детям о церковном богослужении, православном календаре, о святых. Помимо закона Божия, Полченинов занимался с учениками краеведением. Устраивать экскурсии по городу немецкие власти не разрешали. Но учитель и ребята забирались на колокольню Псковского Кремля, рассматривали город с высоты, беседовали о его славной истории. В январе 1944-го Псковскую православную миссию распустили. Полченинов был вынужден вернуться в Югославию. Однако там вскоре после войны к власти пришли коммунисты. Поэтому в 1951-м Ростислав Владимирович оказался в Соединенных Штатах Америки. Там, в Нью-Йорке, базировалась тогда русская радиостанция «Свобода». Ее слушали не только эмигранты в Америке. Советские граждане тоже ловили ее волны. В эфире радиостанции вел свою знаменитую программу протоиерей Александр Шмеман. Работу на «Свободе» предложили и Ростиславу Владимировичу. Он стал ведущим культурных программ «Духовная музыка времен и народов» и «Уголок коллекционера». Включал церковные сочинения русских композиторов, рассказывал о древних иконах. Работу на радиостанции Полченинов совмещал с педагогической деятельностью, преподавал в русских приходских школах. Когда в 1991 году границы открылись, первым порывом 72-летнего Полченинова было вернуться домой. Но он понимал, что должен остаться. Ради тех, кто вдали от России и по разным причинам уже не сможет туда возвратиться. Ростислав Владимирович прожил 103 года и до последнего вздоха дарил соотечественникам как он сам, оказавшимся за рубежом, чувство Родины.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Абсолютное большинство людей ценит добро и стремится к тому, чтобы оно восторжествовало в их жизни. Но почему так не происходит? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И придоши в дом.
3: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его.
2: И тогда дом его расхитит.
1: В фильме «Берегись автомобиля» есть забавная сцена. В какой-то момент, когда милиционеру понадобилось разобраться с попыткой кражи машины, и он спросил, есть ли свидетели произошедшего, одна женщина, которая просто проходила мимо, но захотела оказать содействие, сказала: «Я свидетель, а что случилось?» Обычно мы смеемся, потому что ситуация абсурдна, ведь никаким свидетелем она не была. Но когда что-нибудь подобное происходит в нашей жизни, нам становится совсем не до шуток. Кто не сталкивался со сплетнями, может быть и не поймет, о чем речь, да только найдется ли такой человек. Тем более в наши дни, когда все меньше людей беспокоится о том, видят ли они нечто правдивое, или видят очередной фейк, созданный искусственным интеллектом. Нет, формально все, конечно, стремятся к правде, и обвинение в клевете остается довольно существенным. И все же, что-то в нашем стремлении к правде присутствует не то, раз она до сих пор не торжествует в мире. В отрывке, который мы сегодня услышали, звучат два обвинения, которые были высказаны об Иисусе разными людьми, и, как думается, с разной степенью агрессивности. Первое звучит очень кратко и пока не получает развития. Просто мы слышим, что родственники приходят к дому, в котором проповедует Господь, и хотят увести его, решив, что он вышел из себя, то есть чуть ли не помутился рассудком. Второе обвинение более скандальное. Христу приписывают использование бесовских сил для исцеления людей. Высказывают его иерусалимские книжники, то есть люди, пришедшие посмотреть на Иисуса как на известного проповедника и чудотворца. Естественно, никаких оснований, никаких способов проверки этих высказываний у них не было. Иисус не говорил и не делал ничего, что можно было бы назвать демоническим. Это была явная клевета, которой они даже не стеснялись. Обвинители и обвинения были совершенно разными. Но объединяло их нежелание разобраться в ситуации и готовность ориентироваться на свои собственные представления, на идеи, которые им самим удобны. Стремились ли они к добру? Наверное, так можно сказать и про одних, и про других. Просто понимали они это добро по-своему и не желали знать, что по этому поводу думал сам Иисус. Вот и ответ на вопрос, почему же добро никак не восторжествует, если мы все к нему стремимся. Потому что нередко мы даже не удосуживаемся узнать, что на самом деле происходит, и ощущаем себя вправе решать, что добро, а что зло. Мы принимаем решения, исходя из того, что нам удобно, как принимали его, например, родственники Иисуса или иерусалимские книжники. Так и выходит, что добро у каждого свое, и, стремясь к нему, мы враждуем и никак не можем прийти к общей цели. Но как надо было поступить людям, пришедшим ко Христу и оценивавшим его поведение? Как надо поступить нам, когда мы думаем о добре сегодня? Ответ один. Надо всем сердцем обратиться к Господу и просить Его, чтобы Он открыл нам истину о нашей жизни, чтобы указал нам путь к подлинному добру и дал сил для того, чтобы мы могли его достичь.

0: Молись, сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Василий Дохненко.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Шестопсалмия. Перед началом рабочего дня я иногда захожу в церковь на службу. Мне очень нравится утренняя, так называется одно из богослужений. В нашем храме она совершается утром, и особенно нравится ее начало – шестопсалмия. Это избранные псалмы из псалтыри. Вот и сейчас алтарник начал неспешное чтение этих псалмов. По церковному уставу в эти минуты полагается гасить свечи и яркие светильники. И Фатиния, так зовут сотрудницу храма, задув свечи, тихонько встает у иконы святителя Николая Чудотворца. Церковь погружается в полумрак, лики Христа, Богоматери и святых освещают одни лишь лампады. Внимательно слушаю псалмы и в очередной раз поражаюсь их поэтической возвышенности и в то же время глубокому духовному содержанию. Они написаны 3000 лет назад, но я уверен, что адресованы псалмы мне. Настолько они соответствуют моему внутреннему состоянию. Время в молитве летит незаметно. Я смотрю на часы, пора на работу. Ставлю свечи, целую иконы и прошу у Бога благословения на сегодняшний день.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На радио «Вера».
5: Сегодня гостем программы будет настоятель Покровского храма села Отрадное Новоусманского района Воронежской области и собора в честь святителя Митрофана Воронежского протоиерей Геннадий Заридзе.
4: Парсуна.

0: это все для нас.
1: Радио. Добрые истории.
2: Рассказывает гитарист, композитор Иван Смирнов.
3: В 2014 году мы с женой узнали о том, что у нас будет третий ребенок. Но поскольку это было уже третье кесарево, и между предыдущими был достаточно такой короткий промежуток времени, и врачи, опасаясь за здоровье моей супруги, рекомендовали нам сделать аборт. Мы, конечно же, в панике не понимали, что делать, и позвонили отцу Дмитрию Смирнову. И он нас успокоил, дал нам телефон врача. В итоге мы пошли на третьи роды, и родилась у нас замечательная девочка, которая сейчас, ну, просто очень счастливый ребенок, занимается танцами, музыкой, скрипкой, гимнастикой и так далее. Вопреки всем опасениям, ребенок родился, ну, совершенно счастливым, за что мы с женой, ну, безмерно благодарны отцу Дмитрию за то, что он нас поддержал и вселил в нас такую уверенность и направил нас на правильное решение.
1: Добрые истории. Радио «Вера».
4: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Торжества по поводу некоторых самых главных православных праздников длятся не один день. Это время называется «попразднеством». Отдание – это последний день попразднества. Церковь как бы говорит верующим: «Праздник прошел, но давайте еще раз вспомним о нем и обратимся к его духовному смыслу». Сегодня день отдания праздника Преображения Господня. Церковь еще раз обращается к событиям на горе Фавор. Там Христос позволил трем своим близким ученикам прикоснуться к Царству Божию. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков увидели Спасителя не как мудрого учителя, не как Мессию, освободителя Израиля от власти Рима, но как Сына Божия. Преображение Господне стало примером для каждого верующего. Отныне жизнь человека приобрела смысл. Он состоял теперь в личном преображении каждого. Такое изменение человеческой души невозможно без участия Бога. Но своим преображением на горе Фавор Спаситель показал, как Он стремится к нашему преображению и как жаждет его. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь» праздника Преображения. «Преобразился ты на горе, Христе Боже, показав ученикам твоим славу твою, насколько они могли воспринять. Да воссияет и нам, грешным, свет твой вечный по молитвам Богородицы. Податель света, слава тебе!»

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Чешский композитор Антонín Dvořák родился в семье, где несколько поколений держали мясную лавку. Родные были уверены, что со временем Антонín продолжит семейную традицию, но в его душе жили звуки, мелодии и ритмы. В конце концов, отец Антонина смирился с тем, что сын не пойдет по родительским стопам, и разрешил ему заняться изучением музыки. Мальчик поступил в пражскую органную школу. Много лет Dvořák никак не мог поверить, что он действительно имеет право называться профессиональным композитором. Но один случай все изменил. Будучи безвестным автором и живя в нужде, в 1877 году Антонín подал прошение на государственную стипендию для малообеспеченных деятелей искусства. В экспертную комиссию входил известный композитор Иоганнес Брамс. Он высоко оценил музыку Dvořáka и рекомендовал ее своему издателю. Антонину сделали заказ на создание фортепианных пьес для домашнего музицирования, наподобие цикла венгерских танцев самого Брамса. Dvořák с энтузиазмом принялся за работу и тоже создал танцы, только не венгерские, а славянские, которые почти сразу переложил для оркестра. После первого же исполнения цикла в 1878 году славянские танцы покорили сердца слушателей. В отличие от Брамса, который использовал в своих венгерских танцах подлинные народные мелодии, Dvořák нечасто прибегал к цитированию. В его музыке передается общее впечатление от природы и быта славянских народов. Задушевные поэтические картинки, наполненные теплом и яркими красками, раскрывают любовь композитора к родному краю. Мы услышим фрагмент танца номер 2 ми-минор из второй тетради славянских танцев Антонина Dvořáka в исполнении Московского государственного академического оркестра. Дирижер Вероника Дударова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Случалось ли с вами залипнуть на какой-то одной мысли, в подозрении кого-то, от которой, ну, никак невозможно отделаться очень долгое время? В чтении из 9 и 10 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который сегодня звучит в храмах за богослужением, мы услышим ответ апостола, как правильно поступать в такой ситуации.
2: «Яко работа сего служения не токмо есть исполняющее лишение святых».
3: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы».
2: Так уж где и мы Христовы.
1: Что же стало, так сказать, предметом залипания некоторых коринфян, о которых говорит апостол Павел?

0: оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Чтобы понять апостола, надо сделать небольшой мысленный скачок и подыграть его оппонентам. В чем обвиняют апостола? В жизни по плоти, то есть сбор средств ради плотских, то есть мирских целей. Каковы они? Удовольствие и власть. А если еще внимательнее всмотреться, то и вообще останется только одно – власть. У кого есть власть, и удовольствие, и деньги, и почет – все приложится. Это исходя из житейской, мирской логики. Вот именно сюда-то и направлено словесное острие апостола. Нет, дорогие коринфяне, не в том направлении вы думаете. Не стоит нахлобучивать свои собственные установки на нас. Мы Христовы, и наши мысли пленены им, а не житейскими ценностями и жаждой власти. Все это мимо, неинтересно нам. Этим путем ходили многие, и результат их всем известен. Это и есть та самая жизнь по плоти, в которой вы нас подозреваете. Наш главный враг, против которого мы и воюем, не отсутствие власти, не материальный недостаток, а нечто из вообще иного пространства, помыслы, те самые мысленные семена, из которых и произрастает в человеческой душе все худое. Именно только такая власть нас интересует, власть над своими помыслами, как бы их удержать в Христовом плену, не позволяя становиться источником внутренней подозрительности и разрушения доверия. Вот какой совет дает нам сегодня апостол на вопрос, как противостоять подозрительности, пленять ум в послушание Христова. То есть не бороться против навязчивых помыслов, от этого они станут только крепче, а наполнять внутренний мир светом Евангелия, добрыми, правильными, живительными мыслями, чувствами, переживаниями, чтобы для всего недолжного там уже не оставалось никакого места.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Юревич, журналист, пишет стихи на духовные темы.
0: Частное мнение.
2: Мои сыновья очень любят смотреть документальные фильмы. Темы самые разнообразные. Про космос и нашу планету, про животных, растения и насекомых. И перед тем, как включить очередной фильм, я его быстро просматриваю сама. Так было и с пчелами. Я прокручивала фильм о жизни пчел быстро, мельком, просто чтобы понять, будет ли он интересен детям. Но в какой-то момент остановилась и просто начала его смотреть. И один факт меня так поразил, что я думаю об этом уже несколько дней. В Японии, как и везде, есть пчелы, но именно там у них имеется опаснейший враг – шершень. По размеру он намного превосходит взрослую пчелу. К тому же у него имеются смертоносные жвала, такие мощные челюсти, которыми он просто перекусывает пчелу пополам. При этом пчелин

0: И жало для огромного шершня практически безвредно, а питаются шершни личинками пчел. Для этого они пробираются в ульи и разоряют их. У пчелы, которая действует в одиночку, нет никаких шансов отразить нападение и спасти свое потомство. А это ставит под угрозу существование всего улья. Поэтому пчелы побеждают врага сообща. Они действуют так. Несколько десятков пчел окружают шершня, формируя вокруг него плотный комок, и начинают с такой скоростью махать крылышками, что поднимают температуру внутри этого комка до 40 градусов. Человеку-то сложно с такой температурой во время болезни, а тут пчелы. К слову, эта температура всего на пару градусов ниже той, что может выдержать сама пчела. И они идут на такой риск для спасения своего потомства, для продолжения рода. Иначе никак. Шершень не выдерживает такой температуры и погибает. Вот так пчелы там, где не могут справиться поодиночке, объединяются и побеждают вместе. И я подумала, а не так ли должны поступать и мы, крестьяне? Там, где сложно каждому по одному, нужно объединяться. Конечно, Господь всегда рядом, Он поддерживает, дает силы. Но как же бывает важна поддержка и тех людей, что вокруг? Справиться с трудностями, пережить горе. Все становится намного легче, когда есть рядом надежное плечо. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется, говорится в книге Экклезиаста. К объединению призывает и Христос. В Евангелии от Матфея Он говорит невероятные слова. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И вот это самое главное. Именно Христос должен стать основанием для объединения. И если это так, то и мы сможем сказать с полной уверенностью словами святого царя и пророка Давида: «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?»
1: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

тебя есть руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно? Ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать, и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел. Где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно. А раз

0: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский, в миру Тимофей, родился в 1724 году в Новгородской епархии. Отец его был из духовенства. Он рано умер, и семья оказалась в нужде. Мальчик нанимался вскапывать огороды, питался одним черным хлебом. За счет государства его приняли в духовное училище, а потом в семинарию. После окончания обучения он принял постриг. Молодой архимандрит служил в Твери и Новгороде, стал викарием, то есть помощником правящего епископа Новгородской епархии. А через 4 года Тихон возглавил Воронежскую кафедру. С 1769 года по слабости здоровья он жил в Задонском монастыре. Его перу принадлежит ряд духовных произведений для священников, монахов и мирян. О совершении таинств, о правилах монашеского жития, о том, как жить в вере простому человеку. Самые известные – «Сокровище духовное, от мира собираемое» и «Об истинном христианстве». К Тихону тянулись люди за наставлением и благословением. Он не раз мирил поссорившихся дворян и не раз ходатайствовал перед ними за простых крестьян. Епископ Тихон пользовался огромной любовью у простого народа. Святитель Тихон скончался 26 августа 1783 года. Его мощи в советское время находились в различных музеях и были переданы в церкви в августе 1999 года. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Тихоном во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством пред Господом он помогает нам в деле утверждения и сохранения истины Христовой.
1: Мы просим святителя Тихона Задонского: «Святой Отче Тихон, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В первый день лета 1868 года в Петербургской церкви святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы венчались 23-летняя графиня Надежда Александровна Стенбок-Фермор и 25-летний князь Владимир Анатольевич Борятинский. Событие это всколыхнуло высший свет столицы. Невеста – представительница старинного дворянского рода, дочь богатейших золотопромышленников, наследница огромного состояния. Жених – тоже дворянин, офицер лейб-гвардии Преображенского полка, участник нескольких войн, адъютант и друг великого князя Александра Александровича, будущего императора Александра III. В сравнении со своей невестой Владимир, можно сказать, был небогат. И все же Надежда выбрала именно его, хотя к ней и сватались молодые люди с солидными капиталами. Духовное богатство, доброта, милосердие, щедрое сердце – вот чего искала в будущем спутнике жизни девушка, воспитанная родителями в евангельском духе. Владимир обладал этими добродетелями. После свадьбы молодожены поселились в собственном особняке на Сергиевской улице. Сегодня это улица Чайковского. И стали задавать балы, на которых собирался весь цвет высшего общества Петербурга. Впрочем, приемы эти затевались не забавы ради. Каждый участник обязан был сделать взнос. К скопившейся сумме Борятинские добавляли собственные средства и жертвовали деньги на благотворительность. Со временем в особняке Борятинских зазвучали детские голоса. В 1870-м появился на свет их первенец, сын Александр. Всего у Надежды Александровны и Владимира Анатольевича родилось 7 детей, 3 сыновей и 4 дочерей. Одна из них, Ирина, в 1885 году тяжело заболела. У 5-летней девочки отнялись ноги, она обессилела и не могла подняться с кровати. Врачи прямо советовали Борятинским готовиться к худшему. Но супруги не отчаялись. Они отправили записку к святому праведному Иоанну Кронштадтскому с просьбой приехать и помолиться за дитя. Отец Иоанн вскоре прибыл. Вместе с ним, стоя на коленях у кроватки дочери, Борятинские молили Бога о помощи. К вечеру того же дня маленькая Ирина встала с постели. В 1894 году Надежда Александровна и Владимир Анатольевич отмечали 25-летие своего брака. События они отпраздновали в одном из своих имений – в Воронежском селе Анна. В благодарность Богу за семейное счастье Борятинские заложили там величественный храм Рождества Христова. Спустя 5 лет, в 1899-м, он был возведен и по сей день стоит в центре села. На серебряную свадьбу князь подарил супруге землю в Ялте. Борятинские устроили там тенистый парк с фонтанами, разбили сад с экзотическими плодовыми деревьями и цветами, построили небольшой уютный дом. Имение назвали Сельбеляр, в переводе с татарского – кипарисовая роща. В начале 1910-х Владимир Анатольевич с Надеждой Александровной практически переехали в Сельбеляр и лишь изредка выезжали в Петербург по делам. Здесь, под сенью дубов и кипарисов, они жили тихо и мирно. Посещали богослужения в Успенской церкви рядом с имением, жертвовали храму большие средства, открыли при нем приют для одиноких стариков. Супруги были уже пожилыми. Владимир Анатольевич часто болел. В 1914 году паралич приковал его к постели, и в ноябре он скончался. Надежда Александровна похоронила мужа в селе Ивановское под Курском, родовом имении его семьи. Саму же княгиню всего через несколько лет, в 1920-м, расстреляли большевики. Сегодня в Сельбеляре жива память о семье Борятинских. На территории имения теперь располагается санаторий имени Кирова. А в доме, где жили Надежда Александровна и Владимир Анатольевич, мемориальный музей благотворителей и счастливых супругов.
1: Семейные истории. сюжеты.
2: Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике Игорь Кочубеев.
3: Кто-то из святых отцов отметил три возможных состояния, духовных состояния человека. Первое, он сказал, говорит, большинство людей пребывает в нем, называется «не могу не грешить». Это когда человек грешит систематически и находится в пучине той или иной греховной предрасположенности, греховной страсти. Второе состояние, состояние гораздо более высокое, «могу не грешить». Состояние борьбы со грехом. Ну и третье состояние, в общем-то, это такое уже состояние святости, которого достигают единицы, «не могу грешить», когда само по себе понятие того или иного греха становится чуждой человеческой перспективой. И вот этот святой отец заключает, что дай Бог нам почаще пребывать в состоянии, когда мы можем не грешить. И как бы, конечно, ценой больших усилий, духовных трудов, такой рефлексии, обращению Божьей благодати, к Божьей помощи, можем этого состояния достигнуть. А у меня есть такое вот, наверное, рассуждение. Я все-таки как человек, внешне такой рациональный и, как кажется мне, рассудительный, стараюсь исключить из своей жизни те предрасположенности, те грехи, которым вот тяготения предрасположенности не имею. Вот так сложилось, что не ругаюсь из принципиальных соображений матом или не употребляю там алкогольные напитки, не курю. И это принципиально. Если пребываешь в этих греховных предрасположенностях в состоянии «могу не грешить». То же самое касается и межличностных взаимоотношений с людьми. Вот такая прагматическая позиция, с одной стороны, и, может быть, какая-то такая правильность, да, она говорит, зачем ссориться с людьми, если все равно придется мириться. И это позволяет вокруг себя собрать людей, единомышленников для достижения общих целей, для служения каждый тем талантам, которым Богом даден. У казаков этих форм служения много. Постоянно декларируют, что служат казачеству, отечеству, вере православной. Каждый вот на своем поле, уверен, этим служением должен быть отмечен, и тогда у нас и мир вокруг нас, он будет иным.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Абсолютное большинство людей ценит добро и стремится к тому, чтобы оно восторжествовало в их жизни. Но почему так не происходит? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из третьей главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И придоши в дом.
3: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его.
2: И тогда дом его расхитит.
1: В фильме «Берегись автомобиля» есть забавная сцена. В какой-то момент, когда милиционеру понадобилось разобраться с попыткой кражи машины, и он спросил, есть ли свидетели произошедшего, одна женщина, которая просто проходила мимо, но захотела оказать содействие, сказала: «Я свидетель, а что случилось?» Обычно мы смеемся, потому что ситуация абсурдна, ведь никаким свидетелем она не была. Но когда что-нибудь подобное происходит в нашей жизни, нам становится совсем не до шуток. Кто не сталкивался со сплетнями, может быть, и не поймет, о чем речь. Да только найдется ли такой человек? Тем более в наши дни, когда все меньше людей беспокоится о том, видят ли они нечто правдивое, или видят очередной фейк, созданный искусственным интеллектом. Нет, формально все, конечно, стремятся к правде, и обвинение в клевете остается довольно существенным. И все же, что-то в нашем стремлении к правде присутствует не то, раз она до сих пор не торжествует в мире. В отрывке, который мы сегодня услышали, звучат два обвинения, которые были высказаны об Иисусе разными людьми и, как думается, с разной степенью агрессивности. Первое звучит очень кратко и пока не получает развития. Просто мы слышим, что родственники приходят к дому, в котором проповедует Господь, и хотят увести его, решив, что он вышел из себя, то есть чуть ли не помутился рассудком. Второе обвинение более скандальное. Христу приписывают использование бесовских сил для исцеления людей. Высказывают его иерусалимские книжники, то есть люди, пришедшие посмотреть на Иисуса как на известного проповедника и чудотворца. Естественно, никаких оснований, никаких способов проверки этих высказываний у них не было. Иисус не говорил и не делал ничего, что можно было бы назвать демоническим. Это была явная клевета, которой они даже не стеснялись. Обвинители и обвинения были совершенно разными. Но объединяло их нежелание разобраться в ситуации и готовность ориентироваться на свои собственные представления, на идеи, которые им самим удобны. Стремились ли они к добру? Наверное, так можно сказать и про одних, и про других. Просто понимали они это добро по-своему и не желали знать, что по этому поводу думал сам Иисус. Вот и ответ на вопрос, почему же добро никак не восторжествует, если мы все к нему стремимся. Потому что нередко мы даже не удосуживаемся узнать, что на самом деле происходит, и ощущаем себя вправе решать, что добро, а что зло. Мы принимаем решения, исходя из того, что нам удобно, как принимали его, например, родственники Иисуса или иерусалимские книжники. Так и выходит, что добро у каждого свое, и, стремясь к нему, мы враждуем и никак не можем прийти к общей цели. Но как надо было поступить людям, пришедшим ко Христу и оценивавшим его поведение? Как надо поступить нам, когда мы думаем о добре сегодня? Ответ один. Надо всем сердцем обратиться к Господу и просить Его, чтобы Он открыл нам истину о нашей жизни, чтобы указал нам путь к подлинному добру и дал сил для того, чтобы мы могли его достичь.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Кто знает, сколько лет должно было двигаться леднику, чтобы оставить о себе вечную память глубокой ущелье в горах. А может быть, здесь впоследствии протекал бурный поток, сточивший острые выступы скал и превративший их в округлое холодное ложе. Нужно ведать, что благодать Господня врачует все страсти человеческой души, обратившейся к благочестию. Однако шрам, увы, остается. Он похож на ущелье в горах, которое может внезапно наполниться грозной и разрушительной стихией при наводнении. Почему и нам, грешным, должно всегда хранить трезвение и пребывать в покаянной молитве пред лицом Господа?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле, сказал преподобный Иоанн Пророк, нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа. Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст, «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. На улице Крупской, что на юго-западе Москвы, расположен домик. Так ласково называют Свято-Софийский социальный дом, единственное в России учреждение семейного типа для сирот с тяжелыми нарушениями развития. Здесь по-домашнему тепло и уютно. Эту атмосферу для подопечных создают отзывчивые сотрудники. Один из них – Михаил Панасик, сопровождающий. Или, как говорят в домике, значимый взрослый, который помогает ребенку во всем и служит примером. Свою жизнь до прихода в Свято-Софийский дом Михаил называет тяжелой. «Планов я не строил, просто следовал за своими чувствами, как лист на ветру», – поясняет он. В 10-летнем возрасте его отец погиб, а маме пришлось работать за двоих. Мальчик часто оставался дома один и со временем познакомился с подростками, для которых алкоголь и наркотики были нормой. Михаил не скрывает, постепенно злоупотребление превратилось в зависимость, с которой он боролся 10 лет. Михаил Панасик учился в педагогическом университете, когда цепочка встреч и событий привела его к Богу. В 23 года он крестился, стал ходить в храм, участвовать в таинствах. «Я получил духовную поддержку, на которую смог опереться», – вспоминает Михаил. «И потихоньку вышел из зависимости. Мне было стыдно продолжать себя отравлять». После вуза он работал менеджером в компании по продаже окон. Дела шли хорошо, и зарплата устраивала. Но однажды оказался в домике, по словам Михаила, почти случайно. «Я попал в эпицентр тепла, где вокруг добрые, инициативные и заботливые люди». В 2018-м он стал частью этой команды. В то время подростку по имени Леон было 15 лет. Они познакомились в домике и подружились. А позже Панасик стал его сопровождающим. Леон передвигается на коляске. У него редкая болезнь – миодистрофия Дюшенна, при которой мышцы постепенно слабеют до полной обездвиженности. Без помощи ему не обойтись. Михаил переносит Леона на руках, кормит, дает лекарства, надевает специальный корсет. «Но я считаю себя не нянькой, а другом», — говорит Миша. «С Леоном чувствую свою нужность, а еще любовь». Друзья вместе смотрят фильмы, читают, ездят на занятия в бассейн и в парк на шашлыки. Жена Михаила, Светлана, тоже сотрудница домика. Супруги здесь и познакомились, а позже взяли под опеку Колю, юношу с детским церебральным параличом. «Для меня домик — как чистый горный воздух, как бесконечная весна», — признается наш герой. «Здесь собрались люди-глыбы, для которых вера, надежда и любовь – главные жизненные ориентиры». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Мученик Ипполит жил в III веке в Риме. Он был начальником и смотрителем тюрем. В христианство его обратил один из узников, архидиакон Лаврентий. Он же предсказал скорую смерть Ипполиту. После казни святого Ипполит с честью похоронил его. В те времена это строго запрещалось, а отсутствие погребения для христиан было еще одним способом устрашения и унижения. А поступки Ипполита донесли императору. Начальник тюрьмы признался, что принял крещение. Тогда его самого стали пытать. На все призывы принести жертвы языческим идолам Ипполит говорил одно: «Я христианин». Тогда император попытался воззвать к воспоминаниям Ипполита о годах воинской службы и той присяге на верность, что он давал. «Я воин Христа Спасителя, и за него желаю умереть», — отвечал мученик. В гневе император приказал казнить Ипполита и всю его семью. Христиане похоронили тела страдальцев недалеко от могилы архидиакона Лаврентия. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они перенесли все истязания, и ты также побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева».
3: Мы прославляем святого Ипполита Римского и других христиан, с ним пострадавших, и обращаемся к мученикам с молитвенной просьбой. Святой Ипполит и все пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас. –

середине 60-х режиссер Василий Ордынский снимал фильм «Большая руда» – производственную драму с личной историей. Над музыкой к фильму работал Михаил Таривердиев. Картина была почти готова, когда режиссер вдруг понял – не хватает песни о любви. Такой, которая легко и лирично прозвучала бы в конце. Музыка у Таривердиева уже была, а вот слов – ни строчки. И тут раздался телефонный звонок. Композитору звонил поэт Николай Добронравов. Совсем по другому делу. Таривердиев не упустил шанс и попросил выручить, как можно скорее написать текст для песни. Поэт уточнил, нет ли пары строк, рефрена, от которого можно оттолкнуться. И тогда композитор напел первое, что пришло ему в голову. «Ты не печалься, ты не прощайся». И наиграл мелодию на фортепиано. Через полчаса Добронравов перезвонил и продиктовал готовый текст. Простой и душевный. В тот же день песню для кинофильма записала Майя Кристалинская. После выхода фильма эта песня обрела собственный путь. И сегодня по-прежнему звучат ее пронзительные строки, которые иногда так важно услышать или сказать. «Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Случалось ли с вами залипнуть на какой-то одной мысли, в подозрении кого-то, от которой, ну, никак невозможно отделаться очень долгое время? В чтении из 9 и 10 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который сегодня звучит в храмах за богослужением, мы услышим ответ апостола, как правильно поступать в такой ситуации.
2: «Яко работа сего служения не токмо есть исполняющее лишение святых».
3: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы».
2: Так уж где и мы Христовы.
1: Что же стало, так сказать, предметом залипания некоторых коринфян, о которых говорит апостол Павел? Очевидно, сам факт сбора пожертвований апостолам. Другими словами, не все из первохристианской общины вполне доверяли апостолу и были готовы продолжать материально поддерживать его инициативы. О таких он и говорит прямо, что они помышляют об апостолах, что те поступают по плоти, то есть их мотивы своекорыстны, а вовсе не духовны. Одним словом, скандал. И как теперь быть? Ответ в словах апостола. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Чтобы понять апостола, надо сделать небольшой мысленный скачок и подыграть его оппонентам. В чем обвиняют апостола? В жизни по плоти, то есть сбор средств ради плотских

0: не житейскими ценностями и жаждой власти. Все это мимо, неинтересно нам. Этим путем ходили многие, и результат их всем известен. Это и есть та самая жизнь по плоти, в которой вы нас подозреваете. Наш главный враг, против которого мы и воюем, не отсутствие власти, не материальный недостаток, а нечто из вообще иного пространства, помыслы, те самые мысленные семена, из которых и произрастает в человеческой душе все худое. Именно только такая власть нас интересует. Власть над своими помыслами, как бы их удержать в Христовом плену, не позволяя становиться источником внутренней подозрительности и разрушения доверия. Вот какой совет дает нам сегодня апостол на вопрос, как противостоять подозрительности, пленять ум в послушание Христова. То есть не бороться против навязчивых помыслов, от этого они станут только крепче, а наполнять внутренний мир светом Евангелия, добрыми, правильными, живительными мыслями, чувствами, переживаниями, чтобы для всего недолжного там уже не оставалось никакого места.
1: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Янни Роланский. Педагог, ведущая семейных книжных и киноклубов.
0: Частное мнение.
2: Была на днях на маникюре и увидела у мастера на полке интересную коллекцию. Там стояла икона Богородицы, умягчение злых сердец, фигурка Будды, денежный кот, это тот, который машет лапкой, и еще какие-то плетеные изобретения, которые, по мнению мастера маникюра, защищают их обладателя от зла. Меня заинтересовала эта подборка, и я спросила, зачем ей такая коллекция? Неужели иконы Богородицы недостаточно? Ответа я не получила, только размышления на тему, что все это обереги, которые защищают ее от зла. Но ведь даже православная икона на полке – это не волшебная палочка, отгоняющая злых духов. Это образ, который напоминает о небесном. На иконе всегда изображена личность, обращаясь и общаясь с которой мы можем попросить о защите от зла. Молясь перед иконой, мы молимся первообразу, изображенному на нем. Это не про волшебство, а про отношения. Мне в голову приходит такая картина. Мама, которая давно не видела своего ребенка, умирается дома и вдруг видит его фотографию на тумбочке. Скорее всего, она улыбнется, если соскучилась.

0: В любом случае, этот случайно упавший взгляд пробудит в ней какие-то чувства. И дальше, возможно, она возьмет телефон и сама позвонит своему сыну или дочке. Так бывает и с нами, когда наш взгляд дома или в храме обращен к иконе. Но вернемся в кабинет моего мастера по маникюру. Не думаю, что Божья Матерь на иконе может оскорбиться от такого соседства, как Будда и кот. Не можем мы оскорбить и самого Господа. В послании к Галатам сказано, что «Бог поругаем не бывает». Нашими заблуждениями мы не Его обижаем, а себя обманываем, возлагая надежды на предметы, а не на Бога, Божью Матерь, ангелов или святых.
1: Частное мнение.

0: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
1: Всемирно известный астроном, исследователь комет, именем которой даже названа малая планета, испытаний, выпавших на ее долю, хватило бы, кажется, на 10 жизней. Война, болезни, потери близких, тюрьма. Но она прошла через тернии к звездам и не отреклась ни от своего призвания, ни от своей веры. Елена Ивановна Казимирчак-Полонская. В новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Священномученик Иоанн Шишов родился в 1867 году в селе рядом с городом Камышловым, тогда Пермской губернии, а ныне Свердловской области. Он получил духовное образование, женился и стал священником. Отец Иоанн с 1900 года служил в селе Мироновском Верхотурского уезда. Священник много лет входил в православное миссионерское общество, в котором отвечал за так называемые «палестинские чтения». Он организовывал для крестьян лекции о деятельности православного палестинского общества, собирал средства в его пользу. Летом 1918 года Урал оказался в эпицентре гражданской войны. В августе в село Мироновское вошел отряд красноармейцев. Они явились к обоим священникам, служившим в сельском храме, отцу Иоанну Шишову и отцу Иосафу Панову. Им объявили о поступившем доносе с обвинением в антисоветской агитации и приказали следовать в штаб полка. С отцом Иоанном поехал недавно вернувшийся из австрийского плена сын Владимир, а с отцом Иосафом – сын Сергей. Конвой с заключенными отъехал версту от села. Внезапно отряд остановился. Священникам и Сергею приказали слезть с лошадей и встать в шеренгу. Последовал залп из ружей. Владимира Шишова убийцы не тронули. В 2002 году иерей Иоанн Шишов был прославлен в лике святых. Его сын Владимир стал известным художником, чьи картины есть в галереях Екатеринбурга и Перми. По словам святейшего патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божьем, но даже тогда, когда не сгибались перед диктатом гонителей, когда не боялись смерти, когда не клеветали на своих ближних, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Прославляя священномучеников Иоанна Шишова и Иоасафа Панова, мы просим их о молитвенной помощи. Святые мученики Иоанн и Иоасаф, молите Бога о нас. –

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1837 году в России появилась первая общественная железная дорога. Протяженность ее была невелика. Железнодорожное полотно соединило Санкт-Петербург с императорской резиденцией в Царском селе. Можно сказать, что это был своего рода эксперимент, на который решился император Николай I, талантливый военный инженер. Новый вид транспорта очень быстро доказал свою эффективность и востребованность. Поэтому Николай решил продолжать строительство. Так появилась железная дорога, которая связала входившую тогда в состав Российской империи Варшаву со столицей Австрии Веной. А чуть позже рельсы пролегли между Петербургом и Москвой. При этом у каждой из железнодорожных веток была своя ширина колеи. Почему так произошло и как в России появился свой, отличный от европейского, стандарт расстояния между рельсами? У историков есть несколько версий на этот счет. Возможно, европейская ширина колеи была попросту неудобна для расчетов. Когда в 1830 году в Англии появилась первая в мире железная дорога, за стандарт колеи было принято расстояние между колесами древнеримской повозки – 143,5 сантиметра. Именно эту ширину имели большинство дорог и мостов в Европе. В России древнеримских дорог не было, поэтому инженеры провели собственные измерения и решили сделать колею царско-сельской железной дороги шире европейской, без малого 183 сантиметра. Такая ширина позволяла сделать вагоны более грузоподъемными. Николаевскую железную дорогу из Петербурга в Москву вместе с русскими проектировщиками строили уже специалисты из США, где в то время широко применялась колея шириной в 5 футов или 152 сантиметра и 4 миллиметра. Возможно, именно поэтому такая ширина и стала на долгое время стандартной для всех русских железных дорог. Историки полагают, что в решении сделать русскую колею отличной от европейской могла проявиться военная прозорливость Николая I. На период его правления выпало несколько тяжелых войн. Весьма вероятно, что на этом фоне император думал о будущем. И чтобы противник не мог использовать российские железные дороги для собственных целей, сделал отечественную колею значительно шире европейской. Эта стратегия показала свою эффективность спустя столетия, во время Великой Отечественной войны. Немцам приходилось перешивать железнодорожную колею, чтобы обеспечить снабжение своей армии на территории России. Это отнимало у врага много времени, к тому же не везде перешивку возможно было осуществить. Таким образом, фашисты зачастую не имели возможности получать достаточное снабжение, в том числе и боеприпасами. Русская колея помогла нашим самоотверженным бойцам отбросить немцев от столицы в кровопролитной битве под Москвой. Император Николай I смог предугадать огромное значение железных дорог для страны на столетие вперед.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Абсолютное большинство людей ценит добро и стремится к тому, чтобы оно восторжествовало в их жизни. Но почему так не происходит? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И придоши в дом.
3: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его.
2: И тогда дом его расхитит.
1: В фильме «Берегись автомобиля» есть забавная сцена. В какой-то момент, когда милиционеру понадобилось разобраться с попыткой кражи машины, и он спросил, есть ли свидетели произошедшего, одна женщина, которая просто проходила мимо, но захотела оказать содействие, сказала: «Я свидетель, а что случилось?» Обычно мы смеемся, потому что ситуация абсурдна, ведь никаким свидетелем она не была. Но когда что-нибудь подобное происходит в нашей жизни, нам становится совсем не до шуток. Кто не сталкивался со сплетнями, может быть, и не поймет, о чем речь, да только найдется ли такой человек. Тем более в наши дни, когда все меньше людей беспокоится о том, видят ли они нечто правдивое, или видят очередной фейк, созданный искусственным интеллектом. Нет, формально все, конечно, стремятся к правде, и обвинение в клевете остается довольно существенным. И все же, что-то в нашем стремлении к правде присутствует не то, раз она до сих пор не торжествует в мире. В отрывке, который мы сегодня услышали, звучат два обвинения, которые были высказаны об Иисусе разными людьми и, как думается, с разной степенью агрессивности. Первое звучит очень кратко и пока не получает развития. Просто мы слышим, что родственники приходят к дому, в котором проповедует Господь, и хотят увести его, решив, что он вышел из себя, то есть чуть ли не помутился рассудком. Второе обвинение более скандальное. Христу приписывают использование бесовских сил для исцеления людей. Высказывают его иерусалимские книжники, то есть люди, пришедшие посмотреть на Иисуса как на известного проповедника и чудотворца. Естественно, никаких оснований, никаких способов проверки этих высказываний у них не было. Иисус не говорил и не делал ничего, что можно было бы назвать демоническим. Это была явная клевета, которой они даже не стеснялись. Обвинители и обвинения были совершенно разными. Но объединяло их нежелание разобраться в ситуации и готовность ориентироваться на свои собственные представления, на идеи, которые им самим удобны. Стремились ли они к добру? Наверное, так можно сказать и про одних, и про других. Просто понимали они это добро по-своему и не желали знать, что по этому поводу думал сам Иисус. Вот и ответ на вопрос, почему же добро никак не восторжествует, если мы все к нему стремимся. Потому что нередко мы даже не удосуживаемся узнать, что на самом деле происходит, и ощущаем себя вправе решать, что добро, а что зло. Мы принимаем решения, исходя из того, что нам удобно, как принимали его, например, родственники Иисуса или иерусалимские книжники. Так и выходит, что добро у каждого свое, и, стремясь к нему, мы враждуем и никак не можем прийти к общей цели. Но как надо было поступить людям, пришедшим ко Христу и оценивавшим его поведение? Как надо поступить нам, когда мы думаем о добре сегодня? Ответ один. Надо всем сердцем обратиться к Господу и просить Его, чтобы Он открыл нам истину о нашей жизни, чтобы указал нам путь к подлинному добру и дал сил для того, чтобы мы могли его достичь.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Наверняка вы когда-то подпевали любимой песни, а потом с удивлением узнавали, что слова там совсем другие. Что ж, это явление встречается нередко, и называется оно «мондегрин». Так именуют «ослышки», когда мы улавливаем не то, что спел музыкант, а придаем услышанному новый, порой комичный смысл. Термин «мондегрин» придумала американская писательница Сильвия Райт в 1954 году. В детстве она неверно поняла старинную шотландскую балладу. Вместо фразы «and laid him on the green» и «положили его на зеленую траву», она услышала «and lady Mondegreen» и «леди Mondegreen». Писательница предложила закрепить данное название для этого явления, а в 2008 году слово вошло в английский толковый словарь Уэбстера. В русскоязычной музыкальной культуре мондегринов накопилось множество. Классика жанра – песни из фильма «Три мушкетера». Вместо «красавицы и кубку счастливому клинку» многие поколения слышали таинственную «красавицу и кубку», словно это имя какой-то загадочной героини. Любопытно, что феномен мондегрина выходит за рамки поп-музыки. Поэт 20 века Алексей Крученых в книге «Сдвигология русского стиха» приводит немало таких ослышек при чтении стихов вслух. Например, в строчках из пушкинского романа в стихах «Узрю ли русской терпсихоры душой исполненный полет?» футурист Крученых услышал в сочетании глагола «узрю» и частицы «ли» странное существительное «узрю ли». Для него оно стало синонимом слова «глаза», «глазище». Известен забавный казус, связанный с церковной службой. Ведь не все могут сразу воспринимать текст на церковнославянском языке на слух. Речь о 140-м псалме Давида. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою, воздеяние руку моею жертва вечерняя». Некоторые прихожане услышали в словах «яко кадило» совсем другое, самоуничижительное «я крокодила пред тобою». Эта забавная ситуация стала своеобразным мемом среди православных. Несмотря на то, что мондегрины – результат ошибочного восприятия, все же они добавляют дополнительные культурные коды, обогащают нашу речь, а также становятся частью фольклора. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
6: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
5: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
7: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, во священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
5: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Светлый вечер на светлом радио.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает менеджер коммуникационных проектов Юлия Савина.
2: В современном мире, вообще в этой суете, в которой мы живем, когда многое проходит мимо нас, кажутся люди, которые рядом и делают добрые дела или какие-то хорошие поступки, как бы встряхивают и возвращают нас, если не на землю, то к чему-то хорошему, что есть у нас внутри. Хочу рассказать о своей знакомой. Она попросила не называть ее имени, потому что не считает свой поступок чем-то особенным, поэтому для удобства назовем ее Анна. У нее есть семья, муж, двое детей, собака. Работает она администратором. Знакомы мы с ней довольно давно, но общались мало. Со стороны мне казалось, что у нее совершенно обычная жизнь. Она участвует в школьном родительском комитете, организовывает для детей поездки, и вокруг нее кипит жизнь. В целом, ничего особенного, что заставляло бы обратить на нее пристальное внимание. Но вот недавно от общих знакомых я узнала, что Анна участвовала в жизни тяжело больной девушки. Девушка эта болела давно и неизлечимо, и было понятно, что времени у нее осталось не очень много. И вот моя знакомая приезжала к ней и помогала, причем поддержка эта была не материальной или финансовой, а дружеской. Та, которая позволяет даже в тяжелые ситуации не терять веру и находить смысл в каждом дне. И вот Анна была до последнего дня с этой девушкой. Вот эта история меня очень глубоко поразила, и теперь, когда мое общение с Анной стало более близким и теплым, она поделилась, что помогает нуждающимся и малообеспеченным семьям. Собирает зимние вещи, продукты, инструменты, если необходимо, и лично отвозит их в деревню, которая находится недалеко от Дивеева. Вот как раз знакомство с Анной стало таким спусковым крючком для меня и заставило по-другому посмотреть не только на этого человека, но и на саму себя. Вот смотришь на ее жизнь и думаешь, ведь у тебя то же самое – дом, работа, дети. Понимаешь, наверное, ты тоже способен на такие добрые дела и поступки.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемый «Умягчение злых сердец» или «Семистрельное». Священный мученик Иосаф Панов родился в 1860 году в Пермском крае в семье священника. Он продолжил династию и тоже принял сан. В 1914 Панова перевели в село Мироновское в Верхотурье. Он служил вместе с другим будущим священным мучеником, талантливым педагогом и ревностным пастырем, отцом Иоанном Шишовым. После революции весной 18 года вышло постановление пленума партии. Было принято решение ввести в практику приговоры к смертной казни за определенные преступления. В июле-августе 18 года на Урале, а потом по всей стране, начался террор, направленный против духовенства. 26 августа в селе Мироновском были арестованы оба священника местного храма – отец Иосаф Панов и отец Иоанн Шишов. Им было предъявлено обвинение в агитации против советской власти и предложено следовать в штаб на допрос. Священники повиновались, но поехали не одни, а со своими сыновьями. Отца Иосафа вызвался сопровождать сын Сергей, отца Иоанна – сын Владимир. Конвой и пленники отъехали версту от села. Священникам и Сергею приказали спешиться и отойти в сторону. Раздались выстрелы. Отец Иосаф и отец Иоанн служили у одного престола, и смерть встретили вместе, мужественно и бестрепетно.
4: Сохранение памяти о подвигах новомучеников – это задача всех православных христиан. По словам святейшего патриарха Кирилла, это наш венок на их могилу. Мы прославляем священномучеников Иоасафа Панова и Иоанна Шишова и обращаемся к ним с просьбой. Святые мученики Иоасаф и Иоанн, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Австрийский композитор Йозеф Гайден был одним из самых оригинальных музыкантов своей эпохи. В его многочисленных симфониях, то есть крупных, как правило, четырехчастных произведениях для симфонического оркестра, то и дело встречаются необычные задумки и шутки. Например, в симфонии номер 94 под названием «Сюрприз» прямо посреди тихой, умиротворяющей мелодии вдруг звучит яркий, громкий аккорд. Таким образом, композитор планировал разбудить задремавшую публику. Совсем иная по характеру симфония номер 45, получившая название «Прощальная». Здесь также используется необычный прием, свойственный скорее перформансам 21 века, но никак не 1772 году, когда было создано это сочинение. Дело в том, что в финале симфонии оркестранты один за другим начинают покидать сцену, и в конце концов из нескольких десятков музыкантов на сцене остаются только два скрипача. Композитор вложил в это произведение вполне конкретный смысл. Как раз тогда Гайден руководил придворной капеллой при дворе князя Эстерхази. В то время музыканты уже несколько месяцев жили вдали от дома и очень тосковали по своим близким. Гайден, всегда внимательно относившийся к людям, нашел деликатный способ напомнить князю Эстерхази, что его подчиненных ждут семьи. При всем своем остроумии и любви к неожиданным художественным решениям, Гайден был человеком глубокой веры. На титульном листе авторской рукописи он написал следующие слова: «Симфония фа диез минор, во имя Господа, от меня, Гайдена». А на последней странице по латыни добавил: «Хвала Богу». Фрагмент первой части симфонии номер 45 «Прощальная» Йозефа Гайдена прозвучит в исполнении Ленинградского камерного оркестра. Дирижер Лазарь Гозман.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Случалось ли с вами залипнуть на какой-то одной мысли, в подозрении кого-то, от которой, ну, никак невозможно отделаться очень долгое время? В чтении из 9 и 10 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который сегодня звучит в храмах за богослужением, мы услышим ответ апостола, как правильно поступать в такой ситуации.
2: «Яко работа сего служения не токмо есть исполняющее лишение святых».
3: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы».
2: Так уж где и мы Христовы.
1: Что же стало, так сказать, предметом залипания некоторых коринфян, о которых говорит апостол Павел? Очевидно, сам факт сбора пожертвований апостолам. Другими словами, не все из первохристианской общины вполне доверяли апостолу и были готовы продолжать материально поддерживать его инициативы. О таких он и говорит прямо, что они помышляют об апостолах, что те поступают по плоти, то есть их мотивы своекорыстны, а вовсе не духовны. Одним словом, скандал. И как теперь быть? Ответ в словах апостола. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Чтобы понять апостола, надо сделать небольшой мысленный скачок и подыграть его оппонентам.

0: думаете? Не стоит нахлобучивать свои собственные установки на нас. Мы Христовы, и наши мысли пленены им, а не житейскими ценностями и жаждой власти. Все это мимо, неинтересно нам. Этим путем ходили многие, и результат их всем известен. Это и есть та самая жизнь по плоти, в которой вы нас подозреваете. Наш главный враг, против которого мы и воюем, не отсутствие власти, не материальный недостаток, а нечто из вообще иного пространства, помыслы, те самые мысленные семена, из которых и произрастает в человеческой душе все худое. Именно только такая власть нас интересует, власть над своими помыслами, как бы их удержать в Христовом плену, не позволяя становиться источником внутренней подозрительности и разрушения доверия. Вот какой совет дает нам сегодня апостол на вопрос, как противостоять подозрительности, пленять ум в послушание Христова. То есть не бороться против навязчивых помыслов, от этого они станут только крепче, а наполнять внутренний мир светом Евангелия, добрыми, правильными, живительными мыслями, чувствами, переживаниями, чтобы для всего недолжного там уже не оставалось никакого места.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк. Культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Несколько раз я слышала от разных верующих людей истории о том, что как только подумаешь, будто у тебя нет какого-то греха, так именно им и согрешаешь. Но мне казалось, что все эти рассказы точно не про меня. Ведь есть грехи, которые мне просто чужды,

0: размышляла я. Например, зависть. Я человек независтливый. Как могу в это впасть? И вот как-то встречаемся мы с сестрой. Смотрю, у нее новая стрижка. Так ей идет, волосок к волоску, все прекрасно. Я подумала, да, мне тоже пора стричься. И стрижка, как у сестры, мне точно пойдет. Я выяснила координаты салона и записалась к ее мастеру. Мастер-профессионал. Я показала фото сестры, и через каких-то там 30 минут шикарная прическа с укладкой была готова. Сбылась мечта. Только было одно «но». Человек, которого я видела перед собой в зеркале, была не я. Дети встретили меня словами: «Мама, что с тобой? Ты на себя не похожа». А муж сказал, что я, конечно же, прекрасна, но кого-то в этом образе ему напоминаю. Ох уж эта десятая заповедь, которая всю мою жизнь была не про меня. Или до этого момента я просто не понимала ее суть. Господь говорит даже не желать того, что есть у другого. Понимаете, мне казалось, что зависть – это когда злишься на другого, жаждешь что-то отнять. Но начинается зависть с желания получить что-то чужое. И Бог предостерегает нас от самых первых ростков зависти. В моем случае получилось так, что, приобретя чужое, я потеряла себя. А еще Бог любит и ценит нашу задуманную им уникальность. Он хочет, чтобы мы ценили, радовались и благодарили за то, что имеем, и верили, что Творец приготовил для нас самое лучшее, зная о нашей индивидуальности и руководствуясь любовью.
1: Частное мнение.

0: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Послушай, что если счастье – это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иоасафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Икона Божией Матери, именуемая «Семистрельная», известна и особо любима в народе. Этот образ еще называется «Умягчение злых сердец». Православные верят, Царица Небесная в ответ на молитвы перед этим ее образом примиряет врагов, защищает от жестокосердных людей. Семистрельная икона известна с XIV века. Долгое время образ находился на колокольне церкви над Вологдой. Он был обращен ликом вниз, поэтому икону принимали за обычную доску. Но одному крестьянину было видение, что он получит исцеление после молитвы Богородицы перед этой ее иконой. Несколько раз он требовал, чтобы его пропустили на колокольню, где должна была находиться святыня. Лишь на третий раз больному разрешили подняться, и он сразу указал, где искать икону. Перед образом отслужили молебен, и больной выздоровел. На семистрельной иконе Богородица изображается одна без Богомладенца. Она склонила свою голову к правому плечу. В грудь и сердце Божией Матери направлено 7 стрел или мечей. 4 находятся слева, а 3 справа. Эти стрелы и мечи символизируют страдания и боль, которые Царица Небесная испытала на земле. По словам преподобного Силуана Афонского, Богородица любовью Своею объемлет весь мир. И в Духе Святом видит все народы на земле и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. Чествуя икону Божией Матери, именуемую Семистрельная, мы просим Царицу Небесную: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Драма средневековая, разыгранная жуками. Читали на афише Большого зала Московской консерватории изумленные прохожие. И спешили за билетиком. Такое нельзя было пропустить. 8 марта 1912 года русский мультипликатор Владислав Старевич продемонстрировал первый в мире анимационный фильм в кукольной технике. Он назывался «Прекрасная Люканида» или «Битва рогачей с усачами». После премьеры газеты писали: «Если жуки дрессированные, то дрессировщик их должен быть человеком волшебной фантазии и терпения». Еще бы! На экране насекомые, закованные в рыцарскую броню, в сапогах, с алебардами в лапках, шли строем, будто настоящие солдаты. Нет, жуков Старевич, конечно, не дрессировал, но проделал работу ничуть не менее сложную и кропотливую. Жуки были самые настоящие, только засушенные. Поначалу Владислав Александрович хотел снимать живых, но они цепенели от яркого света лампы. А главное, совершенно не желали исполнять то, что от них требовал режиссер. Тогда Старевич вспомнил, как двигались человечки, которых он рисовал на полях тетрадей и пролистывал движением большого пальца. У каждого человечка было свое положение рук и ног. Но при быстром движении листов тетради казалось, что двигается одна и та же фигурка. Шагает, приседает, прыгает. Режиссер нашел с десяток засушенных жуков. С помощью проволоки, прикрепленной к лапкам, менял их позы. Каждую снимал в отдельности при специально выставленном свете в нужных декорациях. А потом монтировал в единое плавное движение. Учитывая, что в съемках принимали участие несколько так называемых актеров, труд был проделан колоссальный, а результат получился невероятный. Пародию на историю из рыцарских романов в исполнении жуков высоко оценили не только в России, но и за рубежом. «Мы стоим лицом к лицу с поразительным явлением нашего века», писала лондонская газета «Evening Times». Свой путь в мультипликацию Старевич начал еще в детстве. С юных лет он увлекался фотографией. Снимал чаще всего природу. Особенно его интересовали насекомые. На фотокарточках Владислава порхали бабочки, тащили соломинку муравьи, бодались друг с другом рогатые жуки. Еще одним его любимым занятием было рисование. Старевич даже выпускал самоиздатовскую иллюстрированную газету. Драматическое мастерство Владиславу Александровичу тоже было не чуждо. В родном городе Ковна, ныне Каунас, он играл в нескольких любительских театрах. Смесь из этих увлечений и талантов дала свои первые плоды в Москве. В Первопрестольную 27-летний Старевич переехал в 1909 году. Там он купил кинокамеру и снял несколько документальных зарисовок из жизни насекомых. А потом придумал то, чего еще никому до него в голову не приходило. Сделать игровой фильм с участием жуков, который прославил Старевича на всю Россию, Европу и даже Америку. В числе почитателей талантливого режиссера оказался сын императора Николая II, цесаревич Алексей. Его любимым мультипликационным фильмом стала лента «Стрекоза и муравей». Старевич снял ее по знаменитой басне Крылова и тоже с участием насекомых. При таком успехе Старевич всегда оставался человеком скромным. К славе и лаврам не стремился. Больше всего на свете любил тихо работать в своей мастерской. Единственными его помощниками были жена и дочери. Они помогали делать декорации, мастерить кукол. А иногда и сами становились героями картин. В некоторых своих работах Старевич совмещал анимацию с игровым кино. Впоследствии эту технику усовершенствовал и активно использовал знаменитый советский режиссер-сказочник Александр Птушко. Старевич снимал людей и для некоторых особенно сложных анимационных сцен. Потом с помощью комбинированных техник он превращал их в сказочных героев. Любопытно, что именно этот прием лег в основу принципа современной трехмерной компьютерной анимации. Недаром коллеги называли Старевича двигателем развития кинематографа. «Этот человек обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий», говорил о творчестве Старевича его знаменитый заморский коллега Уолт Дисней. Впрочем, Владислав Александрович никуда не гнался. Он просто работал для души и для людей, для того, чтобы они улыбнулись и стали немного счастливее.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Мой анабасис» или «Простые рассказы о непростой жизни». 1980 год. Возвращаемся из мужского пещерного монастыря Гигард в Ереван. Едем по шоссе. Дорога – горный серпантин. Тут мимо нас, в сторону Гигарда, проезжает микроавтобус «РАФ». Затормозил, остановился. Выглянул водитель армянин. «Садитесь». «Но вы же в сторону монастыря едете». «Ну да, это и машина монастырская, но это ничего. Вы ведь гости нашей страны, да?» А раз так, развернул «РАФик» свой «РАФик», посадил нас и покатил в направлении столицы. По дороге интересуется: «Можно я вас обедом угощу?» «РАФ» остановился на повороте горного серпантина. Впереди небольшая площадка. В глубине площадки к отрогу скалы прилепилось кафе. Позже мне приходилось вкушать пищу в самых престижных ресторанах нынешней Москвы. Но такого ощущения красоты, трапезы и изысканности вкуса, как в той серпантинной стекляшке, я больше не испытывал. И осталось навсегда как понимание нормы. И уже позже пришло понимание того, почему столь много важного среди апостолов происходило за трапезой.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Анечка, здравствуйте, вы прекрасно выглядите. С моря только что вернулись.
2: Так и есть, Андрей Борисович. А вот где именно я была, ни за что не угадаете.
1: Ну, давайте попробуем. Греция. Турция? Египет. Что-нибудь экзотическое. Шри-Ланка какая-нибудь диковинная.
2: Мимо, дорогой сосед, мимо. А была я в Израиле.
1: В паломничество ездили?
2: Нет, это был спа-тур на Мертвое море. Экскурсия по святым местам заняла в путешествии всего один день. Но вот что удивительно, больше всего в поездке меня потряс Иерусалим. Хоть мы и пронеслись по нему стремительно, подгоняемые экскурсоводом. Но разве можно забыть этот город? Забыть головокружительный вид на Сион, который открывается с Елеонской горы?
1: Да, тут не поспоришь. Возвышенность — это прекрасно, бездонно. Все знают, на северной части Сиона есть город царя, красоты и торжество. И Бог охраняет жилище его.
2: Вот чувствуется, что автор знает, что пишет. Именно торжество красоты и незримое присутствие Бога – главные приметы Иерусалима.
1: Да, надо полагать, что поэт Наум Басовский, написавший эти строки, не раз бывал в святом городе, но все-таки здесь он не автор, а переводчик. Это творческое переложение 47-го псалма.
2: Значит, автор – царь Давид?
1: Нет. Этот псалом был написан уже после смерти царя Давида. Скорее всего, песня была создана в 9 веке до нашей эры. В то время Израильское царство разделилось на северное и южное, на Израиль и Иудею. Израиль отступил от веры в единого Бога. Его жители поклонялись золотому тельцу и прочим идолам. Иудея же осталась монотеистической. Там чтили древние традиции, посвящали псалмы Творцу и пели их в Иерусалимском храме, построенном в X веке сыном царя Давида и Версавии, царем Соломоном.
2: А кто именно написал 47-й псалом, неизвестно?
1: Он надписан как «Песнь сынов Кореевых». Это древнее семейство, которое на протяжении веков в нескольких поколениях создавали и исполняли богослужебные песнопения. Кто-то из этой фамилии, видимо, и был автором 47-го псалма.
2: Андрей Борисович, а прочитайте псалом. Так хочется послушать еще про Сион, про Иерусалим.
1: С радостью, Аня. «Велик Господь, и прославлен Он в граде Бога нашего, на горе святой Его, утвержденный крепко, на радость всей земле. Горы Сионские, склоны северные, град царя великого. Открывает себя Бог в храмах града, когда встает на защиту Его. Вот цари земные сошлись, собрались вместе. Увидев мощь Сиона, удивились они, пришли в смятение, поколебались». Трепет объял их, там постигли их муки, точно жен рождающих. Ветром бурным сокрушишь ты и корабли фарсийские.
2: Так, стоп, у меня вопросы. Великий царь – это Давид или Соломон?
1: Правильнее считать, что здесь имеется в виду Творец Вселенной. В Библии Сион и называется не только Домом Давида, но и Домом Божиим, и Царственным Городом Божиим. В глубинном смысле Сион – это место присутствия Бога.
2: А где собрались земные цари? И что за муки постигли их?
1: Несколько псалмов посвящены невероятным событиям, произошедшим в Иудее при царе Иосафате. Этому правителю стало известно, что на царство собираются напасть одновременно несколько соседей. Объединенное войско неприятеля было настолько мощным, что иудеям просто нереально было его победить. И тогда Иосафат призвал своих подданных держать пост и молиться. А я напомню, что Иудея оставалась единственным монотеистическим государством, то есть в мировом масштабе. Это небольшая горстка людей, сохранивших верность Богу.
2: Но не может быть, чтобы Господь их не поддержал.
1: Конечно, поддержал. Противник, приблизившись к Иерусалиму, словно потерял разум. Воины стали убивать друг друга. В псалме сказано, что они увидели мощь Сиона. И мы можем только предполагать, что это было за видение. Потому что реально Навстречу агрессору вышло небольшое войско иудеев, распевающие молитвенные песни.
2: А ведь в русской истории тоже были подобные примеры. Помните, как Тамерлан неожиданно повернул свои полчища от Москвы?
1: Да, параллель вполне уместна. Во время нашествия Тамерлана у русских тоже надежда была только на Бога. Крестным ходом из Владимира в столицу перенесли Владимирскую икону Божьей Матери. И едва чудотворный образ вошел в город, бесстрашный и беспощадный завоеватель ретировался. Тамерлан увидел во сне Богородицу в сопровождении небесного воинства и в страхе бежал от Москвы. Можно сказать, что его тоже потрясла мощь Сиона, Божьего царства.
2: А что за корабли фарсийские? На Иудею и с моря напал неприятель?
1: Нет, это другая история. Фарсийскими назывались торговые корабли, доставляющие в Израильское царство золото и другие драгоценности. Эти суда отличались особой прочностью, считались очень надежными. Именно такие корабли построили совместно царь Иудеи Иосафат и израильский правитель Ахав, заключив между собой соглашение. Флот получился мощный, но ему не суждено было даже выйти в море. Новенькие суда были разбиты бурным ветром прямо в гавани.
2: А почему?
1: Считается, что так Бог дал понять Иосафату, что никакая коммерческая выгода не может оправдать отношений с язычниками. Слишком велик был риск, что иудейский народ тоже предаст единого Бога.
2: Удивительно это место Иерусалим. Его история невероятным образом отражается в истории других стран. И нашей тоже. Да что там стран? Кажется, что она касается жизни каждого человека. Ой, все-таки я сглупила с этим спатуром. Надо было хотя бы неделю уделить Святой Земле, чтобы просто в волю там побродить.
1: Вот и псалмопевец советует. Обойдите Сион и охватите его взором. Поведайте об этом всем среди башен его. Преклонитесь всем сердцем вашим перед великой силой его. Рассмотрите дома его и поведайте роду грядущему, ибо он Бог наш навеки и в веки веков. Он пастырь наш вовеки.
2: Ой, непременно, обязательно в следующий раз и обойду Сион, и дома его рассмотрю. И если не грядущему роду, то вам, Андрей Борисович, расскажу обо всем обязательно.
3: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа силу.

0: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Торжества по поводу некоторых самых главных православных праздников длятся не один день. Это время называется «попразднеством». Отдание – это последний день попразднества. Церковь как бы говорит верующим: «Праздник прошел, но давайте еще раз вспомним о нем и обратимся к его духовному смыслу». Сегодня – день отдания праздника Преображения Господня. Церковь еще раз обращается к событиям на горе Фавор. Там Христос позволил трем своим близким ученикам прикоснуться к Царству Божию. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков увидели Спасителя не как мудрого учителя, не как Мессию, освободителя Израиля от власти Рима, но как Сына Божия. Преображение Господне стало примером для каждого верующего. Отныне жизнь человека приобрела смысл. Он состоял теперь в личном преображении каждого. Такое изменение человеческой души невозможно без участия Бога. Но своим преображением на горе Фавор Спаситель показал, как Он стремится к нашему преображению и как жаждет его. В храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь» праздника преображения. «Преобразился ты на горе, Христе Боже, показав ученикам твоим славу твою, насколько они могли воспринять. Да воссияет и нам, грешным, свет твой вечный по молитвам Богородицы. Податель света, слава тебе!»
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Кто такие апостолы?
4: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
5: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
6: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
5: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
7: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
8: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
9: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
10: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
11: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
10: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
12: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
13: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
14: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
15: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Стала для художника главным источником творческого вдохновения.
17: А когда была написана эта картина?
16: Карл Петрович создал полотно «Вид Покровского собора в селе Измайлово» в конце 1830-х.
17: То есть в первой половине 19 века. Почему тогда храм на полотне так странно выглядит? Кресты на куполах покосились и вот-вот упадут. На крыше башенки, стоящей рядом, даже проросли молодые деревца. Такое запустение характерно скорее для 30-х годов 20-го, но уж никак не 19 века.
16: Не удивляйся, Наташенька, вспомни историю. Ведь не так давно отгремела Отечественная война 1812 года.
17: То есть храм стал таким после того, как в Москве побывали войска Наполеона?
16: Верно. Покровский собор в Измайлове тогда сильно пострадал. Французы жгли внутри него костры. Потом, вплоть до 40-х годов 19 века, собор был закрыт. Службы в нем не проводились. Храм ветшал, разрушался. И именно этот период и запечатлел на своей картине Карл Петрович Бодри.
17: Но даже в таком состоянии Покровский собор не утратил величия. На полотне художника он выглядит живой, несломленной твердыней. И хотя над его куполами сгустились тучи, гроза проходит. Небо очищается, светлеет, и уже пробиваются сквозь облака лучи яркого солнца.
16: Покровский собор у Карла Бодри словно символизирует весь русский народ, который в тяжелой схватке с врагом не покорился, не отступил и отстоял родную землю, словно разогнал сгустившиеся над нею тучи.
17: На переднем плане картины можно разглядеть три человеческие фигуры. Художник изобразил их со спины. Один из них, наверное, что-то говорит и рукой указывает на собор. Может быть, рассказывает его историю.
16: А ведь мы с тобой, Наташенька, тоже свидетели истории Покровского собора в Измайлове. Свидетели его возрождения.
17: Сегодня, в 21 веке, в соборе по-прежнему звучат молитвы. Но сколько же всего он пережил вместе с Москвой и всей Россией?
16: Да, Наташа. И вспомнить об этом нам помогла картина Карла Петровича Бодри «Измайлова. Вид Покровского собора с юго-западной стороны». Кстати, если хочешь, пойдем с тобой на выходных в Государственный исторический музей. Посмотрим на нее в подлиннике.
17: С радостью, Маргарита Константиновна. Спасибо вам за приглашение и за сегодняшний увлекательный рассказ.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Не заботься о богатстве. Человек многоумный почтен и без богатства».
1: Так писал святой Иоанн Дамаскин, поэт, философ и один из самых прославленных богословов православной церкви. Для него самого богатство никогда не было мерилом ценности человека. Он родился около 675 года в Дамаске в богатой семье потомственного откупщика, частного лица, имевшего право собирать налоги в пользу государства. В руках откупщиков часто накапливались огромные богатства, так как сборы с населения могли в 2-3 раза превышать средства, вносимые в казну. Это не было даже злоупотреблением. Таковы были законы. Иоанн выбрал иной путь – монашеский, нестяжательский. Святой учил, что богатство может быть испытанием. Оно легко превращается в оковы для души, если человек начинает полагаться не на Бога, а на деньги. Опираясь на нравственные размышления, которые содержатся в литературном наследии Дамаскина, а его перу принадлежит более 50 трудов, можно заключить, что многоумный человек – тот, кто богатеет добродетелями. А еще умеет различать главное и второстепенное.
0: Цитата дня.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Все люди хорошие, плохих не бывает. В этом твердо убеждена Анастасия Коваленкова, художница и писатель, автор прозы для детей и взрослых. Одну из своих книг Анастасия так и назвала «Хорошие люди». У произведения есть подзаголовок «Повествование в портретах». Портреты эти, по словам автора, сложились из многих лиц и судеб. В каждом из них образы тех людей, у которых писательница, как сама она говорит, с детства училась трудиться и радоваться жизни, смиряться, прощать и любить. Герои книги – обитатели российской деревни. Простые, открытые, добрые. Например, одна из них – Наталья Никаноровна, пожилая женщина. О поворотах ее непростой судьбы мы узнаем из главы, которая называется «Ласточка». Героиня поделится с нами историей своей жизни, расскажет о том, как приходила когда-то в разрушенную сельскую церковь, чтобы побыть наедине с Богом. Встанешь посередке – небо над тобой, ласточки вьются. Стоишь и говоришь, что на душе. Некоторые типажи, которые встретятся нам на страницах книги Анастасии Коваленковой «Хорошие люди», словно перекочевали туда из рассказов Василия Шукшина или Валентина Распутина. Например, деревенский парень по имени Анатолий из рассказа «Толя еще будет». Смысл существования Толи – помогать людям. А о жизни он размышляет просто, но в этой простоте гениально и метафорично. «Люди, – говорит Толя, – они как механизм часовой. В часах сколько шестереночек? Все вращаются, одна другую трогает, цепляет. А разомкни в одном месте – все встанет. Так и мы. Живем, пока общее есть, пока касается оно нас, и мы касаемся друг друга». Даже если Анастасия Коваленкова, создавая свою книгу «Хорошие люди», и ориентировалась на деревенскую прозу прошлых лет, ее собственное произведение все же осталось самобытным во всех отношениях. И прежде всего поражает в нем легкий, плавный, спокойный и в то же время яркий и насыщенный язык повествования, не лишенный при этом доброго юмора. Необычная композиция текста. Сама писательница в предисловии удачно сравнила ее с ниткой бус, в которой главы с портретами героев перемежаются с интерлюдиями, небольшими зарисовками о самых разных вещах и понятиях, среди которых живут персонажи. Песня, простор, береза, дороги, простота. Благодаря такому любопытному и оригинальному приему текст, по сути представляющий собой отдельные новеллы, получается

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге Колесниковой из Воронежа 29 лет. До недавнего времени девушка жила обычной жизнью. Растила с мужем сына Диму, гуляла по утрам с собакой, работала поваром в школе. Но в прошлом году Ольга вдруг ощутила перемены в самочувствии. Она стала чаще болеть, усталость не проходила даже после отдыха, а простые домашние дела давались с трудом. Анализы Ольги показали критическое состояние клеток крови. Девушку экстренно госпитализировали. Врачи выяснили, что у Ольги заболевание крови, при котором костный мозг перестает нормально работать. Из-за этого жизненно важные показатели падают, организм становится беззащитным перед инфекциями, а любое кровотечение может быть опасным. В любой момент болезнь может перейти в онкологическое заболевание. Родные Ольги поддерживают ее, пока она находится в больнице. Из-за низкого иммунитета девушку не отпускают домой. Но она очень ждет встречи с близкими.

0: первую очередь с сыном Димой, который в этом году пойдет в первый класс. Ольге очень хочется быть рядом с ребенком в важные моменты его жизни. Сейчас девушка продолжает лечение. Врачи назначили ей специальный препарат. Он перепрограммирует патологические клетки и сможет остановить развитие болезни. В этом случае у Ольги появится шанс на трансплантацию костного мозга. Но это лекарство дорогостоящее, и без поддержки семье не справиться с такими расходами. Помочь Ольге решили в фонде «Добросвет». С 2013 года он помогает тяжело больным детям и взрослым из Воронежской области, оплачивает лекарства и операции, покупает медицинские изделия. Подарить Ольге шанс на выздоровление и воссоединение с семьей можно на сайте фонда «Добросвет». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры». Альметьевск – небольшой уютный городок на юго-востоке Татарстана. История православия здесь началась в конце 20 века. Именно тогда в городе появился первый храм. Небольшая Петропавловская церковь, перестроенная из старой котельной, не вмещала всех желающих помолиться в воскресные и праздничные дни. И в 2000 году горожане решили возвести новый собор. Строительство продолжалось 7 лет. Двухэтажное здание получилось просторным и величественным. Золотые купола на 43 метра вознеслись над землей, осеняя окрестные дома. Нижний предел храма осветили во имя святых жен мироносец, а верхний, главный, в честь казанской иконы Божией Матери. Внутреннее пространство собора украсил фарфоровый иконостас. На колокольне запели 11 колоколов, самый тяжелый из которых весит 1350 килограммов. Новая церковь послужила укреплению христианской веры в Альметьевске. В 2012 году город стал центром Альметьевской православной епархии, а Казанский собор – ее кафедральным, то есть главным храмом.
1: Радио «Вера» в Альметьевске можно слушать на частоте 99,6 FM.
2: Если верите промыслу Божьему, то должно верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самое пригодное вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.

0: обычная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Случалось ли с вами залипнуть на какой-то одной мысли, в подозрении кого-то, от которой, ну, никак невозможно отделаться очень долгое время? В чтении из 9 и 10 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который сегодня звучит в храмах за богослужением, мы услышим ответ апостола, как правильно поступать в такой ситуации.
2: «Яко работа сего служения не токмо есть исполняющее лишение святых».
3: «Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы».
2: Так уж где и мы Христовы.
1: Что же стало, так сказать, предметом залипания некоторых коринфян, о которых говорит апостол Павел? Очевидно, сам факт сбора пожертвований апостолам. Другими словами, не все из первохристианской общины вполне доверяли апостолу и были готовы продолжать материально поддерживать его инициативы. О таких он и говорит прямо, что они помышляют об апостолах, что те поступают по плоти, то есть их мотивы своекорыстны, а вовсе не духовны. Одним словом, скандал. И как теперь быть? Ответ в словах апостола. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Чтобы понять апостола, надо сделать небольшой мысленный скачок и подыграть его оппонентам. В чем обвиняют апостола? В жизни по плоти, то есть сбор средств ради плотских, то есть мирских целей. Каковы они? Удовольствие и власть. А если еще внимательнее всмотреться, то и вообще останется только одно – власть. У кого есть власть, и удовольствие, и деньги, и почет – все приложится. Это исходя из житейской, мирской логики. Вот именно сюда-то и направлено словесное острие апостола. Нет, дорогие коринфяне, не в том направлении вы думаете. Не стоит нахлобучивать свои собственные установки на нас. Мы Христовы, и наши мысли пленены им, а не житейскими ценностями и жаждой власти. Все это мимо, неинтересно нам. Этим путем ходили многие, и результат их всем известен. Это и есть та самая жизнь по плоти, в которой вы нас подозреваете. Наш главный враг, против которого мы и воюем, не отсутствие власти, не материальный недостаток, а нечто из вообще иного пространства – помыслы. Те самые мысленные семена, из которых и произрастает в человеческой душе все худое. Именно только такая власть нас интересует. Власть над своими помыслами, как бы их удержать в Христовом плену, не позволяя становиться источником внутренней подозрительности и разрушения доверия. Вот какой совет дает нам сегодня апостол на вопрос, как противостоять подозрительности, пленять ум в послушание Христова. То есть не бороться против навязчивых помыслов, от этого они станут только крепче, а наполнять внутренний мир светом Евангелия, добрыми, правильными, живительными мыслями, чувствами, переживаниями, чтобы для всего недолжного там уже не оставалось никакого места.
0: Апостольские чтения.

отрадно в тени высокой ржи, где сыро и прохладно. Заботы полные, колосья надо мной беседу важную ведут между собой. Им внемля, вижу я на всем полей просторе, и жницы, и жнецы, ныряя точно в море, уж вяжут весело тяжелые снопы. Вот на заре стучат проворные цепы, в амбарах воздух полн и розана, и меда. Везде скрипят вазы, средь шумного народа на пристанях кули валятся. Вдоль реки гуськом, как журавли, проходят бурлаки. Аполлон Майков,

Радио «Вера». Светлое радио. У человека есть еще одна возможность быть счастливым. Это умение радоваться чужому счастью. Фазиль Искандер.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 26 августа 1912 года. Вспоминая в Москве бородинские торжества, посвященные столетию со дня сражения на Бородинском поле, разве можно забыть, как гудела Москва, как гостей дорогих принимала она? Разве можно забыть тот поток москвичей, что залил, запрудил всю от края до края Москву? Да как солнце родное разыгралось тогда и зажгло над Москвой все кресты и купола, и как грянул колокол великий Иван с высоты, задрожала земля и запела Москва. С золотых куполов понеслась эта песня к престолу Творца, и молитвой упала на наши сердца, и слезой умиления омывалась душа. Разве можно забыть, что поныне волнует меня, и чего не увижу нигде, никогда?
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Более четверти населения города Рио-де-Жанейро находится за чертой бедности и не может позволить себе приобрести полноценное жилье. Малоимущие обитатели Рио ютятся в обширных поселках из лачуг, которые представляют собой настоящие трущобы и именуются по-португальски фавелы. Изначально фавела – колючее растение, которое в больших количествах произрастает на территории Рио. О фавелах и преступности, которые в них процветают, весь мир узнал во время проведения в Бразилии летних Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. Фавела – это государство в государстве. Здесь действуют собственные законы, установленные мафией. Полиция в фавелы почти не заглядывает. Когда местные банды начинают конфликтовать, возникает ощущение, что в Рио началась настоящая война. Несмотря на опасную обстановку, в фавелах действуют католические, протестантские, христианские миссии. Они оказывают местным жителям медицинскую помощь, кормят их, обучают местных детей грамоте. С 1937 года в Рио-де-Жанейро действует русский православный храм в честь святой мученицы Зинаиды, приход которого объединил русских эмигрантов. Со временем храм стали посещать бразильцы, решившие перейти из католичества в православие. К началу 2000-х годов приход настолько вырос, что было решено принять в храм второго священника Романа Кунина, бразильца по национальности. Его появление показало, что храм мученицы Зинаиды теперь объединяет не только русских эмигрантов, но может служить и местом проповеди православия коренному населению. А как лучше всего проповедовать христианство? Делами милосердия. Поэтому в 2014 году в фавеле, близлежащей к храму мученицы Зинаиды, была открыта часовня в честь покрова Божией Матери. Часовня стала центром православной миссии среди жителей фавел. Перед миссией была поставлена задача не только стать местом совершения православного богослужения на португальском языке, но и быть объектом для активной социальной деятельности, обеспечивать бедняков продуктами, оказывать им необходимую медицинскую помощь. Делать это бывает совсем непросто, особенно когда в фавелах вспыхивает очередное противостояние местных банд. В настоящее время часовня в фавеле действует и очень активно. В ней проходят молебны на португальском языке, совершаются крещения этнических бразильцев. Здесь же обитатели трущоб Рио по-прежнему могут получить духовную и материальную поддержку, а также лучше узнать основы православного вероучения. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православной миссии в фавелах города Рио-де-Жанейро.

0: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский, в миру Тимофей, родился в 1724 году в Новгородской епархии. Отец его был из духовенства. Он рано умер, и семья оказалась в нужде. Мальчик нанимался вскапывать огороды, питался одним черным хлебом. За счет государства его приняли в духовное училище, а потом в семинарию. После окончания обучения он принял постриг. Молодой архимандрит служил в Твери и Новгороде, стал викарием, то есть помощником правящего епископа Новгородской епархии. А через 4 года Тихон возглавил Воронежскую кафедру. С 1769 года по слабости здоровья он жил в Задонском монастыре. Его перу принадлежит ряд духовных произведений для священников, монахов и мирян. О совершении таинств, о правилах монашеского жития, о том, как жить в вере простому человеку. Самые известные – «Сокровище духовное, от мира собираемое» и «Об истинном христианстве». К Тихону тянулись люди за наставлением и благословением. Он не раз мирил поссорившихся дворян и не раз ходатайствовал перед ними за простых крестьян. Епископ Тихон пользовался огромной любовью у простого народа. Святитель Тихон скончался 26 августа 1783 года. Его мощи в советское время находились в различных музеях и были переданы в церкви в августе 1999 года. Церковь верит, что духовное попечение и забота, явленные святителем Тихоном во время земного служения, не оставляют нас и сейчас. Своим предстательством пред Господом он помогает нам в деле утверждения и сохранения истины Христовой.
1: Мы просим святителя Тихона Задонского, святой отче Тихон, моли Бога о нас.
2: Радио «Вера».

0: В конце лета, когда повсюду в природе веет особым покоем, миром и пронизанной светом тишиной, православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. Каждый год 28 августа мы вспоминаем завершение земной жизни Божией Матери. Что означает слово «Успение» и почему уход из земной жизни Девы Марии – это праздник? Об этом наш специальный проект «В преддверии Успения Богородицы». Слушайте в эфире «Радио Вера» завтра в 10 часов вечера. Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на «Радио Вера».
1: Сегодня гостем программы будет настоятель Покровского храма села Отрадное Новоусманского района Воронежской области и собора в честь святителя Митрофана Воронежского протоиерей Геннадий Заидзе.
0: Персона. Прообразы. Святые в литературе.
2: XX века нередко встречаются сведения о новомучениках, пострадавших за веру в годы советской власти. Эти строки воспоминаний для нас поистине бесценны. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Дмитрии Иванове и книге воспоминаний Валентины Яснопольской «Счастливый случай». Место действия – Киев. Время действия – 20-е годы 20 века. Валентина Николаевна Яснопольская – почти ровесница 20 века. Она родилась в 1904 году и за свои 94 года жизни повидала всякое, написав книгу воспоминаний под названием «Счастливый случай». Для Валентины Яснопольской главное счастье и дар от Бога – это встреча с людьми, сильными духом. Многие из них принадлежали к миру церкви, доказав в годы большевистских гонений свою верность Богу. В 20-е годы 20 века счастливый случай свел Валентину Яснопольскую в Киеве с протоиереем Дмитрием Николаевичем Ивановым.
3: «Однажды тетя предложила пойти мне с ней в храм, где должен был служить приехавший из пригорода священник. Это оказался отец Дмитрий Иванов, бывший настоятель к тому времени закрытого женского Покровского монастыря. Позже как-то тетя сообщила, что отец Дмитрий арестован, и тут со мною что-то случилось. Я вдруг поняла, что сейчас идет гонение на церковь, но страдают не все ее члены, а лучшие из них. И несут они не только свою долю мук, но и долю других. Я в первый раз осознала, что и я член церкви, что ее страдания касаются и меня».
2: И тогда 19-летняя Валентина, студентка Киевского института народного хозяйства, решилась на отчаянно смелый по тем временам поступок. Узнав, где в Киеве находится здание ГПУ, девушка отправилась хлопотать за отца Дмитрия. На приеме у следователя Валентина назвала священника Дмитрия Иванова своим братом и потребовала освободить невинного человека, а потом принесла прокурору заявление с подписями 20 свидетелей. Тогда, в 1923 году, отца Дмитрия освободили. Выйдя из тюрьмы, священник вместе со своей семьей поселился в поселке Ирпень под Киевом. Временами он служил в сельском Троицком храме или в Георгиевском храме в Киеве, но чаще в тайно устроенной домовой церкви, что грозило священнику новым арестом. Отец Дмитрий Иванов стал духовным отцом Валентины.
3: Познакомившись с отцом Дмитрием Ивановым у ворот тюрьмы, Я с того времени все свободные дни проводила в Ирпене. Дивные богослужения, любовь и внимание ко мне сделали эти дни лучшими в моей жизни. К сожалению, в свои 18-19 лет я не сумела оценить всей глубины раскрывшихся мне там богатств. Отец Дмитрий всегда говорил мне: «Войди в свою келью, затвори за собой дверь, и келья твоя тебя всему научит». Но трудно было закрыть за собой дверь в этот, как тогда казалось, прекрасный, еще только открывавшийся мне мир.
2: Протоиерей Дмитрий Иванов, духовный сын оптинского старца преподобного Нектария, принадлежал к числу священников, решительно выступавших против всякого сближения духовенства с советской властью. За свою принципиальную позицию отец Дмитрий неоднократно подвергался арестам, последний из которых случился в 1931 году. Приговор – 5 лет лагерей. Через 2 года отец Дмитрий был досрочно освобожден из архангельского лагеря. Оставшийся срок заменили ссылкой. В Архангельске 50-летний священник упал от истощения на улице и скончался 17 марта 1933 года. На всю жизнь Валентина Яснопольская, автор книги «Счастливый случай», запомнила духовное наставление священномученика Дмитрия Иванова, который помог ей в безбожные богоборческие времена сохранить веру. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Мы зачастую думаем, что только злонамеренные поступки приносят вред, и порой забываем об опасности, которая таится в равнодушии и невнимательности. Анна Сьюэлл, английская писательница XIX века, в повести «Черный красавчик» рассказывает, как важно вовремя научиться бережному отношению ко всем. «Черный красавчик» – молодой здоровый конь, предан своей хозяйке миссис Гордон. Однажды та опасно заболела. Тогда конюх Джон, оседлав коня, помчался за доктором. Лошадь доктора хромает, поэтому черному красавчику приходится лететь галопом обратно, уже с доктором в седле. А конюх Джон возвращается домой пешком. Черный красавчик, словно догадавшись, что речь идет о спасении жизни его любимицы, старается изо всех сил, и доктор успевает спасти миссис Гордон. Тем временем коня отводит в конюшню мальчик Джо, помощник Джона, и совершает ряд ошибок. Не укрывает взмыленного после долгого пути красавчика попоной, поит не теплой, а холодной водой. Той же ночью конь тяжело заболевает. Расстроенный конюх винит своего помощника. Садовник защищает мальчика, говоря, что он ведь просто не знал, что поступает неверно. «Просто не знал?» — возмущается в ответ Джон. «Да половина бед в мире происходит не со зла, а от неведения и небрежности». Наверное, прежде чем взять Джо в помощники, Джон чему-то успел его обучить, и поэтому он так сердится. Возможно, мальчик знал основы ухода за лошадьми, но забыл или был недостаточно внимателен, когда Джон объяснял ему это. В любом случае, небрежение и забывчивость героя едва не привели к гибели коня. Но напрашивается вопрос: разве забывчивость греховна, если не было злого умысла? Священник и духовный писатель Александр Ельчининов, живший на рубеже 19-20 веков, считал, что слабая память – один из признаков греховного состояния человека. Не бывает беспамятных святых, потому что у святых активное отношение ко всему, сосредоточенное внимание, любовь ко всему. Возвращаясь к повести «Черный красавчик», можно заметить, что именно сосредоточенного внимания и бережного отношения к вверенному его попечению коню и не хватило маленькому Джо. История «Черного красавчика» могла бы закончиться печально, но она закончилась иначе. Конь выздоровел.

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте –

0: могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Абсолютное большинство людей ценит добро и стремится к тому, чтобы оно восторжествовало в их жизни. Но почему так не происходит? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: И придоши в дом.
4: Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного. И тогда расхитит дом его.
3: И тогда дом его расхитит.
2: В фильме «Берегись автомобиля» есть забавная сцена. В какой-то момент, когда милиционеру понадобилось разобраться с попыткой кражи машины, и он спросил, есть ли свидетели произошедшего, одна женщина, которая просто проходила мимо, но захотела оказать содействие, сказала: «Я свидетель, а что случилось?» Обычно мы смеемся, потому что ситуация абсурдна, ведь никаким свидетелем она не была. Но когда что-нибудь подобное происходит в нашей жизни, нам становится совсем не до шуток. Кто не сталкивался со сплетнями, может быть и не поймет, о чем речь, да только найдется ли такой человек. Тем более в наши дни, когда все меньше людей беспокоится о том, видят ли они нечто правдивое, или видят очередной фейк, созданный искусственным интеллектом. Нет, формально все, конечно, стремятся к правде, и обвинение в клевете остается довольно существенным. И все же, что-то в нашем стремлении к правде присутствует не то, раз она до сих пор не торжествует в мире. В отрывке, который мы сегодня услышали, звучат два обвинения, которые были высказаны об Иисусе разными людьми и, как думается, с разной степенью агрессивности. Первое звучит очень кратко и пока не получает развития. Просто мы слышим, что родственники приходят к дому, в котором проповедует Господь, и хотят увести его, решив, что он вышел из себя, то есть чуть ли не помутился рассудком. Второе обвинение более скандальное. Христу приписывают использование бесовских сил для исцеления людей. Высказывают его иерусалимские книжники, то есть люди, пришедшие посмотреть на Иисуса как на известного проповедника и чудотворца. Естественно, никаких оснований, никаких способов проверки этих высказываний у них не было. Иисус не говорил и не делал ничего, что можно было бы назвать демоническим. Это была явная клевета, которой они даже не стеснялись. Обвинители и обвинения были совершенно разными, но объединяло их нежелание разобраться в ситуации и готовность ориентироваться на свои собственные представления, на идеи, которые им самим удобны. Стремились ли они к добру? Наверное, так можно сказать и про одних, и про других. Просто понимали они это добро по-своему и не желали знать, что по этому поводу думал сам Иисус. Вот и ответ на вопрос, почему же добро никак не восторжествует, если мы все к нему стремимся? Потому что нередко мы даже не удосуживаемся узнать, что на самом деле происходит, и ощущаем себя вправе решать, что добро, а что зло. Мы принимаем решение, исходя из того, что нам удобно, как принимали его, например, родственники Иисуса или иерусалимские книжники. Так и выходит, что добро у каждого свое, и, стремясь к нему, мы враждуем и никак не можем прийти к общей цели. Но как надо было поступить людям, пришедшим ко Христу и оценивавшим его поведение? Как надо поступить нам, когда мы думаем о добре сегодня? Ответ один. Надо всем сердцем обратиться к Господу и просить Его, чтобы Он открыл нам истину о нашей жизни, чтобы указал нам путь к подлинному добру и дал сил для того, чтобы мы могли его достичь.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: С 11-летнего возраста Арсений зачитывался житиями святых. Однако старший брат Арсения, считая, что ребенку вредно читать такую литературу, постоянно отбирал у него книги и тщательно их прятал. Маленький Арсений был вынужден уходить в лес, чтобы там, в тишине и спокойной обстановке, читать свои любимые жития. Раздосадованный брат, которому никак не удавалось настоять на своем, пожаловался на Арсения другу по имени Костас. «Не волнуйся», — успокоил его Костас. «Я мигом его исправлю. Сделаю так, что он бросит читать церковные книжки, соблюдать посты и вообще забудет о религии». И вот однажды Костас, улучив момент, когда взрослых не было дома, пришел к Арсению и с упоением стал пересказывать мальчику теорию Дарвина. Ребенок смутился. От услышанного в нем начали зарождаться сомнения. В конце концов, он совершенно по-детски решил: «Пойду, помолюсь. И если Христос – Бог, то Он даст знак, чтобы я перестал сомневаться». Уединившись, Арсений молился несколько часов подряд, но ничего не увидел и не услышал. Тогда, совершенно выбившись из сил, он остановился и вдруг вспомнил, как Костас, отрицая существование Бога, говорил: «Я признаю, что Христос был лишь человеком выдающимся, праведным, добродетельным. Люди позавидовали этой добродетели и осудили его на смерть». И тогда Арсений сказал себе: «Раз Христос был таким, то даже если он был просто человеком, его стоит любить». И лишь только Арсений успел мысленно произнести эту фразу, как сразу почувствовал, что Христос рядом, почувствовал его огромную любовь. Мальчик выбежал из комнаты и воскликнул: «А ну-ка, Костас, теперь я готов поговорить с тобой о Христе». Много лет спустя Арсений приехал на Афон и принял монашество с именем Паисий. На Святой Горе он не раз переживал близкое присутствие Бога. К отцу Паисию потянулось множество людей, для которых он стал истинным духовным отцом и великим подвижником 20 века Паисием Святогорцем. Его проникновенные беседы о вере и Боге по сей день являются для многих христиан поддержкой в духовной жизни. А тот детский разговор с Костасом, наивно полагавшим, что сможет заставить мальчика Арсения перестать верить в Бога, возможно, положил начало большому монашескому пути старца Паисия.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера.
1: К тебе с горячей мольбою я прибегаю, Боже мой, не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучею звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укроти.

Радио «Вера». Светлое радио. Никогда не бойся наказания, но бойся греха, порождающего наказание. Святитель Иоанн Златоуст.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. Особый след в моей жизни оставил старец Севастьян Фомин, долгие годы живший в Караганде. За много лет я понял, что подвижники бывают двух типов. Одни – самородки, самоучки, другие проходят монастырскую школу. Примером второго типа может служить отец Севастьян. Он был преемником оптинских старцев. В нашей семье хранилось предание о том, как когда-то в Тамбовской семинарии преподавал Амвросий Оптинский. Помнили, что до ухода в монастырь он был весельчак, душа общества, любил карты. Недаром он сам о себе говорил в рифму: «Стал Амвросий, карты бросил». Родители в Оптину паломничество не совершили, но отец переписывался со старцем Нектарием. Отец Севастьян был его учеником. Это был удивительный человек. После закрытия Оптиной пустыни он приехал к нам. Отец написал ему и пригласил. Когда отца арестовали, отец Севастьян взял на себя заботу о нашей семье. Спустя некоторое время арестовали и его. И потом мы с ним встретились только в 1955 году, когда кончился срок его заключения и ссылки. С тех пор поддерживал с ним отношения до самой его смерти. Известно, что преподобный Серафим Саровский каждого входящего приветствовал словами: «Радость моя, Христос воскресе!». Старец Севастьян был гораздо сдержанней. Мало говорил, но в нем было удивительное сочетание физической слабости и духовной, даже не скажу силы, но приветливости, в которой растворялась любая человеческая боль, любая тревога. Когда сметенный, возмущенный чем-то человек ехал к нему, думая выплеснуть всю свою ярость, все раздражение, он успокаивался уже по дороге и, встретившись со старцем, уже спокойно, объективно излагал ему свой вопрос, а тот спокойно его выслушивал. Иногда же, предупреждая волну раздражения, сразу давал ему короткий ответ.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Несколько лет назад я работала недалеко от Свято-Данилова монастыря. В конце рабочего дня, устав от звонков и большого количества информации, я выключала телефон и шла в обитель, где покоятся святые мощи одного из покровителей Москвы, Даниила Московского. Вечером там было тихо и немноголюдно. В храме у мощей преподобного иногда кто-то из братьев монастыря тихо пел ему тропарь, то есть прославляющее песнопение. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «От княжеской славы отказавшись, просвещаемый божественной благодатью, богомудрый князь Даниил, весь разум и сердце от суетного мира этого, ты без уклонений верил Творцу». На церковнославянском языке первая часть песнопения звучит так. «Княжение твоего славу отложив, озаряемый божественную благодатью, богомудрый княже Данииле, весь разум в сердце от суетного мира сего, к зиждителю неуклонно возложил еси». Давайте послушаем первый отрывок –

Вот как по-русски звучит вторая часть песнопения. «И как звезда на востоке российского государства ты просиял, целомудренно и подобно ангелу, совершая прекрасный жизненный путь, сохранил непорочную веру, поэтому после смерти прославил тебя Бог в чудесах, так как ты изливаешь исцеление всем с верой приходящим, чтимой раке твоей». На церковнославянском языке эта часть песнопения звучит так. «И яко звезда на востоце российского государства просиял еси, целомудрием же и равноангельным твоим житием, течение доброе совершая, веру соблюл еси непорочну, тем и по смерти прославитя Бог в чудесех, яко источаешь исцеление верно притекающим к честней рации твоей». Послушаем вторую часть песнопения. –

завершается тропарь святому Даниилу Московскому вот такими словами: «Поэтому сегодня мы, люди Твои, празднуем Успение Твое. Ты же, как имеющий благоговейную смелость обращаться ко Христу, моли спасти Отечество Твое и в мире быть государству нашему». По-церковнославянски третья часть звучит так: «Сего ради днесь празднуем Успение Твое, люди Твои. Ты же, яко имаши дерзновение ко Христу, моли спасти Отечество Твое и мирней быть и державе нашей». Давайте послушаем третью часть тропаря.

Сегодня, когда количество информации стало еще больше, молитва святого преподобного Даниила Московского пред Богом мне особенно нужна. Я выключаю телефон и уезжаю в Свято-Данилов монастырь, побродить по дорожкам обители, поклониться святому Даниилу и просто помолиться в тишине. Предлагаю вместе послушать тропарь святому преподобному Даниилу Московскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Мученик Ипполит жил в III веке в Риме. Он был начальником и смотрителем тюрем. В христианство его обратил один из узников, архидиакон Лаврентий. Он же предсказал скорую смерть Ипполиту. После казни святого Ипполит с честью похоронил его. В те времена это строго запрещалось, а отсутствие погребения для христиан было еще одним способом устрашения и унижения. А поступки Ипполита донесли императору. Начальник тюрьмы признался, что принял крещение. Тогда его самого стали пытать. На все призывы принести жертвы языческим идолам Ипполит говорил одно: «Я христианин». Тогда император попытался воззвать к воспоминаниям Ипполита о годах воинской службы и той присяге на верность, что он давал. «Я воин Христа Спасителя, и за него желаю умереть», — отвечал мученик. В гневе император приказал казнить Ипполита и всю его семью. Христиане похоронили тела страдальцев недалеко от могилы архидиакона Лаврентия. Преподобный Ефрем Сирин призывал: «Приди же и будь учеником святых мучеников. Научишься у них совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности. Они перенесли все истязания, и ты также побеждай все позорные страсти. Они кротостью и великодушием победили мучителей, и ты побеждай мучительство гнева». Мы прославляем святого Ипполита Римского и других христиан с ним пострадавших и обращаемся к мученикам с молитвенной просьбой. Святой Ипполит и все пострадавшие вместе с ним, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
4: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
3: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
5: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии. самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и Церкви, Русской Православной Церкви.
3: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
6: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: В нашем эфире.
6: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
8: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов. Разговор пойдет о жизни, служении и многочисленных ссылках в советские годы святителя Афанасия Сахарова. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине, протоиерей Александр Борисов. И разговор пойдет о жизни церковной общины в Новой деревне при протоиерее Александре Мене.
6: Светлый вечер на Светлом радио. Краски России.
9: Мама, посмотри, это же мы с Наташей на картине Ивана Горохова «У постели выздоравливающей».
10: Да, Лиза, очень похоже. Узнаваемая сценка. Совсем недавно я ее видела дома, а вот теперь в Бурятском художественном музее. И впрямь, будто ты лежишь с температурой, а приятельница пришла тебя навестить.
9: И так же, как мы, девушки читают вслух книгу. Угу. У нас это были «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса. А чем же, интересно, на картине гостья развлекает оздоравливающую?
10: Ну, как мы сейчас можем это узнать?
11: Узнать не можем, а предположить вполне. Простите, что вмешался в разговор, но я тоже задумывался над тем, что могли читать подруги на картине Ивана Горохова.
9: Ой, как интересно!
10: И к какому выводу вы пришли?
11: Это 1886 год. Период расцвета Чехова как автора миниатюрных юмористических рассказов. Очень подходящее чтение во время болезни.
10: Но девушки на картине выглядят серьезными.
11: Значит, возможно, они погружены в события повести Владимира Короленко «Дети подземелья». Она была впервые напечатана в журнале «Русская мысль» в конце 1885 года.
9: Мы в школе проходили эту книгу. Она слишком грустная, чтобы слушать ее во время болезни.
11: Ну, тогда как вам такой вариант? Фантастическая повесть Жюля Верна «Рабур-завоеватель». Девушки вполне могли читать издания на французском языке. Судя по обстановке в комнате, они образованные. Скорее всего, это курсистки, слушательницы высших женских курсов.
10: Почему вы так предположили?
11: На картине очень много говорящих деталей. Так, слева на этажерке стопка книг. Они сложены хаотично, то есть востребованы. Справа на стене рядом с семейными фотографиями портрет крестьянки в сарафане. Значит, хозяйка увлечена идеями народничества, сближения интеллигенции с простым народом. Все это укладывается в образ дворянки, которая учится, чтобы потом работать в деревне врачом или учительницей.
10: Но получается, что на картине, по определению учебника истории, типичные представительницы передового дворянства. Девушки так близки по духу, что даже похожи друг на друга, как сестры.
11: Но это еще и потому, что моделью Ивану Горохову служила невеста Верочка. С будущей жены художник писал и хозяйку, и гостью. Картина «У постели выздоравливающей» стала его дипломной работой по окончании Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Иван Лаврентьевич получил за нее высшую награду – большую серебряную медаль.
9: А разве высшая награда не золотая медаль?
11: А золотую давали только выпускникам Академии художеств.
9: Угу.
11: Горохов собирался продолжить там образование, но передумал.
10: А почему?
11: Из-за бедности. Иван Лаврентьевич был из крестьян, не имел никакого капитала и жил тем, что зарабатывал. По окончании училища он вернулся на родину, в Можайск. Преподавал там живопись в реальном училище, писал картины на заказ. Поэтому основная часть его наследия осела в частных коллекциях. Можно сказать, что нам повезло увидеть одну из работ Горохова.
10: Да еще такую выразительную, содержательную.
9: Интересную.
11: Вневременную. Недаром вы, юные леди, узнали себя в картине «У постели выздоравливающей». В этом полотне сквозь приметы эпохи видны черты, свойственные девушкам всех столетий. Романтизм, участливость, сердечность, женственность в одном из лучших своих проявлений.
8: Картину Ивана Горохова «У постели выздоравливающей» можно увидеть в Улан-Удэ в Бурятском республиканском художественном музее имени Цыренжапа Сампилова.
6: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Иногда христиане жалуются на одиночество, на то, что никак не могут наладить отношения с близкими, хотя и очень стараются. Иногда говорят, что хотят с кем-то подружиться, но у них не получается. Они делают людям добро, но никто этого не ценит. В этом нет ничего удивительного, потому что мало кто из живущих мирской жизнью способен вместить в себя всю полноту жизни во Христе. Христианин не может быть одиноким, потому что он знает, что с ним всегда пребывает Бог. Хочу поделиться с вами словами преподобного Максима Исповедника. Други Христовы, всех любят искренно, но не всеми бывают любимы.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Только я прочту эти два дорогие слова «Саров» или «Дивеева», вдруг что-то согреет сердце и станет так светло, хорошо, говорил русский публицист и духовный писатель Евгений Поселянин. Об этих местах, дорогих сердцу каждого православного человека, он написал несколько очерков, которые вошли в книгу «На земном небе. Три поездки в Саров и Дивеево». Впервые сборник увидел свет в 1904-м, через год после церковного прославления преподобного Серафима Саровского. С тех пор книга неоднократно и всегда с большим успехом переиздавалась. Это совсем не удивительно, ведь преподобный Серафим остается одним из самых любимых русских святых. Евгений Поселянин в своих очерках рассказал о нем и о тех местах, где преподобный нес свой духовный подвиг настолько живо, вдохновенно и выразительно, что во время чтения не покидает ощущение присутствия, близости к святыне. И кажется, будто мы сами только что побывали в Сарове и Дивееве, увидели и почувствовали святого Серафима Саровского, живого, родного и близкого. Автор рассказывает, как впервые услышал о Серафиме Саровском еще ребенком от своей няни. А потом, уже будучи юношей, ему в руки попалась книга о дивеевском старце. «Я ощутил вдруг в отце Серафиме какую-то особенную жизненность и отзывчивость», — вспоминает писатель. Необычайно интересно воспоминание Евгения Поселянина о том, как в Дивееве он познакомился со старушкой-монахиней, которая маленькой девочкой видела старца Серафима. Завидев издалека, старец кричал приветливо: «Грядите ко мне, грядите», — рассказывала монахиня. Очерки Евгения Поселянина из сборника «На земном небе» полны образных описаний, ярких и живых. Вот он едет на повозке со станции в Саров. Долгая дорога лежит через лес. Но вдруг лесная стена раскрывается, и в лучах восходящего солнца встает вдали белоснежный с золотыми главами храм – Успенский Саровский собор. «Он стоял перед нами, как корабль, причаливший в безопасную пристань», – пишет Евгений Поселянин. Большая часть его очерков посвящена личности самого преподобного Серафима Саровского. Автор рассказывает немало интересных историй о святом, которого еще при жизни называли «Дивный Серафим». Например, многие знают о том, что старец, живя в лесу, дружил с медведем. Евгений Поселянин приводит любопытные подробности этой дружбы. Однажды две монахини беседовали со старцем и вдруг увидели, как к его келье подходит громадный косолапый. Монахини замерли от страха. Старец, между тем, спокойно приказал медведю возвращаться в лес и принести угощение. Минуло 2 часа, за беседой с Серафимом монахини совершенно забыли о медведе. И вдруг опять его увидели. Мишка подошел совсем близко и положил перед ними соты с диким медом. Старец потрепал медведя по голове, дал ему сухарей, и тот ушел в освояси. «Я верю, что старец Серафим, который при жизни согревал всех и теперь пригреет душу всякого пришедшего к нему», заключает Евгений Поселянин. Его книга очерков «На земном небе» вдохновляет на молитву преподобному Серафиму Саровскому и помогает почувствовать, что святой слышит ее. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Часть речи.
1: Андрей Попов. Отрывок из произведения «Мемуары митрополита Евлогия Георгиевского» как источник по истории российского православного зарубежья. Митрополит дважды обращался в Константинополь с просьбой вернуться под юрисдикцию московского патриархата, но ответа не получил. Поэтому до конца жизни он формально оставался экзархом Вселенского Патриарха.
2: Экзарх в переводе с греческого «глава», «руководитель». Так называют представители высшей степени церковной иерархии архиерея, который возглавляет церковный округ, расположенный за пределами страны, где находится патриарх. Экзарх избирается священным синодом и назначается патриаршим указом. В настоящее время в Русской Православной Церкви существует только один экзарх – митрополит Минский и Заславский.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В истории города Геленджика особое место занимает Федор Андреевич Щербина. Историк, этнограф, поэт и писатель. Он родился в 1849 году в казачьей станице Новодеревянковской на Кубани и всю жизнь посвятил исследованию родного края. Одним из любимейших уголков для ученого был Геленджик. Именно здесь он работал над главной своей книгой «Истории кубанского казачьего войска». В этом произведении Федор Андреевич подчеркнул значение православия для становления казачества на Кубани. Писатель и сам был глубоко верующим. Он происходил из священнического рода, окончил Кавказскую духовную семинарию. Его поступки проистекали из любви к Богу и к родине. С неутомимой энергией Федор Андреевич спешил поведать миру о достоинствах Геленджика. Писал о нем статьи в журналах, выступал с докладами в Москве и Санкт-Петербурге. Благодаря этому популярность города росла. Он развивался. Сейчас имя Федора Щербины носит одна из улиц Геленджика.
2: Радио «Вера» в Геленджике можно слушать на частоте 93,1 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 26 августа, слушайте рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Чертопханов и Недопёскин» из цикла «Записки охотника» и рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Святое святых». Литературный час на Радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Младшим школьникам,
5: мальчикам и девочкам,
6: а также их родителям,
5: дядям и тетям,
6: бабушкам и дедушкам,
5: всем!
4: Мы предлагаем вместе с нами,
5: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
6: его верным псом Алтаем
4: и нашими друзьями Верой и Фомой
5: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
4: А для этого заходите на наш сайт.
6: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
5: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Апостольские чтения.
7: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Случалось ли с вами залипнуть на какой-то одной мысли, в подозрении кого-то, от которой, ну, никак невозможно отделаться очень долгое время? В чтении из 9 и 10 глав 2 послания апостола Павла к Коринфянам, который сегодня звучит в храмах за богослужением, мы услышим ответ апостола, как правильно поступать в такой ситуации.
8: «Яко работа сего служения не токмо есть исполняющее лишение святых».
9: Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых помышляющих о нас что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы.
8: Так уж где и мы Христовы.
7: Что же стало, так сказать, предметом залипания некоторых коринфян, о которых говорит апостол Павел? Очевидно, сам факт сбора пожертвований апостолам. Другими словами, не все из первохристианской общины вполне доверяли апостолу и были готовы продолжать материально поддерживать его инициативы. О таких он и говорит прямо, что они помышляют об апостолах, что те поступают по плоти, то есть их мотивы своекорыстны, а вовсе не духовны. Одним словом, скандал. И как теперь быть? Ответ в словах апостола. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Чтобы понять апостола, надо сделать небольшой мысленный скачок и подыграть его оппонентам. В чем обвиняют апостола? В жизни по плоти, то есть сбор средств ради плотских, то есть мирских целей. Каковы они? Удовольствие и власть. А если еще внимательнее всмотреться, то и вообще останется только одно – власть. У кого есть власть, и удовольствие, и деньги, и почет – все приложится. Это исходя из житейской, мирской логики. Вот именно сюда-то и направлено словесное острие апостола. Нет, дорогие коринфяне, не в том направлении вы думаете. Не стоит нахлобучивать свои собственные установки на нас. Мы Христовы. И наши мысли пленены им, а не житейскими ценностями и жаждой власти. Все это мимо, неинтересно нам. Этим путем ходили многие, и результат их всем известен. Это и есть та самая жизнь по плоти, в которой вы нас подозреваете. Наш главный враг, против которого мы и воюем, не отсутствие власти, не материальный недостаток, а нечто из вообще иного пространства, помыслы. Те самые мысленные семена, из которых и произрастает в человеческой душе все худое. Именно только такая власть нас интересует. Власть над своими помыслами, как бы их удержать в Христовом плену, не позволяя становиться источником внутренней подозрительности и разрушения доверия. Вот какой совет дает нам сегодня апостол на вопрос, как противостоять подозрительности – пленять ум в послушание Христова. То есть не бороться против навязчивых помыслов, от этого они станут только крепче, а наполнять внутренний мир светом Евангелия, добрыми, правильными, живительными мыслями, чувствами, переживаниями, чтобы для всего недолжного там уже не оставалось никакого места.
3: Апостольские чтения.

0: Небесная заступница. Семистрельная икона Богородицы в судьбах России.
1: Сюжет семистрельной иконы Божией Матери отражен в ее названии. Богородицу, молитвенно сложившую руки, пронзают семь стрел. Первые подобные образы были написаны в Италии в начале XVIII века. Они служили иллюстрацией к отрывку Евангелия от Луки. В нем рассказывается, как на 40-й день после рождения сына Мария принесла его в Иерусалимский храм. Там богоизбранную отроковицу встретил 300-летний праведник Симеон. Старец узнал в младенце Мессию и предрек его матери: «Оружие пройдет тебе душу». Пророк подразумевал страдания, которые Пречистая Дева перенесет во время распятия Христа. Поэтому иногда на семистрельной иконе изображают снятого со креста Господа на коленях у матери. Расположение стрел, пронзающих Богородицу, может быть разным. 4 слева и 3 справа, или наоборот. На некоторых образах стрелы показаны по 3 с каждой стороны и 1 снизу. Неизменным остается их количество. Так на иконе представлен образ 7 главных пороков. Это чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, уныние, тщеславие, гордыня. Божия Матерь сопереживает каждому грешнику, и пагубные человеческие страсти ранят ее любящее сердце. В России семистрельная икона появилась в конце 18-го столетия. Один из самых ранних списков был чудесно обретен в селе Богословское на реке Тошне близ Вологды. Крестьянин, проживавший в этом селении, страдал хромотой. Однажды во сне он услышал голос Божией Матери. Царица Небесная повелела отыскать ее икону на колокольне местного храма, посвященного Иоанну Богослову. Крестьянин исполнил волю Пречистой Девы. Перед образом, который он нашел на звоннице, отслужили молебен Богородицы. Во время богослужения болящий исцелился. Еще одно чудо от явленного образа произошло в 1830 году. В Вологодской губернии бушевала эпидемия холеры. Верующие просили защиты у Божией Матери. Из Богословского в Вологду крестным ходом перенесли семистрельную икону. И поветрие отступило. Образ вернулся к месту обретения. Храм Иоанна Богослова стал местом массового паломничества. В годы гонений на христиан в середине 20 века эту церковь снесли. Реликвию верующие спасли от поругания и передали в храм праведного Лазаря на Горбачевском кладбище Вологды. При советской власти он оставался одним из немногих действующих. Там чудотворная семистрельная икона пребывает и поныне.
0: Небесная заступница. Семистрельная икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек таков, каково его представление о счастье. Василий Сухомлинский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Мой анабасис» или «Простые рассказы о непростой жизни». 1980 год. Возвращаемся из мужского пещерного монастыря Гигард в Ереван. Едем по шоссе. Дорога – горный серпантин. Тут мимо нас в сторону Гигарда проезжает микроавтобус «РАФ». Затормозил, остановился. Выглянул водитель армянин. «Садитесь». «Но вы же в сторону монастыря едете». «Ну да, это и машина монастырская, но это ничего. Вы ведь гости нашей страны, да?» А раз так, развернул «РАФик» свой «РАФик», посадил нас и покатил в направлении столицы. По дороге интересуется: «Можно я вас обедом угощу?» «РАФ» остановился на повороте горного серпантина. Впереди небольшая площадка. В глубине площадки к отрогу скалы прилепилось кафе. Позже мне приходилось вкушать пищу в самых престижных ресторанах нынешней Москвы. Но такого ощущения красоты, трапезы и изысканности вкуса, как в той серпантинной стекляшке, я больше не испытывал. И осталось навсегда как понимание нормы. И уже позже пришло понимание того, почему столь много важного среди апостолов происходило за трапезой.
1: Голоса

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Библейское повествование о всемирном потопе как в зеркале отразилось в эпосе самых разных народов Земли. Китайское устное наследие также содержит рассказ о том, как воды, хлынувшие на Землю, поглотили все живое. Впрочем, сами китайцы к национальной легенде о Великом потопе привыкли относиться как к мифу, далекому от реальности. Каково же было удивление общественности, когда летом 2016 года команда ученых Нанкийского университета под руководством доктора археологии Цинлуна Ву обнародовала данные своих исследований. Они свидетельствовали о том, что катастрофа действительно произошла несколько тысячелетий назад.
1: Китайские археологи провели исследование в долине Хуанхэ в ущелье Цзиши на западе Китая и обнаружили остатки древних естественных дамб, некогда обрамлявших старое русло Желтой реки. Эти дамбы сохранили своеобразные шрамы из черного песка, не характерного для почвы ущелья. Ученые посчитали, что оставить подобные наносные образования могла мощная волна. Они выдвинули гипотезу, что оползень перекрыл русло реки, став естественной плотиной, которая образовала гигантское водохранилище. Когда же преграда рухнула на густозаселенную долину, обрушился поток. Он и вызвал наводнение, охватившее Поднебесную. Внимание специалистов также привлекли разломы коры, свидетельствующие о землетрясении. Именно оно, по всей вероятности, и стало причиной оползня. Почва ущелья сохранила останки жертв катастрофы. Радиоуглеродный анализ костей погибших позволил установить, что разрушительное наводнение произошло за несколько тысяч лет до Рождества Христова. Это было крупнейшее из всех наводнений, случившихся на Земле, заявил профессор Цинлун Ву.
0: Итак, ученые посчитали реальность легендарного великого китайского наводнения доказанной. Но можно ли отождествлять это национальное бедствие со всемирным потопом, о котором повествует библейская книга Бытия? В поддержку гипотезы, что бедствие в долине Хуанхэ – это часть глобальной катастрофы, свидетельствует книга «История Китая», которую написал в 17 веке итальянский миссионер Мартиниус Мартини.
1: Мартиниус Мартини провел в Поднебесной много лет, изучая язык и древние китайские летописи. В своей книге он изложил описание Великого потопа, ссылаясь на народные предания. О масштабах катаклизма можно судить по следующим строкам. Опора неба обрушилась, земля была потрясена до самого своего основания, небо стало падать к северу, солнце, луна и звезды изменили путь своего движения, вся система Вселенной пришла в беспорядок, солнце оказалось в затмении, и планеты изменили свои пути. Едва ли говоря о беспорядке во Вселенной, древние летописцы подразумевали только мощный разлив Хуанхэ.
0: С одной стороны, китайское предание ограничивает место событий Великого потопа долиной реки Хуанхэ. И последние научные изыскания как будто подтверждают это. Вряд ли прорвавшаяся дамба могла вызвать затопление всего земного шара. Но, с другой стороны, наука не располагает систематическими данными о том, что происходило в иных частях света во время китайского наводнения. Вполне вероятно, что сотрудники Нанкинского университета приблизились к объяснению событий, происходящих в одной точке Земли во время всемирного катаклизма. Тайны Библии.

0: Сегодня, 26 августа, отдание праздника Преображения Господня. Церковь вспоминает представление и второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, а также чтит память мученика Ипполита и других с ним пострадавших, священномученика Иоанна Шишова, священномученика Иосафа Панова. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой «Умягчение злых сердец» или «Семистрельная». Священномученик Иоанн Шишов родился в 1867 году в селе рядом с городом Камышловым, тогда Пермской губернии, а ныне Свердловской области. Он получил духовное образование, женился и стал священником. Отец Иоанн с 1900 года служил в селе Мироновском Верхотурского уезда. Священник много лет входил в православное миссионерское общество, в котором отвечал за так называемые «палестинские чтения». Он организовывал для крестьян лекции о деятельности православного палестинского общества, собирал средства в его пользу. Летом 1918 года Урал оказался в эпицентре гражданской войны. В августе в село Мироновское вошел отряд красноармейцев. Они явились к обоим священникам, служившим в сельском храме, отцу Иоанну Шишову и отцу Иосафу Панову. Им объявили о поступившем доносе с обвинением в антисоветской агитации и приказали следовать в штаб полка. С отцом Иоанном поехал недавно вернувшийся из австрийского плена сын Владимир, а с отцом Иосафом – сын Сергей. Конвой с заключенными отъехал версту от села. Внезапно отряд остановился. Священникам и Сергею приказали слезть с лошадей и встать в шеренгу. Последовал залп из ружей. Владимира Шишова убийцы не тронули. В 2002 году иерей Иоанн Шишов был прославлен в лике святых. Его сын Владимир стал известным художником, чьи картины есть в галереях Екатеринбурга и Перми. По словам святейшего патриарха Кирилла, новомученики обрели подлинную свободу не только в Царстве Божьем, но даже тогда, когда не сгибались перед диктатом гонителей, когда не боялись смерти, когда не клеветали на своих ближних, когда принимали со смирением крест, который Христос на них возлагал. Прославляя священномучеников Иоанна Шишова и Иоасафа Панова, мы просим их о молитвенной помощи. Святые мученики Иоанн и Иоасаф, молите Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
1: Всемирно известный астроном, исследователь комет, именем которой даже названа малая планета. Испытаний, выпавших на ее долю, хватило бы, кажется, на 10 жизней. Война, болезни, потери близких, тюрьма. Но она прошла через тернии к звездам и не отреклась ни от своего призвания, ни от своей веры. Елена Ивановна Казимирчак-Полонская. В новом выпуске программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Страницы летописи. В V веке церковь стали расшатывать изнутри распространители лжеучений. Одной из таких ересей было монофизитство, утверждение, что человеческая природа Христа, воспринятая им от Матери, растворилась без остатка в природе божественной. Почитая Спасителя только лишь Богом, монофизиты уничижали его крестный подвиг, в котором Бога-человек Иисус добровольно претерпел подлинные, а не условные страдания. Несмотря на то, что созванный в 451 году Вселенский собор осудил монофизитское заблуждение, от него так и не смогли отказаться некоторые поместные церкви, например, сирийская, армянская, эфиопская. Эта история получила свое продолжение в 7 столетии. Византийский император Ираклий, преследуя политические цели, попытался восстановить единство с монофизитскими церквами. Для этого правитель призвал на помощь константинопольского патриарха Сергия, а тот предложил еретикам компромиссную формулировку, в которой, признавая во Христе и божественную, и человеческую природы, он настаивал на присутствии в нем единой богочеловеческой воли. Такая богословская формула была принята монофизитами, что существенно помогло императору Ираклию в его политических притязаниях. Со стороны православных возражения прозвучали не сразу. Первым против новой ереси, получившей название монофилитство, возвысил голос иерусалимский патриарх Сафроний. В своем послании он утверждал, что каждая природа действует во Христе соответственно своему существу, а наличие единой воли лишает это различие всякого смысла, превращая его в чистую абстракцию. Патриарх Сафроний был храбрым и независимым человеком, готовым до конца бороться за чистоту православия. А единственным его союзником в этом противостоянии оказался греческий монах Максим Исповедник. Максим родился в 580 году в аристократической константинопольской семье и получил прекрасное образование. Он начал свою светскую карьеру при дворе Ираклия в возрасте 30 лет, и, казалось, ему предстояло блестящее будущее. Однако Максим предпочел другой путь. Он принял монашеский постриг. Интересно, что он так навсегда и остался простым монахом и не имел никаких церковных чинов. Максим много путешествовал, и в 632 году, во время поездки в Африку, впервые принял участие в монофилитском споре. По всей видимости, в Александрии существовал кружок византийских монахов, живо следивших за политическими событиями. Именно там Максим познакомился с Сафронием и подружился с ним. В 638 году патриарх Сафроний скончался. Вскоре умерли также константинопольский патриарх Сергий и император Ираклий. Византийский престол и константинопольскую кафедру заняли убежденные монофилиты император Констант II и патриарх Пир. Документ о единой воле в двух природах Иисуса Христа приняли и подписали все восточные епископы. Казалось, ересь полностью завладела церковью. На этот раз лжеучению воспротивился западный епископ, римский папа Мартин I. Церковь в VII веке была единой, и Константинопольский двор принял меры к тому, чтобы подавить западную оппозицию. Папа Мартин был обвинен в политических и религиозных преступлениях и объявлен низложенным. Его арестовали, под конвоем доставили в Константинополь, где лишили сана и приговорили к смертной казни, замененной, в конце концов, изгнанием. На Востоке единственным хранителем православия оставался Максим Исповедник. Его также арестовали, выдвинув против него те же обвинения, что и против папы Мартина – богословские и политические. До наших дней сохранилась стенографическая запись этого обвинения.
1: Обвиняемый Максим, ты восстаешь против императора, значит, ты государственный преступник.
2: Но разве это дело царей? Исследовать и определять спасительные догматы церкви.
1: Но как ты, простой монах, можешь не соглашаться с мнением епископов?
2: Если бы даже ангел с небес проповедовал ересь, то я все равно бы отстаивал истину.
0: Максима сослали во Фракию, на Балканы, откуда он продолжал писать против монофилитства и волновать умы. В 662 году его привезли обратно в Константинополь, где провозгласили ему, папе Мартину и патриарху Сафронию анафему, то есть отлучение от церкви. Максима пытали, отрезав язык и правую руку. Затем преподобный был вторично изгнан, на этот раз на Кавказ, где вскоре скончался в возрасте 82 лет. Не дождавшись торжества православия и неспровержения ереси монофилитства на Шестом Вселенском соборе. Максим Исповедник – простой монах, великий христианский мыслитель, мистик, бесстрашный борец с ересью. Оставил после себя немалое литературное наследие. О трудах преподобного образно и метко выразился русский религиозный мыслитель, протоиерей Георгий Флоровский. Система взглядов Максима Исповедника имеет более музыкальный, чем архитектурный строй. Это скорее симфония, чем система. Симфония духовного опыта.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Везде можно стать святым. На вашей работе, какой бы она ни была, можете стать святыми при помощи кротости, терпения и любви. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1943 году американский драматург и писатель Торнтон Уайлдер написал пьесу «Наш городок». Первые два акта посвящены повседневной жизни двух семей. Мальчик и девочка живут по соседству. Эмили и Джордж вместе делают уроки, уплетают мороженое, вырастают, влюбляются. Второй акт пьесы заканчивается свадьбой. А третий акт начинается с того, что Эмили на кладбище наблюдает за собственными похоронами. Нет, это совсем не триллер, и пьеса вовсе не про привидения. Задумка автора в другом. Помощник режиссера, загадочный персонаж, который знает все обо всех, в ответ на ее просьбу разрешает Эмили вернуться в свою жизнь на один день. Эмили возвращается в прошлое, в свой 14-й день рождения. Вне себя от восторга она бросается к матери, но та, мимоходом ее поцеловав, занимается обычными делами. Опечаленная Эмили просит: «Мама, мама, посмотри на меня, ну хоть одну минутку, посмотри, как будто в самом деле меня видишь». В этом вся беда. Мать на самом деле едва замечает Эмили. Она просто не в силах понять, что сейчас переживает ее дочь. Ведь для уже умершей Эмили этот день – величайший дар, а для матери он обычен. Многие из нас ищут чудес. А чудеса происходят каждый день. Каждый восход солнца – это чудо. Каждая минута жизни – это дар Божий. Есть ли люди, которые осознают это, пока живы? Спрашивает Эмили у помощника режиссера. И как этому научиться, можем добавить мы. Архимандрит Сергий Шевич, известный подвижник 20-го столетия, советует проживать каждый день так, чтобы он вобрал в себя важность всей нашей жизни. Попробуем? Тогда рассеется серость повседневности, и мы сможем наконец-то разглядеть его. Чудо повседневной жизни.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: законом себе поставь. Никогда никому не изъявлять своего неудовольствия. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Абсолютное большинство людей ценит добро и стремится к тому, чтобы оно восторжествовало в их жизни. Но почему так не происходит? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 3 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «И придоши в дом...»
2: «Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может

0: устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.
1: И тогда дом его расхитит.
2: В фильме «Берегись автомобиля» есть забавная сцена. В какой-то момент, когда милиционеру понадобилось разобраться с попыткой кражи машины, и он спросил, есть ли свидетели произошедшего, одна женщина, которая просто проходила мимо, но захотела оказать содействие, сказала: «Я свидетель, а что случилось?» Обычно мы смеемся, потому что ситуация абсурдна, ведь никаким свидетелем она не была. Но когда что-нибудь подобное происходит в нашей жизни, нам становится совсем не до шуток. Кто не сталкивался со сплетнями, может быть и не поймет, о чем речь. Да только найдется ли такой человек? Тем более в наши дни, когда все меньше людей беспокоится о том, видят ли они нечто правдивое или видят очередной фейк, созданный искусственным интеллектом. Нет, формально все, конечно, стремятся к правде, и обвинение в клевете остается довольно существенным. И все же, что-то в нашем стремлении к правде присутствует не то, раз она до сих пор не торжествует в мире. В отрывке, который мы сегодня услышали, звучат два обвинения, которые были высказаны об Иисусе разными людьми и, как думается, с разной степенью агрессивности. Первое звучит очень кратко и пока не получает развития. Просто мы слышим, что родственники приходят к дому, в котором проповедует Господь, и хотят увести его, решив, что он вышел из себя, то есть чуть ли не помутился рассудком. Второе обвинение более скандальное. Христу приписывают использование бесовских сил для исцеления людей. Высказывают его иерусалимские книжники, то есть люди, пришедшие посмотреть на Иисуса как на известного проповедника и чудотворца. Естественно, никаких оснований, никаких способов проверки этих высказываний у них не было. Иисус не говорил и не делал ничего, что можно было бы назвать демоническим. Это была явная клевета, которой они даже не стеснялись. Обвинители и обвинения были совершенно разными, но объединяло их нежелание разобраться в ситуации и готовность ориентироваться на свои собственные представления, на идеи, которые им самим удобны. Стремились ли они к добру? Наверное, так можно сказать и про одних, и про других. Просто понимали они это добро по-своему и не желали знать, что по этому поводу думал сам Иисус. Вот и ответ на вопрос, почему же добро никак не восторжествует, если мы все к нему стремимся? Потому что нередко мы даже не удосуживаемся узнать, что на самом деле происходит, и ощущаем себя вправе решать, что добро, а что зло. Мы принимаем решение, исходя из того, что нам удобно, как принимали его, например, родственники Иисуса или иерусалимские книжники. Так и выходит, что добро у каждого свое, и, стремясь к нему, мы враждуем и никак не можем прийти к общей цели. Но как надо было поступить людям, пришедшим ко Христу и оценивавшим его поведение? Как надо поступить нам, когда мы думаем о добре сегодня? Ответ один. Надо всем сердцем обратиться к Господу и просить Его, чтобы Он открыл нам истину о нашей жизни, чтобы указал нам путь к подлинному добру и дал сил для того, чтобы мы могли его достичь.
3: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Программа создана при поддержке группы компаний «Югстроинвест».
2: Монастыри и храмы Ставрополья.
3: Здравствуйте, с вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Далеко не все местные жители знают об этой церкви. Хотя ей уже более 130 лет. Расположена она в центре Ставрополя, на улице Партизанской. Храм Преображения Господня построили в 1894 году. Изначально это была так называемая «домовая церковь». Она действовала при епархиальном свечном заводике. Позднее при храме стала работать церковно-приходская школа. Точной информации о том, что происходило с храмом после прихода к власти большевиков, нет. Очевидно, что ничего хорошего. По одной из версий, по соседству с храмом на территории бывшего свечного завода располагался концентрационный лагерь, а к середине 1920-х – солдатские казармы. Тем не менее, духовная жизнь здесь не угасала. По праздникам в храме собиралось до 1000 верующих. Некоторые архивные документы свидетельствуют о том, что службы в храме, пусть нерегулярно, но все же велись вплоть до 1961 года. За несколько лет до этого основное здание храма превратили в военный госпиталь. Церковь переехала в маленький одноэтажный дом. А в начале 1960-х закрыли и этот храм. Уже в 2000-х Минобороны переместила госпиталь в другое здание, а территорию постепенно вернули в ведение РПЦ. К лету 2001 года госпиталь полностью закончил перебазировку на новое место, освободив все помещения церкви. С приходом в феврале 2004 года нового настоятеля, священника Владимира Сафонова, в Спасо-Преображенской церкви была открыта воскресная школа. В канун Великого Поста увидел свет первый номер Преображенского листка – храмового периодического печатного издания. Благодаря материальной поддержке заметно активизировалась работа по ремонту и благоустройству зданий и территории Спасо-Преображенского комплекса. Храм восстановили. На территории храма очень тихо, никакой городской суеты. Отличное место для тех, кто хочет подумать о вечном. Есть детская площадка, беседка с иорданом. Следует отметить, что в течение последних лет новейшей истории Спасо-Преображенской церкви здесь образовалась небольшая, но крепкая община, состоящая из добрых и отзывчивых людей. В настоящее время промыслом Божьим церковь продолжает преображаться как духом, так и внешним убранством, тем самым как бы подтверждая соответствие своему названию. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
2: Монастыри и храмы Ставрополья.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь Тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Вера. Встречаем Успение Пресвятой Богородицы.
1: Земная судьба Пресвятой Богородицы близка очень многим людям. В горе мы часто обращаемся с молитвой к Деве Марии. Мы знаем, что она пережила боль и как никто может понять человека. Богоматерь видела муки своего безвинно страдающего сына, стояла подле его креста и хранила своего ребенка. Кроме горя, Богородица знала и счастье. Она стала одной из первых, кому Спаситель явился после своего воскресения. И эта радость служит залогом радости, обещанной Христом всем людям, жизни будущего века, а значит, встречи с близкими и любимыми в доме Отца Небесного. После Вознесения Господня Дева Мария долгое время жила в Иерусалиме, но здесь было небезопасно. Иудейские власти начали преследовать христиан. В 34 году жестоко убили архидиакона Стефана. Он стал первым мучеником. По преданию, Пресвятая Богородица была свидетельницей его гибели. Она просила Господа даровать Стефану мужество, твердость и терпение. Часто бывала Богоматерь на Елеонской горе, где состоялось чудо Вознесения, и в Гефсимании, где молился перед арестом ее сын. В одно из таких посещений перед Богоматерью предстал архангел Гавриил. Как и в день Благовещения, он вновь принес ей весть. Гавриил сообщил, что близится день переселения Девы Марии в жизнь вечную. В качестве предзнаменования будущей славы архангел вручил ей ветвь от финиковой пальмы. Такими ветвями на Востоке издревле приветствовали победителей. Оставшиеся 3 дня Богородица пребывала в посте и молитве. У Девы Марии было лишь одно желание перед кончиной. Она хотела проститься с апостолами. Ученики Христовы проповедовали в самых разных уголках света. Но Святой Дух чудесным образом собрал их у одра Пресвятой Богородицы. Святой Иоанн Дамаскин пишет, что они слетелись, подобно облакам и орлам. В комнате горело множество свечей. Апостолы молились и пели вокруг ложа Пресвятой Девы. Молилась и сама Богородица. Внезапно засиял свет, такой яркий, что перед ним померкли все свечи. Комната словно исчезла. Вокруг не было ни потолка, ни стен. К Богоматери сошел Христос в окружении сонма ангелов. Дева Мария обратилась к нему с теми же словами, которые произнесла когда-то в Благовещение, отвечая праведной Елизавете: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Готово сердце мое, да будет мне по слову твоему». Без всякого телесного страдания, словно засыпая, Пресвятая Дева предала душу в руки своего Сына и Бога.
0: Встречаем Успение Пресвятой Богородицы.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна Богослова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Одним из дел тюремного благотворения, которым с такой любовью отдавалась душа Елены Андреевны Вороновой, было чтение арестантам Слова Божия. «Приехала я раз, — сказывала нам Елена Андреевна, — в тюремную больницу в Крестах. Привезла с собой книжечки и нательные крестики, чтобы надеть их на арестантов. Вижу, на больничной койке лежит новый, незнакомый мне больной арестант. Больной и в кандалах, стало быть, особо важный преступник. Подошла я и к этому арестанту. Не смело подаю ему и хочу надеть на него крестик, а сама думаю, вот отвернется или что-то грубо кощунственное скажет. А сама сердцем за него молюсь. Не отвернулся. И я ему надела крестик на шею. Прошло сколько-то времени. Приезжаю опять туда же. Того арестанта, смотрю, нет. Узнаю, что его перевели в одиночную, что был над ним суд, и его за политические преступления и за убийство 5 человек осудили на смертную казнь. Говорят мне, что очень бы хотел вас перед смертью видеть. Разрешение это было дано. Когда меня ввели к нему в одиночную камеру, мне стало страшно. И я едва не раскаялась, что пошла на это свидание. «Спасибо, что пришли», — услышала я голос. «Скажите, вы ведь все так хорошо тогда там, в больнице, толковали. Не растолкуете ли мне, что означает сон, который здесь я видел? Вижу я, что я где-то в каком-то чрезвычайно грязном месте и весь изморался, только ноги мои остались белы. Что бы это значило? И почувствовала я, что в разрешении этого вопроса заключено нечто чрезвычайно важное для души этого заключенного. «Я думаю», — ответила ему я, — «что сон этот дарован вам свыше, чтобы показать вам, что как бы вы не были грешны перед Богом и людьми, но и для вас есть милосердие Божие, при условии, однако, уже начавшегося вашего к Нему покаянного обращения. Вы ведь не сняли с себя данного вам креста. На ногах ваших, даже во время вашей болезни, лежали железо оков, причиняя вам тяжкое страдание. И вот ноги ваши, как очищенные страданием, и показаны вам были белыми. Не назначена ли вам свыше смертная казнь и ее муки в конечное очищение, как крест благоразумному разбойнику, чтобы и вам с ним вместе быть в раю? Скажите только тоже с ним вместе то, что и он. Сперва я осужден справедливо, потому что достойное по делам моим приемлю, а потом помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Говорю я ему это, а сама едва удерживаю рыдание. Взглянула, а у него по бледным щекам тихо скатываются 2 слезинки. «Вы правы», — промолвил он. «Мне надо пострадать. Надо искупить все зло, что я наделал. Спасибо вам. Вы великое для меня дело сделали. Вы новый мир для меня открыли. Попросите ко мне тюремного священника. Мне надо очистить душу покаянием и принять, если буду удостоен, святые тайны. Только бы удостоил Господь».
0: Голоса времени. В эфире радио «Вера».

0: Струнах псалтыри.
1: Так, река в Московской области.
2: Нара.
1: Угу. Книга песен по вертикали. 8 букв.
2: Песенник.
1: Не подходит. Первый П, все правильно. А в конце мягкий знак. По горизонтали возвышение дна в реке. Это точно мель, тут мягкий знак стоит. Так, что же это за песенник, не песенник?
3: Извините, что вмешиваюсь. Попробуйте псалтырь, должно подойти.
1: Смеетесь? Псалтырь — это же молитвенник такой. У бабушки был, у моей. При чем тут песни?
3: А вы хотите сказать молитвослов? Ну, отчасти вы правы, но не совсем. Это и молитвослов, и сборник песен. А изначально псалтырь – это вообще музыкальный инструмент. Такой вроде арфы или лиры.
1: А с чего бы книгу молитв стали называть в честь какой-то арфы?
3: Именно потому, что псалмы – это не просто молитвы. Это потрясающие красоты стихи. А точнее песни, которые автор исполнял, играя на той самой арфе.
1: Автор? И кто же автор?
3: Автор псалмов – израильский царь Давид. И жил он за 1000 с лишним лет до Рождества Христова. То есть 3000 с лишним лет назад.
1: Слышал о таком. Бабуля моя поминала его, когда дед расшумится. Она отворачивалась, крестилась и шептала тихонько: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Но только бабуля не пела, а просто говорила, когда псалтырь читала. А тем более не играла не то, что на арфе, но и на балалайке. Просто встанет в угол и бормочет что-то малопонятное. Аще да бяху.
3: Ну, непонятно вам было, потому что вы молодой человек, просто не пытались вникнуть в смысл псалмов. Один святой человек, Афанасий Великий, сказал про псалтырь, что в словах этой книги измерена и объята вся жизнь человеческая, все состояния души, все движения мысли. А играть, да, действительно, нынче не принято. И очень жаль, что люди утратили этот навык, обычай, петь Богу и о Боге, подыгрывая себе на разных инструментах так, чтобы душа развернулась. Вот послушайте, у меня в планшетнике запись есть, где сам царь Давид перечисляет любезные его сердцу инструменты. Надевайте наушники. Это 150-й псалом.
4: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
2: Да, слова-то такие. Всякое дыхание да хвалит Господа. Аж мурашки по спине. А вот про инструменты непонятно. Во гласе трубном – это ладно. Как труба звучит, я представляю. А вот в тимпане и лице – это как?
3: В лице – значит хором. А тимпан – это такой деревянный круг с натянутой кожей, вроде бубна. По нему пальцами били. Кимвалы – это металлические тарелки, вроде тех, что в симфоническом оркестре используются. Звук у них звонкий, действительно восклицающий. Струнами называли любые струны. Это могли быть арфа, гусли, та же псалтырь. Кстати, и гитара в тот ряд тоже укладывается. А орган свирель напоминает, или даже скорее волынку. У древних евреев вообще-то знаете, сколько инструментов было? До Сергиева Посада доедем. Не успеем все перечислить.
2: И откуда вы все это знаете? Про святых, про молитвы. Вы поп, что ли?
3: Нет, я не священник. Псалтырь я просто уже много лет изучаю. И, признаться, очень полюбил эту книгу.
1: По работе изучаете? Меня, кстати, Колей зовут.
2: А я Даша.
3: Очень приятно. А я Андрей Борисович. Мне, знаете, сейчас трудно разобраться, где кончается моя работа и начинается, с позволения сказать, хобби. Очень уж туго все переплелось. Преподаю в университете и... Ну и довольна обо мне. Вот и моя остановка. Мне пора выходить.
1: Даш, смотри, планшетник-то он забыл.
5: Андрей Борисович, подождите.
1: Ну вот, не догнал. И номерами телефонов не обменялись. Жалко. Интересный дядька. Ну да ничего теперь не поделаешь. Давай тогда псалмы слушать, раз так получилось. Бери наушник.

0: Мы кормим одиноких стариков в Мариуполе.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры Патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Свидание с шедевром.
4: Настенька, это ты. Здравствуй. Тебя и не узнать, как ты выросла за лето. Давненько ты к нам в Третьяковскую галерею не заходила.
5: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Я и сама уже соскучилась по вам, и по живописи тоже. А мне в художественной школе как раз дали задание сделать доклад про русский колорит в живописи по одной из картин. Я обрадовалась, хороший повод к вам зайти. Как думаете, какую работу лучше взять для доклада?
4: Может быть, что-то из Кустодиева или... Или вот, прямо перед нами, картина Константина Маковского «За прялкой». Художник написал ее в начале 1900-х годов. Кажется, это то, что нам нужно.
5: Маргарита Константиновна, точно! Отлично подходит для доклада. На ней изображена девушка в роскошном сарафане и очень-очень красивом кокошнике. По плечам раскинулись косы, а на шее бусы из крупных камней. Что это за камушки?
4: Бусы, вероятно, сделаны из бирюзы и янтаря. Девушки на Руси носили украшения из этих камней еще в домонгольское время. Барышня сидит на открытой веранде за прялкой, делает пряжу. Из волокон шерсти скручивает тонкую нить. Занятие самое обыкновенное для наших прабабушек и всех русских девушек и женщин прошлых веков.
5: Маргарита Константиновна, но если это занятие вполне обыкновенное, почему же одеяние героини такое необычайно красивое?
4: Настя, ты усмотрела суть этой работы. Константин Маковский создает в ней сказочный образ русской красавицы. Он намеренно преувеличивает, приукрашает действительность. Художник добивается такого восприятия картины с помощью светового отблеска. Изображение будто сияет. Золотое шитье на изумрудно-зеленом сарафане. Кокошник героини – украшенный поднизью из бисера и жемчугом.
5: Поднизь – это золотистая сеточка, которая прикрывает лоб?
4: Да, верно, Настя. И все это перекликается с блеском листвы благоухающего сада, что раскинулся вокруг террасы. Ветви деревьев купаются в солнечных лучах. А светлые резные столбы и балясины, очертания прялки придают картине настоящий русский колорит, который был любим художником Константином Маковским.
5: И правда, смотришь на картину «За прялкой» и будто попадаешь в сказочный терем, где Василиса Прекрасная поджидает своего супруга Ивана-Царевича. А лицо у героини такое умиротворенное, задумчивое. Кажется, что эта девица-красавица поет какую-то тихую песню.
4: И в самом деле, девушки на Руси часто пели во время прядения. Пели песни долгие, протяжные. Некоторые так и назывались прялочными. А если девушки собирались трудиться вместе, то и пели тоже в несколько голосов. Такие встречи назывались посиделками или вечерками. Каждая девица выполняла свою работу. Шила одежду, вышивала или пряла.
5: Конечно, вместе ведь трудиться веселее. Вот только жаль, что почти никто из нас, современных девочек, не умеет прясть или вышивать. Я вот, например, не умею.
4: Наверное, прясть сейчас трудно научиться, а вот вышивать нитками или бисером вполне возможно. Ты могла бы своими руками вышить салфетку или носовой платочек. А может быть, воротник или подол платья.
5: Как у девицы-красавицы на картине?
4: Конечно. Почему бы и нет? Кстати, в качестве героини картины Константин Маковский запечатлел свою дочь Ольгу. Он довольно часто изображал в работах детей. Сына Сергея, дочерей Елену, Марину, Ольгу. Девушки предстают в образах русских крестьянок, барышень и царевен. И независимо от статуса героини полотна, эти образы непременно яркие и запоминающиеся.
5: И героиня картины Константина Маковского «Запрялкой» мне тоже запомнится. Своим спокойным нравом, умиротворенным взглядом и доброй улыбкой.
3: «Свидание с шедевром».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает архимандрит Симеон Томочинский.
1: Многие из нас устают от суеты, ищут покоя. Ищут и не находят. Запрутся дома, но их соседи беспокоят. Пойдут, например, в лес, а там сороки старикочут. Поедут в отпуск на море, но и там громкая музыка на пляже и народу полно. Надо понять, что на земле трудно найти место, где никто нас не побеспокоит. Хочу поделиться с вами духовным наставлением святителя Тихона Задонского. Но и здесь, в мире сем, если хочешь, какой покой иметь, нигде не можешь найти его, если терпения не можешь иметь. Итак, предайся терпению, и будешь покой иметь внутри себя, хотя и много будут тебя беспокоить извне.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Русским Афоном называют в народе Спасо-Преображенский Валаамский монастырь на Ладожском озере. Острова, покрытые густым лесом, высокие скалы, сосны, озера и тишина. Такой русскую монашескую республику в 1905 году увидел 24-летний студент Санкт-Петербургской духовной академии Иван Федченков. Через несколько лет он примет монашеский постриг с именем Вениамин. Позже станет епископом, проповедником, миссионером и духовным писателем. Студенческий очерк о поездке на Валаам стал его первым опубликованным произведением. Он вышел на страницах журнала «Странник» спустя год после паломнического путешествия, в 1906-м. Свои путевые заметки будущий митрополит Вениамин назвал «На северный Афон» – записки студента-паломника на Валаам. Под этим же названием произведение множество раз с тех пор переиздавалось. Литературные критики уже после первого издания заметили писательский талант владыки. Его художественный стиль называли живым, выразительным и непосредственным, словно одновременно пишет солидный богослов, свободно цитирующий святоотеческие творения, и жизнерадостный мальчишка, который радуется каждой мелочи – ручейку, камешку, дереву. Жанровые сцены и бытовые зарисовки в тексте митрополита Вениамина Федченкова соседствуют с глубокими размышлениями. Прекрасно удаются автору литературные портреты героев, паломников и монахов, с которыми ему довелось встретиться на Валааме. Так, например, он описывает одного из валаамских иноков – гребца, который вез его на лодке в Иоанно-Предтеченский скит. Владыка Вениамин пишет, как смотрел на его окладистую русскую бороду, простое открытое лицо и широкие кисти рук, спокойно и крепко удерживающие тяжелые весла. Автор рассказывает короткую и простую историю этого инока. Прежде он был офицером. Не раз приезжал гостить на Валаам, пока, наконец, с благословения родителей, не остался здесь совсем. Здесь он чувствует себя так, как чувствуют почти все иноки. Всем доволен и благодарит Бога, пишет митрополит Вениамин Федченков. Рассказывает он и о том, как беседовал в монастыре с одним молодым послушником, сыном обеспеченных родителей, образованным человеком, талантливым пианистом. Эта встреча вдохновила автора на рассуждение о том, что у человека всего может быть много. И богатство, и образование, и эстетики. Однако человек ясно чувствует, что это далеко не все, что чего-то еще, более важного, не хватает. Вот и этот инок, в миру музыкант, живя на Валааме, несет послушание на кухне, чистит картошку и рыбу и ощущает себя счастливым, потому что трудится для Бога. О службе в монастырских храмах, о протяжном и проникновенном пении валаамских монахов, о том, как каждый день живут, молятся и трудятся они, отрезанные от остального мира широкими водами Ладоги, увлекательно и подробно рассказал митрополит Вениамин Федченков в своей книге «На северный Афон. Записки студента-паломника на Валаам». И словно построил для каждого из читателей мост, по которому в одно мгновение можно перенестись в чудесный мир валаамского монастыря. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрелись святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской, победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру по главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Работали женщины. Им были свойственны трудолюбие и набожность. До революции 1917 года в небольшом

0: небольшом городке действовало два десятка храмов. Часть их уцелела в безбожное время и поныне украшает городской ландшафт. Недаром Иваново входит в уникальный туристический маршрут «Золотое кольцо России».
1: Радио «Вера» в Иваново можно слушать на частоте 99,7 FM.
2: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
3: А как по-украински колобок?
2: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
4: для детей
3: и взрослых.
5: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18.00 на радио «Вера».
6: Сегодня гостем программы будет настоятель Покровского храма села Отрадное Новоусманского района Воронежской области и собора в честь святителя Митрофана Воронежского протоиерей Геннадий Заридзе.
5: Персона. Ларец слов.
7: Помните, как хитрый царь, герой сказки Петра Ершова «Конёк-горбунок» захотел омолодиться? Для этого он придумал следующее. «Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй – водой вареной». К чему я? А к тому, что сегодня мы поговорим об основе привычных нам слов «вареный» – «варится». В церковнославянском слове «вар». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «вар». Это церковнославянское слово, несмотря на свою краткость, представляет несомненный интерес. В церковнославянский язык слово «вар» пришло из языка старославянского, наречия, которое использовали древние славяне. В старославянском понятие «вар» обозначало прежде всего «жару», «зной». Это значение закрепилось и в церковнославянском языке. «Огонь и вар благословите Господа» слышим мы на богослужении Великого Поста. Перевод этого выражения следующий: «Огонь и зной благословите Господа». А смысл его таков: «Все стихии земли должны подчиняться Богу». Слово «вар» дало жизнь привычным нам словам. «Вареный варка варится». Кстати, сковорода также является родственницей вару, ведь первоначально данный кухонный предмет именовался скварой. Итак, запомним, что церковнославянское слово «вар» переводится на русский язык как «зной», «жар».
5: Ларец слов.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом. Карелия – прекрасный и суровый северный край. На его просторах испокон веков было немало православных монастырей. Один из них – Никольский Адриано-Андрусовский, расположен на побережье Ладожского озера в 100 километрах юго-восточнее острова Валаам. История обители связана с житием преподобного Адриана Андрусовского. До монашеского пострига подвижника звали Андрей Завалишин. Он родился в XVI веке в дворянской семье. Имение Завалишиных располагалось на берегу Рощинского озера в Волонецком крае, сейчас это Ленинградская область. Однажды в молодости во время охоты Андрей обнаружил в своих угодьях келью отшельника. Это был преподобный Александр Свирский. Юноша познакомился со старцем и часто приходил к нему за духовными наставлениями. Под влиянием этих бесед Андрей и стал монахом с именем Адриан. Несколько лет прожил на Валааме, а затем основал свою обитель на восточном побережье Ладоги. С самолитвенниками и единомышленниками преподобный Адриан построил здесь две церкви в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы и во имя Николая Чудотворца. В монастыре действовал строгий устав. Царь Иван Грозный относился к настоятелю с большим уважением, регулярно жертвовал обители немалые дары и даже пригласил игумена Адриана стать крестным отцом своей дочери. С этой миссией преподобный побывал в Москве, а по возвращении пострадал от разбойников. Они напали на подвижника в 25 километрах от монастыря и убили. Спустя 2 года мощи игумена были найдены нетленными и похоронены в обители, близ Никольского храма. Место погребения преподобного Адриана оставалось святыней обители на протяжении всей ее истории. А она была длинной и непростой. Адриано-Андрусовский монастырь пережил немало злоключений. В 17 веке его грабили поляки, а в 18-м лишила земель своим указом императрица Екатерина II. Но обитель всякий раз возрождалась. В 19 столетии монастырские храмы и братские корпуса были отстроены в камне и обнесены высокой оградой. На месте гибели преподобного Адриана братья установили часовню с колокольней. 20 век принес Адриано-Андрусовской обители еще одну волну испытаний. После революции 1917 года обитель разорили безбожники. Насельники смогли укрыться от гонений на Валааме, который в 1918 стал принадлежать Финляндии и оказался за пределами социалистической России. А от монастырского городка не осталось камня на камне. Подвижникам, которые взялись восстанавливать обитель в 2014 году, пришлось немало потрудиться. Монахи поставили на опустевшей территории 2 дома. В одном из них разместилась домовая церковь введения во храм Пресвятой Богородицы, в другом – кельи иноков. Насельники нашли фундамент разрушенного Никольского храма, определили, где находится захоронение Адриана Андрусовского и установили над ним часовню. Издалека приезжают паломники, чтобы помолиться у могилы праведника. Особенно многолюдно здесь бывает 8 сентября, в день памяти преподобного.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимый быть другим. Александр Пушкин.

Вера. Светлое радио. Невозможное для человека возможно для Бога. Лев Корсавин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 26 августа 1912 года. Вспоминая в Москве бородинские торжества, посвященные столетию со дня сражения на Бородинском поле, разве можно забыть, как гудела Москва, как гостей дорогих принимала она? Разве можно забыть тот поток москвичей, что залил, запрудил всю от края до края Москву? Да как солнце родное разыгралось тогда и зажгло над Москвой все кресты и купола, и как грянул колокол великий Иван с высоты, задрожала земля и запела Москва. С золотых куполов понеслась эта песня к престолу Творца, и молитвой упала на наши сердца, и слезой умиления омывалась душа. Разве можно забыть, что поныне волнует меня и чего не увижу нигде, никогда.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Еще в давние времена в православной церкви появились люди, которые хотели полностью посвятить себя Богу. Они удалялись в самые труднодоступные места, чтобы там в одиночестве провести жизнь в молитве и посте. Таких людей со временем стали называть монахами. Слово «монах» с греческого переводится как «одинокий». Монашеское одиночество имеет несколько значений. Одиночество для монаха – это и отказ от семейной жизни, и уход от мира. Такое одиночество позволяет монаху постоянно общаться в молитве с Богом. Монахи до сих пор существуют в православной церкви. Особым местом, полностью подчиненным монашеской традиции, считается святая гора Афон. Афоном называется независимое монашеское государство на севере Греции. Здесь находится 20 древних монастырей и множество скитов и келий, где трудятся и молятся современные монахи. Насельники Афона делятся на две категории – тех, кто живет в общине в монастыре, и тех, кто хочет более сурового подвига, а потому живет в полном одиночестве где-то среди афонских скал. Наиболее известным местом проживания афонских отшельников считается Карулья. Карульей называется скалистая местность на юго-западе Афона, где в течение веков в крайне суровых условиях живут поколения афонских монахов. С греческого языка слово «карулья» переводится как «катушки» или «блоки». Смысл этого названия вполне понимаешь только тогда, когда своими глазами увидишь карулью. Представьте, перед вами отвесные скалы, прямо уходящие в неспокойное море. Высоко наверху, непонятно каким образом, к скалам крепятся, подобно ласточкиным гнездам, монашеские кельи. Смотришь на эту картину и неминуемо задаешься двумя вопросами – как можно было в эти кельи подняться и как там, в принципе, можно жить. Афонские отшельники, обитающие на Карулье, в прямом смысле отдают себя в руки промысла Божия. Для получения пропитания они периодически спускают вниз при помощи катушек, отсюда и название Карулья, цепь с прикрепленной к ней корзиной, в надежде, что проплывающие мимо моряки положат туда какие-то продукты. Довольно часто, особенно зимой, в период штормов, карульским монахам приходится голодать из-за отсутствия кораблей. Тем не менее, большинство карульских келий не пустуют. Стремление к отшельническому образу жизни влечет сюда все новых монахов. В некоторые районы Карульи можно добраться относительно легко. Необходимо всего лишь несколько часов идти по горной дороге. Но есть и такие кельи, куда добраться практически невозможно. Дороги или тропы туда просто нет. Единственным способом попасть в те самые ласточкины гнезда являются цепи, прибитые прямо к отвесным скалам. Пройти по этим цепям сложно и с физической, и с психологической точек зрения. Подчас отваживаются на преодоление этого пути только те монахи, которые решили для себя, что обратного пути с Карульи у них нет. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о Карулье, особом месте на Афоне, где живут современные монахи-отшельники.

тщеславие. Радио «Вера».

0: Перед праздником Успения Пресвятой Богородицы с древних времен христианства церковь установила две недели поста, который так и называется Успенским. По строгости этот пост равен Великому посту. Великий пост предваряет крестные страдания, смерть и воскресение Христа Бога. А какова главная цель Успенского поста? Об этом наш специальный проект «В преддверии Успения Богородицы». Слушайте в эфире «Радио Вера» завтра в 10 часов вечера.
1: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: вера. Прообразы. Святые в литературе.
1: Имя Ева означает «жизнь». Так звали первую женщину на Земле. Образ прародительницы человечества нашел отражение во многих произведениях мировой литературы. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праматери Еве из стихотворения Владимира Бенедиктова «Грехопадение». Место действия – Эдемский сад. Время действия – начало истории человечества. При сотворении мира на шестой день Бог создал человека, Адама. А чтобы Адаму не было одиноко, Бог дал ему помощницу, женщину. Как говорится в Библии, в книге «Бытия», Ева была сотворена из ребра Адама во время его сна. Вот как описано сотворение первой женщины в стихотворении поэта XIX века Владимира Бенедиктова «Грехопадение».
2: В красоте от праха взятой, вдохновенным сном объятый, у разбега райских рек почивал наш прародитель, стран эдемских юный житель, мира новый человек. Спит, а творческого дела совершается добро. Вынимается из тела к сердцу близкое ребро, пышет пламень в нем священный, и звучит небесный клир, и на свет из кости бренной рвется к жизни новый мир.
1: Адам и Ева стали жить в раю. Адам давал имена зверям, птицам и рыбам. Рядом с ним всегда была Ева. Вот какой рисует первую женщину в своем стихотворении Владимир Григорьевич Бенедиктов.
2: «И прекрасного создания образ царственный возник, полный райского сияния, дышит негой женский лик, и волосы текут и блещут, ясны очи, взоры мещут, речью движутся уста, перси жизнью трепещут, в целом свет и красота».
1: Посреди рая росло дерево познания добра и зла. Бог запретил людям есть плоды этого дерева. После того, как Ева сама поела плодов запретного дерева и дала Адаму, Господь изгнал за непослушание Адама и Еву из рая. Отныне Адам и Ева должны были жить вдали от Бога, много работать, чтобы добывать себе пропитание, терпеть холод и голод.
2: «И виновник мироздания, грянув гневом с высоты, возложил венец страдания на царицу красоты, чтоб она на грех падения, за вкушенный ею плод, все красы и все мучения предала в позднейший род. И караются потомки, дверь небесного шара заперта для вас обломки от Адамова ребра».
1: Но Господь по своему милосердию не оставил первых людей без надежды, дав загадочное обетование: «Семя жены сотрет главу змея». Христианские богословы его разгадали. В Ветхом Завете в книге «Бытия» содержится обетование о рождении Иисуса Христа, Спасителя мира. «Придет время, и Христос родится от жены, Девы Марии, и своей крестной смертью и воскресением упразднит зло дьяволом». Такое богословское толкование содержится и в стихотворении Владимира Бенедиктова «Грехопадение».
2: «Но и здесь, в краю изгнания, не покинул смертных Бог. Сердцу светоч упования в мраке скорби он возжег. И на поприще суровом, где кипит и рыщет зло, он светит венком терновым падшей женщины чело. Казнью гнев свой обнаружа и смягчая правый суд, светлый ум и мышцы мужа укрепляет он на труд, и любовью бесконечной обновляя смертных род, в дольней смерти к жизни вечной указал нам переход».
1: Незаслуженно забытый поэт XIX века Владимир Бенедиктов в стихотворении «Грехопадение» рассказал не только о наказании первых людей, но и о великой надежде для всего человечества. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Вера, как высший синтез, должна обнять всего человека, проникнуть в его сердце, просветить его ум.
1: Это цитата из статьи «К вопросу об источниках христианского вероучения», опубликованной в журнале «Христианское чтение» в 1906 году. Ее автор – профессор Киевской духовной академии Михаил Эммануилович Паснов. Широко известный как церковный историк и библеист, Михаил Паснов обращался и к вопросам гносеологии, теории познания. Среди его трудов есть работы, посвященные источникам и границам понимания мироздания. В основе христианской гносеологии, с точки зрения Паснова, синтез знания и веры, где вера помогает разуму в постижении сути вещей.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Есть у писательницы Ирины Токмаковой детская повесть «И настанет веселое утро». Ее героиня, маленькая Полина, совершает путешествие в прошлое. Зачем? Чтобы вернуть в дом утраченную радость. А помогает ей подруга-звезда по имени Ая. По дороге Полину и Аю ожидает несколько удивительных встреч. Об одной из них у нас с вами и пойдет речь. Подруги подходят к поезду, который должен отправить их в прошлое, и смотрят, как машинист по имени Шкандыба грузит на поезд ящики, наполненные временем, минутами, часами, днями. Оказывается, что весят ящики по-разному. Одни необычайно легки, другие едва поднимешь. «Попусту потраченное время, — поясняет Шкандыба, — это очень тяжелая вещь, можно сказать, неподъемная. А вот легкие ящики заполнены нужным, полезным, добрым временем. Попусту потраченное время тяготит душу. А что, если в ящике, помимо пустого времени, кроется еще что-то? Маленькая трусость, или небольшая подлость, или крошечное предательство? Совсем маленькие, конечно, но вот в чем дело. Маленький грех все равно остается грехом и давит на сердце. Святитель Николай Сербский, известный подвижник и богослов XX века, пишет: «Бывает, что есть много мелких грехов и проступков, которые человек считает незначительными и не исповедуется, не кается в них. Словно паутина опутывают они сердце и свивают гнездо для тяжкой печали. Как избавиться от тяжести потраченного попусту времени? Выбросить ящики Шкандыбы, смести душащую паутину? На этот вопрос можно ответить словами святителя Николая Сербского: «Исповедь проветривает и очищает дом души, и войдет в него свежий и здоровый воздух от Духа Божия».
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена – по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
5: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
4: ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
6: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали

0: Другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов. Разговор пойдет о жизни, служении и многочисленных ссылках в советские годы святителя Афанасия Сахарова. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о православных общинах в Советском Союзе в послевоенные годы. Сегодня у нас в студии настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине, протоиерей Александр Борисов. И разговор пойдет о жизни церковной общины в Новой деревне при протоиерее Александре Мене.
1: Светлый вечер на Светлом радио. Первоисточник.
3: Привет. Пойдешь сегодня на пробное занятие по сетевому маркетингу? Пойдем. Ты что, бесплатно же?
4: Нет, не пойду. И тебе идти не советую. Думаю, все это обман, очередная финансовая пирамида.
3: Да ну... Тебе везде обман чудится.
4: Дело твое, но я не пойду. Думаю, это о них сказано. Берегитесь лжепророков.
3: А вот к религии они не имеют отношения. Почему лжепророки?
5: Сегодня устойчивое выражение «берегитесь лжепророков» употребляется не только в отношении тех, кто искажает истинную веру, но обо всем по порядку. Фразеологизм происходит из Библии. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди Христа, мы читаем: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные. По плодам их узнаете их». Ложные пророки были известны в древности из Священного Писания Ветхого Завета. По мнению многих толкователей Библии, в данном случае Христос имеет в виду не лжеучителей или конкретные ложные пророчества. По словам святителя Иоанна Златоуста, Спаситель понимает под лжепророками тех, кто прикрывается личиной добродетели, обманщиков, людей, которые, говоря, лгут, преследуя свои собственные цели, и ради их достижения, будучи хищными волками, приходят в овечьей шкуре. Но зло всегда остается злом, и от злого человека не следует ждать добрых поступков, только если он не захочет.

0: хочет измениться. Блаженный Феофилакт Болгарский добавляет: «Они говорят приятные речи и показывают вид, как будто честной жизни, но внутри их желание уловить. Овечья одежда – это кротость, которой пользуются лицемеры, чтобы льстить и обманывать. От своего плода они узнаются, то есть по делам и жизни. И хотя некоторое время они могут скрываться, но внимательными людьми разоблачаются». Узнать, каков человек, можно различными способами. По друзьям, которых он выбирает, по речам, которые произносит, по занятиям, образу жизни и прочему. Но лучшее и самое надежное свидетельство – это те плоды, которые приносит человек. Плоды, приносимые плохими людьми, порой даже кажутся добрыми, но на самом деле вредны. Это познается со временем. Совет Спасителя своим ученикам – берегитесь лжепророков, актуален и в повседневной жизни. Он звучит предостережением против людей, которые пытаются выдать себя за других, вводят в заблуждение. Призывом быть осмотрительными и внимательно относиться к выбору людей, которые окружают, критически реагировать на любые призывы и мнения.
1: Первоисточник.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В восточной части города Череповец, на высоком берегу Шексны, раскинулся парк «Макаринская роща». В центре этого уютного зеленого уголка возвышается кафедральный собор, посвященный преподобным Афанасию и Феодосию Череповецким, святым, которые считаются основателями города. Именно они создали в XIV веке монастырь в честь Воскресения Христова. Вокруг этой обители и образовался Череповец. Воскресенский монастырь упразднила Екатерина II в середине XVIII века. Храмы на монастырской территории, а их было два, стали приходскими. Троицкий уничтожили безбожники в советское время, а главный, Воскресенский, сохранился. Во второй половине XX века он оставался единственным действующим в Череповце. Под спудом Воскресенской церкви почивали мощи преподобных Феодосия и Афанасия. Верующие хранили молитвенную память об основателях и небесных покровителях города. В 1992 году, когда атеистический морок в стране развеялся, перед храмом Воскресения на Соборной горке установили памятник святым подвижникам XIV века. В 2006 горожане решили поставить в Макаринской роще посвященный им храм. На месте будущей церкви установили поклонный крест. С января следующего года перед ним каждые две недели по воскресеньям служили молебны преподобным Феодосию и Афанасию. Еще через год в Череповце учредили благотворительный фонд, куда и простые жители, и организации перечисляли деньги на строительство. 30 мая 2009 состоялась закладка камня в основании храма, а спустя еще два года над зданием уже сияли купола с крестами. Сегодня в соборе Афанасия и Феодосия Череповецких каждый день совершаются богослужения. После службы отрадно прогуляться по тенистым аллеям Макаринской рощи и спуститься к Шексне. Красота их природы помогает сохранить молитвенный настрой.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: тех, кто хочет верить. Встречаем Успение Пресвятой Богородицы.
1: Успение Богородицы – праздник, посвященный Деве Марии. Его значимость и важность подчеркивается тем, что перед этим торжеством Церковь установила пост. Он посвящен Божией Матери – продолжается 2 недели и по степени строгости сравним с Великим постом. Так, например, рыбу разрешается вкушать только на праздник Преображения Господня, 19 августа. О традициях Успенского поста известно с V века. В середине 12 столетия его сроки были официально подтверждены на соборе в Константинополе. Прообразом Успенского поста стал пост Богородицы перед ее Успением. По преданию, архангел Гавриил за 3 дня сообщил Богоматери о грядущем времени ее кончины. Все эти дни Богородица молилась, радуясь о предстоящей встрече со своим Сыном и Господом. Византийский богослов 15 века святой Симеон Солунский писал: «Матерь Божия Слово, узнавши свое представление, как всегда подвязалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, не имела нужды в посте. А потому и мы должны поститься и воспевать ее, подражая житию ее». Православные постятся, подражая подвигу Пресвятой Богородицы. Верующие стремятся хоть немного приблизиться к чистоте Царицы Небесной. В эти дни мы еще раз восхваляем Пресвятую Богоматерь и призываем ее к милосердию и заступничеству. Успенский пост начинается 14 августа по новому стилю или 1 августа по старому. Это особый памятный день для истории Руси и Русской Православной Церкви. В этот день принял святое крещение киевский князь Владимир. Успенский пост часто называют временем радости. Ведь как сама Богородица – идеал человека, так и конец ее земного пути – это идеальное представление об окончании жизни каждого христианина. Успение – это мирная кончина, сравнимая с погружением в сон. Тем самым Церковь подчеркивает: Дева Мария пришла к своей смерти подготовленной. Душа ее была в мире – она простилась с дорогими ее сердцу людьми. Душа Богоматери без боли и страдания покинула тело и была принята самим Господом. Успение Богородицы – это свидетельство о том, что после воскресения Христова смерть лишилась своей необратимости, она теперь – начало новой жизни. Как говорил апостол Павел: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Уход из земной жизни Богоматери стал началом ее нового пути – заступничество перед Господом за тех, кто молится и обращается к Царице Небесной. Митрополит Сурожский Антоний называл Успенский пост временем возвращения домой, временем, когда мы можем ожить. Он призывал: Успенский пост – это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело, для того, чтобы обрести способность жить, жить со всей глубиной и интенсивностью, которой мы призваны.
0: Встречаем Успение Пресвятой Богородицы. Радио «Вера».
2: Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Персоны» наших современников. И сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Заридзе.
0: Протоиерей Геннадий Заридзе. Настоятель Покровского храма села Отрадное Новоусманского района Воронежской области и Воронежского собора в честь святителя Митрофана Воронежского. Председатель межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение православных ученых», а также автор и исполнитель духовных кантов под псевдонимом «Странник».
1: Здравствуйте, дорогой отче.
2: Добрый день.
1: Очень рад вас видеть.
2: Взаимно.
1: Первый вопрос в самом начале нашей беседы, он у меня всегда повторяется. Звучит он так. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
2: Ну, как сказать? Странник. У меня псевдоним в моей творчестве называется «Странник».
1: Да, это мы
2: знаем. Я чувствую себя временно существующим на земле человеком. Потому что в морг меня уносили 44 года назад с неисцелимым заболеванием, с которым никто не живет. Я жив только потому, что я пожалел Бог. Он просто пожалел, и все. Поэтому я остался как блудный сын на земле. Вернулся к отцу, потому что с детства меня вере в Бога не воспитывали, хотя я был крещенным. Mm-hmm. Отец преподавал политэкономию, научный коммунизм в университете. Понятная ситуация. Соответственно, мать боялась собой говорить, время было сложное. Это могли выгнать с работы, там даже посадить. Все, что хочешь, можно было сделать. И мне никто не говорил, что мои двоюродные деды и прадеды были священниками. Молчали, потому что было очень опасно этим высказываться. И я не знал. Ну, меня интересовал смысл жизни. Какой смысл жизни? Ну, в старший класс школы я думал, ну, вот хорошо, я вот живу на земле. С точки зрения марксистско-ленинской философии, души нет, Бога нет, после смерти тоже ничего нет. А смысл-то какой? Глупость какая-то. Я стал думать, что же это такое, как же так может быть? Я стал искать. Я учил разные направления философии, учения и прочее восточные, понял, что Бог есть. Вот когда я отключался в 1982 году в апреле месяце, у меня было четкое представление о том, я сделал вывод из своей жизни на земле, что я понял, что есть Бог – это главное. И потом я погрузился вот в эту темноту. И там уже я видел тот мир и знал, что Бог решает вопрос, оставить на земле или не оставить. Но я просто пожалел и оставил меня на покаяние. Я даже термин этого не знал, не понимал, что это такое. Но я стал думать логически, что такое покаяние. Но если с точки зрения совести рассмотреть свою жизнь, вот что не по совести, то грех, казалось правильно. Я нашел священника одного, он такой был искренний, ищущий человек, с ним можно было беседовать, остальным не хотелось беседовать. Ну, так было. Во-первых, предубеждение было марксистское, специфическое, ну и неинтересно было просто говорить с другими. Он к нему и пришел, встал на колени и стал просить у Бога прощения. Меня только что оставил, к нему я обращался. И каялся именно Богу. Священник накрыл патриархию, прочитал мне это, разрешил. Когда я встал от исповеди, у меня было ощущение, как будто с плеч у меня свалилась бетонная плита. Вот физическое ощущение. Это меня так удивило. Ничего себе, как же так? Я причастие тогда мало представления имел. Понимал, что это что-то очень-очень высшее. И я этого высшего ничего не достоин. Но в то же время вот причастился. Хотя не знал, что надо читать какие-то молитвы, к этому поститься. Никто это не рассказывал. Литературы не было. Было брежневское время, гонение на веру. Вот. И потому я пришел с искренним чувством недостоинства, причастился. У меня как огонек в сердце загорелось. Я стал понимать, что происходит в храме. Я ничего не понимал. Я стал регулярно ходить исповедоваться, причащаться. И потом, ну, скажем так, мне так это стало близко для сердца, что я вернулся как блудный сын Богу.
0: Вера.
1: Обычно я спрашиваю у людей, как вы понимаете веру, что для вас вера и так далее, но вас я хочу от противного спросить.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Тем более, что и опыт у вас колоссальный, и разных, так сказать, и ситуациях вы были и прочее. Вот, а как бы вы определили неверие? Вот что такое неверие?
2: Неверие?
1: Да.
2: Ну, как сказать? Вот смотрите, допустим, вы подходите к субъективному идеалисту, и он вам говорит, ну, кроме меня ничего не существует, все остальное – моя иллюзия. Есть только я, остальное просто мои, ну, фантазия моего ума, все. Угу. Вы что-нибудь сможете доказать этому человеку? Нет. Как можно сказать человеку, который сидит в погребе, что существует свет, цветы, небо, птицы? А ты не можешь понять, что сидит в погребе. Он видит только темноту и холод. Все. Неверие. Есть не что иное, как бунт против Бога. Или не всегда это бунт против Бога. Иногда это просто невежество, которое выражается в том, что человек формирует внутри себя представление о окружающем мире как окончательной парадигме его жизни.
1: Угу.
2: А это только маленькая часть. Декорации, понимаете? Созданный Богом мир, он создан для человека. Это надо понимать. Я понимаю, все вот космические структуры, я занимался астрономией все время, хорошо это знаю. Что я могу сказать? Вся космогония, она сходится к тому, что Вселенная создана для того, чтобы, во-первых, руководителем всей этой Вселенной был человек. Сейчас ты слушаешь ненормально, принцип, просто ненормально слушаешь, потому что кто такой человек? Ну, такое несчастное существо, полуживотное, полуангел, который ангельское вообще практически нигде не просвечивается. И получается, он сам себя гробит. Практически на Земле он сам себя гробит. Делает шаги вниз. Если человек не верит в Бога, ну, фактически он набирает смысл жизни своей и смысл существования всего окружающего мира. Вы знаете, как можно объяснить людям неверующим, что такое вообще творение Божие? Это 2 минуты буквально. Это очень элементарно делается. Представьте, если бы кто-то пришел и сказал, вы знаете, компьютер возник в результате эволюции кирпича. Кирпич болтался в океане, болтался, думал, бац, и компьютер. Ну, что мы скажем? Ну, пора лечиться. Правильно? Вот смотрите, одна маленькая живая клетка, которую видно в микроскоп, настолько маленькая, видно только в микроскоп, представляет собой целый город. Там есть командир клетки, ядро, его замы, ядрышки, которые все ДНК и РНК содержат. Там есть митохондрии, энергетические станции клетки, склады с запасными веществами питательными, которые там в клетке всегда есть. Вот. Там есть, существует, ну, скажем так, плазма этой клетки, метапринный pH, там, в соответствии с функциями этой клетки. И есть мембрана, которая не только ограничивает клетку от окружающего мира и защищает ее от воздействия, а она еще является, в общем, собой информационный источник для всей клетки. То есть там через калий-натриевые ионы передается вся информация обо всем живом существе.
1: Отче, а если вот мы вот этот от неверия, так сказать, все-таки теперь перейдем к теме веры, вот я бы такой, может быть, в общем виде, но все-таки задал бы такой вопрос. Вот ваш пасторский опыт, о чем он свидетельствует для вот этого условного современного человека, то есть для людей, которые к вам приходят как к пастору и пытаются идти там путем веры? С какими вот мы сегодняшние, что для нас сложнее всего на этом пути веры? Что тяжелее всего дается?
2: Говоря биологическим языком, оторваться от субстрата.
1: Да.
2: А на самом деле это выглядит так. Мы все ввязли в материальный мир.
1: Угу.
2: А он не является главной основой существования Вселенной. Вот это часть, не более того. Угу. У него так ввязли, что, как говорится, и глаза вверх на Бога поднять мы не в состоянии, на небо и, так сказать, на ангелов, ни на кого, потому что не до этого. Очень много здесь, на Земле, интересных материальных, социальных, политических вещей, которыми занимаемся с утра до вечера. Но существует собственное «я» у человека, у каждого оно существует. И это «я», оно всегда существует. Не будет момента, когда оно исчезнет. Оно, в принципе, создано в вечных категориях бытия. И потому это «я», оно является главное значение для человека. Как говорит Господь Евангелие, какую цену должна душа свою? Никакую. Это главное. А мы пытаемся оценить свою собственную душу. Безумие полное. Понимаете, неужели вот эта вот требуха, которая есть вокруг нас, эти социально-политические ценности, в кавычках, и прочее, главнее нашего личного, индивидуального вечного существования? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Поэтому, чтобы человек пришел к вере и к Богу, ему надо понять, что существует его неповторимое, человек каждый неповторимый, индивидуальное сознание, которое должно развиваться и вечно существовать всегда с Богом. Если человек это понимает, у него возникает правильный парадигма восприятия окружающего мира. Он понимает ценность одного, другого, третьего, пятого, десятого. И главную ценность духовной жизни ставит во главе угла своей жизни. Все становится на место. Потому что есть такая система. Она такая аллегорическая, но специфическая, такой опыт. Mm-hmm. Да? Если мы телегу запряжем впереди лошади, ну, конструкция не поедет. А если сзади, поедет. То же самое здесь. Если материально впереди, твоего бытия. Ну, эта конструкция никуда не поедет. Ты будешь замыкаться на самом себе, на своих страстях, похоть, в результате ты будешь деградировать под ниже. А под нас наступит самое страшное. Когда он будет экзамен сдавать перед Богом, под названием смерть, оказывается, что ты Богу-то и чужой. А вот это узнать не приведи Бог никому. Не приведи Бог. Почему? Мы созданы вечно существаем Богом. Мы всегда будем через миллиарды лет, наше «я» не исчезнет в принципе никуда. Она будет считать, мы все будем понимать, чувствовать, мыслить. В том мире даже более быстрое мышление, понимаете? Там мысль является действием сразу. Когда находишься в том мире, только подумал, хочу к окну. Ты только начинаешь думать, мысль ты еще не сформировал, ты уже там. Мгновенно. Пустая мысль там быть не может, в принципе. Понимаете, в чем дело? И поэтому здесь эти духовные категории непонятные, потому что забита голова всякими условностями, которые мы принимаем за истину. Это ошибка. А истина Христос. Так вот, как привести человека к пониманию, что действительно есть смысл жизни и что такое вера? А надо сказать, друг мой, ты же умрешь. Это не нравится никому. Потому что, ну как же я умру? Ну как же, умрешь? Умрешь. Потом смотри, на кладбище все лежат. И маленький, средний, самый старый, все лежат на кладбище. А почему? Никто не хотел умирать. Но пришло время, и просто его понесли и закопали. И будет с тобой то же самое, какой бы ты ни был замечательный, шикарный, богатый или не богатый, вообще не важно. Твое «я» имеет смысл.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды протоиерей Геннадий Заридзе. Надежда.
1: У Константина Леонтьева, русского философа, есть такая мысль, что наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе.
2: Логично.
1: Вот насколько вам эта мысль близка?
2: Ну, что такое наука? Вот существует два крыла исследования окружающего нас мира. Вера и наука. Наука – это примитивная форма исследования окружающего мира. Абсолютно примитивная, потому что она исследует на молекулярном, атомарном, ну и так далее, и так далее. То, что существует во Вселенной. Пытается понять законы мироздания, которые, в общем-то, не всегда укладываются в обычную, так сказать, логическую сетку мышления. Вот у нас есть в объединении ученых академик Анатолий Дубровин. Он очень серьезный ученый, доктор физико-математических наук, профессор. Он написал книгу «Альтернативная электродинамика». Эта книга очень серьезная. Вызвал Академию наук Москвы, он прочитал лекцию среди академиков. Все рукоплескали, потому что он открыл новое научное направление. Он доказал, что главная энергия Вселенной – благодать Святого Духа, представляете? Да. Причем он доказал то, что именно от этой главной основы всех энергий, от благодати, как производные исходят электрическая, магнитная, гравитационная и прочие энергии. Очень интересно. Вот. Ему дали высшую награду, которую за 20 век получило только 9 человек. Он за 21 пока один. Он исследовал все вот эти энергии на уровне квантовой физики. Это очень сложная наука. Все, кто разбирается в квантовой физике, они абсолютно верят в Бога, потому что понимают, что законы квантовой физики абсолютно отличаются от любых других законов, которые существуют в науке, потому что там частицы возникают ниоткуда, деваются в никуда, потом может возникнуть любая другая частица и прочее. То бишь, это какой-то хаос, который мы не понимаем. У нас нет логического осмысления и аппарата, который мог бы все это дело ассоциировать. Есть какие-то отдельные элементы в квантовой физике, но это серьезно. И без благодати Божьей, без Бога, она не работает, понимаете, просто не работает. Это очень серьезная тема. Наука – это, ну как в свое время, в средние века, была одна наука, называлась она теология, наука о Боге. И это правильно, потому что это была основа, фундамент всего мировоззренческого процесса и восприятия окружающего мира, и оценки окружающего мира.
1: Ну, была еще медицина и юриспруденция.
2: Это попозже, они появлялись.
1: Попозже, да.
2: Не, ну, в языческое время тоже была медицина и юриспруденция, мы знаем, философия была, да. Но дело в том, что как науку тогда высшее руководство церкви разрешило все остальные науки как помощницы.
1: Ну, как, да, Фома Аквинский сказал, философия – служанка богословия.
2: Именно, именно, служанка. И все остальные науки тоже служанки богословия. Сейчас у нас богословие выкидывают, получается схоластическое мышление. Абсурд. Абсурд. Сама наука – это инструмент, не работает без главного основания, которое называется вера в Бога. Потому что именно она дает правильное понимание окружающего мира и оценит ситуацию. К сожалению, за время советской власти у нас многие академики, ну, они пришли к полной атеистической, скажем, парадигме своего мировоззрения. Считают, что Бога нет, и что связано с верой, связано с доказательством именно явлений чудес, которые имеют место быть у нас. Их очень много, и очень интересные, кстати. Вот. Они считают, что это неправильно, это типа лженауки и прочее. Это неправда абсолютно. Почему? Потому что они просто не хотят перевернуть страницу и увидеть то, что есть объективно в этом мире. Это, ну, скажем, узкое мышление, узкопрофильная, которая никогда не дает объективной картины мира. Ошибка колоссальная.
1: Хочу вернуться вот к началу вашего ответа. Вы сказали, и, в общем, я в других ваших интервью, выступлениях эту мысль встречал, о науке и религии как разных инструментах познания.
2: Конечно,
1: да?
2: Только инструменты.
1: А вот как вы смотрите на мысль, которая вот мне близка, я в своих лекциях об этом говорю, что есть и третий еще инструмент, это искусство.
2: Конечно.
1: Что это
2: конечно.
1: Тоже способ познания.
2: Ну, да? А как же?
1: Да.
2: А как
1: вот, же? Вот про искусство хотел бы вас спросить. И не забываем еще, что мы в теме надежда. Вот какую надежду искусство может дать человеку? Это вы как человек, который к искусству прямое, так сказать, отношение имеет, не только к науке.
2: Да.
1: Вот как, насколько для вас важно, чтобы то, что вы делаете, давало надежду?
2: Ну, во-первых, с точки зрения физиологии. Если человек занимается искусством, у него включается еще одно полушарие. А так развивается одно полушарие, а второе нет. А когда человек занимается искусством, у него включается другое полушарие. Есть эксперименты. Сейчас не вспомню авторов. Японские авторы это делали, вот, исследования. Даже турецкие делали исследования, наши. Вот. Исследования такого сорта. Брали школьников из математических классов, и они решали задачи. А брали школьников, которые не только узко математикой занимались, но и занимались искусством. Они в два раза лучше и быстрее решали задачи математические. Ну как? Потому что второе полушарие включается. И с точки зрения физиологии. Угу. Необходимо искусство.
1: А вот у меня еще есть к вам один вопрос по поводу высказывания о театре. У вас есть высказывание, размышление,
2: но...
1: где вы говорите, что вы не против театра. Есть, да, безусловно, хорошие вещи, но есть, в общем, такие постановки, это вполне понятно, которые, в общем, именно людей искушают, да, соблазняют, они выходят наполненные страстями. И вы там говорите очень, такой, приходите к очень правильному выводу, что там в этом можно красиво играть, но если нет любви, то там нет Бога, нет живого чувства. Да.
2: Да,
1: у меня в связи с этим вопрос. А каков критерий того, где есть любовь, где нет любви? Вот, например, есть там режиссер Ларс фон Триер, да? Я его не очень могу смотреть. Вот согласно, так сказать, моему восприятию, там скорее нет любви. Но я как-то беседовал с человеком, христианином, который убеждал меня в том, что фильм Ларса фон Триера – это художественное высказывание большого мужества, что он, так сказать, занимается исследованием того, ну, как художник, на что многие просто даже не решаются. И это вот он в нем ценит и так далее. То есть наши критерии, очевидно, не совпадают. Да? Собственно, у меня вопрос. Вот как вы определите, где есть любовь, где нет любви?
2: Самое большое выражение любви на свете – это распятый Христос, который, в принципе, в этом не нуждался. И не должен был бы этого делать. Но он, будучи Богом человеком, взял на себя грехи всего мира, распялся за людей. Вот жертвенность. Поэтому есть такое выражение. Кто не распят, тот не Христов. У меня в песне одно есть такое выражение. Абсолютно точное. И потому любовь, когда ты не трясешься свою собственную, простите, шкурку, не пытаешься своими выгодами решать свои вопросы жизни, а когда ты отдаешь.
1: Но мы же про искусство говорим. Вот артист, который там сыграл что-то, что, может быть, нам не близко, он скажет, я отдаю, я вот выкладываюсь.
2: Ну, а что он отдает? Человек скажем так, из злого сердца выносит злое сокровище, а из доброго сердца выносит доброе сокровище. Это в Евангелии сказано. Поэтому он из злого сердца выносит такое сокровище, которое деструктивно, оно просто губит людей. Вот все. Творчество бывает разное. Бывает, которое творчество вниз, бывает творчество вверх. Это конкретная поляризация, без нее мы не можем оценить окружающий мир. Сейчас то, что позитивно, развивающее, доброе, им приводит людей к любви, в общем-то, гасит их инстинкты, делает их живыми, настоящими, богоподобными существами, да? А сейчас нивелируется. Надо в людях развить и раскрутить страсти, похоти и, конечно, безверие. Тогда все будет хорошо. Для кого? Для сатанистов, безусловно.
0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды протоиерей Геннадий Заридзе на радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
3: Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на Радио Вера. Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды протоиерей Геннадий Заридзе на радио «Вера». Терпение.
1: Почему терпение – это добродетель?
2: Дело вот в чем. Дело в том, что у нас есть несколько систем оценки окружающего мира. Один, в общем-то, такой момент, связанный с эгоистическим восприятием окружающего мира. Выгодно не видно, хочу, не хочу, полезно, не полезно. Вторая форма оценки окружающего мира. Человек должен противопоставить себя окружению, показать, что он что-то из себя представляет, такой он замечательный, умный, такой прям талантливый, деваться некуда. И это другая форма, а как же, конечно. Вот. И есть третья форма, которую в основном люди стараются микшировать, не воспринимать, потому что ну, как-то она неудобна. Почему? А это форма видения своего собственного нуля. Когда ты видишь свой собственный нуль, ты понимаешь, что ничего себе не представляешь. Ты просто Богом сохраняемый, ничтожный, понимаете, грешник. Вот ты видишь, как собственный ноль, понимаешь, что ничего себе не представляешь. И ничего не достоин, кроме осуждения и муки. И с этим чувством ты идешь к Богу. Ты получишь колоссальную благодать, потому что ты объективно воспринимаешь себя собственную, воспринимаешь собственную персону, и здесь нет иллюзий. Один математик сказал очень хорошую фразу. Он сказал так. Человек представляет собой как бы некую цифру, числитель которой то, что он на самом деле себя представляет, а знает ли то, что он себе мнит. Это может быть бесконечная величина малая, просто вот. Понимаете? Это серьезно. Если о себе мы ничего не мним, понимаем, что я раскаянный грешник, да, но грешник в первую очередь. Раскаянный очень хорошо, значит, есть шанс двигаться дальше по пути своего развития, и чтобы это развитие все-таки с помощью Бога свершилось. А если я не раскаянный грешник, то надо прийти к раскаянию. Многими проблемами, может быть, многими страданиями. Многими моментами, которые нам показывают, что мы на самом деле ничего себе не представляем. Почему иногда человек, скажем так, возносящий себя смирен будет? Смиряющий себя вознесен будет. А это если человек действительно мнит себе, что он такой вот прям замечательный и прекрасный, в лужу-то его обязательно кунут. Без лужи никуда. Причем лужа для него благо.
3: А скажите, пожалуйста, что вот я понимаю, что вот некое наблюдение за жизнью, анализ, там, рефлексия – это ваши, так сказать, постоянные спутники и саморефлексия. Вы можете сказать, что вы себя хорошо знаете?
2: Никто себя не может хорошо знать. Знаете почему?
3: Почему?
2: Вспомним Евангелие. Когда Господь сказал, что ныне же вы все разбежитесь от меня, вот, и, в общем-то, оставите меня одного. Петр говорит, Господи, даже если все разбегутся, я никогда. Я за тебя готов идти на муку и на смерть. Душу свою могу положить за тебя. А Господь, душу ли свою за меня положишь? Не успеет петух пропеть дважды, трижды эти чувства не знаешь меня. И это происходит. И Петр, который был у Кифа, как Господь говорил, на этом камне, ты наречешься камень, да? На этом камне возникнет церковь мою.
3: Церковь, да.
2: Основание веры. Самый-самый верующий апостол глубоко. И так как он решил, что он сам сможет устоять, понимаете? Он посрамляется. Он отрекается от Христа просто по глупости. Понимаете? Просто он сам был в шоке от того, что он сделал. И потом, когда петух пел, он всегда плакал горько, понимая, что он ничтожество. Хотя в ее тени исцелялись люди. Казалось бы, да? Поэтому чувство нуля необходимо для духовной жизни. Без нее Иисуса молитва не пойдет, ничего не будет. Ты можешь сколько хочешь классическое знание набрать себе, сколько угодно, выучить наизусть акафистов, понимать, тропарей, священное писание, псалтырь наизусть, все что угодно. Я знаю людей, которые это делали, да. И, кстати, до революции это было принято знать наизусть, да, и псалтырь, и священное писание, это точно. Вот. Но этот человек не знает, что он будет в Царстве Небесном с Богом. Дело в сердце. Если оно мертвое и горделивое, хоть обучись, обчитайся, обкланяйся, не будет толку, ты не будешь в Царстве Небесном с Богом. Но сердце сокрушенно и смиренно Бог не утяжит. Вот мир блудница то же самое. Сердце было у него сокрушенно, оно очень сокрушилось в виде своей будущей казни. И она очень смирилась, понимая, что это конец. И когда Бог ее помиловал, она просто была вне себя от радости, от счастья, и, конечно, стала преданной ученицей Христа. Вот так. То есть, по сути дела, мы все помилованные грешники. Все до одного. Каждый когда-то не имел должного движения к Богу, не имел должной жизни, которая действительно Богу была бы угодна, не имел ни любви должной, ни радости должной, ни благодати. То есть жил, ну, постольку поскольку. Ну, кто-то с детства был воспитан, слава Богу, но это не значит, что всю жизнь они были верны Богу. Не значит. Мы всегда можем найти нюансы, которые называются парарехи, которые говорят о том, что человек несовершенен абсолютно, и у него, ну, нет должного, понимаете, того направления, которому он должен следовать по жизни, чтобы она имела колоссальный смысл, и была его жизнь принята как позитив в том мире любви и радости с Христом. Это самое главное. Это самое главное. Понимаете, если человек не имеет в себе этой любви, и вера у него схоластическая, это ни о чем.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды протоиерей Геннадий Заридзе. Прощение.
3: Мне кажется, что один из самых таких стойких грехов, который, по крайней мере, как-то постоянно обнаруживаешь в себе, и что греха таить в других, это осуждение. Ну, если вы с этим согласны, или, может быть, там откорректируете меня, но как вам кажется, почему все-таки это так вот, во-первых, так легко сделать и так тяжело избавиться?
2: Ну да. Смотрите, как сказано у псалмопевца Давида: «Милость и суд воспою тебе, Господи». Ну, читали все, конечно, прекрасно понимаем. Значит, милость и суд в руках Христа. А тут мы, сами грешники, ничтожные, суд выносим, алёх, какое право мы имеем? То он дал возможность прилегать его Божию, брать на себя, делать умный вид, что мы имеем право судить. Кто нам дал право судить? Никто и никогда. Поэтому, когда человек судит, у него бешеная гордость при этом. Если ты понимаешь, что ты самый ничтожный человек, кого ты сможешь судить? Да никого. Я самый грешный, я самый ничтожный. Кого могу осудить, когда я самый худший?
3: Ну, да, суд это всегда
2: вопросов-то нет.
3: Не такой.
2: Суд идет от своего величия, вот это мнимое величие, позволяет человеку ходить и разбрасываться всякими идеями. Это там такое, это сякое, это там, вот, там вообще там, какую земля носит, не наше. Это дело, а дело Христа. Более того, мы знаем случаи, когда самые тяжелые грешники рассказывают. Возьмем, например, разбойника благоразумного, распятого на кресте. Это был настоящий разбойник. Это не был какой-нибудь такой, ну что, теоретический разбойник. Нет, он бил, убивал, грабил, насиловал. Он настоящий разбойник. Понимаете? Вот, соответственно, он висел на кресте. Но как он сказал своему другому, так сказать, разбойнику, который тоже висел на кресте? Ну, мы, говорит, по грехам достойный прием. Он абсолютно был уверен, что его повешенный на кресте является правильным следствием его грехов, да, которые он совершал. А он, показывая на Христа, говорит, он ни единого греха не совершил. Он спрятал Христа как Бога. Все вокруг кричали, что если ты Сын Божий, садись с креста, уверуй в тебя. Все. И этот разбойник тоже поносил, хотя тоже был распят на кресте. То есть это было общественное мнение, сформированное перед священниками. Вот. И если сказать по-другому, значит, идти надо против мнения первосвященников всего общества. Это как-то не очень выгодно, не очень интересно. Можно попасть под десоциализацию, когда отлучали от синагоги. Ну, прекрасно понимаете. Почему, например, родители слепорожденного спросили, ваш ли это сын? И почему он теперь видит? Ну, говорит, да, это наш сын, он родился слепым. Но почему видит, мы не знаем. Самого спросить, уже он в возрасте, так, достойно, что может сам себе за себя ответить. Почему? Они сказали, сами потом признались, было известно то, что они прекрасно понимали, что если они скажут, что Христос его исцелил, их могли дисциплинировать, изгнать из синагоги. Это было место и общения, и молитвы всего. То есть они не хотели этого, они боялись. Боялись! Понимаете, в чем дело? Это такая была позиция, на самом деле. Поэтому высказаться о том, что он признает Христа как Сына Божьего. А почему? Где из слов разбойника видно, что он принял Христа как Сына Божия? А это конкретно сказано. Он сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в Царство. Чье Царство Небесное? Бога! Ну, Бога! И Христос ему отвечает, ныне со мной будешь в раю. Первый разбойник вошел в рай. Это как? По покаянию. По исповеданию.
3: А вот скажите, отче, а вот для нас, для людей, простить другого человека? Вот я много раз этот вопрос задавал, и нет одного ответа. Как вот он... Все мы немножко по-разному это воспринимаем. Вот что значит простить?
2: Ну, смотрите, мы же христиане или нет? Ну да. Кто мы такие? Последователи Христа. Соответственно, его действия, его мысли, чувства, его поведение, правильно? Христос прощает людей. А как же? Прощает. Более того, нам известно, что Каиафа, первосвященник, который, в общем-то, и сказал, что лучше одному человеку пострадать за народ, нежели если народ погибнет. Написано в Евангелии. И он тем самым прорек, что Христу должен пострадать за весь народ. Так вот, Каиафа, первосвященник, он не был осужден Христом за то, что он его предал на распятие. Не был. Христос за него молился?
3: Да, но здесь, что называется, вопросов нет. Я хотел, может быть, еще один аспект. Вот что значит простить? Вот у меня были гости в программе, которые говорят, ну вот там была тяжелая жизненная ситуация, там предательство, еще что-то. Я, конечно, его простил. Но общаться я с ним не буду.
2: Ну да.
3: Это значит, простил.
2: Волочки мы нашли, говорит, но осадочка осталась. Да, я понимаю.
3: Вот это простил или не простил?
2: Нет. То есть... Дело в том, что смотрите как. Как и от чего может формироваться чувство прощения у человека? Мы прекрасно понимаем, что все люди искушаются дьяволом. Да? Да. И это написано в Писании. У святых отцов все это прописано. Есть книга «Добротолюбие». Есть, мы читали, конечно, эту книгу. Есть книга, например, «Невидимая брань». Николай Святогорский. То вопросов нет. Все написано, как это происходит. Всем людям очень трудно бороться с дьяволом, если они борются. Но если не борются, им то еще труднее. Сделать из них чучело, в общем, с помощью их, как с помощью какого-то механизма, обольщает других людей и губит их. Они инструмент в руках дьявола. Но их свободная воля лежит в этом зле, поэтому они виноваты. И настоящее прощение заключается в следующем. Ты понимаешь, что человек будет существовать вечно. Его душа неистребима, она будет вообще всегда. Через миллиарды лет ее никуда не денется. И видите, как в аду эта душа будет мучиться, жалко, в общем-то, вопя. Приятно никому не будет. Не будет. А за твое осуждение он же будет наказан. А если ты простил, может, хоть какая-то чаша, и, в общем-то, наказание его минует. Это проявление любви, которой нет. Поэтому, если любовь, ты можешь простить, ты великодушен. А если нет, ты не великодушен.
3: Но это значит, что если...
2: Жалеть надо этих людей несчастных. Потому что они ведут... Прямым, так сказать, они ведут свою дорогу гибели, понимаете, свою жизненную стезю, они пролагают с дьяволом, не с Богом. Ну, в чем проблема? Не понимая сами это многие.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды протоиерей Геннадий Заридзе. Любовь.
3: Тогда давайте про любовь поговорим.
2: Что такое любовь? Знаете, у меня есть песня, что такое любовь.
3: Да.
2: В конце этой песни сказано, что по любви за нас сам Христос свою жизнь на кресте положил. Выше любви нет. Нет. Это тот образец, когда ты видишь крест, смотришь, и ты понимаешь, кто я такой. За меня Христос распялся на кресте. Да я просто ничтожество полное, которое ему ничем не отвечает. Ему не благодарно. Оно к нему, наше сердце, не обращено. Мы не пробуем жить так, как угодно Богу, чтобы хоть чуть-чуть, немножечко что-то воздать ему за его великое, в общем, за его великое милосердие к нам, за величайшую жертву, за его, ну, в общем-то, невероятную любовь, которую он проявил к человечеству. Бог есть любовь. Соответственно, Христос, он носитель любви. И кого первосвященники распинают на кресте? Любовь! Смысл жизни своей распинают они на кресте. Вот что страшно. Это страшно. Если ты хочешь говорить о любви, смотри на крест и думай, что ты делаешь для того, чтобы хоть чуть-чуть поблагодарить Бога за его к тебе вот такое страшное, именно, такую страшную жертву, за такое милосердие, такое величайшее его снисхождение к нам. Он, по большому счету, не должен был это делать. Сделал исключительно по любви. Крестная смерть – высшая степень любви. И потому, когда, например, на Соловках людей распинали на крестах, и там и гвоздями прибивали. Ну, что только там не делали, как только не издевались, понимаете? Вот. Они все страдали Христа ради. Поэтому земля славянская является просто вся обогренную кровью мучеников огромным престолом. Это точно. Понимаете? И ведь дело в том, что мы-то меряем критерием-то земной жизни, но она-то ведь не навечно у нас здесь на земле. Мы живем чуть-чуть, фрагмент. От рождения до смерти – это фрагмент. Школа, которой надо правильно, в общем-то, учиться в этой школе. И правильно решать задачи, которые ставит нам Господь. А все наши проблемы – это задачи, которые ставит нам Господь. Некоторые, они возникают от нашего неведения, от нашей глупости и так далее. Но так или иначе, Господь же попускает для решения, чтобы решили это как? Да по любви. Да по любви.
3: Значит, мы можем научиться любви.
2: Да. Но для этого надо захотеть это сделать.
3: А почему тогда часто говорят, что любовь – это дар? Если
2: понимаете,
3: это дар, тогда этому нельзя научиться.
2: Нет, вы зря так думаете. Смотрите как. Во-первых, у разбойника лютого совесть Господь пробудил, он стал молиться за всех, любить мир. А до этого он не думал об этом никогда. Значит, это возможно. Для этого надо было что сделать? С точки зрения совести рассмотреть свое ничтожество. После этого ты понимаешь, насколько Господь милостив, насколько он действительно близко, насколько он вот, хочет все нам дать, буквально, и Царство Небесное, хотя мы ничтожные грешники. большому счету, христианин каждый должен ходить с улыбкой 6 на 9. Почему? Мы грешники, да, ничтожные, конечно. Заслуживаем суждения. Конечно, заслуживаем, каждый заслуживает. Но Христос нам во всем помогает, все нам старается, так сказать, сделать так, как нам нужно, как нам хочется. Вот. И хочет благодарить Царство Небесное просто так. Мы недостойны этого, безусловно. Мы причащаемся с Богом. Что мы достойны? Конечно, нет. Главное – подготовка к причастию, когда ты понимаешь, что ты абсолютно этого причастия недостоин. А если ты все вычитал, все каноны, понимаешь, все сделал как положено, ты попостился сугубо, пришел к причастию, говоришь, я достоин, ты не причащайся, это причастие будет осуждением. А если ты пришел с пониманием, что ничтожество, ну как, понимаете, мытарь пришел в храм, с таким чувством надо причащаться. Христос в такое сердце войдет. И обитель нам сотворит.
3: Отче, а вот я встречал у вас в одном из интервью мысль такую красивую, глубокую, но неочевидную. Да? Вы говорите, что любовь – это антагонизм гордости.
2: Обязательно.
3: Да, но смотрите, если так линейно смотреть, то антагонизм любви – это ненависть, а антагонизм гордости – это смирение.
2: Корреляция смирения с любовью-то она очевидна. Как говорится о Христе, трость надломлен не переломит, льна курящегося не угасит, пока не достает суду победы. Это что значит? Говорит Господь, я кроток, смирен сердцем. Но. Если у тебя нет любви, ну какой ты будешь кроткий? Да никакой. Ты будешь манифестировать свое «я», свое эго, пока от себя сам и т.д. Это кому нужно-то? Это гибель. А когда любовь, как противоположность, понимаете, и ненависть, и гордость, все такое ненависть, производно от гордости. Дьявол почему является таким антагонистом, хотя он не может быть полным антагонистом Бога. Он просто падшее существо, которое жалко, потому что он на самом деле за величайшей гордыни, и потому что он не может покаяться, превратился в садиста, самый страшный садист Вселенной. Вот. Он не может равняться с Богом, потому что не он создал мир, Бог создал мир. Но при этом при всем зло имеет место. Зло – это отсутствие добра по определению. Вот и все. И если человек имеет в себе злобу, он гордый.
3: Мы уже упомянули в начале, что у вас 4 детей, 10 внуков. Скажите, пожалуйста, чем отличается любовь к внукам от любви к детям?
2: У меня ничем.
3: Ничем?
2: Абсолютно.
3: Как иногда говорят, что степенью ответственности.
2: Что я понимаю, что внук, как бы ответственность родителей за него несут, а я как бы дедушка. Просто пряники давать, шарики надувать. Ну, дуваю, кстати, дарю шарики. Они радуются, мороженое, они тоже очень радуются. Но, понимаете, это не главное. Главное, чтобы они стали людьми, которые имеют смысл жизни, фундамент духовный, веру. Чтобы она была не формальная, она была от искреннего сердца исходящая. Это главная ценность, которую можно им дать. Ну, а то, что есть внуки, это радостно, это здорово. Когда они собирают все 10 человек вместе, они прыгают, бегают, ходят на голове так, то просто шум стоит такой, гудение вот такое, да. И это здорово. Если в каком-то доме или квартире нет детского голоса, нет детского, так сказать, ну, как бы игры какой-то, или там они там балуются и прочее, ну, это дом мертвый. Есть такое определение некоторых философов. Смысл в этом определенный, конечно, есть. Вот так. Поэтому что хотелось бы? Рожайте, друзья мои дорогие. Чем больше, тем лучше. У нас скоро в нашей стране будут совсем не русские люди. Есть статистика, демография, которая говорит о том, что убыль русского населения колоссальная. Но другие народы, которые приезжают к нам в страну, они имеют по 8, 9, 10 детей. Соответственно, через некоторое время они вытеснят весь русский народ, и Россия будет совсем не русским государством. Да не будет с нами такого.
3: Да, аминь. У нас еще финал. Если помните, я вам говорил, что в финале я вас попрошу поставить знак препинания, да, в предложении, где постановка знака меняет смысл на противоположный.
2: Казнить нельзя помиловать.
3: Ну, да, но другая формулировка.

0: быть не атеист, но он...
1: Это уже легче.
0: Да, он не атеист. Нет, не атеист, но он венчается, потому что она его попросила.
1: Я понимаю.
0: Да только ради нее.
1: Ради, да, конечно.
0: Да, ради нее, ее желания и так далее, и так далее. То есть он, в принципе, не врет и не говорит, что я там начну ходить в храм, там регулярно причаться, исповедаться и так далее. Венчать нельзя повременить. Где вы поставите знак препинания?
1: После слова «венчать».
0: Венчать.
1: Знаете почему?
0: Почему?
1: Как сказал Господь Евангелие, пойдите и научите, а потом крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто их научил? Никто. Кто виноват? То, кто не научил, тот и виноват. И я, как православный священник, не имею права отпустить просто так этого человека. Я должен объяснить смысл жизни. Обязан. Я по-другому не отпущу. Поэтому нужны перед венчанием беседы для людей. Мальчик это не виноват, то, что его не дали глубину веры. У него, может, никто не ходит в храм и не верит. Он бы, может, рад, но он не понимает, он же не виноват в этом. Так пойдите и научите, а потом венчайте. Если не венчать, он мышек Богу никогда не придет. Я думаю, так.
0: Спасибо большое за этот ответ и за нашу сегодняшнюю беседу. Я вам очень-очень благодарен.
1: Рад был побеседовать, встретиться. Слава Богу.
0: Спасибо большое. Это был протоиерей Геннадий Заридзе, а мы продолжим писать парсуны наших современников через одну неделю.
2: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Младшим школьникам,
2: мальчикам и девочкам,
3: а также их родителям,
2: дядям и тетям,
3: бабушкам и дедушкам,
2: всем!
1: Мы предлагаем вместе с нами,
2: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
3: его верным псом Алтаем
1: и нашими друзьями Верой и Фомой
2: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
1: А для этого заходите на наш сайт.
3: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов.
2: Добрый вечер.
1: Мы продолжаем знакомиться с вами и знакомить вас, наши дорогие радиослушатели, с новомучениками и исповедниками Церкви Русской. И сегодня герой нашего рассказа – святитель Афанасий Сахаров. Я надеюсь, что вы слышали о нем или где-то читали. Наверняка так или иначе имя святителя Афанасия звучало или попадалось вам. Но личность этого святого настолько яркая, что, мне кажется, чем подробнее о ней узнаешь, тем более привлекательной она становится. Хочу заметить, что те, кто внимательно слушает то, что звучит в церкви за богослужением, так или иначе знакомы с творчеством святителя Афанасия, поскольку значительную часть жизни он посвятил агиографии и гимнографии богослужения Русской Православной Церкви. И, к счастью великому для всех, для нас, на последние годы его жизни он смог очень многое сделать на этом поприще, и плоды его трудов были учтены в 80-е годы, когда издательский отдел патриархии получил возможность переиздать годичный круг миней, так называемые зеленые мини, потому что у них зеленая обложка. И вот при составлении этих самых зеленых миней очень многое из того, что оставил в качестве своего литературного, гимнографического и агиографического наследия святитель Афанасий, вошло, слава Богу, в текст этих миней и сегодня доступно нам всем за богослужением. Но это далеко не все и, не, может быть, не главное, что досталось нам в наследство от святителя Афанасия.
2: Да, святитель Афанасий совершенно удивительный человек и невероятный. Его, конечно, основной труд, самое главное, это служба всем русским святым, которую он писал всю свою, по сути, так сказать, составлял. Не писал, а именно составлял, и, естественно, ее и писал. На протяжении огромного количества ссылок, лагерей, 21 год и 3 месяца, по-моему, он в общей сложности, как он сам об этом пишет, он был в заточениях, в ссылках и в тюрьмах. И это совершенно, конечно, невероятно. Есть совершенно потрясающий эпизод, когда кто-то из арестованных священников или архиерей, сейчас точно уже не помню, но его вталкивают в камеру, где уголовники сидят, и, значит, слышен мат, табачный дым висит, стук костей при игре в козла, и все вот так вот, скажем так, определенная атмосфера. И он стоит в растерянности, не знает, куда ему идти, что делать, он впервые в камере. Ему показывают рукой: «Иди туда», в направлении. Он идет туда и видит, что внизу на нарах сидит, подогнув под себя ноги, по-турецки, что называется, владыка Афанасий, обложенный книгами, и открывает ему книгу, говорит: «Так, читай, вот так, глаз такой-то, тропарь такой-то». И в ту же секунду возвращает этого человека на мгновение в мир, в котором он знал, он ориентируется хотя бы. То есть он появляется в этом уголовном мире совершенно внезапно, неожиданно, и он его абсолютно чужд. А там есть такой владыка, который сидит и говорит: «Ну-ка, давай вот это». Он сразу к службе его возвращает. Это невероятно ярко характеризует самого владыку Афанасия.
1: И это при том, что, ну, благодаря сначала телевидению, потом интернету, мы наслышаны и насмотрены картин нравов заключенных в лагерях и тюрьмах. В особенности взаимоотношения уголовников и политических заключенных в сталинские времена. А владыка Афанасий в силу слабого здоровья и многих других причин, ему очень часто доставались в лагере самые презираемые виды работ, вплоть до осенизатора. И в нашем представлении, которое сформировалось на основе вот каких-нибудь сериалов или детективов, он должен был вызывать сугубо отвращение у представителей уголовного мира. На самом деле все было совершенно наоборот. То есть от этого человека, по-видимому, исходило настолько сильное как излучение духа, что побороть это ни один, никакой цинизм той среды, в которой он провел полжизни, не смог. Хотя сам он в своих письмах отмечал, что на его глазах уровень цинизма в этих местах возрастал в геометрической прогрессии.
2: Да, и надо сказать, что такая мысль возникла, что эта вот сила и, так скажем, вот этот вот дух камеры не мог ничего сделать владыке Афанасию, потому что его силы и его дух были намного выше и сильнее. То есть к нему не прилеплялась и не приставала совершенно никакая грязь. И это, я прошу прощения, что забежал вперед, мы сразу так в камеру с владыкой Афанасием попали. А хочется вернуться в начало к его, так скажем, юности и его обучению, образованию в семинарии. И ведь уже там у него был этот талант и дар. А время, когда он учился в семинарии, было совершенно, что называется, таким неподходящим. То есть революционный дух и собрания всякие, там кто-то из семинаристов погиб при изготовлении взрывного вещества. То есть там какие-то такие вещи были совершенно уже такого революционного характера и духа. При этом владыка Афанасий абсолютно не обращает на это никакого внимания. То есть это все мимо него проходит.
1: Я думаю, что многие наши радиослушатели по собственному опыту знают, что когда Господь хочет прикрыть какое-то впечатление, вот что-то будет происходить на расстоянии вытянутой руки от вас, и вы этого не заметите. Не то чтобы не увидите, а вы как бы... Может быть, ваш мозг зафиксирует, что это есть, но это никоим образом не повлияет на ваше внутреннее устроение. Так бывает, и даже не со святыми, а вполне себе грешными, обыкновенными людьми. Кальми паче со святыми.
2: Да, и владыка Афанасий, что называется, похоже, был избран на этот путь со своего детства. И что впечатляет, мама его была сторонницей и желала, чтобы он стал монахом.
1: Вообще это редкость.
2: Это не просто редкость, а это, наверное, ну что-то называется, исключение из правила, да? То есть, как правило, маме очень трудно и тяжело расстаться с мыслью, что у нее не будет внуков, что она не увидит счастливого сына, она не будет сидеть на его свадьбе, она не будет радоваться вместе рождению первого ребенка. То есть вот такой вот наш жизненный путь, сложившийся, как нам кажется, счастливый, каким он должен быть, его не будет. Это было понятно ей с самого начала. И это удивительная высота и стойкость, более того, вера и настоящая любовь к Богу, что она сама желала, чтобы ее сын был монахом.
1: Ну, детство прошло в славном городе Владимире. Семья верующая, церковная. Все замечательно. Мальчик играет в богослужение, играет в церковь, что вообще случается с многими маленькими детьми, которых с младенчества уводят на богослужение. Все замечательно, все прекрасно. И куда он попадает? Он попадает во Владимирскую семинарию. И что мы читаем в воспоминаниях преподавателей этой самой Владимирской семинарии в 90-е годы XIX века? Вот Человек пишет: «Я отнимал водку у семинаристов и строго им выговаривал, но без огласки. Когда в епархиальном общежитии сторожа, передвигая столы, обнаружили поддельную снизу полку, оттуда вывалилась охапка запрещенных книг. Я дело расследовал в частном порядке. Бывало, вечером обходишь в туфлях тротуары и вдруг слышишь: ах, если б я тебе туза подсунул. Явно семинаристы потихоньку играют в карты». Это помимо всяких революционных брожений. Это вот просто такой вот быт семинарии духовный. И вот в эту среду попадает мальчик, который играет в детстве в архиерее. Все, вот он проникнут этим прекрасным образом своей будущей монашеской жизни. И на мальчика это почему-то совершенно никак не действует.
2: И не просто не действует, а проходит мимо него совершенно и ни на миллиметр не сдвигает его с выбранного пути и его решения. Это говорит о том, что у мальчика это было абсолютно осознанное внутреннее решение, основанное на любви к Богу и желание ему послужить по-настоящему. То есть, вот знаете, как бывает у человека такое состояние, когда какая-то идея или какая-то цель заставляет его даже забыть о еде, что называется. То есть он настолько увлечен ею. И я вот так могу представить, промоделировать, что владыка Афанасий был увлечен этим по-настоящему. То есть он вот этим жил. И что главное, и это всю жизнь его дальнейшую, его это спасало и выручало. Потому что он дышал богослужением, церковным уставом, он был увлеченным уставщиком, он в этом жил, и это было составляющей частью его мировоззрения. И именно поэтому его не коснулись никакие пороки и никакие, так скажем, увлечение семинаристов того времени.
1: Ну, поначалу все складывалось удивительно благоприятно, и мечта о монашестве очень быстро воплотилась в жизнь, и рукоположение иеромонаха достаточно быстро произошло, и даже революционные события, казалось бы, только ускорили и упростили для молодого монаха его движение по избранному и вожделенному пути. Он становится избранным делегатом поместного собора, попадает в эпицентр церковной жизни, на глаза патриарху. Все, в общем, происходит очень быстро. Начинает работать над составлением службы всем русским святым. И все у него получается. И даже епископом он становится поразительно рано. Но когда произошла революция, ему было 30 лет, а уже через практически 3 года хиротония, ну, как раз вот те самые удивительно молодые епископы, которых целая плеяда в те времена появилась, старшее священноначалие как будто чувствовало, что много не будет, будет как раз мало.
2: Церковь остро на тот момент нуждалась именно вот в таком притоке молодых архиереев, горячих и верующих. И участие будущего владыки Афанасия в поместном соборе, и знакомство его с патриархом Тихоном, и прочие моменты, которые повлияли на его, так скажем, жизненный путь. Это действительно невероятный промысел Божий для того, чтобы церковь укрепилась и получила в сонме своих святых еще и такого замечательного и удивительного совершенно пастыря, подвижника и исповедника и мученика, по сути, как владыка Афанасий, потому что он, конечно, с такой совершенно удивительной как-то особняком стоящий, то есть такой какой-то очень своеобразный, очень интересный и очень необычный владыка.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о святителе Афанасии Сахарове. Вот епископство его в славном городе Владимире началось с поразительного события. Это начало кампании как раз по вскрытии и надругательству над мощами. И, естественно, владимирскому духовенству было предписано участвовать в этой кампании, и никуда как бы не денешься. И в Центральном соборе городском, на выстроенных там столах, были разложены обнаженные мощи, и первое решение вот молодого епископа, нужно же было как-то выйти из этой ситуации достойно. И он предписал всем клирикам участвовать в дежурствах, и первым на дежурство вышел сам, и когда двери собора открылись, он начал богослужение практически.
2: Отдал возглас «Благословен Бог наш». И начался молебен.
1: И начался молебен. Вместо надругательства, запланированного властью, получилось поклонение запланированное епископом.
2: Да, и люди, которые шли на это позорище, назовем это так, они, услышав начальный возглас и будучи привычные к молебну, они сразу же настроились на нужный лад, и был действительно удивительно совершенный молебен перед мощами, уготованными на поругание. Это совершенно яркий, такой невероятный пример того, как владыка Афанасий, что называется, неординарно подходя и видя эту ситуацию по-своему, и смог ее таким образом полностью в корне изменить. То есть, по большому счету, это ведь действительно такая богохульная, такая, что называется, хулительная акция, чтобы, вот так скажем, унизить и оскорбить и самих священнослужителей, и святыни, которые у них есть, которые народ любил и почитал. А владыка смог просто из всего этого сделать, опять же, богослужебный элемент. Он сделал, он начал торжественный молебен, и все присоединились к нему. Это, конечно, говорит о его необратном обладании, самообладании и силе духа. Силе духа, которую он имел, и был невероятно верующим человеком.
1: Да, и не только невероятно верующим, но и невероятно честным. Ведь удивительно, что хиротонию его совершал митрополит Сергий Старогородский. То есть он практически его
2: ставленник.
1: По сути, в то же самое время новый рукоположенный епископ должен для себя внутри понять, какова его собственная позиция. И он понимает, что, будучи честным, он не может следовать тем путем, каким идет митрополит Сергий. И в то же время он не может стать раскольником. Таким образом, он становится как бы в пассивную оппозицию. Он становится непоминающим епископом. Но это нам легко произносить все эти слова. Но представьте себе, если вот на нашем микроуровне наше взаимоотношение, скажем, с духовным отцом, с духовником. И вдруг нам принципиально нужно принять решение, диаметрально противоположное решению нашего духовника. Вот как это вместить и при этом еще остаться правым?
2: Это невероятно сложно. И примеры такие есть, и они будут, и они были. И это действительно обсуждать легко, а когда ты сам сталкиваешься с этим лицом к лицу, то действительно иной раз даже непонятно, а что делать. То есть, ну, казалось бы, что всегда все было понятно и ясно. А в этой ситуации кажется, что проявление твоей собственной позиции – это как такое немое осуждение человека, который авторитетнее, ну, и духовнее, и он выше, если он твой духовник. Но при этом ты же не можешь с этим согласиться и в этом участвовать. И владыка находит именно такую для себя возможность, так скажем, и не обвинять открыто, и не поднимать народ на протест, и устраивать тем самым раскол. И почему, кстати, вот большинство архиереев в то время ведут себя таким образом, что они занимают какую-то несколько нейтральную позицию, при этом заявляя, что они непоминающие, но при этом нет никакой активной деятельности. Потому что раскол – это именно то, что в тот момент церковь бы окончательно уничтожила. То есть они прекрасно это понимали, как архиереи и пастыри. И поэтому действительно у них была такая вынужденная позиция. Но в то же время это было необходимо для противоположной стороны, для того, чтобы человек, о котором они так говорят, задумался и, возможно, нашел те ошибки, которые он совершил, для того, чтобы их исправить. То есть это такая определенная пастырская работа, и очень нужная и важная.
1: Мне кажется, что за давностью времени остроту расхождений вот этих убеждений очень сложно, и тут нужно, наверное, снова и снова напоминать, что для людей, которых мы сейчас называем непоминающими, то есть люди, которые не поминали во время богослужения и частных молитв священноначалия, чем они руководствовались? Они же исходили не из соображений, что непоминаемые ими архиереи, еретики, для них все было гораздо хуже. Для них эти люди приобщились иудиного греха. То есть они отступники от Христовой Церкви, потому что вступают в подчиненные отношения с властью, которая поставила задачей уничтожить церковь физически. То есть можно найти компромисс с оккупантами, но нельзя найти компромисс с теми, кто борется непосредственно с твоей церковью, с Христом. Поэтому это для них было принципиально важно, тем более, что они видели в этом предательство и святителей своих, и пастырей своих, и мирян своих. То есть практически это тот самый поцелуй Иуды, который отдает твоих собратьев по вере в руки палачей. Вот почему так остро и страшно шел вот этот разлом по сердцам действительно близких, верующих людей. Потому что и с той, и с другой стороны люди-то были верующие, не просто какие-то приспособленцы. И в этом весь ужас того положения, в которое попала церковь в тот момент.
2: Да, потому что вчера они все были за одной евхаристической чашей и стояли все на одном богослужении, а сегодня они оказываются по разные стороны не просто баррикад, а колючей проволоки и бараков. И это действительно, наверное, нам, которым уже, так скажем, живем через 100 лет после этих событий, наверное, это представить очень сложно.
1: Ну, 22-й год, год для многих начала тюремно-лагерной эпопеи. И не миновал этот крест, конечно, и владыку Афанасия. Началось все опять. Сначала его арестовывают непосредственно во Владимире, потом отпускают, потом снова арестовывают, отправляют в Москву. на Таганку. В общем, вся эта первая его тюремная эпопея заканчивается приговором за возмущение народных масс на религиозной почве к 2 годам ссылки в Зырянский край. Мы рассказывали вам о священномученике Серафиме Звездинском, который тоже в этот самый Зырянский край в то же самое время попал. Они там встретились с владыкой Афанасием. Вот переплетенные дороги по одним и тем же этим лагерным пунктам. И, может быть, очень схожая духовная школа, потому что ведь, как говорил один из вполне себе светских писателей XX века, в школе жизни нет каникул. Вот эта самая школа жизни, она у них была у всех одинаковая. И даже в тех же самых местах. Но первая ссылка длилась недолго, закончилась. Владыка Афанасий вернулся в свой родной Владимир и даже попытался взять борозды правления епархии, поскольку викарный-то он викарный, но он же заместитель, и раз нету правящего архиерея, кто-то же должен управлять. Вот, и он попробовал. Добром это, конечно, для него не закончилось. Но он в 26-м году благословил православных Владимирской епархии. Если не будет у них православного архиерея, за духовным руководством и окормлением обращаться к православным архиереям соседних епархий, в тот же день его арестовали. Ну, в общем, вот приблизительно так жили в те годы практически многие и многие честные архиереи. Не успеет только рот открыть, как тут же следует очередной арест. И, к счастью, на сей раз арест был кратковременным, и в конце 26-го года владыка Афанасий оказался управляющим Ивановской епархией. Но тоже там он пробыл недолго. В начале 27-го года его отправили сначала на Лубянку, потом в Бутырку. Получил он очередные свои 3 года лишения свободы за принадлежность к группе архиереев, возглавляемой митрополитом Сергием Старгородским. То есть все это какой-то театр абсурда. Но такова вот была реальность, в которой возрастали духом наши святые мученики и исповедники. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы на мгновение прервемся и тут же к вам вернемся. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма «Воскресение слабущего» на Арбате, мы говорим о святителе Афанасии Сахарове. Ну вот, собственно, «Все дороги ведут на Соловки», это называется. Но поскольку ваши родные тоже прошли теми же дорогами и оказались там же, то, наверное, вам лучше всего дано понять, что же пережил там владыка Афанасий.
2: Вот об этом говорят и пишут многие, побывавшие на Соловках. Там есть два, так скажем, периода существования лагеря «Слон», Соловецкого лагеря особенного значения, когда было разное руководство. В 20-е годы там были такие условия, что даже у заключенных был театр свой, и они могли делать какие-то постановки и ставить спектакли. И как пишет, например, Волков, он был и в первый период, и во второй период. Он говорит, разница была колоссальная совершенно. То есть Соловецкий лагерь 20-х годов и Соловецкий лагерь 30-х годов – совершенно два разных лагеря. И мои родные были там с 35 по 38, под самый конец лагерного заключения. Совпали вместе с Павлом Флоренским и видели его даже там, что называется, издалека. А владыка Афанасий там был раньше. Это не значит, что там было прямо намного лучше. Просто было несколько иное состояние. И владыка сам об этом говорит, как раз по поводу цинизма и падения нравов, которые стремительно происходили. И поначалу в этих лагерях, и особенно в Соловецком лагере, был, что называется, цвет и богословов, и архиереев, и профессоров, и композиторов. То есть там были люди совершенно такие удивительные, собрались, интеллигентные. Конечно, был и уголовный контингент. Вот. А в 30-е годы там уже было совсем иначе, и многие говорят, что это было несравнимо тяжелее. Но в любом случае Соловецкий лагерь – это особое место для огромного количества тех, кто через него прошел. И есть такой монументальный труд, который предпринимает отец Вячеслав Умнягин и издательство Соловецкого монастыря «Воспоминания соловецких узников». Они издают уже большое количество томов, совершенно удивительный труд. Читать это действительно очень тяжело и страшно, потому что то, что люди описывают, и то, что они вспоминают, какие там были издевательства, и как это было все, как это происходило, то это, конечно, действительно страшно. И сейчас есть всякие романтизированные такие произведения и литературные, и художественные, кинематографические про Соловецкий лагерь. Конечно, к реальной жизни, к тому, что там происходило, это мало отношения имеет. И владыка Афанасий попал туда как раз, что называется, по-настоящему. И его пребывание на Соловках было действительно тяжелым.
1: Ну, вообще за 20 с лишним лет всевозможных заключений можно просто перечислить, потому что в каждом месте остались какие-то воспоминания, но это невозможно ни за одну передачу, ни за 21 передачу. Просто вдумайтесь, тюрьмы Владимирская, Таганская в Москве, Зырянская, Туруханская. Лагеря: Соловецкий, Беломоро-Балтийский, Онежский, Мариинский в Кемеровской области, Темниковский в Мордовии. Это далеко не полный список. У него уже во время Великой Отечественной войны был момент, когда отправили его в онежские лагеря Архангельской области пешим этапом, причем еще вещи нужно было нести самим. И вот этим пешим этапом владыка прошел около 400 километров. Вы представьте себе, в особенности автомобилисты, вот вы представьте 400 километров пешком. Как сказали бы люди, служившие в армии, с полной выкладкой. И это далеко не здоровые люди. Это люди, которые уже много раз побывали в заключении и в лагере. Здоровье подорвано вообще напрочь.
2: Не говоря уже о питании и там всех остальных сопутствующих бытовых моментах. Читаешь это, и действительно становится, что называется, не то что не по себе, а это же невозможно представить себе 400 километров пешего хода. Понятно, что они шли это какое-то время, но это же действительно невероятное истощение для всего организма. Тем более, что восстанавливать силы им никто не давал.
1: Но при этом, несмотря ни на что, эти самые удивительные люди воспринимали свое заключение именно в тот период как карантин от обновленческой болезни.
2: И не просто воспринимали как карантин, а владыка Афанасий прямым текстом говорил, что нам здесь легче, нам здесь проще, за нас здесь все решают. У нас здесь все, у нас никаких сложностей нет. Ну, условно, да, сложностей. Понятно, что сложности есть, их очень много, но они другого порядка. А, говорит, там вам, на свободе, вам нужно все время ежесекундно думать и принимать решения, чтобы не впасть в эту ересь и не, скажем так, потерять общение с церковью и единство с православием. То есть это действительно очень непростая задача. И владыка считал искренне, что в лагере ему легче.
1: Но та сердечная рана, о которой мы говорили, она все-таки очень глубоко становилась, только глубже, несмотря на весь этот карантин. Карантин-то это замечательно, но из него время от времени их выпускали. И в 1933 году владыка Афанасий официально вышел из юрисдикции заместителя, местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Сергия Старгородского. Вот можете себе представить, что при этом глубоко верующий человек переживал. И это была не позиция человека, который встает в позу, говорит, я тут с вами не играю в ваши сомнительные игрища. Я другой, я чистый, я вот принадлежу к какой-нибудь другой церкви православной. Когда произошла смена патриархов, и когда патриархом был избран святейший Алексей I Симанский, совершенно так же официально владыка Афанасий вернулся в юрисдикцию с его точки зрения канонического и не запятнавшего себя никакими компромиссами архиерея, и последний свой этап жизненный провел в полном примирении с священноначалием, которым управлял уже новый патриарх. И новый патриарх, надо сказать, принял его без всяких внешних атрибутов, без каких-то даже покаяния, без ничего. То есть было всем все понятно. Конечно. Закрыли страницу истории и больше к ней не возвращались. Это, я думаю, достаточно сложно понять. Мы живем в очень спокойные для церкви времена, и мы так глубоко и остро не переживаем многие вещи, которые происходят внутри церковной ограды. Нам кажется, что это нас непосредственно не касается. Касается, как выясняется, по жизни наших святых мучеников и исповедников, касается, причем касается каждого. Просто мы почему-то пока по Божьему милосердию так остро это не переживаем.
2: По Божьему милосердию и по собственному какому-то такому, ну, не окаменению сердечному, но как-то есть такое ощущение иногда появляется, что, ну, ведь это уже 100 лет назад было, это уже было давно. Но дело в том, что это же события, которые не просто повлияли на церковную жизнь, они ее очень серьезно изменили. То есть вот то церковное пространство и то единство, которое было, несмотря ни на что, ни на синодальный период, ни распитие водки с семинаристами в семинарии и прочего-прочего, его же уже, так скажем, в середине, во второй половине 20 века уже не стало. То есть этот обновленческий раскол, который был совершенно таким искусственно созданным и намеренно распространяемым, он же имел огромное влияние и колоссальные изменения, а особенно и в чинопоследовании служб, в богослужении, изменении каких-то привычных практик. И более того, с точки зрения владыки Афанасия, который любил, ценил и знал, и для него это было, что называется, совершенно

0: описывает в письме к своему будущему родственнику, когда тот учился в семинарии, что появилось обновленческое традиция и плотно укоренилось во время кождения, во время богослужения идти с кождением по храму, поздравлять всех с праздником и приветствовать. И это абсолютно вошло в жизнь. Сейчас во многих храмах это и существует, и есть, когда протодиакона, диакона или священники идут с кождением по храму и говорят с праздником, братья и сестры там поздравляют, кождение, все. А ведь во время кождения положено читать 50-й псалом, то есть должна быть молитва, это совершенно и богослужебный элемент, который не предполагает живого общения с людьми в момент богослужения, потому что это отвлекает и тех, и других от службы. И опять же, для владыки Афанасия это совершенно понятная реалия, а для того времени людей это такое нововведение, о, как здорово, ну это же прекрасно, это же так живо, такое участие, так скажем, взаимодействие с публикой. А на самом деле это, опять же, элемент, который вошел и укоренился в жизни богослужебный, сохранился до нашего времени. И таких множество вещей, о которых владыка Афанасий не просто болел сердцем, а для него это было тяжелейшим испытанием, возможно, что страшнее, чем лагерь, ссылка и тюрьма, потому что он видел, как искажается и меняется то, что он любит, и для него это незыблемо. Богослужебный устав и церковная жизнь.
1: У владыки Афанасия еще такая удивительно симпатичная черта. Я не знаю, насколько с моей стороны дерзость все покажется, но мне очень напоминает апостола Павла, владыка Афанасий. Апостол Павел шил палатки, а владыка Афанасий шил церковные облачения из всех подручных материалов и бисером украшал резы для бумажных иконок. Вот поразительное совершенно занятие для человека такой судьбы.
0: Это то, чему он научился еще в юности, и мама к этому тоже руку приложила. То есть он этим занимался. И что главное, ведь богослужебные облачения и ризы икон, которые он делал, это же не украшательство себя любимого, это же такой же богослужебный элемент. Особенно сейчас тоже нападки такие есть. Вот, эти роскошные облачения, зачем это нужно? А это элемент богослужения. И владыка, будучи в заключении, не имея никаких там средств к существованию, своими руками украшал эти самые облачения для того, чтобы богослужение не пострадало.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о святителе Афанасии Сахарове. Но помимо всего прочего, еще он умудрился в этих условиях вести фантастически огромную переписку. Колоссальное количество людей хотела прислониться к этой печке, чтобы отогреться, даже несмотря на то, что печка за морями, за лесами, за высокими горами и в жутких условиях. И он никогда не забывал писать эти письма. Слава Богу, многие из них сохранились, и к этому наследию тоже можно прикоснуться. И, возможно, для себя почерпнуть там что-то очень важное.
0: Не просто что-то очень важное, а это жизненные вещи, которые кому-то могут быть просто необходимы в их тяжелых жизненных ситуациях. То есть это ведь невероятно бесценный жизненный опыт человека, который проживает и проходит испытания, которые нам даже не снились сейчас. И действительно, в его письмах, в его переписке с духовными чадами содержится невероятное сокровище прожитого опыта, который действительно нам необходимо знать, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди.
1: Но представьте себе, человек в 40-м году, находясь в Беломоро-Балтийском лагере, пишет: «Даже в моих нелегких условиях мне приходится только Бога благодарить за все те милости, которые Он не перестает изливать на меня грешного. Даже и здесь, при совершенно беспричинной злобе одних, я часто вижу чрезвычайно трогающее меня, многоутешающее доброе отношение других. Даже и начальство, по милости Божией, в большинстве относится ко мне благожелательно». Слава Богу за все.
0: Удивительное свойство человека найти в самых тяжелых

0: и трагических условиях радость и повод для благодарности Богу. Это говорит о том, что он был, конечно, невероятный внутренний духовной жизни человек. То есть он знал, что такое слава Богу за все.
1: Ну и пишет в 43-м году: «О прошедших скорбях лучше позабыть, лучше не вспоминать, не расстравлять заживающих ран». Ну, казалось бы, такая простая вроде мысль, но это же не мысль, это жизнь. Он так жил, он сам так жил, он имел право так говорить. И да. Говорить так, чтобы кто-то услышал и воспользовался, может быть. Но, слава Богу, на этой земле ничего вечного нет. И все эти мытарства закончились. Была свобода, был март 1955 года. Правда, его еще продержали в какой-то полутюрьме, полулагере, и называлось это Потьминский инвалидный дом. Можно себе представить, что это? Но представить трудно.
0: Очень трудно, потому что для того, чтобы понимать, нужно побывать в этом. Тем более где-то Потьма, где находится, и инвалидный дом, который там, может быть, можно только себе в самых страшных картинах представить, что там было, потому что за этими инвалидами не было, наверное, ну, то есть отношения и так скажем.
1: Но это все очень просто выражается народной мудростью. С глаз долой, из сердца вон.
0: Да.
1: Но, слава Богу, и это было не вечным. И осел владыка Афанасий в славном месте под названием Петушки. В родной для него Владимирской области. И вот когда уже был он в Петушках, ему удалось совершенно официально поучаствовать и в работе богословской комиссии, и в создании своих собственных текстов, и к нему стало можно приезжать. Собственно, все, что мы слышали о владыке Афанасии, относится как раз к этому его петушковскому периоду, потому что я еще застала его духовных чад, которые в эти петушки к нему ездили, которые рассказывали это из устно. Это не было нигде опубликовано, но это можно было просто услышать и еще кому-нибудь рассказать. На самом деле кажется, что несколько десятков лет – это колоссальный срок, ничего подобного. Как показывает эмпирический опыт, память, передаваемая из уст в уста, она самая живучая. И вот как раз о владыке Афанасии Сахарове память живет до сих пор, и, кстати, до сих пор из уст в уста и передается. И в те же петушки есть люди, которые до сих пор ездят на его могилу. Кстати, когда он скончался, его похоронили очень символично на кладбище, которое граничит с Владимирским централом, в котором он сидел. Неоднократно сидел. В общем, все очень вот так закольцовано получилось в этой жизни.
0: Знаково.
1: Но как вам кажется, вот из этого многообразия духовного наследия его, что нам наиболее актуально сейчас? Потому что о чем не начни говорить, все, что касается владыки Афанасия, все ужасно интересно, и кажется, вот и это полезно, и это полезно, и это полезно. Как вам кажется, что наиболее полезно в его примере для нас?
0: Мне кажется, что наиболее полезно, если, так скажем, заинтересоваться личностью владыки Афанасия и погрузиться в его труды и письма, то наиболее полезным было бы проследить и узнать, постараться это сделать, как он смог сохранить вот эту вот внутреннюю непоколебимость веры, чистоту и ясность ума и возможность находить в самых сложных и трудных и, казалось бы, безвыходных ситуациях возможность находить причину для того, чтобы сказать «слава Богу за все», то есть поблагодарить Бога. Его внутренний стержень, его вера, его любовь к Богу и его служению – это действительно абсолютно живое и удивительно вдохновляющая, вдохновляющая сила. И действие этой силы невероятное. Есть книга, которая называется «Отпевание усопших по уставу Русской Православной Церкви». Он специально, так скажем, отдельный труд посвятил этому. То есть он составил такую книгу, где описывает подробно, как положено отпевать и какое чинопоследование, как это должно происходить. То есть человек, несмотря ни на что, ни на какие испытания, сложности со здоровьем, имел определенную цель. У него была и горело внутри вот это вот желание быть полезным церкви, принести плод, и его любовь к богослужению, любовь к уставу были движущей силой внутри него, и он, имея увлеченность этим и невероятную любовь к этому занятию, смог пройти все эти испытания и, так скажем, дожить до этого периода в Петушках, когда к нему приезжали люди, и он мог даже с ними общаться. То есть это действительно удивительный, невероятный пример такой целостности личности, которой обладал владыка Афанасий. Это то, что нам сейчас крайне необходимо в нашу эпоху и период, так скажем, существования нашего общества, которое сейчас называют эпохой потребления, это именно то, чего нас лишили. Мы привыкли потреблять, но у нас нет цели, и у нас нет вот этого внутреннего стержня и такой целостности. Мы уже разучились немножечко, так скажем, прикладывать усилия, а тем более жертвовать чем-то ради того, чтобы достичь или сохранить ту светлую идею или цель, которой мы следуем. И вот это именно то, что необходимо у владыки Афанасия позаимствовать и научиться у него так поступать в жизни.
1: Но мне кажется, что есть еще очень важная вещь, о которой мы тоже благополучно забываем каждый день. Вот что он писал в 1953 году в письме из очередного лагеря. «Суд Божий не суды людские. Если здесь выискивают все, за что можно было бы зацепиться, чтобы обвинить, там будут, если не грешно так выразиться, выискивать все, за что можно было бы зацепиться, чтобы оправдать. И один платочек, смоченный вашими слезами, на весах правосудия Божия, перетянет все наши грехи, как было с разбойником».
0: Прекрасно сказано. То есть при всей своей любви к уставу и строгости богослужения владыка Афанасий был невероятно переживательным человеком. То есть он говорит о слезах покаяния другого человека как о абсолютной возможности прощения Богом ему грехов. Это очень важная деталь, потому что у нас в церкви всегда так было и всегда так будет. Есть такое деление на людей, которые очень хотят, чтобы Господь всех простил, и на людей, которые не хотят, чтобы Господь всех простил, а простил только тех, кто правильные. А вот владыка Афанасий, при том, что его ревность о уставе как раз его, так скажем, сдвигает в сторону правильных, этими словами своими говорит о том, что он говорит, что суд Божий не суд человеческий. И это действительно очень важно. То есть милости хочу, а не жертвы. Это настоящая любовь к Богу и к ближнему своему, которую Господь заповедал нам накапливать в этой жизни и научиться хоть немного, но по-настоящему любить.
1: Дорогие друзья, хочу еще раз напомнить, нас очень легко найти на сайте. Если вы по каким-то причинам не услышали нашу беседу в эфире, но хотели бы ее услышать, вам достаточно в поисковике набрать «Беседы со священником Анатолием Правдолюбовым». И вы окажетесь в том месте, где собраны все наши рассказы, все наши беседы о новомучениках и исповедниках Церкви Русской. И вы сможете в любое удобное для себя время какие-то передачи, может быть, переслушать, а какие-то, может быть, послушать в первый раз. Спасибо огромное, отец Анатолий, за эту беседу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
0: Храни всех вас, Господь, с Богом.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
2: Сегодня, 26 августа, слушайте рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Чертопханов и Недопёскин» из цикла «Записки охотника» и рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Святое святых». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что на этой неделе мы рассказываем вам про общины, которые, ну, многие из них возникли в довоенное время, часть из них ведет свое начало из 20-х, 30-х годов. И это такие заметные христианские общины, существовавшие в Советском Союзе. Ну, мы тут, на самом деле, широко Советский Союз не берем, в основном это Москва, но ряд общин имели свое развитие в разных городах, об этом мы и говорили, и будем еще говорить. Но вот сегодня это такая московская, подмосковная история, которая, тем не менее, охватила собой не просто весь Советский Союз, но и так очень повлияла вообще на христианство в мире, что ли, наверное, можно так сказать. Это община отца Александра Меня, община в Новой Деревне. И, конечно, кого еще мы можем позвать для того, чтобы поговорить про общину в Новой Деревне, про отца Александра и про эти годы. У нас в студии сегодня с удовольствием представляю отца Александра Борисова, протоиерея, настоятеля храма Косьмы и Дамиана в Шубине. Отец Александр, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо,
2: добрый вечер.
1: Спасибо большое, что пришли к нам.
2: Я только еще на всякий случай поясню, что в Шубино, это, на самом деле, Столешника, переулок, дом 2.
1: Ну, да, да.
2: Потому что там когда-то было имение Иокинфа Шубы, это соратник Дмитрия Донского, и поэтому так осталось такое название. А то люди могут подумать, что где-то за городом. Напротив мэрии.
1: Да, это действительно напротив мэрии, прямо в том месте, где Столешников переулок входит в Тверскую. Но, да, с другой стороны, мне кажется, может быть, это вот какое-то такое мое ощущение, чисто московское, что храм Косьмы и Дамиана в Шубине сложно перепутать это место с каким-то другим. Ну вот, вот, да. Уточнили. А вы отца Александра с детства знали?
2: Да.
1: А как вы познакомились?
2: Ну, знаете, очень так естественным образом произошло. В первом классе, в 1946 году, я стал дружить с одним мальчиком, который звали Павлик Мень.
1: И ваша дружба продолжается, кстати, уже 80 лет.
2: 80 лет.
1: 80 лет.
2: До сих пор.
1: Да.
2: У него оказался старший брат. Такой красивый, остроумный молодой человек. Вот мы с ним тоже познакомились. Но, конечно, уже ближе стали знакомиться к старшим классам. И уже совсем близко, когда я уверовал, принял крещение в 1958 году.
1: А у вас это...
2: Отца Николая Голубцова. Отец Александр стал моим крестным, а его мама Елена Семеновна моей крестной матерью.
1: А у вас процесс становления такого церковного параллельно шел? Или это было все? Ну, я, насколько знаю, у отца Александра многое шло из семьи, но какие-то осмысленные разговоры первые вот у молодых людей на тот момент, ну, сколько вот, вам было слегка за 20, я так понимаю, да?
2: Нет, мне было 58 год, 19 лет.
1: 19 лет, ну вот, 19 лет. А отцу Александру, ну, тоже чуть-чуть больше.
2: Ну, на 4, 23 года.
1: Но какие-то вот на тот момент разговоры уже о вере, о Боге, о смысле жизни между вами происходили?
2: Вы знаете, практически нет. То есть я, конечно, очень часто бывал у них дома, жил у них на даче летом. Ну, у меня было свое увлечение биологией. Для меня был главный зоопарк, дома рыбки, книги Брэм и так далее. И, кстати, которые мне отец Александр тоже давал их читать. У меня какое-то было это их мировоззрение. Я буду биологом, все такое. Но вот в 58 году я неожиданно уверовал в Бога.
1: Неожиданно? Как это может быть неожиданно? Это...
2: Ну, я как-то специально даже не искал. Вот, я готовился там в институт, поступать, все такое. Вот, и... Но однажды на... за городом на станции Пушкина ожидая электричку, я смотрел на вечернее небо, прекрасный красивый закат, был июнь месяц. Я вдруг, мне пронзила мысль, а почему небо красивое? Не может быть, что только дифракция солнечных лучей там в капельках воды и так далее. Может, за этим что-то есть? А может быть, кто-то.
1: Красота в глазах смотрящего, говорили же.
2: Вне меня. А может, кто-то есть. Почему красиво? Значит, это кто-то создал. И я уже, так сказать, думаю, да, значит, наверное, если... А если кто-то, значит, это семья, которую так люблю, давно с ней знаком, менее... Они, значит, правы, что они верят в Бога. И на следующее утро бегу к другу Павлу. Давай, рассказывай мне про вашу веру. Я помню, что Бог есть. Рассказывай мне. И вот так совпало интересно, что это, в этом же месяце ровно отца Александра Меня рукоположили в день.
1: То есть, когда...
2: я буквально вот в это же, буквально через несколько дней поехал к нему вот, в храм, который тогда была станция Пионерская, расспрашивал его о вере, все. Мама Елена Семеновна стала читать, я у них жил на даче, готовился к экзаменам в институт, стала читать со мной Евангелие, готовить меня к крещению. И в конце июля меня крестил отец Николай Голубцов, их духовник, который служил в храме Резоположения.
1: На Донской.
2: На Донской, да, улице. Да.
1: И там вас крестили?
2: Да, там тоже, крестил.
1: Тоже
2: где-то в коридорчике, конечно, нелегально. В тазике там водичка.
1: А это интересный вопрос. А почему в коридорчике нелегально? Потому что родители... Это же 58-й год. Самое начало хрущевской кампании.
2: Ну, уже тогда это было пресекаемо.
1: Но...
2: Тогда это уже... Нельзя было где-то регистрировать все это, в общем, тем более взрослый мальчик, там, при крещении, все.
1: А вы уже в университете учились на тот момент?
2: Нет,
1: или
2: я
1: готовились, да, поступали. Да, тогда бы, наверное, вопрос о вашем поступлении. Вы были комсомольцем при этом?
2: Да, я был комсомольцем. В 10 классе вступил, так вот, с сомнениями такими, все. Но не был таким активным. Ну, в институте оставался формально комсомольцем. Это было.
1: А как, что изменилось с рукоположением отца Александра? Вот уже спустя 2 года, в 60-м году, он становится священником,
2: да,
1: и в Подмосковье начинает служить в Петровском.
2: Да, на станции Алабино. Ну, вот эти 2 года мы с ним очень много встречались. Я даже помню, я перед этим работал монтёром, слесарем, ну, так сказать, стаж зарабатывал. Я немножко комнату оборудовал, ну, так громко сказано, комната, 2 маленькие комнаты, перегородочка. Дочка Ляля, ну, уже была годовалая, в кроватке, все такое. Я делал электропроводку, там все. А за перегородочкой отец Александр сидел с печатной машинкой, там работал. И как раз в это время он закончил первую свою редакцию книги «Сын человеческий» о Христе и христианстве. Я был ее первым читателем. Один из 6 экземпляров, которые он сделал столько, сколько брала пишущая машинка.
1: Но Рика берет 4. Сколько? 4 копии же?
2: 6 даже удавалось.
1: Ну, ему удавалось 6. Последние 2 были уже такими.
2: Ну, более-менее.
1: Да. Мы много... Здесь на радио говорим про людей, служивших в советское время. У нас там целое направление есть, где мы рассказываем про историю церкви советского периода. И вот то, что мне больше всего интересно, это послевоенный период. И вот таких примеров миссии очень немного. Как вы думаете, вот для чего это нужно было на первых порах отцу Александру? Ведь, ну... Все, что мы в основном читаем про священников того времени, это или старшее поколение, как тот же отец Николай Голубцов, как многие-многие другие, которые, ну, действительно были вот такими опытными священниками. Или это была молодежь, которая пришла в церковь после войны, те, кого рукополагали в 50-е годы, и они особо миссионерством не занимались, они просто служили, служили, служили. Вот появляется отец Александр, у которого все по-другому.
2: Но вы знаете, дело в том, что отец Александр, он ведь вырос в такой одной из катакомных общин, который руководил в Сергиевом Посаде отец Серафим Потюков. Он сам был очень хорошо чтил, знаком был с оптинскими старцами, глубокий такой священник замечательный. И вот сложилось так, что тетушка отца Александра, Вера Яковлевна, она жила в Москве, закончила гимназию, потом философский факультет. Она была психологом, работала в детском саду, и вот там была, ну, просто работница какая-то в детском саду, которая потихонечку стала ей рассказывать про Христа, про общину, а своему духовнику, отцу Серафиму, рассказывала вот об этой семье. И очень заинтересовала Веру Яковлевну, Елену Семеновну, вот раз именно христиан захотели. Елена Семеновна, сказать, она с детства, с гимназии, она очень любила Христа, Евангелие, за что из-за чего были конфликты с родителями. Но она утверждала, что нет, она станет христианкой, все. Даже вот гимназика там вызывали девочек, вот кто прочтет на христианской вечере стихи о Христе, она первой тянула в руку. Так что учительница даже говорит, вот смотрите, вот девочка, она не христианка, а вот она первая хочет читать стихи о Христе. То есть такая любовь с детства. И это как-то не случайно. Они сами, вот их семья, это связывали с благодатным чудом, которое произошло с бабушкой Еленой Семеновной. Она жила в Харькове и стала вдовой с семью детьми, все. И вдруг какая-то неожиданная болезнь, стал пухнуть живот, как будто на 9-м месяце беременности. И непонятно, что делать, и детям, все. И соседка ее, православная женщина, к ней хорошо относилась, говорит, знаешь, вот так должен приехать в Харьков отец Иоанн Кронштадтский. Вот у него, говорит, есть дары исцелиться. Давай, пойдем туда. И это было чудо, потому что там была 60-тысячная толпа. Встречала в Харькове, как во всех других больших городах. И они, соседка, пошли и оказались где-то рядом с ним. Вот. И отец Иоанн на нее взглянул, сказал, я вижу, что вы еврейка, но у вас есть вера, вас Господь исцелит. И частично через пару недель снова проходите. И вот Елена Семеновна как раз именно этому чуду предписывает то, что вот и у нее такое с детства было влечение ко Христу. Хотя она крестила тот же год, когда крестила своего сына. Алик родился в январе 1935 года, крестили его в начале сентября, а через вместе вот с мамой. Вера Яковлевна, тетушка, крестилась немножко позже. Вот такое было удивительное такое событие. И потом они все время кормлялись у отца Серафима. И даже во время, вот началась война, он сказал, никуда в эвакуации не езжайте, оставайтесь. Вот в Сергиевом Посаде преподобный Сергий не допустит немцев в Сергиев Посад. И где-то поблизости в деревне снимали комнаты, жили почти впроголодь, все. Тетушка еду возила каждую субботу, воскресенье из Москвы. Но вот там были... И фактически они все время были именно под эгидой этой общины. Хотя вскоре отец Серафим, ну как вскоре, где-то в 42-м году он скончался. Он передал их игумене Марии, какой очень хороший монахинь такой, открытый, энергичный. Она кормляла его вплоть там до 60-го года.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине. И мы вспоминаем отца Александра Меня, говорим об общине, которая сложилась в новой деревне. Но, кстати, начиналось ведь все действительно не в новой деревне, а в Покровской церкви в Петровском Алабино, да, правильно он так назывался. Да. Это же Нарфоминский район, то есть туда... А сам отец Александр жил в Москве.
2: Нет, он там и жил.
1: Он там и жил, да?
2: Да, когда он начал служить, он же в Москве не жил. Когда он был диаконом, он жил там же, вот на станции Пионерская, сейчас, по-моему, Отрадная называется станция.
1: Да, да, да.
2: Покровском, рядом с Покровским храмом. Интересно, что все три первых храма, в которых он служил, были храм Покрова Божьей Матери.
1: А три первых, почему три? Где он служил диаконом, потом Покровская церковь в Алабино.
2: А потом в Тарасовской.
1: А, еще же в Тарасовской. А потом уже Сретенская.
2: Да.
1: А община вокруг него стала формироваться еще в Алабино?
2: Да, и... да, еще в Алабино. И те три священника, которые вот к нему приезжали, отец Сергей Хохлов, отец Владимир Рожков, там уже немного служили, стали молодые люди приезжать, такие интересующиеся христианством. То есть уже были такие встречи, беседы. Но дело в том, что отец Александр, конечно, был необычайно личным дарованием. Он начал рано начал читать, писать, он уже 4 года писал. И интересно, что первые слова написаны, наверное, тетушка показала, и цитата из апостола Павла: «Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром». Это, собственно, стало лозунгом всей его жизни. И он в 12 лет уже принимает решение стать священником. Это было во время празднества 800-летия Москвы.
1: Еще в 47-м году.
2: 800-летие, да. В 47-м году, когда был поставлен памятник Юрию Долгорукому в это время как раз.
1: Напротив которого ваш храм.
2: Да, да, именно так. Так вот все складывается. А над Москвой на аэростатах подняли огромный портрет Сталина. И отец Александр уже знал вот об этих гонениях, обо всем. Из их близких знакомых, Марию Витальевну Типину, других, уже посадили как бы за антисоветскую такую организацию. Уже после войны причем. Вот. И у него он принимает решение, глядя на это, вот, сказать, как бы ложного идола, принимает решение стать священником. Не просто как противостоять чем-то, а именно священником, не политическим деятелем, каким-то там революциям, противостоянием, именно избрать другого, идти за Господом. Но еще надо сказать, еще когда ему было лет 5, отец Серафим Батюгом как-то, вот который и крестил его, наблюдая, как Олег играет там в садике, он говорит его маме Елене Семеновне: вот этот мальчик, который играет, когда он вырастет, он сотню людей приведет ко Христу.
1: Ну,
2: такие удивительные слова.
1: Там даже не сотни, там тысячи, наверное.
2: Ну, вот я говорю то, что
1: да,
2: он сказал.
1: Мы даже, наверное, не представляем, какое количество людей приходило, не осознавая, я встречал тех, кто читал «Сын человеческий», не зная, кто написал. Ну, какой-то вот Александр Мень. Они же не погружались в какой-то исторический контекст. Но книга эта была первым опытом прихода человека.
2: Потому что он умел удивительно просто и доходчиво излагать довольно сложные вещи.
1: А «Сын человеческий» распространялся среди прихожан еще вот в первом храме?
2: Ну, там, ну, да, люди, конечно, перепечатывали, потом стали ксерокопии делать и прочее. Потом где-то уже, сейчас точно забыл, кажется, с 72-го, что ли, года стали издавать на Западе, когда разными путями привозили, сюда расходились.
1: А мне просто, знаете, интересно, вот предпосылки к возникновению этой большой общины Новодеревенской, вот храм Валабина, ну, относительно недалеко от Москвы, за аэропортом Внуково, но по меркам 60-го года это еще совсем деревня, только-только МКАД вот
2: достроили. Да, да, конечно.
1: И в основном прихожане – это местные алабинские бабушки.
2: Да, да. Есть замечательная фотография. Отец Александр проносит проповедь, и огромная толпа в храме. Вот такие бабушки вплавивают, скажем, как платочек, все-все-все.
1: А он органично смотрелся среди них, в том смысле, что мы всегда представляем отца Александра именно как проповедника, как человека из какой-то другой эпохи, и представить его, хотя это даже в новой деревне была абсолютно нормальная ситуация, поскольку это был обычный приходской храм, и основа прихода, наверное, он же и настоятелем, в общем, долгое время не был,
2: Да, да, то последние пару лет.
1: Да, и основа прихода, наверное, это были как раз те самые бабушки местные, да, везде. Да. А как у него, опять, мы все время представляем его в кругу интеллигенции. А вот как он общался...
2: Нет, через знакомых людей. Просто приезжали разные люди, студенты, помню, тогда... Были люди, которые... Ну, и я...
1: Нет-нет-нет, нет, вопрос в другом. А как он, наоборот, как он именно с бабушками общался, с простыми людьми?
2: С бабушками очень хорошо. А его бабушки все любили, все. Он очень хорошо общался. Он всегда, когда его после отпевания приглашали, скажем, на поминки, батюшки, не приятели, всегда приезжал, поминал вместе со всеми. И для него это было всегда именно вот повод для поговорить о Христе, о церкви, все людям, которые совсем далеки на похороны-то. Всякие люди приходят. У него было чудное отношение со старостой, когда раз была проблема, что назначали старосты райисполком и так далее. Вот. Но у него было чудесное отношение со старостой, она все помогала, все делала, как ему нужно было. Слушай, через знакомых все время говоришь, что такой удивительный батюшек, так сказать, хорошо говорит и все. У него же действительно был такой, знаете, дар вещи. Я помню с детства картинку, когда где-то мы в классе в 5-6 с Павлом что-то там занимаемся, чем-то играет, приходит Алик. Ой, ребята, знаете, пока книжка хорошая, Джером появилась. Вот. Ну, вам, наверное, некогда будет что-то, я вам сейчас все расскажу. И тут же всегда было это желание поделиться. Но если он в 7 классе уже писал небольшую книгу, о чем говорится и чем учит Библия.
1: А вы приезжали туда как часто?
2: Ну, так 2-3 раза в месяц приезжал. Но так еще совпало, что вот в 60-м году рук положили, там в Алабино все. Вот я как раз познакомился с своей будущей женой в апреле месяце. Вот, и решили вот, уже к концу года создать семью, и я еду с ней именно к нему, вот, в Алабино, получить, так сказать, благословение, совет и так далее. Причем она еще даже не была крещена. Она крестилась на следующий год, и на следующий год она нас повенчала.
1: А вы ощущали, что вот он для вас оставался Аликом, или вы ощущали, что это вот, ну...
2: Нет, ощущение? Ну, конечно, был уже отцом Александром, конечно. Ну, каким очень, конечно, близким другом детства, очень близким человеком, но в то же время я прекрасно чувствовал его бесконечно огромную эрудицию и в литературе, и в биологии, то, что мне было близко, и чем я, собственно, потом и занимался. Вот. И, конечно, богословие. И притом был замечательный, веселый человек, и застолье, и все, и с гитарой, и, так сказать, песенки-то хорошие и прочее.
1: Я помню, выходил фильм, он назывался «Любить». Он выходил в урезанном виде в прокат, в советский, а в полном виде там между новеллами о разных историях любви были комментарии молодого отца Александра, да, где он совсем-совсем, да, вот, я не знаю, где-то, наверное, может, еще и в Алабино даже снималось.
2: Нет, уже в Тарасовской.
1: А, уже в Тарасовской, да.
2: Это уже, по-моему, год 68-й был.
1: А, ну, наверное, да. Но вот удивительно, что кто-то в советское время решил таким образом прокомментировать свою ленту.
2: Да, да. Причем я министерство культуры запретил в министерстве. Сказали, у вас самый, так сказать, привлекательный человек, ваш фильм, священник. Это не годится.
1: Ну, теперь можем посмотреть. Всем рекомендую. Это очень интересно. Действительно, самое яркое, что в этом фильме, запоминающееся, есть, это именно комментарий отца Александра между новеллами. А кто приезжал? Вот кто в то время ездил в Алабино к отцу Александру?
2: Ну, знаете, уже самые разные люди. Уже были и знаменитые артисты, были, и Мария Юдина приезжала, например, к нему, с ним дружила. И так Надежда Мандельштам. Самый раз уже очень много было очень образованных людей. Потому что, знаете, люди рассказывают друг другу о таком необычном священнике, образованном, веселом, мудром. И приезжают. И, так что это уже стало очень популярно.
1: А в Тарасовке потом как все это вот переходило?
2: Это в Тарасовке? Это в Тарасовке было.
1: А, это уже в Тарасовке?
2: Да, особенно, так сказать, умножилось. Так что это община, так сказать, уже росла вокруг. И он тогда уже, собственно, вот, начиная с Алабины, в Тарасовке, вот начал это самое малые группы, евангельские группы среди прихожан. Потому что он понимал, что людям важно не просто побыть в церкви и уйти, а важна какая-то церковная община, общение друг с другом. Передавали и книги друг другу, тем более книг тогда по христианству было очень мало, и Евангелие-то было мало, с трудом. Так слушали сквозь шумы BBC и прочее. И поэтому вот эти вот общины, они именно поддерживались тем, что вот складывались группы там по 5, 10, 12 человек, которые собирались по домам, и отец Александр руководил этими общинами через их ведущих. Я все помню, я вот тоже был, у нас была община, которую я вел много лет.
1: Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине, и мы говорим про общину отца Александра Меня, ну вот в том числе и в Новой деревне, и в Тарасовке, и в Петровском Алабино, где начинался священнический путь отца Александра. Продолжим буквально через минуту.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине. Мы говорим про общину в Новой деревне. В целом на этой неделе говорим про очень важные, заметные христианские общины, возникшие или существовавшие во второй половине XX века, после войны, в советское время. И, конечно, одна, если спросить, кого из священников, какие общины вы знаете, у людей, которые действительно интересуются этим вопросом, я думаю, что сразу назовут общину в Новой деревне отца Александра Меня. А как выглядели эти евангельские группы? Вот по какому принципу они создавались и что там происходило?
2: Ну, создавались по принципу, вот собирались люди отца Александра, потом уже стало, сказать, как не всегда это удобно, много, и просто предлагают, вот давайте где-то там у того вот соберитесь, встречайтесь там, собирайтесь там, читайте Евангелие. Кому-то он предлагал им быть ведущими. Так что все группы вот так вот росли спонтанно, потому что люди хотели общаться с друг с другом, и не просто вот так вот, вот а именно Евангелие, молитве, передавали книги друг другу. Это вот все было. Потом у отца Александра был замечательный пример общины Мечевых вот на Моросейке. Там тоже у них тоже были вот такие вот интеллигентные группы, которые встречались друг с другом, потом были дети встречались, даже такие воскресные школы там вели. Так что это идет еще с довоенных времен. И отец Александр очень это поощрял. И действительно создавались очень дружеские отношения, и отец Александр даже говорил, что вот участие в этих группах крайне желательно. При этом он не принуждал, не заставлял, там все это должно быть добровольно. Люди разные, и общины складываются по-разному. Ну, вот какие дружные общины вот они складывались. И потом они же стали выделять их для катехизации. Люди, которые только приходили в церковь, чтобы как-то с ним заниматься, он сам один уже не мог с таким большим числом людей. И он их посылал в такие группы, посылать в таком, познакомил людей. И сам он встречался с руководителем общин где-то примерно раз в месяц, раз в два месяца. И замечательно, что потом уже в 80-е годы, когда появилась возможность это записывать и видео, и аудио, сохранились эти записи, и вот беседы отца Александра в этих общинах на разные темы, они потом сейчас уже существуют в виде книг. Но это было замечательные встречи.
1: А и... можно сказать, что из вашей вот этой группы выросла община храма Косьмы и Дамиана? Понятно, что, наверное, именно ваш храм унаследовал большую часть в целом традиции Новой деревни. Но вот можно ли сказать, что действительно вот из той группы, которую вы много лет вели, в итоге и сложился костяк храма Косьмы и Дамиана?
2: Ну, не только из этой группы, которую
1: не только,
2: я вел.
1: Но вот,
2: а эти группы, они-то и вошли как раз.
1: Да, впоследствии все. Но вот ваша, она как бы, ну вот, логично продолжается. богослужением да, вашей общины стало.
2: Ну, группа у нас была и староста, там и архитектор, и прочие люди, которые как раз они именно вот занимались первые годы восстановления храма.
1: Причем общаешься с кем-то про те же годы, кто рассказывает про себя, что он именно тогда воцерковлялся, и все говорят, что невозможно было найти Евангелие. Кто-то мне даже говорил, что там первые лет 10 своей церковной жизни Евангелие не читал, поскольку негде было взять. Да. Но вот вы рассказываете про общину, и такое ощущение, что если проблемы и были в том, чтобы получить евангельский текст, то они, ну, такие, были решаемые достаточно просто.
2: Ну, потому что как-то где-то сохранение, кто-то передавал, вот, потом тогда уже как контакты с Западом такие были, привозили люди Евангелие. Был один замечательный священник из Бельгии, отец Антуан Эллинс. Он был еще как я генетиком, так что у нас такие были научные контакты. Он специально выучил русский язык, чтобы возить такие туристические группы в Россию. И когда он вез такую группу, там 30-40 человек, когда выезжали, он давал Евангелие и, значит, «Жизнь с Богом» в Брюсселе. Всем по одному. И это можно было провести под предлогом, что мы изучаем русский язык. Так что одно Евангелие на одного туриста, это дозволялось. Но потом, когда они же прилетали в Москву, он их всех собирал у них эти Евангелия, все 30-40 штук, и потом передавал знакомым, в том числе мне. Так мы потом распространяли.
1: Так что... А как вы смотрели на это время? Вот вы... Понятно, что когда ты живешь внутри, тебе кажется, что ты достаточно логично находишься внутри какого-то процесса, конец которого не очевиден исторический. Но вот оглядываясь теперь уже на события там 50-60-летней давности, когда нужно было где-то у кого-то забирать Евангелие, когда невозможно его было достать, получить. Вот вы понимаете, как вы тогда на это смотрели?
2: Нет, мы смотрели, мы прекрасно понимали, что это все рискованно, что за это можно и срок получить. Поступали достаточно осторожно. Никогда ни по телефону не говорить на каких евангельских группах, все, ну вот, давай, сказать, вот там приедем, пообщаемся, такое там-то там у Галин сел, или там кого-то еще там. Вот. Причем отец Александр еще очень всегда убеждал использовать советские праздники для таких встреч. Так как 1 мая, там, 7 ноября, там, Новый год, дни рождения, тоже вот использовали такие встречи. И вот такие группы. И люди действительно понимали, что это очень важно, вот это общение. При этом отец Александр не позывал не ограничиваться группами. У него был такой очень интересный образ «Четыре ножки стола». Он говорил, что вот для такой церковной полноценной жизни нужно четыре момента. Первое – молитва, Слово Божие, участие в таинствах, исповедь причащения и евангельская группа. Если устал, говорит, нет одной ножки, он качается. Если двух ножек нет, он упадет.
1: Я так понимаю, что у вас принцип до сих пор сохраняется евангельских групп и правил, которые когда-то отец Александр установил для своих близких членов.
2: Да, мы их время три обновляем, оглашаем, они как-то сложились, как, я даже не помню, специальный он сам писал или кто-то советовал. Вот. Ну, как-то уже...
1: Ну, у вас это прямо на сайте прописано.
2: Исторически сложилось. У нас это так декларируется, когда приходят новые члены, новые группы, декларируется, что вот правила евангельской группы, что, во-первых, всегда я высказывание, то есть не то, что там тот сказал, то это вот именно я что думаю, не критиковать, не больше двух минут каждый говорит, каждый высказывается, все молятся. Так что это вот действительно было достаточно такое живое общение, но при этом отец Александр настоятельно себя призвал, чтобы вот группа такая причалась вместе. Выбирали какой-то день, когда могу приехать, все, чтобы вместе, чтобы группа чувствовала себя не только где-то в комнате со столом единой, но и вот именно в храме.
1: А он, так как он не был настоятелем, у него были какие-то свои дни череды священнической, но это обычно не воскресные дни были, я так понимаю.
2: Ну, на воскресенье всегда он исповедовал.
1: Ну, понятно, да, но обычно собирались все, когда служил он.
2: Ну, знаете, там вот уже потом в новой деревне там настоятель
1: Отец Стефан.
2: Нет, это до Стефана еще был, забыл еще, как звали. Он ремигрант, он вернулся из Запада, все. И он еще хорошо к отцу Александру относился.
1: В отличие от отца Стефана.
2: Да. И он всегда, как бы, служил литургии, отец Александр исповедовал, а потом он говорил, ну, а теперь наш дорогой батюшка-проповедник скажет вам поучительное слово, и отец вам проповедовал. То есть это ему поручал проповедь. Так что было. И вот потом отец Александр к себе домой приглашал очень часто на всякие там. Так что это была такая вот и встреча со священниками, с прихожанами. Это всегда было совершенно такое радостное. Он был, конечно, человек необычайно одаренный, очень быстро читал, замечательная память. Ну, как вот если он говорил, где-то вспоминал, что он 8 раз перечитал всего Достоевского. 8 раз. А ведь он 55 лет, он довольно рано ушел из жизни. 55 лет.
1: Да, да.
2: И также Толстого и других. Причем замечательно все помнил, знал. Вот.
1: Мы живем, ну, я про себя тут могу говорить, поскольку мое осознанное вхождение в церковь началось после смерти отца Александра. И для меня всегда отец Александр был человеком ушедшим. То есть я не помню совершенно его не выступлений по телевизору, которые я смотрел, естественно, позднее.
2: Не одно, у него только одно выступление было.
1: Разве одно?
2: Да.
1: Ну, записи лекций-то были.
2: Записи лекций уже потом были сделаны, но это было потом, все разошлось.
1: Естественно, да. Вот. Но для меня это все вот...
2: А выступление было одно в начале августа 90-го года.
1: Да, да, ну вот знаменитое.
2: Да. Вечные вопросы.
1: Да.
2: Но перед этим же в 90-м году было замечательное выступление на Пасху. Вот в Дворце спорта, в этом, на проспекте Мира. Это было потрясающе, там около, наверное, 10 тысяч человек присутствовало, самых разных людей. Он, так сказать, белый рясь, в центре, все это было совершенно потрясающе. Ну, он был человек необычайно одаренный, так что здесь...
1: Я говорю, что для меня это вот сколько, ну, вот отца Александра нету 36 лет, да, с нами.
2: Да.
1: В принципе, да, он был бы уже преклонных лет, но мог бы быть жив и сейчас. И удивительно, конечно, что вот столько лет мы его вспоминаем, и... Да, вот 36 лет. Но все, о чем вы рассказываете, оно, естественно, было известно и властям. То есть это была определенная игра в кошки-мышки.
2: Ну, вот я думаю, что все-таки про евангельские группы не очень-то было известно.
1: А неужели так внутри общины не было людей, которые были тесно связаны с органами?
2: Ну, было не очень немного.
1: А они же все равно, ну, наверное, как-то участвовали,
2: там,
1: знали.
2: Понимаете, думаю, что органы не хотели особенно здесь, сказать, поднимать это все всерьез, как-то сдержанно так. То есть у них была задача скорее не наказать, а держать и не пущать. Что называется.
1: Вот. Ну, но евангельские так. Группы – это как раз продержать и не пущать.
2: Да, но евангельские группы, они про них не очень-то. Во всяком случае, ни одна из групп так вот не пострадала. Это знали или не знали, это вот другое дело. Конечно, интересовались. Когда я поступил в семинарию в 1972 году, ну, где из Академии наук, мне через 2 недели...
1: А был скандал?
2: Нет, скандала не было. Скандала не было. Отец Александр так мудро меня наставил. Владыка Филарет, его хороший друг с юности, меня, в общем, так сказать, провел, принял в 4-й класс семинарии, все. Вот. Скандала не было, но я, конечно, отца Александра так уже советовался мне из Академии наук. Неудобно приходить сразу в духовную семинарию. Надо просто уволиться с работы, а потом уже поступать. Вот, я говорю, вот мне придется с директором говорить об этом. Замечательный был человек, академик Сауров, тоже такой правозащитник в какой-то мере. Вот что ему сказать? Отец Александр мне говорит, ну что ж, ты ему скажи, во-первых, что поскольку это не учебный институт, а научно-исследовательский, то они не ответственны за твое неправильное мировоззрение. Во-вторых, что ты... не подписываешь никаких антиправительственных писем, не подаешь заявление «Выезд в Израиль», там, как многие-то подавали такое. Я русский человек, но так, как образ. Вот, ты поступаешь в учреждение, которое реально существует. Раз есть церковь, то, значит, должно быть учреждение, которое готовит служителей. Вот. Ну и, наконец, что ты оказался идеологически не совсем тот, ну и ты идешь именно в то, вот, в то заведение, которое соответствует твоим взглядам. Вот. Что я и потом директору и изложил, и это, говорит, им очень там помогло в президиуме Академии наук, как сказать, оправдать все это событие. Так вот, да, и вот через 2 недели, уже в сентябре, мне звонок по телефону, вот Александр Ильич, все, с вами, говорит, сотрудник госбезопасности. Нам надо с вами встретиться. Ну, я уже, какие-то маленькие контакты с ним были, я понимал, что уже от них не отвертишься. Я говорю, хорошо, где, когда? Ну, такого числа, там, можете, да, вестибюль, гостиница «Москва». У меня в руках будет газета «Правда». Ну, пришел действительно газета «Правда», прошли там какой-то кабинет, там все. Ну, и начался такой разговор, что вот вы оставили вот научную работу, Академию наук, ушли. Мы не против, все люди имеют право быть верующими, все. Вот. Но, знаете, сейчас вот такое время, что когда под видом религиозных интересов могут всякие антисоветские такие идеи проводить, все такое. Вот. А вот Александр, вокруг него там много молодежи, вот вы же с ним знакомы давно, вот вы бы нам и рассказывали.

0: По окончанию. Причем даже Микат перед этим в конце учебного года вызвал, сказал, что если будут какие-то претензии, почему руку положили, сказали, просто как всех. То есть, видимо, он тоже это рукоположение в обход каких-то там структур наблюдающих был. Вот, так что я благодарен. Но интересно, что потом, спустя месяц, меня направляют указ патриарха на служение диаконом Церкви Знамения Божией Матери на Фестивальной улице.
1: На речном вокзале. Вечера,
0: да, на речном вокзале.
1: Да.
0: Вот. Но тогда надо было еще, кроме указа патриарха, получить справку от уполномоченного Совета по делам религии.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шумене. А вот получение справки от уполномоченного – это, конечно, отдельная история.
0: Да,
1: сложная.
0: Да. Ну, я, значит, день и час назначен, все, прихожу туда, вот, на улице Фурмана, в центре, все очень хорошо. Вот, меня встречает, так сказать, солидный мужчина и говорит мне: «Ну что ж, Александр Ильич, вот вам государство дало высшее образование, ученую степень, понимаете, а вы ушли в идеологически вредную область. Вот мы подсчитаем, сколько на вас было потрачено, и будем вычитать из вашей зарплаты». Я как-то, собственно, я был совершенно не готов к такому повороту разговора. Вот, но меня как-то осенило. Я говорю: «Вы знаете, вот основатель моей науки, генетики, Григорий Мендель, он вообще был настоятель монастыря, монах. А мне, скромный кандидат наук, быть диаконом, так сказать, ничего страшного, особенно такого». Ну, как-то он засмущался. «Идите», подписал. Но мы читать ничего не стали, слава богу.
1: Но и не могли, наверное.
0: Ну, я уж там не знаю, но во всяком случае, вот такой довод его как-то, видимо, обескуражил, не знаю.
1: А часто вы с отцом Александром служили?
0: Нет, мы не служили вместе никогда.
1: Вообще никогда?
0: Нет.
1: А как же? Несмотря на то, что вы постоянно общались.
0: Ну, я же, когда служба, все, я должен по себе служить.
1: Или это просто тогда, это сейчас, может быть, так вот как-то все ездят друг к другу в гости, престольные праздники. Может быть, тогда это было как-то...
0: Ну, это, во-первых, было труднее, конечно, откуда пришел диакон, как он, кто-нибудь будет служить. Вот, конечно, это было как все осложнено. А потом я же должен был в своем храме служить.
1: Ну, да.
0: Во все праздники, во все дни. И поэтому я даже уже в Новой Деревне практически на службу очень редко приезжал.
1: И даже когда вы стали священником, последний год жизни отца Александра вы не служили никогда?
0: Нет. Тогда он был так занят, я был так занят, я еще стал депутатом Моссовета.
1: Ну,
0: тогда.
1: Это, да,
0: еще что библейское общество, все. Так что мы с ним, ну, вот встретились где-то в начале августа. И он мне пригласил, я говорю: 12 сентября приезжай ко мне. Сейчас много дел, все, 12 сентября у меня встретимся, отметим наши именины в один день, все, отметим.
1: Ну, но, да.
0: 12 сентября, да. Вот, приезжай ко мне.
1: Ну, буквально накануне.
0: Да, 9 сентября эта трагедия произошла.
1: Отец Александр чувствовал, как-то говорил про свои ощущения перемены вот после тысячелетия крещения, когда все стало свободней, и, соответственно, все, что он делал, оно могло теперь стать публичным.
0: Вы знаете, вот многие люди, не многие, некоторые, так правильно сказать, свидетельствуют, что у него было такое вот ощущение, как бы. Вот. Наверное, это так. Вот, потому что такая невероятная свобода, невероятная популярность, сатана ее оборвал.
1: А вы, когда стали священником, куда вас назначили?
0: В том же храме, где я был.
1: А там же в Аксинино, да?
0: Да, да, я там и служил. Это было ведь в 89-м году. Так что я там служил.
1: А как получилось, что вы, ну, фактически стали наследником общины отца Александра? Как, ведь достаточно много людей тогда вокруг, я так понимаю, сан принимало. Но вот вы, отец Владимир Лапшин, а вы же одно время вместе служили, да. Вот как-то вот все это ядро оказалось в храме Косьмы и Дамиана, ядро новодеревенской общины.
0: Нет, ну просто как-то сразу после вот его убийства мы стали думать вот уже осенью, чтобы сохранить общину. Тем более тогда стали открываться храмы, возвращаться храмы. Я, на счастье,

0: в этот момент. Кажется, в начале 90-го года меня избрали в Моссовет, выдвинули меня из Курчатского института атомной энергии. Они меня знали еще по научному прошлому. И позвонили, сказали, раз давайте вас выдвинем в Моссовет. Депутат Моссовета, раз вы пошли в народ, идите уже до конца. Я совершенно, так сказать, не предполагал этого. Ну, ладно, причем и секретарь патриарха, и все очень возражали, все, ну, все. И как сейчас помню, уже в конце года висели у нас по Москворечью плакаты, где, так сказать, много фотографий, около десятка, предполагаю, депутатов, в том числе и, значит, мое недостоинство. Ну, довольно, ну, 75% проголосовало за священника. Вот, и тогда стали возражать храмы. И там, конечно, там организовали сразу комиссию по возврату храмов. То есть этот процесс начал, что сначала вот 90-го года. И поэтому, когда произошла эта трагедия, то, естественно, была мысль просить здесь храм именно для общины в Москве, потому что большинство приезжавших к ним, это были именно москвичи. И тут очень помогла Екатерина Юрьевна Гениева, директор библиотеки иностранной литературы. Она прекрасно знала этот храм, потому что с 1930 года по 1965 там располагалась библиотека иностранной литературы. И как раз вернуть вот его и после 1965 года там...
1: Ну, я так понимаю, что Екатерина Юрьевна, кажется, тоже ваша прихожанка была. Ну, по крайней мере.
0: Ну, отца Александра Имения была.
1: Да, ну, потом она...
0: После этого, ну, фактически, да.
1: Да, и она у отца Георгия много лет.
0: Да-да-да. И отец Георгий работал там, возглавлял отдел религиозной литературы как раз в библиотеке. Они очень были дружны. Она была совершенно замечательная женщина. И они, она с детства тоже была знакома с отцом Александром.
1: А крестил ее отец Сергей Дурылин?
0: Видимо, да. Я уже...
1: Но она вспоминала, ведь все считали, что он не служил уже после 30-х годов. Но вот она вспоминала, что у него дома собирались, он служил и ее крестил там.
0: Да, да. Ну вот, во всяком случае, Екатерина Юрьевна подала такую замечательную идею. И не только подала, а сама пошла к патриарху, к мэру Лужкову, просил это, и это вот состоялось. Уже в марте 91 года патриарх издал указ о назначении меня настоятелем этого общины, вот этого храма. Хотя там еще по всю типографию работала.
1: Да, я видел фотографии первых, самых первых месяцев, когда сложно вообще представить, что вот храм, подвал, самые простые облачения, вы стоите, отец.
0: Нет, это был не подвал. Это была маленькая комната.
1: Или маленькая комнатка,
0: наверное. Это был маленький конференц-зал типографии. Надо сказать, что директор типографии Шишигин Юрий Николаевич, он так очень как-то с пониманием отнесся и был сразу предоставил им какое-то место, все-все-все, хотя он еще не был крещен. Такой был удивительный человек. Говорит, что да, надо храм вернуть, церковь, все. И мы там уже могли, приготовили эту небольшую комнатку. Там, ну, где-то, может, там 30-40 метров. И там поставили, и так совпало, что первая литургия случилась день 19 декабря, день святителя Николая. Так что мы почитаем его тоже нашим как вторым покровителем.
1: А у вас предела святителя Николая нет?
0: У нас предела нет, но есть икона, вскоре тоже подарена одним из депутатов Моссовета нашему храму.
1: А в чем вы ощущали преемственность вот в первое, самое первое время? В возможности сохранить все, что было в новой деревне?
0: Нет, преемственность в том, что, во-первых, это люди, которые знали отца Александра, которые читали вот его книги. И именно вот евангельские группы с тем, чтобы они сохранялись, хотя большинство собиралось тогда еще по домам. Вот. Ну и такое же вот... И вот ведь эти группы – это то, что действительно создает общину. Это еще ведь и патриарх Тихон тоже был сторонник таких вот встреч.
1: Даже не только патриарх Тихон, это еще и собор 17-18 года, да, об этом активно как раз говорил.
0: Чтобы не ограничиваться только богослужением. Значит, только богослужение человек пришел, ушел, вот, чтобы именно была община.
1: А и... вот интересно, вне богослужений, в новой деревне, а как проходил быт, ну, кроме встреч? Это же какой-то отдых был. Я так понимаю, что на юг куда-то ездили тоже, не только семьями, но и там на юге встречи происходили. Люди собирались там разными путями, уезжая из Москвы на курорты, где-то встречались вот именно в таком общинном формате.
0: Да, ну, так, ну, на курортах там скорее это было так уже, просто дружеские встречи. Купаться ходили там, в горы ходили. Мы все ездили в Коктебель тогда.
1: А, в Коктебель, да?
0: В Крым, да. 74-го года. Регулярно уже много-много лет.
1: А отец Александр когда-нибудь бывал за границей?
0: За границей был только последние вот пару лет.
1: А, ну то есть он выезжал.
0: Да.
1: Потому что у него же была очень обширная переписка.
0: Переписка,
1: и контакты,
0: да.
1: И сложно себе представить, что человек, который, ну, вот как-то жил вот таким европейским, что ли, менталитетом, и очень много общался с христианами из Европы, из Америки, сам там большую часть жизни не бывал.
0: Нет, ну, там он немного был вот в Германии, в Бельгии проездом, вот в Италии, но совсем не совсем немного. И даже будучи там, он говорил, надо скорее возвращаться. У них тут все в порядке, надо возвращаться, чтобы у нас созидать. Mm-hmm. Так что у него была такая именно идея. Он такой, он, значит, любил Россию, любил Сергиев Посад. И действительно поразительно, вся его жизнь была связана с Сергиевым Посадом, с преподобным Сергием. Там он был крещен, там вот жили все время регулярно в этой общине. Во время войны 3 года так рядом жили.
1: Отец Владимир Лапшин вспоминал, я помню, что он говорил, я в какой-то момент сказал отцу Александру, что не хватает здесь духовности. Он говорит, ну не хватает, съезди в Лавру. Я, говорит, съездил в Лавру, и сразу мне духовности хватило у отца Александра. Но он действительно любил Сергиев Посад и Лавру. И...
0: Да, да. Он вообще любил и русскую философию, и русское богословие. Владимир Соловьёв, Бердяев, Булгаков, все это. Как особенно отмечал, что вот идеи, выдвинутые русскими философами вот начала 20 века, вот Бердяев, Булгаков, Франк, вот, они как бы дали толчок европейскому богословию. И они были более яркие, более такие вот смелые. Такое у него очень высокое. И вот насчет Сергия Посада, такое удивительное совпадение. Ну, знакомиться вот с Натальей Федоровной, с женой будущей в институте, решается отдать семью, и она живет совсем рядом с Сергием Посадом.
1: Ну да, и вот тоже как-то удивительно, да, все это географически.
0: Да, и убивают его на той самой тропе, по которой из Маковца преподобный Сергий ходил в Радонеж.
1: Да.
0: Так, вот. Такие вот вроде незначительные, но важные знаки.
1: Спасибо большое за этот разговор. Я, друзья, напомню, что мы сегодня вспоминали, ну, я как-то так анонсировал, что общину Новой Деревни, но это скорее община отца Александра Меня, которая за ним переходила из храма в храм. Храмов было не очень много. Петровская Алабина, Тарасовка, а потом там же рядом Новая Деревня. И, конечно же, про отца Александра и про общину, сложившуюся вокруг отца Александра, нам сегодня рассказывал протоиерей Александр Борисов, настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине. Отец Александр, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Да, мы с вами, друзья, прощаемся. Напомню, что на этой неделе мы говорим про христианские общины, которые, ну, какие-то возникли еще в довоенное время, в 20-е годы, имели развитие и продолжение после войны. Какие-то вот как община отца Александра. Но тоже ведь можно сказать, что она своими идеями уходила в детство отца Александра, а это было, естественно, общение с людьми глубоко дореволюционной традиции. Но вот мы говорим про общины, которые существовали в Советском Союзе после Великой Отечественной, а некоторые существуют и до сих пор. Спасибо большое. Слушайте нас, оставайтесь с нами, будьте здоровы. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Мы кормим одиноких стариков Мариуполя.
1: Ремонтируем разрушенные частные дома в Авдеевке.
0: Ухаживаем за ранеными в Донецке.
2: Волонтеры патриаршей гуманитарной миссии помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Опыт не нужен, только доброе сердце. Смены от 7 дней. Присоединяйтесь к волонтерам на сайте помощьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Белые чайки летают над голубым озером, словно белые ангелы над голубым небом. Не были бы чайки белыми, а озеро голубым, если бы солнце не раскрыло над ними свое сияющее око. Матерь Божия, открой свое око в душе моей, чтобы уметь мне различать добро и зло, чтобы видеть мне, какие плоды она приносит, кто обитает в ней. Не имея ока твоего зрячего, безнадежно блуждаю по душе своей, как заплутавший полночный путник в холодной безразличной тьме. И падает путник, и снова встает, и то, что встречает он в пути, кажется ему значительным событием. Единственное событие моей жизни — ты, свет души моей. Для ребенка, спешащего в материнское объятие, нет ничего более значительного. Невеста, спешащая навстречу жениху, не видит цветов луговых, не слышит приближения грозы, не ощущает ни благоухания кипарисов, ни звериного запаха. Только его лицо она видит, только музыку его слов слышит, лишь аромат его души вдыхает. Когда любовь спешит навстречу любви, все теряет свое значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Путникам, не имеющим цели и не знающим любви, пустые истории и события кажутся значительными. Любовь не знает истории, история не знает любви. Когда кто-то катится с горы или карабкается в гору, не понимая цели, события преследуют его и представляются целью пути. Воистину, события — оправдание для не имеющих цели и история для не нашедших пути. Потому они попадают в плен событий, не могут преодолеть события. Молчаливо спешу я к тебе, то в гору, то с горы, презирая события, сердито разбегающиеся от шагов моих. Будь я камнем, сорвавшимся с крутизны, не думал бы я о камнях, что бьют меня в пути. Думал бы о пропасти, на дне которой окажусь. Будь я потоком горным, не думал бы о каменистом русле своем. Думал бы об озере, которое ждет меня. Страшная бездна ждет тех, кто очарован событиями, влекущими их все ниже. Матерь Божья, возлюбленная мною, освободи меня от рабства событиям, сделай меня рабом Твоим. День пресветлый, взойди в душе моей, чтобы увидел я цель извилистого пути моего. Солнце, солнце, единственное событие вселенной, к тебе влечется сердце мое. Освети внутреннее мое, чтобы увидеть мне того, кто кроме тебя смеет обитать в душе моей. Да извергну я из нее все плоды, которые услаждают взор, но имеют сердцевину изгнившую.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Голубая птица по мотивам туркменской сказки.
2: Пошел как-то маленький Зиз на базар, а там чего только нет. Крутит малыш в разные стороны головой, смотрит на диковинные товары. Что бы ему купить на медную монетку? Сладкую лепешку или кусочек халвы? Вдруг высоко над толпой увидал он настоящее чудо. На длинном шесте из слоновой кости сидела прекрасная голубая птица с золотым клювом. Птица покачивалась на своем высоком насесте и то складывала, то расправляла свои лазурные крылья. Протиснулся Изис сквозь толпу, чтобы ближе рассмотреть чудесную птичку, и увидел сидящих возле шеста трех грустных мужчин. У одного весь халат измазан красками, у другого борода покрыта древесной пылью, а третий в переднике из воловьей кожи был черен, как сажа. «Кто это?» — спросил Изис. И вот что он узнал от людей. Это были резчик по дереву, художник и кузнец, которым хан приказал изготовить птицу, приносящую счастье. Искусный мастер вырезал птицу из куска дерева, но хан остался недоволен, так как она была бесцветной. Рисовальщик за одну ночь покрыл изделие золотом и лазурью, но хан обозвал птицу куском дерева, испачканным красками, ведь она не умела вертеть головой и махать крыльями. Всю ночь трудился кузнец, не смыкая глаз, и к утру голубая птица взмахнула крыльями, кивнула точеной головкой и защелкала золоченым клювом. Теперь она была как живая. «Бездельники!» — в ярости закричал хан, когда резчик по дереву, художник и кузнец принесли ему свое творение. «Какая же эта птица счастья, если она молчит и не может ни говорить, ни петь? Если завтра она у вас не заговорит, я велю вас казнить!» И вот теперь несчастные мастера сидели на базарной площади в ожидании казни и с ужасом смотрели, как через площадь к ним приближался хан и его стражники с обнаженными мечами. Изис понял, что нельзя терять ни минуты, и пока толпа приветствовала хана, стал быстро карабкаться на шест. Минута, и малыш уже сидел под крылом чудесной птицы.
3: «Птица молчит, и за это вас ждет наказание», — объявил хан.
2: Но в этот момент голубая птица вдруг раскрыла свой золоченый клюв и отчетливо произнесла: «Не смей, хан, поднимать руку на этих искусных мастеров. Они достойны не казни, а щедрой награды. Вели каждому дать по мешку золота. Они выполнили твой приказ».
3: «Как? Так ты умеешь говорить?» — удивился хан.
2: «Может быть, и петь тоже?»
3: «Конечно, умею», — сказала голубая птица. «Но только птица счастья не может петь, если видит жестокость, несправедливость и чьи-то слезы».
2: «Несите птицу во дворец», — приказал хан. «Сейчас она увидит, каким я бываю щедрым и великодушным». Стражники опустили шест, чтобы снять голубую птицу, и никто не заметил, как из-под ее крыла выскочил мальчик и исчез в толпе. Это был маленький Изис, который своей смекалкой и добротой спас три жизни и, говорят, надолго смягчил нрав жестокого хана.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Когда в 1832 году архимандрит Иаков Вечерков был рукоположен в епископа Саратовского и Царицынского, ему пришлось почти с нуля выстраивать жизнь епархии, образованной всего лишь 4 годами ранее. Саратовская земля была населена преимущественно раскольниками и сектантами. Здесь было очень мало православных храмов, не имелось подобающего дома для епархиального управления. Преосвященный Иаков стал строителем епархии и в организационном, и в духовном плане. Его отличал созерцательный, молитвенный настрой и вместе с тем общительность, любознательность. Узнав учение основных сект Саратовской губернии и познакомившись с миссионерами-мирянами Симеоном Приваловым и Родионом Пономаревым, будущим старцем Иларионом Оптинским, епископ Иаков начал системную миссионерскую деятельность. После первого общения с епископом Иаковым Симеон Климыч Привалов пророчески сказал священнику Моисею Миртовскому: «Бог даровал нам во владыке ангела своего. Он просветит сидящих во тьме светом истины Христовой». Епископ Иаков действительно неустанно учил и проповедовал. Ежедневно он беседовал с простыми людьми из числа сектантов, приглашал их в гости, поил чаем, общаясь с ними радушно и искренне, как с друзьями. Владыка обращал внимание сектантов на то, что именно в их учении совпадает с Евангелием, а в чем они уклоняются от истины. И часто после таких теплых и обстоятельных бесед сектанты признавали свою неправоту. Добрым словом, мудрым наставлением, также и своей праведной жизнью владыка многих привел к православию. Епископ Иаков понимал значение священнического служения и наставлял воспитанников, основанных им в Саратовской губернии, трех духовных училищ. «Помните, вы готовитесь быть светом миру, который еще доселе ходит во тьме и ждет просвещения от своих пастырей». Немало сделал Преосвященный Иаков для борьбы с особо опасными сектами, такими как так называемая секта убийц. Основатель этой крайне скрытной секты, имени которого история не сохранила, каким-то образом сумел убедить несколько десятков человек, мужчин и женщин, дать убить себя ради мнимого спасения. Когда следы секты были обнаружены в селе Увек, епископ Иаков в сотрудничестве с полицией организовал операцию, в результате которой секта была обнаружена и ликвидирована. Виновные в тяжких преступлениях были привлечены к уголовной ответственности. Епископ Иаков возглавлял Саратовскую епархию до 1847 года. За это время им и его помощниками в православие было обращено 18 300 раскольников и сектантов, также около 1000 иудеев и 1000 калмыков, придерживающихся религии, которая представляла из себя смесь шаманства и буддизма. Владыку Иакова Вечеркова по праву можно считать выдающимся миссионером XIX века, благодаря которому православие значительно укрепилось в Поволжье.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

В конце лета, когда повсюду в природе веет особым покоем, миром и пронизанной светом тишиной, православная церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. Каждый год 28 августа мы вспоминаем завершение земной жизни Божией Матери. Что означает слово «Успение» и почему уход из земной жизни Девы Марии – это праздник? Об этом наш специальный проект «В преддверии Успения Богородицы». Слушайте в эфире «Радио Вера» завтра в 10 часов вечера. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Этот случай – рассказ о храбрости и стойкости, подобных которым не было в истории кораблекрушений. Продержаться так долго в открытом море удавалось немногим. А в компании бенгальского тигра вообще никому.
1: В двух фразах, которые вы только что слышали, краткое описание невероятной истории, случившейся с главным героем, снятого в 2012 году фильма Энга Ли «Жизнь Пи», 15-летним юношей из Индии. Пи растет в любящей и благополучной семье, в окружении живописной природы. Однажды у его отца, владельца зоопарка, начинаются денежные трудности. Мальчику и его родным приходится оставить дом и вместе с животными из зоопарка на корабле отправиться в Канаду, чтобы начать там новую жизнь. По дороге судно попадает в шторм и терпит кораблекрушение. Пи удается спастись на шлюпке с зеброй, гиеной, орангутангом и бенгальским тигром. Звери быстро уничтожают друг друга, в живых остается только самый сильный из них – тигр по кличке Ричард Паркер. Пи и хищник долгие дни и недели вместе дрейфуют в открытом океане. И вот, когда надежды на спасение уже почти нет, происходит чудо – шлюпку прибивает к берегу. Пи с честью проходит все выпавшие на его долю испытания. Парень борется за выживание, осваивает множество практических навыков. Но при этом, даже в экстремальной ситуации, он в первую очередь думает о других, а не о себе. Мальчик переживает за смерть родителей и брата и за гибель истребивших друг друга животных. Он всей душой привязывается к тигру и относится к нему почти как к человеку, как к брату, терпящему бедствие вместе с ним. Когда у него появляется возможность избавиться от зверя, бросить его в море, он этого не делает. Но главное, Пи постоянно общается с Богом. Мальчик с раннего детства тянулся к духовной жизни. Он искал Бога повсюду – в индуистских традициях, в мечети, в христианском храме. И теперь, оказавшись в смертельной опасности, он особенно ясно ощущает присутствие Господа. Пи видит Творца Вселенной во всем, что его окружает. Поэтому даже жуткий шторм поначалу вызывает у него восторг.
3: Хвала тебе, Боже! Повелитель всех миров! Сострадательный и милосердный! Выходи! Это надо видеть! Это великолепно! Не прячься! Он пришел к нам!
1: Бог действует в судьбе Пи на протяжении всего плавания. И постепенно, вместе с героем, мы начинаем понимать, что Господь всегда посылает только нужные вещи и ситуации. И все складывается наилучшим образом. Шторм помогает юноше сблизиться с тигром и испытать состояние готовности к смерти, после которого уже ничего не страшно. Потом Бог дает Пи возможность немного отдохнуть на острове и вовремя указывает на грозящую ему там опасность. И, наконец, посылает ему долгожданное спасение и возвращение на землю. Пи рассказывает свою историю представителям фирмы, которой принадлежало затонувшее судно. Но они воспринимают его слова как сказку. И тогда он придумывает для них другую версию, страшную и жестокую, где выживание возможно только ценой убийства. Именно так все и могло бы случиться, если бы в его жизни не было Бога, а только случайная удача. Ведь главное чудо в том, что Пи не только выжил, но в таких диких условиях сохранил чистое сердце и любовь ко всему живому, а его вера только окрепла. Фильм «Жизнь Пи» – мудрая притча об испытаниях и поисках Бога. О том, что умеющий искренне общаться с Господом обязательно найдет общий язык с его творениями и сможет счастливо жить на этой земле. не причиняя зла другим. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, углический феоктист. Давно замечено, что псалтырь – это ответ на очень многие вопросы. Она помогает не потерять голову во время радости. Она помогает пережить скорбь. Она способна дать человеку вдохновение и силу для жизни. Псалтырь универсальна, и нет человека, которому она не смогла бы помочь. Ее универсальность и многообразие выражаются не только в изобилии составленных в разное время разными людьми духовных гимнов. Многообразие содержания мы находим и внутри самих псалмов. Сегодня во время богослужения в православных храмах звучит 83-й псалом. В нем и радость о Боге, и выражение стремления к храму, и хвала, и опыт переживания скорби, и много другого полезного каждому верующему человеку. Давайте послушаем этот псалом.
2: «Коль возлюблен население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни,
3: как вожделенны жилища Твои, Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем. Они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев. Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя».
2: Господи Боже сил, блажен человек, уповай на Тя.
1: Судя по всему, только что прозвучавший псалом был составлен левитами, то есть людьми, посвященными для служения в храме. В само святилище левиты не могли входить. В зоне их ответственности были храмовые дворы, о которых, собственно, и идет речь в начале 83-го псалма. Всякий раз, когда мы в Библии читаем о храме, нам стоит помнить, что под храмом Писание понимает только Иерусалимский храм, который был уникальным явлением древнего мира, единственным местом, в котором могли приноситься установленные законом Ветхого Завета жертвы. Левиты же представляли собой очень обширное сословие. Их число могло доходить до 50 тысяч человек. Они исполняли свое служение при храме согласно установленной череде. Большую же часть жизни они проводили как обычные люди. Жили на земле, занимались хозяйством и своими семьями. Тем не менее, у них был опыт служения святыне храма и, следовательно, Богу. Этот опыт был настолько вдохновляющим, что он вылился в возвышенный псалом, который стал выражением духовной жажды и стремление вновь оказаться в числе служащих при храме. Слова псалма понятны не только древним левитам. Они, без каких бы то ни было комментариев, понятны и современным православным священнослужителям. Более того, они выражают собой опыты тех мирян, которые, жертвуя своим временем, стремятся как можно чаще посещать богослужение. Внешний мир не может этого понять. Однако псалом все же пытается дать объяснение. Он говорит о блаженстве человека, устремленного к Богу. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Человек обретает блаженство или иначе высшее счастье не тогда, когда он сумел приобрести весь мир, а тогда, когда его сердце устремлено к Богу. На эту мысль Псалтыри стоит обратить особое внимание. Не имеет значения, что дал человеку Бог. Важно лишь устремление человеческого сердца. Но таковое устремление тоже от Бога, ведь именно Он призывает нас к себе. И если мы имеем мужество откликнуться на Его призыв, то мы поймем возвышенные переживания псалмопевца.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В сентябре Жене исполнится 7 лет, и она впервые переступит порог школы. Этого дня девочка ждет с нетерпением, а пока играет в школу со старшей сестрой Кирой. Читает, считает и пишет печатными буквами. Женя мечтает о красивом рюкзаке, новых тетрадях, цветных карандашах и пенале. Но для ее многодетной семьи подготовка к учебному году – задача не из простых. Мама Жени одна воспитывает 8 детей, поэтому каждая покупка требует тщательного планирования. Семья Жени – одна из тех, кого поддерживает благотворительный фонд «Ясное дело». В преддверии нового учебного года он помогает ребятам из многодетных и малоимущих семей. Покупает канцелярские товары, портфели, школьную форму и обувь. В этом году к 1 сентября фонд проводит акцию «Школа для каждого ребенка». В рамках проекта помощь получит 300 школьников из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из них получит рюкзак, наполненный необходимыми школьными принадлежностями. Чтобы как можно больше ребят чувствовали себя уверенно в первый день учебы, поддержите акцию «Школа для каждого ребенка» на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
4: «Дело дня».

0: Радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: А мы на станции Загорянская, это станция Ярославского направления. Тут не надо путать с Загорянкой. Загорянская станция Ярославского направления. А сюда мы приехали, соответственно, от Ярославского вокзала. Загорянская, ну, совсем недалеко от Москвы, такой дачное место, что раньше, что сейчас. Что же мы здесь будем смотреть?
2: Ну, начнем мы с того, что название Загорянской станции должно нас относить, наверное, к каким-нибудь возвышенностям. Да? Я когда был маленький, смотрел карту, вот схему. Вижу вот примерно в одном направлении Загорск и Загорянская. И пока мне не сказали, что Загорск ни с какими горами не связан...
1: И что одно от имени, а другое непонятно, от гор или не от гор, пока не знаем.
2: Да. Я лично думаю, что это часть одной большой системы. Но тут оказывается все интереснее. Название Загорянская станция получила, когда ее открыли в 1912 году. В 1912 году помещики, братья Кисель-Загорянские, решили воспользоваться... наметившимся таким вот явлением в Подмосковье, когда строились многочисленные дачные поселки. Они подумали, что часть своих земель, не самых, надо сказать, удобных, можно пустить под строительство большого дачного поселка. Ну, собственно, вторую часть фамилии Загорянские они решили использовать для названия своего поселка. Поселок это достаточно крупный, там живет больше 10 тысяч человек. Он находится в городском округе Щелково и представляет собой часть огромного мегаполиса, скрытого мегаполиса, который урбанисты называют Коротище.
1: Mm.
2: Это Королев, Щелково, Мытище.
1: Интересно, вот огромное... я почему-то никогда не слышал.
2: Но этот термин используется исключительно так, Коротище. Именно в значении вот как огромного такого как бы города, который одним городом не является. И вот здесь...
1: Интересно. Читаю просто параллельно, я еще и читаю. Вот мы с тобой идем, а я смотрю, действительно ли есть такой термин, надо же все проверить. Неформальное шуточное название обширной агломерации на северо-востоке Московской области. Термин придумал архитектор Александр Антонов, а популяризировал его урбанист Георгий Ревзин.
2: Да, так что вполне себе легально, даже буквами на бумаге написано. А сами кисели-загорянские люди здесь не чужие. На другом берегу Клязьмы находится старинное русское село Образцово, где несколько поколений кисель-загорянских были когда-то погребены, некоторых там крестили, некоторых отпевали, кто-то там венчался. И вот им принадлежал большой кусок земли. Они его в 1912 году сделали, собственно, поселком. 1 июля 1912 года в небольшой газете «Раннее утро» вышла заметка о том, что около Щелковской ветви Северной железной дороги прошел молебен об основании нового поселка. Там было написано так. «Третьего дня около платформы Загорянская состоялось торжественное освящение нового железнодорожного поселка. Из села Образцово вокруг всего поселка совершен был крестный ход. Позже состоялся обед, на котором присутствовали представители всех служб северных железных дорог, богородский предводитель дворянства Николай Кисель-Загорянский и другие. Жителей пока около 100 человек». Что интересно, поселок и станция прям под ключ были открыты в 1912 году. Когда мы с тобой говорим про подмосковные дачные поселки, у нас чаще мелькают там 1860, 70, 80 годы, да? А тут как-то поздновато. В чем дело? Дело в том, что тут достаточно влажно. И пространство Клязьма. Между железной дорогой и Клязьмой болотистое. Там часто бывает по весне люди приезжают на дачу, шашлыки, например, на майские жарить, и обнаруживают, что это будет водный

0: отдых, потому что в некоторых местах там вода на участках присутствует.
1: В Подмосковье все-таки много таких мест достаточно.
0: Да.
1: Вот мы одно время с тобой ездили в гости на одну дачу. Дачи-то уже нет у наших друзей, но тем не менее.
0: Но места влажные.
1: Места, да, под Киржачом, а там это уже все равно еще Московская область, где дача, а там просто как торф.
0: Клязьма зато здесь. Опять же, приезжая в Подмосковье, тем более к северу, а не к востоку, от Москвы, странно встретить реку, которую мы хорошо любим и знаем в окрестностях Владимира.
1: Ну, знаешь, мы Клязьму можем встретить и в окрестностях Зеленограда, и в окрестностях Химок, Мытищ, ну, собственно, по всему ее течению.
0: И здесь вот она запружена, образовано такое водохранилище, и на его берегах плещутся поколения жителей Загорянки. Тут прудрыбхоз находится, тут так очень много купальных мест. Дачи в Загорянке стоили достаточно недорого. Многие люди здесь останавливались. Здесь хвойные леса, ели сосны. При этом важный плюс поселка с самого начала существования – отсутствие вблизи фабрик, а также чистая вода. И, что интересно, здесь цены были прям не очень высокие. Вот можно прочитать, что вечное владение земля продавалась за 75 копеек за квадратную сажень.
1: И что такое квадратная сажень?
0: Ну, сажень – это расстояние от вытянутого пальца, указательного одной руки, до вытянутого пальца другой руки. Вот так вот.
1: Ну, квадратная сажень каждый может, наверное, сейчас растянуть пальцы, а потом
0: квадратизировать. Нет, руки растянуть, да. Руки нужно растянуть, вытянуть руки в две стороны, да. 75 копеек за сажень. Сейчас таких цен, конечно, в Подмосковье нету. Причем, интересно вот что. Люди, которые хотели приобрести тут дачи, они должны были приехать в контору поселка на платформе Загорянская. И, соответственно, нужно было первое время спрашивать проводника вагона, чтобы он открыл дверь.
1: Это даже была не совсем платформа, я так понимаю. Что это изначально был полустанок.
0: Вот, да.
1: До 30-х годов еще это был
0: полустанок. Да, и там нужно было предупреждать, что ты хотел бы там выйти. А многие известные люди сюда приезжали в разные годы. Больше всего, вот, если, например, смотреть на сайте с дневниками и воспоминаниями, больше всего вхождений про Загорянку, дневник Александра Гладкова, знаменитого драматурга, сценариста и поэта, автора гусарской баллады. В 30-е годы Гладкову 25-28, он ведет очень активную светскую жизнь, общается со многими писателями и регулярно ездит к родителям в Загорянку, где они строят дачу. И там можно почитать и про то, как сложно строить дачу, и как он там купается и заводит знакомство с местными девицами, и про то, как он встречает все больше и больше семей репрессированных, поскольку вот здесь, в этих местах, много дач, люди, представители искусства, и вот он встретил такого-то, обсуждали арест такого-то, очень-очень много таких рассказов. Вот чем отличается старинный...
1: Кстати, дачный... надо сразу сказать, что в Загорянске есть музей дачной культуры.
0: Да, очень интересный сайт у них, очень рекомендуют
1: такой,
0: к посещению.
1: Познавательный.
0: Если коллекционируете
1: музей небольшие
0: музеи. Музей
1: братьев Кисель Загорянских.
0: Да. Чем отличается поселок Загорянский от других стародачных поселков Подмосковья? Ну, приезжаешь в Малаховку, в Удельную, в разные другие места.
1: По своим местам пошел.
0: Ну да, знакомые просто. И видишь, там обязательно дачный храм. Деревянный,
1: да.
0: Такой рапетовского стиля, с множеством резьбы и так далее, в Загорянке не успели. И поэтому первый храм в этих окрестностях появился только уже в постсоветское время. Тут очень интересный деревянный храм.
1: Ну, кстати, храм, сложно сказать, из чего, но он тоже деревянный, кажется, здесь Загорянский храм. Преображенский. Появился он, ну да, совсем недавно, в какие-то последние годы. Я точно, наверное, не скажу, когда он был построен. Но и даже по архитектуре и по всему видно, что он поздний. В отличие, действительно, от других дачных мест, дачных поселков. А я хотел сказать, что Загорянка, Загорянская фигурирует в еще одном произведении, которое, наверное, многие смотрели. Это фильм «Утомленные солнцем», но первый, самый яркий фильм. Ну, я бы не сказал, что это первая серия. Это на мой взгляд,
0: сам фильм просто.
1: Да, это сам фильм. Все остальное уже, как на мой вкус, к «Утомленным солнцем» отношения не имеет. Но вот тот самый первый фильм Никиты Михалкова 1994 года, если вы помните, одним из персонажей второстепенных, но при этом мелькающих частенько на экране, был шофер именно шофер грузовика, который ездил по тем местам, где жили, ну, подмосковные дачи, где жил герой Михалкова на даче, и спрашивал все время, как Загорянка, Загорянская, как туда проехать. Ему все показывали разные места, и вот он целый весь этот летний день там ездит, пока его на всякий случай, как ненужного свидетеля, не убивает герой Меньшикова в самом конце фильма. Вот такая она Загорянская. Это интересное место. Если вы любите дачную культуру, стародачную культуру, вы можете сюда приехать, посетить музей братьев Кисель Загорянских, музей дачной культуры и погрузиться в эту атмосферу.
0: А если погода хорошая, то можно еще погрузиться и в воды Клязьмы.
1: И в воды Клязьмы тоже. Ну, в воды Клязьмы погрузиться, кстати, можно много где. От Зеленограда фактически до впадение Клязьмы в Оку во Владимирской области. Все-таки важная река. Спасибо Михаилу Хрущеву, с которым мы сегодня по Загорянской погуляли. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
0: До свидания.
2: Поездки по Подмосковью. В эфире радио «Вера».

тихо ночью на степи. Небо ей сказало: спи, и курганы спят. Звезды ж крупные в лучах говорят на небесах: вечный, свят, свят, свят. В небе чутко и светло, неподвижное крыло за плечом молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На Радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: В жаркий летний день возвращался я однажды с охоты на телеге. Ермолай дремал, сидя возле меня, и клевал носом. Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мертвые, у нас под ногами. Кучер то и дело сгонял кнутом оводов с лошадей. Белая пыль легким облаком неслась вслед за телегой. Мы въехали в кусты. Дорога стала ухабистее, колеса начали задевать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянул кругом. Заговорил он, — да здесь должны быть тетерева. Слезем-ка. Мы остановились и вошли в площадь. Собака моя наткнулась на выводок. Я выстрелил и начал было заряжать ружье, как вдруг позади меня поднялся громкий треск, и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. «А позвольте узнать, — заговорил он надменным голосом, — по какому праву вы здесь охотитесь, милсельздарь?» Незнакомец говорил необыкновенно быстро, отрывочно и в нос. Я посмотрел ему в лицо. Отроду не видал я ничего подобного. Вообразите себе, любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в желтый истасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам. Через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая горбоносая рыжая лошадь металась под ним, как угорелая. Две борзые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движение, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой. Его бледно-голубые стеклянные глаза разбегались и косились, как у пьяного. Он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно от избытка достоинства, не дать не взять, как индейский петух. Он повторил свой вопрос. «Я не знал, что здесь запрещено стрелять», — отвечал я. «Вы здесь, милостивый сударь», — продолжал он, — «на моей земле». «Извольте, я уйду». «А позвольте узнать», — возразил он, — «я с дворянином имею честь объясняться». Я назвал себя. «В таком случае извольте охотиться. Я сам дворянин и очень рад услужить дворянину. А зовут меня Чертопхановым, Пантелеем». Он нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее. Лошадь замотала головой, взвелась на дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил лошадь кулаком по голове между ушами, быстрее молнии соскочил на землю, смотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул ее ногою в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты. Он за ней на одной ноге в припрыжку, однако, наконец-таки, попал в седло, как исступленный завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал. Не успел я еще прийти в себя от неожиданного появления Чертопханова, как вдруг, почти безо всякого шуму, выехал из кустов толстенький человек лет 40 на маленькой вороненькой лошаденке. Он остановился, снял с головы зеленый кожаный картуз и тоненьким и мягким голосом спросил меня, не видал ли я верхового на рыжей лошади. Я отвечал, что видел. «В какую сторону они изволили поехать?» — продолжал он тем же голосом и не надевая картуза. «Туда-с. Покорнейше вас благодарю-с». Он чмокнул губами, заболтал ногами по бокам лошаденки и поплелся рысцой трюхи-трюхи по указанному направлению. Я посмотрел ему вслед, пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. Этот новый незнакомец наружностью нисколько не походил на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, как шар, выражало застенчивость, добродушие и кроткое смирение. Нос, тоже пухлый и круглый, испещренный синими жилками, изобличал сластолюбца. На голове его спереди не оставалось ни одного волосика. Сзади торчали жиденькие русые косицы. Глазки, словно осокой прорезанные, ласково мигали. Сладко улыбались красные и сочные губки. На нем был сюртук с стоячим воротником и медными пуговицами, весьма поношенный, но чистый. Суконные его панталончики высоко вздернулись. Над желтыми оторочками сапогов виднелись жирненькие икры. «Кто это?» — спросил я Ермоле. «Это Недопюскин Тихон Иванович. У Чертопханова живет». «Что он, бедный человек?» «Небогатый. Да ведь и у Чертопханова-то гроша нет медного. Так зачем же он у него поселился? А вишь, подружились. Друг без дружки никуда. Вот ж подлинно, куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Мы вышли из кустов. Вдруг подле нас затякали две гончие, и матерой беляк покатил по овсам уже довольно высоким. Вслед за ним выскочили из опушки собаки, гончие и борзые, а вслед за собаками вылетел сам Чертопханов. Он не кричал, не травил, не отукал. Он задыхался, захлебывался. Из разинутого рта изредка вырывались отрывистые и бессмысленные звуки. Он мчался, выпучи глаза, и бешено сёк нагайкой несчастную лошадь. Борзые приспели. Беляк присел, круто повернул назад и ринулся мимо Ермолая в кусты. Борзые понеслись. «Беги! Беги!» с усилием, словно косноязычный, залепетал замиравший охотник. «Родимый, береги!» Ермолай выстрелил. Раненый беляк покатился кубарем по гладкой и сухой траве, подпрыгнул кверху и жалобно закричал в зубах рассовавшегося пса. Гончие тотчас подвалились. Турманом слетел Чертопханов с коня, выхватил кинжал, подбежал, растопыря ноги, к собакам, с яростными заклинаниями вырвал у них истерзанного зайца и, перекосясь всем лицом, погрузил ему в горло кинжал по самую рукоятку. Погрузил и загоготал. Тихон Иванович показался на опушке. «Га-га-га-га-га-га-га-га-га!» — завопил вторично Чертопханов. «Го-го-го-го-го-го-го», — спокойно повторил его товарищ. «А ведь по-настоящему летом охотиться не следует», — заметил я, указывая Чертопханову на измятый овес. «Мое поле», — отвечал едва дыша Чертопханов. Он отпазанчил, второчил зайца и раздал собакам лапки. «За мною заряд, любезный, по охотничьим правилам», — проговорил он, обращаясь к Ермолаю. «А вас, милостивый государь», — прибавил он тем же отрывистым и резким голосом, — «благодарю». Он сел на лошадь. «Позвольте узнать, забыл имя и фамилию». Я опять назвал себя. «Очень рад с вами познакомиться. Коли случится, милости просим ко мне». «Так где же этот Фомка, Тихон Иванович?» — сердцем продолжал он. «Без него беляка затравили». «А под ним лошадь пала», — с улыбкой отвечал Тихон Иванович. «Как пала? Арбасан пал? Пфу, пфить! Где он, где?» «Там, за лесом». Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал, сломя голову. Тихон Иванович поклонился мне два раза за себя и за товарища и опять поплелся рысцой в кусты. Эти два господина сильно возбудили мое любопытство. Что могло связать узами неразрывной дружбы два существа столь разнородные? Я начал наводить справки. Вот что я узнал. Чертопханов Пантелей Еремеевич слыл во всем околотке человеком опасным и сумасбродным, гордецом и забиякой первой руки. Служил он весьма недолгое время в армии и вышел в отставку по неприятности, тем чином, по поводу которого распространилось мнение, будто курица не птица. Происходил он от старинного дома, некогда богатого. Деды его жили пышно, по-степному, то есть принимали званых и незваных, кормили их на убой, отпускали по четверти овса чужим кучерам на тройку, держали музыкантов, песельников, гайеров и собак, в торжественные дни поили народ вином и брагой, по зимам ездили в Москву на своих, в тяжелых колымагах, а иногда по целым месяцам сидели без гроша и питались домашней живностью». Отцу Пантелея Еремеевича досталось имение уже разоренное. Он, в свою очередь, тоже сильно пожуировал и, умирая, оставил единственному своему наследнику, Пантелею, заложенное сельцо Бессонова с 35 душами мужеского и 76 женского пола до 14 десятин со сменником неудобной земли в пустоши Колобродовой, на которой, впрочем, никаких крепостей в бумагах покойника не оказалось. Покойник, должен осознаться, пристранным образом разорился. Хозяйственный расчет его сгубил. По его понятиям, дворянину не следовало зависеть от купцов, горожан и тому подобных разбойников, как он выражался. Он завел у себя всевозможные ремесла и мастерские. «И приличнее, и дешевле», — говаривал он, — «хозяйственный расчет». С этой пагубной мыслью он до конца жизни не расстался, она-то его и разорила. Зато потешился, ни в одной прихоти себе не отказывал. Между прочими выдумками соорудил он однажды, по собственным соображениям, такую огромную семейственную карету, что, несмотря на дружные усилия согнанных со всего села крестьянских лошадей вместе с их владельцами, она на первом же косогоре завалилась и рассыпалась. Еремей Лукич, Пантелеева отца звали Еремеем Лукичем, приказал памятник поставить на косогоре, а, впрочем, нисколько не смутился. Вздумал он также построить церковь, разумеется, сам, без помощи архитектора. Сжег целый лес на кирпичи, заложил фундамент огромный, хоть бы под губернский собор, вывел стены, начал сводить купол, купол упал. Он опять, купол опять обрушился. Он третий раз, купол рухнул в третий раз». Призадумался мой Еремей Лукич, дело думать неладно. Колдовство проклятое замешалось. Да вдруг и прикажи перепороть всех старых баб на деревне. Баб перепороли, а купол все-таки не свели. Избы крестьянам по новому плану перестраивать начал, и все из хозяйственного расчета. По три двора вместе ставил треугольником, а на середине воздвигал шест с раскрашенной скворечницей и флагом. Каждый день, бывало, новую затею придумывал. То из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы и дворовым людям, то лен собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами. Вычитал он однажды в «Московских ведомостях» статейку харьковского помещика Хряка Хруперского о пользе нравственности в крестьянском быту. И на другой же день отдал приказ всем крестьянам немедленно выучить статью харьковского помещика наизусть. Крестьяне выучили статью. Барин спросил их, понимают ли они, что там написано. Приказчик отвечал, что как, мол, не понять. Около того же времени повелел он всех подданных своих для порядка и хозяйственного расчета перенумеровать и каждому на воротнике нашить его номер. При встрече с барином всяк бывал так уж и кричит «Такой-то номер идет!» А барин отвечает ласково «Ступай с Богом!» Однако, несмотря на порядок и хозяйственный расчет, Еремей Лукич понемногу пришел в весьма затруднительное положение. Начал сперва закладывать свои деревеньки, а там и к продаже приступил. Последнее прадедовское гнездо, село с недостроенную церковью, продала уже казна, к счастью, не при жизни Еремея Лукича. Он бы не вынес этого удара. А две недели после его кончины. Он успел умереть у себя в доме, на своей постели, окруженный своими людьми и под надзором своего лекаря. Но бедному Пантелею досталось одно Бессонова. Пантелей узнал о болезни отца уже на службе, в самом разгаре вышеупомянутой неприятности. Ему только что пошел 19-й год. С самого детства не покидал он родительского дома, и под руководством своей матери, добрейшей, но совершенно тупоумной женщины Василисы Васильевны, вырос баловнем и борчуком. Она одна занималась его воспитанием. Еремею Лукичу, погруженному в свои хозяйственные соображения, было не до него. Правда, он однажды собственноручно наказал своего сына за то, что он букву «рцы» выговаривал «арцы». Но в тот день Еремей Лукич скорбел глубоко и тайно. Лучшая его собака убилась об дерево. Впрочем, хлопоты Василисы Васильевны насчет воспитания Пантюши ограничились одним мучительным усилием. В поте лица наняла она ему в гувернёры отставного солдата из эльзасцев, некоего Беркопфа, и до самой смерти трепетала, как лист перед ним. Ну, думала она, коли откажется, пропала я, куда я денусь? Где другого учителя найду? Уж и этого на силу у соседки сманила. И Беркопф, как человек сметливый, тотчас воспользовался исключительностью своего положения. Пил мертвую и спал с утра до вечера. По окончании курса наук Пантелей поступил на службу. Василиса Васильевна уже не была на свете. Она скончалась за полгода до этого важного события от испуга. Ей во сне привиделся белый человек, верхом на медведе. Еремей Лукич вскоре последовал за своей половиной. Пантелей при первом известии о его нездоровье прискакал, сломя голову, однако не застал уже родителя в живых. Но каково было удивление почтительного сына, когда он совершенно неожиданно из богатого наследника превратился в бедняка. Немногие в состоянии вынести такой крутой перелом. Пантелей одичал, ожесточился. Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями. Богатых он стыдился, бедно гнушался и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями. Я, мол, столбовой дворянин. Раз чуть-чуть не застрелил станового, вошедшего к нему в комнату с картузом на голове. Разумеется, власти со своей стороны ему тоже не спускали и при случае давали себя знать. Но все-таки его побаивались, потому что горячка он был страшная и со второго слова предлагал резаться на ножах. От малейшего возражения глаза Чертопханова разбегались, голос прерывался. «А-ва-ва-ва!» — лепетал он. «Пропадай, моя голова! И хоть на стену!» Да и сверх того, человек он был чистый, не замешанный ни в чем. Никто к нему, разумеется, не ездил. И при всем том, душа в нем была добрая, даже великая по-своему. Несправедливости, притеснения он в чуже не выносил, за мужиков своих стоял горой. «Как, — говорил он, неистово стуча по собственной голове, — моих трогать, моих, да не будь я Чертопханов!» Тихон Иванович Недопюскин не мог, подобно Пантелею Еремеевичу, гордиться своим происхождением. Родитель его вышел из однодворцев и только 40-летней службой добился дворянства. Господин Недопюскин отец принадлежал к числу людей, которых несчастье преследует с ожесточением неослабным, неутомимым, с ожесточением, похожим на личную ненависть. В течение целых 60 лет – с самого рождения до самой кончины бедняк боролся со всеми нуждами, недугами и бедствиями, свойственными маленьким людям. Бился, как рыба об лед, не доедал, не досыпал, кланялся, хлопотал, унывал и томился, дрожал над каждой копейкой, действительно невинно пострадал по службе и умер, наконец, не то на чердаке, не то в погребе, не успев заработать ни себе, ни детям куска насущного хлеба. Судьба замотала его, словно зайца на угонах. Человек он был добрый и честный, а брал взятки по чину, от гривенника до двух целковых включительно. Была у Недопюскина жена, худая и чахоточная, были и дети. К счастью, они все скоро перемерли, исключая Тихона да дочери Митродоры по прозванию «Купецкая щеголиха», вышедшей после многих печальных и смешных приключений за отставного стряпчего. Господин Недопюскин отец успел было еще при жизни поместить Тихона за штатным чиновником в канцелярию, но тотчас после смерти родителя Тихон вышел в отставку. Вечные тревоги, мучительная борьба с холодом и голодом, тоскливое уныние матери, хлопотливое отчаяние отца, грубые притеснения хозяев и лавочника – все это ежедневное непрерывное горе развило в Тихоне робость неизъяснимую. При одном виде начальника он трепетал и замирал, как пойманная птичка. Он бросил службу. Равнодушная, а может быть и насмешливая природа влагает в людей разные способности и наклонности, нисколько не соображаясь с их положением в обществе и средствами. Свойственную ей заботливостью и любовью вылепила она из Тихона, сына бедного чиновника, существо чувствительное, ленивое, мягкое, восприимчивое, существо, исключительно обращенное к наслаждению, одаренное чрезвычайно тонким обонянием и вкусом. Вылепила, тщательно отделала и предоставила своему произведению вырастать на кислой капусте и тухлой рыбе. И вот оно выросло, это произведение, начало, как говорится, жить». Пошла потеха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина отца, принялась и за сына. Видно, разлакомилась. Но с Тихоном она поступила иначе. Она не мучила его, она им забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаяния, не заставляла испытать постыдных мук голода, но мыкала им по всей России, из Великого Устюга в Царев-Кокшайск, из одной унизительной и смешной должности в другую, то жаловала его в мажордом к сварливой и желчной барыне-благодетельнице, то помещала в нахлебники к богатому скряге-купцу, то определяла в начальнике домашней канцелярии лупоглазого барина, стриженного на английский манер, то производила в полудворецкие полушуты к псовому охотнику. Словом, судьба заставила бедного Тихона выпить по капле и до капли весь горький и ядовитый напиток подчиненного существования. Послужил он на своем веку тяжелой прихоти, заспанной и злобной скуке праздного барства. Сколько раз наедине в своей комнатке, отпущенный, наконец, с Богом, натешившийся всласть ватагою гостей, клялся он, весь пылая стыдом, с холодными слезами отчаяния на глазах, на другой же день убежать тайком, попытать своего счастья в городе, сыскать себе хоть писарское местечко или уж за один раз умереть с голоду на улице. Да, во-первых, силы Бог не дал. Во-вторых, робость разбирал. А в-третьих, наконец, как себе место выхлопотать? Кого просить? Не дадут, шептал бывало несчастный, уныло переворачиваясь на постели. Не дадут. И на другой день снова принимался тянуть лямку. Тем мучительнее было его положение, что та же заботливая природа не потрудилась наделить его хоть малой таликой тех способностей и дарований, без которых ремесло забавника почти невозможно. Он, например, не умел ни плясать до упаду в медвежьей шубе на выворот, ни балагурить и любезничать в непосредственном соседстве расходившихся арапников. Выставленный нагишом на 20-градусный мороз, он иногда простужался, желудок его не варил ни вина, смешанного с чернилами и прочей дрянью, ни крошеных мухоморов и сыроежек с уксусом. Господь ведает, что бы стало с Тихоном, если бы последний из его благодетелей, разбогатевший откупщик, не вздумал в веселый час приписать в своем завещании:
2: А Зазе, Тихону тож Недопюскину, предоставляю в вечное и потомственное владение благоприобретенную мною деревню Беселендеевку со всеми угодьями. Несколько дней спустя благодетеля за стерляжьей ухой прихлопнул паралич. Поднялся гвалт, суд нагрянул, опечатал имущество как следует. Съехались родные, раскрыли завещание. Прочли, потребовали Недопюскина. Явился Недопюскин. Большая часть собрания знала, какую должность Тихон Иванович занимал при благодетеле. Оглушительные восклицания, насмешливые поздравления посыпались ему навстречу. «Помещик! Вот он, новый помещик!» — кричали прочие наследники. «Вот уж того!» — подхватил один известный шутник и остряк. «Вот уж того, можно сказать, вот уж действительно того, что называется, того, наследник!» И все так и прыснули.
0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
2: Недопюскин долго не хотел верить своему счастью. Ему показали завещание. Он покраснел, зажмурился, начал отмахиваться руками и зарыдал в три ручья. Хохот собрания превратился в густой и слитный рев. Деревня Беселендеевка состояла всего из 22 душ крестьян. Никто о ней не сожалел сильно, так почему же при случае не потешиться? Один только наследник из Петербурга, важный мужчина с греческим носом и благороднейшим выражением лица, Ростислав Адамович Штоппель, не вытерпел, пододвинулся боком к Недопюскину и надменно глянул на него через плечо. «Вы, сколько я могу заметить, милостивый государь, — заговорил он презрительно небрежно, — состояли у почтенного Фёдора Фёдоровича в должности потешного, так сказать, прислужника». Господин из Петербурга выражался языком нестерпимо чистым, бойким и правильным. Расстроенный, взволнованный Недопюскин не расслышал слов незнакомого ему господина, но прочие тотчас все замолкли, остряк снисходительно улыбнулся. Господин Штоппель потер себе руки и повторил свой вопрос. Недопюскин с изумлением поднял глаза и раскрыл рот. Ростислав Адамович язвительно прищурился. «Поздравляю вас, милостивый государь, поздравляю», — продолжал он. «Правда, не всякий, можно сказать, согласился бы таким образом заработать себе насущный хлеб. Но у всякого свой вкус, не правда ли?» Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга. «Скажите», — подхватил господин Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собрания, «какому таланту в особенности вы обязаны своим счастьем? Нет, не стыдитесь, скажите. Мы все здесь, так сказать, свои, en famille. Не правда ли, господа, мы здесь en famille?» Наследник, к которому Ростислав Адамович случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски и потому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вуй-вуй, разумеется!» «Может быть, — снова заговорил господин Штоппель, — вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?» Недопюскин с тоской поглядел кругом. Все лица злобно усмехались, все глаза покрылись влагой удовольствия. «Или, может быть, вы умеете петь, как петух?» Взрыв хохота раздался кругом и стих, тотчас заглушенный ожиданием. «Или, может быть, вы на носу?» «Перестаньте!» — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос. «Как вам не стыдно мучить бедного человека?» Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на родственный съезд. Во все время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих. «Перестаньте», — повторил он, гордо закинув голову. Господин Штоппель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, в полголоса спросил у соседа, осторожность никогда не мешает, «Кто это?»
1: «Чертопханов».
2: «Неважная птица», — отвечал ему тот на ухо. Ростислав Адамович принял надменный вид.
1: «А вы что за командир?» — проговорил он в нос и прищурил глаза. «Вы что за птица, позвольте спросить?»
2: Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыхание. «Дз-дз-дз-дз-дз-дз», — зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел. «Кто я? Кто я? Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин! Мой прапращур царю служил, а ты кто?»
1: Ростислав Адамович побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора.
2: «Я птица! Я птица! Чертопханов ринулся вперед. Штоппель отскочил в большом волнении. Гости бросились навстречу раздраженному помещику. «Стреляться! Стреляться! Сейчас стреляться через платок!» — кричал рассвирепевший Пантелей. «Или проси извинения у меня, да и у него!»
1: «Просите, просите извинения!» — бормотали вокруг Штоппеля встревоженные наследники. «Он ведь такой сумасшедший, готов зарезать!»
2: «Извините, извините, я не знал!» — залепетал Штоппель. «Я не знал!» «И у него проси!» — возопил неугомонный Пантелей.
1: «Извините и вы!» — прибавил Ростислав Адамович, обращаясь к Недопюскину, который сам дрожал, как в лихорадке.
2: Чертопханов успокоился, подошел к Тихону Ивановичу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно, среди глубокого молчания, вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретенной деревни Бессилендеевки. С того самого дня они уже больше не расставались. Деревня Бессилендеевка отстояла всего на 8 верст от Бессонова. Неограниченная благодарность Недопюскина скоро перешла в подобострастное благоговение. Слабый, мягкий и не совсем чистый Тихон склонялся во прах перед безбоязненным и бескорыстным Пантелеем. «Легкое ли дело?» — думал он иногда про себя. «С губернатором говорит, прямо в глаза ему смотрит. Вот те Христос, так и смотрит!» Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил, почитал его человеком необыкновенным, умным, ученым. И то сказать, как ни было худо воспитание Чертопханова, все же в сравнении с воспитанием Тихона оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало, по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарцев «Vous parlez français, monsieur?» «Вы говорите по-французски, сударь?» отвечал «Je не разумею» и, подумав, немного прибавил «Па». Но все-таки он помнил, что был на свете Вольтер, преострый сочинитель, что французы с англичанами много воевали, и что Фридрих Великий, прусский король, на военном поприще тоже отличался. Из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского, и лучшего кобеля прозвал Аммалат-беком. Несколько дней спустя, после первой моей встречи с обоими приятелями, отправился я в сельцо Бессонова к Пантелею Еремеевичу. Издали виднелся небольшой его домик. Он торчал на голом месте в полуверсте от деревни, как говорится, на юру, словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из 4 ветхих срубов разной величины, а именно из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе. Ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засоренного колодца. Возле сарая несколько худых и взъерошенных борзых щенков терзали дохлую лошадь, вероятно, арбассана. Один из них поднял было окровавленную морду, полаял торопливо и снова принялся глодать обнаженные ребра. Подле лошади стоял малый лет 17 с пухлым и желтым лицом, одетый казачком и босоногий. Он с важностью посматривал на собак, порученных его надзору, и изредка постегивал арапником самых алчных. «Дома барин?» – спросил я. «А Господь его знает», – отвечал малый. «Постучитесь». Я соскочил с дрожжика, подошел к крыльцу флигеля. Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный. Бревна почернели и высунулись вперед брюхом, труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись. Небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под косматой нахлобученной крыши. У иных старух-потаскушек бывают такие глаза. Я постучался, никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова. «Азбуки веди!» «Да ну уже, дурак!» — говорил сиплый голос. «Азбуки веди, глаголь...» «Да нет, глаголь, добро!» «Есть, есть! Ну же, дурак!» Я постучался в другой раз. Тот же голос закричал. «Войди, кто там?» Я вошел в пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидал самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких шароварах и красной ермолке сидел он на стуле. Одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а в другой держал кусок хлеба над самым его носом. «А, — проговорил он с достоинством и не трогаясь с места, — очень рад вашему посещению. Милости прошу садиться, а я вот с Вензером вожусь». «Тихон Иванович», — прибавил он, возвысив голос, — «пожалуй-ка сюда, гость приехал».
3: «Сейчас, сейчас», — отвечал из соседней комнаты Тихон Иванович. «Маша, подай галстук». Чертопханов снова обратился к Вензеру и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме раздвижного покоробленного стола на 13 ножках неравной длины до 4 продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели. Давным-давно выбеленные стены с синими пятнами в виде звезд во многих местах облупились. Между окнами висело разбитое и тусклое зеркальце в огромной раме под красное дерево. По углам стояли чубуки да ружья. С потолка спускались толстые черные нити паутин.
2: «Азбуки веди! Глаголь добро!» — медленно произносил Чертопханов. И вдруг неистово воскликнул: «Есть! Есть! Есть! Экое глупое животное! Есть!» Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот. Он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и щурился, словно говорил про себя: «Известно, воля ваша». «Да ешь, на, пиль!» — повторял неугомонный помещик. «Вы его запугали», — заметил я. «Ну так прочь его!» — он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сронил хлеб долой с носа и пошел, словно на цыпочках, в переднюю, глубоко оскорбленный. И действительно, чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают. Дверь из другой комнаты осторожно скрипнула, и господин Недопюскин вошел, приятно раскланиваясь и улыбаясь. Я встал и поклонился. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — залепетал он. Мы уселись. Чертопханов вышел в соседнюю комнату. «Давно вы пожаловали в наши Палестины», — заговорил Недопюскин мягким голосом, осторожно кашлянув в руку и для приличия подержав пальцы перед губами. «Другой месяц пошел».
3: «Вот как-с».
2: Мы помолчали. «Приятная, но нище стоит погода», — продолжал Недопюскин и с благодарностью посмотрел на меня, как будто бы погода от меня зависела. «Хлеба, можно сказать, удивительные». Я наклонил голову в знак согласия. Мы опять помолчали. «Пантелей Еремеевич вчера двух русаков изволили затравить», — не без усилий заговорил Недопюскин, явно желавший оживить разговор. «Да-с, при больших с русаков-с». «Хорошие у господина Чертопханова собаки».
3: «Преудивительнейс», — с удовольствием возразил Недопюскин. «Можно сказать, первые по губернии». Он пододвинулся ко мне. «Да что-с, Пантелей Еремеевич такой человек, что только пожелает, вот что только вздумает, глядишь, уж и готов. Все уж так и кипит-с. Пантелей Еремеевич, скажу вам». Чертопханов вошел в комнату. Недопюскин усмехнулся, умолк и показал мне на него глазами, как бы желая сказать: «Вот вы сами убедитесь». Мы пустились толковать об охоте.
2: «Хотите, я вам покажу свою свору?» — спросил меня Чертопханов и, не дождавшись ответа, позвал Карпа. Вошел дюжий парень в нанковом кафтане зеленого цвета с голубым воротником и ливрейными пуговицами. «Прикажи Фомке, — отрывисто проговорил Чертопханов, — привести Аммалата и Сайгу. Да в порядке, понимаешь?» Карп улыбнулся во весь рот, издал неопределенный звук и вышел. Явился Фомка, причесанный, затянутый, в сапогах и с собаками. Я ради приличия полюбовался глупыми животными. Борзые все чрезвычайно глупы. Чертопханов поплевал Аммалату в самые ноздри, что, впрочем, по-видимому, не доставило этому псу ни малейшего удовольствия. Недопюскин также сзади полоскал Аммалата.
3: Мы опять принялись болтать. Чертопханов понемногу смягчился совершенно. Перестал петушиться и фыркать, и выражение лица его изменилось. Он глянул на меня и на Недопюскина. Воскликнул он вдруг. «Что ей там сидеть одной? Маша, а Маша, поди-ка сюда!» Кто-то зашевелился в соседней комнате, но ответа не было.
2: «Маша!» — ласково повторил Чертопханов. «Поди сюда! Ничего, не бойся!»
3: Дверь тихонько растворилась, и я увидал женщину лет 20, высокую и стройную, с цыганским смуглым лицом и с желтокарими глазами и черную, как смоль, косою. Большие белые зубы так и сверкали из-под полных и красных губ. На ней было белое платье, голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.
2: «Вот, рекомендую», — промолвил Пантелей Еремеевич. «Жена не жена, почитай, что жена».
3: Маша слегка вспыхнула и с замешательством улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мне нравилась. Тоненькие орлиные

0: Не поглядывать, украдкой, дико, быстро. Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало. Недопюскин подсел к ней и шепнул ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение. «О, да ты не тронь меня!» — подумал я, в свою очередь украдкой посматривая на ее гибкий стан, впалую грудь и угловатые проворные движения. «А что, Маша?» — спросил Чертопханов. «Надо бы гостя чем-нибудь и попотчевать, а?»
1: «У нас есть варенье», — отвечала она.
0: «Ну, подай сюда варенье, да уж и водку, кстати. Да послушай, Маша», — закричал он ей вслед, — «принеси тоже гитару».
1: «Для чего гитару? Я петь не стану».
0: «Отчего?
1: Не хочется».
0: «Пустяки, захочется, коли...»
1: «Что?» — спросила Маша, быстро наморщив брови.
0: «Коли попросят», — договорил Чертопханов, не без смущения.
1: «А?» Она вышла, скоро вернулась с вареньем и водкой и опять села у окна. На лбу ее еще виднелась морщинка. Обе брови поднимались и опускались, как усики у осы. Заметили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы? Ну, подумал я, быть грозе. Разговор не клеился. Недопюскин притих совершенно и напряженно улыбался. Чертопханов пыхтел, краснел и выпучивал глаза. Я уже собирался уехать. Маша вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и с сердцем закричала проходившей бабе: «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотела было повернуться, да поскользнулась и тяжко шлепнулась на землю. Маша опрокинулась назад и звонко захохотала. Чертопханов тоже засмеялся. Недопюскин запищал от восторга. Мы все встрепенулись. Гроза разразилась одной молнией. Воздух очистился. Полчаса спустя нас бы никто не узнал. Мы болтали и шалили, как дети. Маша резвилась пуще всех. Чертопханов так и пожирал ее глазами. Лицо у ней побледнело, ноздри расширились, взор запылал и потемнел в одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой. Даже Вензер выполз из-под прилавка в передней, постоял на пороге, поглядел на нас и вдруг принялся прыгать и лаять. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню. Ее голос звенел и дрожал, как надтреснутый стеклянный колокольчик, вспыхивал и замирал. Любо и жутко становилось на сердце. «Ай, жги, говори!» Чертопханов пустился в пляс. Недопюскин затопал и засеменил ногами. Машу всю поводило, как бересту на огне. Тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускалась в изнеможении, словно неохотно щипала струны, и Чертопханов останавливался, только плечиком подергивал, да на месте переминался, а Недопюскин покачивал головой, как фарфоровый китаец. То снова заливалась она, как безумная, выпрямливала стан и выставляла грудь, и Чертопханов опять приседал до земли, подскакивал под самый потолок, вертел с юлой, вскрикивал: «Живо! Живо! Живо! Живо! Живо!» — скороговоркой подхватывал Недопюскин. Поздно вечером уехал я из Бессонова.
2: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Василия Акимовича Никифорова Волгина «Святое святых». Читает Александр Казаков.
1: Желание войти в святое святых церкви не давало мне покоя. В утренние и вечерние молитвы я вплетал затаенную свою думу. «Помоги мне, Господи, служить около Твоего престола. Если поможешь, я буду поступать по Твоим заповедям и никогда не стану огорчать Тебя». Бог услышал мою молитву. Однажды пришел к отцу соборный диакон, принес сапоги в починку. Увидев меня, он спросил: «Что это тебя, отроча, в церкви не видать?» За меня ответил отец: «Стесняется после своей незадачи на клиросе, а служить ты ему до страсти хочется». Диакон погладил меня по голове и сказал: «Пустяки, не принимай близко к сердцу. Я раз в большой праздник вместо многолетия вечную память согнул, да никому другому, а святейшему синоду. Не горюй, малец, приходи в субботу ко всеночной в алтарь, кадила будешь подавать, наденем на тебя стихарь, и будешь ты у нас церковнослужитель. Согласен?» Через смущение и радостные слезы я прошептал нашу деревенскую благодарность: «Спаси, Господи!» И вот опять я сам не свой. Перед отходом ко сну стал отбивать частые поклоны, не произносил больше дурных слов, забросил игры и, не зная почему, взял с подоконника дедовские староверческие четки, лестовку, и обмотал ими кисть левой руки по-монашески. Увидев у меня лестовку, Гришка стал дразнить: монах в коленкоровых штанах!» Я раззадорился и хотел дать ему по спине концом висящей у меня ременной лестовки, но вовремя вспомнил наставление матери: «Да не зайдет солнце во гневе вашем». Наступила суббота. Умытым и причесанным в русской белой рубашке, помолившись на иконы, я побежал в собор ко всеночному бдению. Остановился на амвоне и не решился сразу войти в алтарь. Стоял около южных дверей и слушал, как от волнения звенела кровь. Ко мне подошел сторож Евстигней. «Чего?» — остановился. «Входи». Диакон сказывал, что пономарем хочешь быть. «Давно бы так, а то захотел в певчий. С вороньим голосом-то. А здорово ты каркнул тогда за обедней на клиросе», — напомнил он, подмигнув смеющимся глазом. «Всех рассмешил только. Регент Егор Михайлович даже запьянствовал в этот день. Всю, говорит, музыку шельмец нарушил. Из-за него разбойника и пью. Вот ты какой хват!» Я не слышал, как вошел в алтарь. Алтарь, где восседает Бог на престоле, и по древним сказаниям днем и ночью ходят со словословиями ангел Божий, и во время литургии взблескивают над чашей молнии грешному оку невидимые. Я оцепенел весь от радости. Радости, не похожей ни на одну земную. В ней что-то страшное было и вместе с тем светлое. «Ну, приучайся к делу», — сказал сторож. «Вот это уголь», — показал мне прессованный, хорошо пахнувший кругляк с изображением креста. «Возьми огарок свечи и разгнети его. Это во-первых. Во-вторых, не касайся руками престола. Место сие святое. Далее, не переходи никогда место между престолом и царскими вратами. Грех. Не ходи также через горнее место, когда открыты царские врата. Понял?» От спокойного тона Евстигнея и я стал спокойнее. «А где же мой стихарь?» — спросил я. Отец-диакон обещал. «Эк тебя разбирает. Сразу и форму ему подавай. Ну и народ, ну и дедушки пошли. Ладно, будет и стихарь, если выдержишь экзамен на кадиловозжигателя». В это время ударили в большой колокол. От первого удара вспомнилось мне: «Нечистая сила, я же в мире вздрагивает». От второго бежит, и после третьего над землею начинают летать ангелы. И тогда надо перекреститься. В алтарь пришел диакон, улыбнулся мне, ну и хорошо. За ним отец Василий, маленький, круглый, чернобородый. Я подошел к нему под благословение. Он слегка постучал по моей голове костяшками пальцев и сказал: «Служи и не балуй. Все должно быть благообразно и по чину». Началось всеночное бдение. Перед этим кадили алтарь, а затем после диаконского возгласа запели «Благослови, душе моя Господа». Особенно понравились мне слова: «На горах станут воды, дивны дела Твоя, Господи. Вся премудростью сотворил Еси». Когда запели «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых», «Работайте, Господи, со страхом и радуйтеся Ему с трепетом», я перекрестился и подумал, что эти слова относятся к тем, кто служит у Божьего престола, и опять перекрестился. Когда читали на клиросе шестопсалмия, батюшка с диаконом разговаривали. Мне слышно было, как батюшка спросил: «Ты деньги-то за сорокауст получил с капитонихи?» «Нет еще. Обещалось на днях. Смотри, диакон, как бы она нас не обжулила, сжег баба». Я ничего не понял из этих отрывистых слов, но подумал: разве можно так говорить в алтаре? После всеночной я обо всем об этом рассказал матери. «Люди они, сынок, люди», — вздохнула она. «И не то, может быть, еще увидишь и услышишь, но не осуждай. Бойся осудить человека, не разузнав его. От суесловия церковных служителей тайны Божии не повредятся. Так же сиять они будут и чистотою возвышаться. Повредится ли хлеб, если семена его орошены грешником? Человек еще не вырос. Он дитя неразумное. Ходит он путанными дорогами. Но придет время, вырастет. Будь к людям приглядчив. Душу его береги. Сострадай человеку и умей находить в нем пшеницу среди сорной травы». «Держи карман шире», — проворчал отец, засучивая щетину в дратву. «Как я там к людям не приглядывался, не сострадал им, не уступал, а они все же ко мне по-волчьи относились. Ты, смиренница, оглянулась бы хоть раз на людей. Кто больше всего страдает? Простые сердцем, тихие, уступчивые, заповеди Господни соблюдающие. Не портила бы ты лучше мальца. Из него умного волчонка воспитать надо, а не Христова крестника». Мать так и вскинулась на отца: «Ты бы лучше оглянулся и узнал, кто стоит за твоей спиною». Отец вздрогнул. «Кто?» «Да тот, кто искушал Христа в пустыне». «Не говори непутевые слова, они не твои, не огорчай ангела своего. Сам же, когда выпьешь, горькими слезами перед иконами заливаешься. Не вводи ты нас в искушение. А ты», — обратилась она ко мне, — «не всякому слуху верь. У отца это бывает. Жизнь у него тяжелая была, ну и возропщет порою. А сам-то он по-другому думает. Последнее себя сымет и неимущему отдаст. В словах человека разбираться надо, что от души идет и что от крови».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Святое святых». Читал Александр Казаков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За истиной бежит душа моя, сыне истины, и бегу нет конца, и не знает она имени усталости. Но смирись, душа, и смирением привлеки истину. Как назовешь того, кто скажет среди полночи: «Не могу без света, должен я бежать к солнцу, чтобы принести несколько лучей»? К чему начинать бег тысячелетний, если свет тебя быстрее и может пасть в объятия твои в несколько мгновений? Откройся свету, душа, и свет придет в тебя. Стены, разделяющие тебя от истины, кажутся тебе скалами неприступными, и стараешься ты преодолеть их изнурительными усилиями. Они же суть твое создание и слабее белой пены озерной. Если бы открылись очи твои так, чтобы не видеть тебе их, воистину, существование стен сих от твоего зрения зависит. Если не пожелаешь замечать их, лишатся они существования своего. Видел я цыпленка, бегущего по кругу, по очерченному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, как бежит он, не решаясь пересечь линию белую, должно быть, казавшуюся ему или существом живым, или стеною высокой. «Такова, — сказал я в печали, — и душа моя, когда, подобно цыпленку, думает, что от свободы отделяют ее великаны грозные или стены крепостные. Воистину, темница ее и стен тоньше волоса. Стены темницы твоей, душа моя, сложены из страха мирского, вожделений и мыслей мирских. Стены эти тобою сложены по велению чувств твоих, из материала ими для них созданных. Материал же тот бессильнее пены озерной. Вначале не имела ты чувств, и истина нераздельно была с тобой. Когда ослепла ты, послала чувства вдогонку за истиной. И вот настигли борзые и схватили первую добычу легкую, и волков принесли господину слепому, и ест он их вместо оленей. Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойственна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. Посмотри в сокровенном уголке, где царит в тебе мир и чистота девственная. Открылось предвечное око твое. Не видит око стен темницы, потому и не стремится в горы, созданные воображением твоим. То Сын истины, единый от Святые Троицы, что все Царство Небесное держит, от которого отгородилась ты, пожелав стать четвертой. Истинно говорю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему несуществующий. Плясками своими и заигрываниями с тьмой сделала ты меня, душа моя, четвертым. Весь род твой четвертый, и камнем он кинется в Сына истины. Беги, душа моя бедная, из мира четвертых. Отрешись от всего, все оставь, все возненавидь. Поклонись истине троической, через Сына истины тебе подаваемой. Господь истины и живота, помоги душе моей пасть к ногам твоим и возрыдать. Ты еси бытие, ты еси живот мой и истина, Всеблагой Божий. Ты для меня все, тебе предаюсь, нагая и нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо кроме тебя не существует ничего. Помилуй меня и отверзи мне объятия свои.

0: Максим Бальмонт. Из записной книжки. Читает Максим Леонидов.
1: Как странно перебирать старые бумаги, перелистывать страницы, которые жили и погасли для тебя, их написавшего. Они дороги и чужды, как лепестки подаренных увядших цветов, как письма женщин, в которых ты пробудил непонятность, что зовется любовью, как выцветшие портреты отошедших людей. Вот я смотрю на них, и многое в этом старом удивляет меня новизной. В свете мгновений я создавал эти слова. Мгновения всегда единственны. Они слагались в свою музыку, я был их частью, когда они звенели. Они отзвенели и навеки унесли с собой свою тайну.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем игумени Арсении Сибряковой мирянам. 1885-1889 годы. Вы, живя среди мира в семейной жизни, не можете предаться всецело духовным целям. Вы пишете, что деятельность ваша вращается около словолюбия и материального обеспечения. Так отрешиться от этой деятельности вы даже не можете. Но вы могли бы и в этой деятельности не уклоняться от пути спасения. Если вы делаете дело из словолюбия и при этом встретите успех, не забудьте благодарить Господа за милость Его, Ему одному приписать успех дела, от Него принять утешение, посланное в жизни, Его восхвалить за милость незаслуженную. Если же встретится не успех, огорчение, и вместо удовлетворения чувства словолюбия и честолюбия придется потерпеть бесчестие, то постарайтесь принять это от Господа как заслуженное, смиритесь перед Ним и пожелайте еще большего бесчестия для очищения своей гордости и самолюбия.
0: Голоса

Радио «Вера». Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснение мелкого не знает, длинна, как девичья коса. Как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша. И с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Псалмы учат нас и хвалить, и благодарить Бога во всех жизненных, даже трагических обстоятельствах. Как жаль, что мы, особенно подрастающее поколение, молодежь в нынешние времена, не то что не уделяем внимания богодухновенной книге Псалтири, но даже и не слыхивали о ней. Разрешите мне поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. Из него можно понять, что духовное воспитание молодежи и в глубокой древности занимала мысль великих учителей христианства. «А ныне ваши дети любят сатанинские песни и пляски, подражая поварам, пекарям, танцовщикам, а псалма никто ни одного и не знает. Ныне такое знание кажется неприличным, унизительным и смешным. Ты же научи сына петь те преисполненные любви к мудрости псалмы, например, сначала о воздержании или о недопустимости сообщения с нечестивыми. Если научишь свое чадо этому с детства, то постепенно возведешь его и на высшие ступени. Будь ты хоть на торговой площади, но, навыкнув псалмам, ты сможешь сосредоточиться и в тайне сердца петь Богу, не будучи никем слышимым. Ведь и Моисей так молился и был услышан Богом».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. Как бы свидеться, Господь да поможет вам. Сколько видел я от вас радостного, ласкового, чудесного. Единственный свет мне в Европе, родной свет. Если бы не дружба ваша, я был бы несчастней. О, куда же несчастней, без просвета. У меня над рабочим столиком с машинкой во всю длину стены на 2 метра висит панорама Москвы. На днях я застеклил ваш строгий большой портрет, окантовал и повесил над Москвой. Всегда вы и Москва перед глазами. И всегда вздох и болезненный, и радостный. Ах!
0: Голоса.

0: милосердия.
1: Пасхальная ночь 1867 года запомнилась тверичанам надолго. На реках Волги и Тьмаки еще не кончился ледоход, однако весеннее половодье не заставило себя ждать. Вода поднялась и вышла из берегов, грозя затопить округу. Глыбы льда с треском ломались о земляной вал, недавно возведенный здесь специально для того, чтобы защитить жителей левого берега Тьмаки, особенно страдавших во время паводка. Лед срывал дерн, оголяя песок и щебень. Казалось, вал вот-вот рухнет. Испуганные жители Затьмачья, собравшиеся было в храм на праздничную службу, оказались отрезанными от центра города. Опасаясь наводнения, они попрятались на крышах и чердаках. Стихия бушевала всю ночь и стихла лишь к обедне. Люди вышли из своих укрытий. Вал выстоял. Вода и лед покалечили его, но не сломали. Затьмачье было спасено, и его жители могли спокойно пойти в храм, чтобы вместе со всем православным народом встретить светлое Христово воскресенье. Надежное укрепление, не позволившее разразиться трагедии, было выстроено на деньги известного тверского купца Алексея Федоровича Головинского. Когда в городской думе в очередной раз за недостатком бюджетных средств был отложен вопрос о строительстве оградительного земляного вала, Головинский выложил 10 тысяч из собственного кармана, и жизненно необходимый городу вал был построен. Прошедшая ночь показала, что инициатива купца была отнюдь не напрасной. После утренней службы в храме жители Затьмачья с благодарственным молебном и крестным ходом обошли вал, а затем с иконами и хоругвями направились к дому Алексея Федоровича, чтобы выразить купцу признательность за его благое дело. Алексей Головинский, несмотря на то, что был весьма богат, известен, имел солидный статус в обществе и престижные должности в руководстве земства, как никто другой понимал, насколько нуждается в помощи простой народ. Ведь еще совсем недавно он и сам был крепостным крестьянином. Трудолюбием, усердием и упованием на Бога он смог получить волю и стать самостоятельным и успешным человеком. Записавшись в купеческое сословие, Головинский очень скоро скопил крупный капитал, которым распоряжался по принципу «заработал рубль, полтинник отдай людям». Свойственных провинциальному купечеству гуляний с цыганами и тому подобных вещей он никогда не устраивал, хотя героем местных новостей становился нередко. Купец Алексей Федорович Головинский изъявляет готовность установить за свой счет 300 фонарных столбов, на что пожертвовал 1000 рублей, писали, к примеру, тверские губернские ведомости. Свое обещание Головинский выполнил, а кроме того, инициировал и финансировал устройство городского водопровода, открыл в Твери первый музей, организовал губернскую сельскохозяйственную выставку, выделил денежное содержание ратникам тверской дружины. В 1860 году Тверь пострадала от серьезного пожара. Многие семьи остались тогда без крыши над головой и средств к существованию. Головинский пожертвовал в помощь погорельцам 2000 рублей. Алексей Федорович стоял у истоков и принимал активнейшее участие в деятельности благотворительного товарищества «Доброхотная копейка». С помощью его пожертвований товариществом были открыты столовая для бедных, народное ремесленное училище, сиротский приют для девочек, ночлежный дом, дом трудолюбия и богадельня. Обязана своим возникновением Алексею Головинскому и Тверская публичная библиотека. На ее открытие купец, в то время уже совмещавший свой бизнес с почетной и ответственной должностью Тверского городского головы, выделил 3000 рублей. Помнят усердие Головинского к милостыне и тверские храмы. Ни один церковный праздник не обходился без пожертвований Алексея Федоровича. В день смерти Головинского было оглашено его завещание. Бывший градоначальник остался благотворителем до последнего вздоха. Почти весь свой капитал он оставил на открытие новых школ, народных училищ и учреждений для помощи бедным. Неудивительно, что самый первый памятник, появившийся в Твери, стал памятником Алексею Федоровичу Головинскому.
0: Имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается в стих.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77 90 935. От 13 февраля 2020 года.

2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей, и вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
1: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и преподем Ему», выражающая благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Александр Куприн. О родине из эмиграции. Читает Григорий Антипенко.
1: У Троицы Сергия. Я помню, как мальчишка лет 9, я увидел на зеленом газоне скромные милые цветочки полевой маргаритки с нежно-розовыми лепестками, чуть-чуть окропленными росою. Это было так просто и так божественно прекрасно. Я старался не дышать, чтобы не спугнуть маргариток. Мне хотелось заплакать от радостной полноты сердца. Слов я не мог бы теперь найти для того, чтобы выразить эту красоту. Хотя у детей, вероятно, находятся и такие чудесные слова –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Григорий Антипенко.
1: В пустыне. Глава первая. Мы любили пустыню. На первых порах вся она, только пустота и безмолвие. Но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она родина. –

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». Первым другом, обретенным мной в Оксфорде на всю жизнь, стал Гамильтон Дженкинс. Он говорил, что надо по мере сил полностью отдаться любой атмосфере. В громоздком городе отыскать самые тяжелые и угрюмые дома и увидеть, как эта угрюмость оборачивается величием. В сумрачный день забраться в сумрачный и сырой лес. В ветреный — постоять на продуваемом со всех сторон обрыве. Это не ирония. Он был полон радостной решимости сунуть свой нос в самую сущность, превознося каждую вещь за то, что она такая, какая она есть.
0: Голоса

0: Вера.
1: В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Алексей Иванов. Отрывок из статьи «Прозреть верой». Он слышит, что мимо него проходит толпа народа. Чувствуя важность происходящего, может быть, ощущая присутствие того, кто способен исцелить, слепой спрашивает, что это такое? Ему говорят, что идет Иисус Назарей.
2: Назарей в переводе с еврейского языка означает «отделенный», «посвященный». В ветхозаветные времена в традиции иудаизма так называли человека, посвятившего себя на особое служение Богу. Обет назарейства могли давать как мужчины, так и женщины на определенный срок или на всю жизнь. Назареи соблюдали особые аскетические правила. Так, например, они не употребляли вина и более крепких напитков. На протяжении срока обета человек, посвятивший себя служению Богу, не стриг волос в знак отказа от земных удовольствий. Вероятнее всего, назареем был Иоанн Креститель. Из Евангелия известно, что он не пил вина и вел крайне аскетический образ жизни. Назареем в Евангелии назван Иисус Христос. Хотя жизнь Спасителя не соответствовала правилам ветхозаветных назареев, он, безусловно, является идеальным примером всецелого служения Богу. Термин «назарей» может также использоваться в значении «житель города Назарета».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Есть в человеческих взаимоотношениях проблема, которая очень вредит обществу. Подчиненные из страха перед начальством обманывают, не докладывают об истинном положении вещей, занимаются приписками, лукавят. Хочу поделиться мудрым советом, данным святителем Дмитрием Ростовским, для начальников. Лучше, чтобы подчиненные любили тебя, нежели боялись, потому что от боязни рождается ложь и лицемерие, а от любви истина и усердие.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: милосердие.
1: По запыленной проселочной дороге, обросшей по обочинам высокой травой, шагала девочка. На вид ей можно было дать лет 12. Аккуратные тугие косички, отглаженные пышные банты. И только лицо, не по-детски серьезное и сосредоточенное. Девочку звали Дилька, точнее Лида, но друзья и домашние чаще всего называли ее этим смешным, звонким именем. «Дилька, ты куда?» – кричали девочки, идущие ей навстречу соседские ребята. «Давай с нами на речку!» Но Лида, помахав ребятам рукой, продолжала путь. Ей было некогда, ее ждали важные дела. Лида шла в сельскую школу. Сегодня ей предстояло вести уроки у малышей. Эту школу в селе Лотарево Тамбовской губернии открыли ее родители, князья Вяземские, а еще больницу для крестьян. Весной, возвращаясь из Петербурга в Лотарево, фамильное имение Вяземских, Лида любила вместе с матерью навещать больницу и школу. И каждый раз ей так хотелось тоже сделать что-нибудь полезное и нужное. И вот, наконец-то, такая возможность представилась. Мама попросила Лиду провести уроки в младшем классе. Потому и было таким серьезным и сосредоточенным лицо спешащей девочки. Года спустя княгиня Лидия Леонидовна Васильчикова, та самая Дилька, часто с благодарностью вспоминала, как читала малышам в сельской школе азбуку и подавала бинты и йод доктору в сельской больнице. Это были первые уроки милосердия, которые Лидия Леонидовна запомнила на всю жизнь. Повзрослев и получив хорошее образование, прослушав даже небольшой курс лекций в Оксфордском университете, Лида решила помогать приютским школам в Петербурге. Она давала воспитанникам приютов бесплатные уроки, в том числе и английского языка, который, кстати, в то время считался довольно дорогостоящим предметом. А потом началась русско-японская война, во время которой Лида безвозмездно трудилась на складах Красного Креста, которым руководила ее мать, княгиня Вяземская. В 22 года Лидия вышла замуж за князя Илариона Васильчикова и вместе с супругом переехала из Петербурга в Ковенскую губернию. Там ее застало известие о начале Первой мировой войны. Не привыкшая бежать от трудностей, Лидия Леонидовна организовала в Ковно отделение Красного Креста. Под ее руководством на Северо-Западном фронте была создана целая сеть военно-полевых госпиталей, в каждом из которых Лидия Васильчикова успела потрудиться сестрой милосердия. Она бесстрашно ухаживала за ранеными, находясь буквально на линии фронта, и заслужила две георгиевские медали за храбрость. Но не за наградами гналась Лидия Леонидовна. Жить, заботясь о людях, помогать и любить ближнего так, как заповедовал нам сам Христос. Этого Васильчикова желала больше всего на свете. Однако пришел 17-й год, а вместе с ним непонятная новая реальность, в которой милосердие стало приравниваться к преступлению. Васильчикова вернулась в столицу в надежде, что сможет быть чем-то полезной тем, кто пострадал в эти страшные дни. Город предстал перед нею опустевшим, каким-то ненастоящим, похожим на театральную декорацию. Так писала она в своих мемуарах. А буквально на следующий день после приезда Лидию Леонидовну арестовали большевики. После тюрьмы, бесконечных допросов и чудовищных обвинений ей чудом удалось выйти на свободу. В 1919 году Васильчикова эмигрировала в Европу. Но и там княгиня не могла мириться с человеческими страданиями. В начале 30-х годов она организовала в Париже любительский театральный кружок, который устраивал благотворительные спектакли, а выручку с них передавал Союзу русских военных инвалидов и организациям, поддерживающим эмигрантов. Вторая мировая война застала Лидию Леонидовну в Германии, где с помощью православных приходов Европы и Соединенных Штатов Америки княгиня организовала сбор и поставку гуманитарной помощи советским военнопленным в концентрационные лагеря. Вскоре об этом стало известно Гитлеру, и жизнь Васильчиковой оказалась под угрозой. К счастью, верные друзья вовремя помогли ей быстро и незамеченной вернуться в Париж. Дождливым ноябрьским вечером 1948 года Лидия Леонидовна выбежала на улицу, чтобы опустить в почтовый ящик конверт. Это было письмо к ее хорошим знакомым. Васильчикова предлагала им поучаствовать в организации помощи ветеранам и инвалидам Второй мировой. Возвращаясь, она не заметила мчавшийся по бульвару автомобиль. С мыслями о том, как помочь другим, она погибла под колесами машины недалеко от собственного дома.
0: Имена, имена милосердия.

1885-1889 годы. Не беда, что вы не получили желаемого священства. Не беда, что вы не монах. Можно и мысль об этом оставить, если нет на то воли Божией. Но никогда не оставляйте Христа. Пусть Он будет целью всех душевных стремлений, целью всех желаний сердца, всех мыслей ума. Любите Его волю, Его заповеди. Сделайте ради Него какое-нибудь добро своим ближним, словом или делом. Если вы будете любить Христа, если для Него вы в чем-нибудь поступите против грехолюбовных стремлений и желаний своего сердца, если Ему принесете в жертву какое-нибудь свое пристрастие, то вы будете Его священником, тайным монахом, ангелом. Я читала в Патерике, что однажды похоронили одного мирского человека и монаха недалеко друг от друга. Когда впоследствии открыли их гробы, то нашли, что на монахе мирская одежда, а на мирском – монашеская. Видите ли, нам неизвестно, кто монах перед очами Божиими. Голоса.

Светлое радио. Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В сентябре Жене исполнится 7 лет, и она впервые переступит порог школы. Этого дня девочка ждет с нетерпением, а пока играет в школу со старшей сестрой Кирой. Читает, считает и пишет печатными буквами. Женя мечтает о красивом рюкзаке, новых тетрадях, цветных карандашах и пенале. Но для ее многодетной семьи подготовка к учебному году – задача не из простых. Мама Жени одна воспитывает 8 детей, поэтому каждая покупка требует тщательного планирования. Семья Жени – одна из тех, кого поддерживает благотворительный фонд «Ясное дело». В преддверии нового учебного года он помогает ребятам из многодетных и малоимущих семей. Покупает канцелярские товары, портфели, школьную форму и обувь. В этом году к 1 сентября фонд проводит акцию «Школа для каждого ребенка». В рамках проекта помощь получат 300 школьников из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из них получит рюкзак, наполненный необходимыми школьными принадлежностями. Чтобы как можно больше ребят чувствовали себя уверенно в первый день учебы, поддержите акцию «Школа для каждого ребенка» на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За истиной бежит душа моя, сыне истины, и бегу нет конца, и не знает она имени усталости. Но смирись, душа, и смирением привлеки истину. Как назовешь того, кто скажет среди полночи: «Не могу без света, должен я бежать к солнцу, чтобы принести несколько лучей»? К чему начинать бег тысячелетний, если свет тебя быстрее и может пасть в объятия твои в несколько мгновений? Откройся свету, душа, и свет придет в тебя. Стены, разделяющие тебя от истины, кажутся тебе скалами неприступными, и стараешься ты преодолеть их изнурительными усилиями. Они же суть твое создание и слабее белой пены озерной. Если бы открылись очи твои так, чтобы не видеть тебе их, воистину, существование стен сих от твоего зрения зависит. Если не пожелаешь замечать их, лишатся они существования своего. Видел я цыпленка, бегущего по кругу, по очерченному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, как бежит он, не решаясь пересечь линию белую, должно быть, казавшуюся ему или существом живым, или стеною высокой. «Такова, — сказал я в печали, — и душа моя, когда, подобно цыпленку, думает, что от свободы отделяют ее великаны грозные или стены крепостные. Воистину, темница ее и стен тоньше волоса. Стены темницы твоей, душа моя, сложены из страха мирского, вожделений и мыслей мирских. Стены эти тобою сложены по велению чувства их, из материала ими для них созданных. Материал же тот бессильнее пены озерной. Вначале не имела ты чувств, и истина нераздельно была с тобой. Когда ослепла ты, послала чувства вдогонку за истиной. И вот настигли борзые и схватили первую добычу легкую, и волков принесли господину слепому, и ест он их вместо оленей. Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойственна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. Посмотри в сокровенном уголке, где царит в тебе мир и чистота девственная. Открылось предвечное око твое. Не видит око стен темницы, потому и не стремится в горы, созданные воображением твоим. То Сын истины, единый от Святые Троицы, что все Царство Небесное держит, от которого отгородилась ты, пожелав стать четвертой. Истинно говорю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему несуществующий. Плясками своими и заигрываниями с тьмой сделала ты меня, душа моя, четвертым, весь род твой четвертый, и камнем он кинется в Сына истины. Беги, душа моя бедная, из мира четвертых, отрешись от всего, все оставь, все возненавидь, поклонись истине троической, через Сына истины тебе подаваемой. Господь истины и живота, помоги душе моей пасть к ногам твоим и возрыдать. Ты еси бытие, ты еси живот мой и истина, Всеблагой Божий. Ты для меня все, тебе предаюсь, нагая и нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо кроме тебя не существует ничего. Помилуй меня и отверзи мне объятия свои.

0: Радио «Вера». Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Синее тихое. К вечеру стало везде чисто ясно. Выглянула я из дома, ни звука вокруг, никто не шевелится. На небо пришло синее, густое, а у земли розовое, смирное. И пошли мы с собакой в тишину гулять. Идем осторожно, молчим. Деревья на розовом черными полукружьями. Каждая веточка замерла, каждую видно. Даже ручей не поймешь, куда течет, да и течет ли. Развязался у меня шнурок, нагнулась я, а с тропинки белый мотылек вспорхнул. Тронул меня по лицу щекотно и тихо улетел вверх. Совсем загустело синее, розовое стало, как ленточка по горизонту за полями. Села собака моя на дорогу, голову задрала вверх, смотрит. Я тоже поглядела в небо. А в небе летят гуси. Слышно, как они крыльями взмахивают, шелестят, молча летят. Тоже шуметь стесняются.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний монахини Марфо-Мариинской обители Надежды Бреннер «Золотой святыни свет». Накануне посещения Елизаветы Федоровны одного приюта маленьких девочек наставляли: «Войдет великая княгиня, вы все хором здравствуйте и целуйте ручки». На следующий день Елизавета Федоровна переступила порог и услыхала хор детских голосов: «Здравствуйте и целуйте ручки». И все крошки, как одна, выставили свои ручки для поцелуя. Пряча за улыбками слезы, великая княгиня перецеловала все ручки, утешила сконфуженную директрису. На следующий день в приют привезли уйму подарков для детей.
0: Голоса.

прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и ни с земным, ни с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светла.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: 16-летний юноша по имени Захар, подмастерье калужского скорняка, занимавшегося пошивом меховых шуб и шапок, спешил домой в свое маленькое село в 7 верстах от города. Утром пришла весточка от братьев. Тяжело заболела мать. Хозяин отпустил Захара навестить ее. Стояла снежная холодная зима. А на Захаре тонкий кафтан да старые сапоги. Ни тулупа, ни валенок у молодого человека не было. Он шел по обледеневшей дороге, ледяной ветер пробирал его до самых костей, но Захар не сбавлял шага. «Ничего, скоро дойду», — думал он. Однако спустя некоторое время к холоду прибавилась усталость. Захар решил сойти с дороги в лес. «Посижу там немного. В лесу ветер не такой сильный, заодно и согреюсь», — решил молодой человек. Сев прямо на снег под раскидистой большой елью, Захар стал шепотом горячо молиться Богу о своей больной матери. Но постепенно усталость сморила путника. Незаметно для самого себя Захар уснул. Сон на морозе опасен. Тело коченеет, кровь стынет. Несколько раз Захар пытался открыть глаза, двинуться, но тяжелые веки не поднимались, и тело не слушалось. Вдруг в его голове словно раздался чей-то уверенный и властный голос. «Встань! Проснись!» Он прозвучал так ясно, что Захар вздрогнул и очнулся. Его волосы покрылись синим, одежда задубела. Но тело почему-то совсем не чувствовало холода. Захар встал, вышел на дорогу и продолжил свой путь. Теперь он не ощущал пронизывающего ветра и мороза. Ему было тепло так, словно на нем была надета соболья шуба. Скоро Захар увидел вдалеке крышу своей родной избы. «Не иначе, как молитвы мои о бедной моей матери», услышал тогда Господь, смилостивился и послал своего ангела меня разбудить. «А иначе конец бы мне пришел», говорил, вспоминая тот случай, Захар. Точнее, уже отец Захария. Спустя несколько лет молодой человек принял монашеский постриг с этим именем. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, став радонежским монахом. Так именовали обитателей лавры по названию села Радонежское, близ которого основал когда-то преподобный Сергий свою обитель. За жизнь, проведенную в молитве, духовную житейскую мудрость, монахи и паломники с почтением называли отца Захарию старцем. Молитва – это начало вечной жизни. Это дорога, которая ведет нас к Господу, говорил старец Захария Радонежский. Без молитвы человек не живет, а постоянно умирает, хотя и не сознает этого. Молитва для души оздоровления и для сердца польза. Каждое слово молитвы приближает нас к Богу.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Каждый человек хочет счастливой и безоблачной жизни. Но счастье чаще всего представляется нам земным и осязаемым. Даже современные христиане забывают о словах Господа «Возьми крест свой и иди за мной». Хочу поделиться словами митрополита Серафима Чичагова о сложном пути ко спасению. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы», говорит святой апостол. «Следовательно, гонимы будут все истинные христиане до скончания века. Будут страдать от скорбей, печали, искушений, клеветы и бедствий. Поэтому пусть никто из находящихся в борьбе не ищет покоя, не предается наслаждениям. Настоящее время есть время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий, есть поприще подвигов. Время покоя будет после, а теперь время усилий и трудов».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Менделеевой, супруги ученого Дмитрия Менделеева. Ученицы были допущены в Академию художеств как бы на пробу, и пребывание их было не совсем легально. Но раз сделали так, ожидая императора Александра II, в актовом зале выстроили учеников, а впереди поставили учениц. Проходя мимо них, государь сказал: «И барышни тут». Начальство поспешило сказать несколько слов ему в пользу учениц, и их существование с этой минуты в Академии узаконилось. С чувством глубокой благодарности, удивления и даже восхищения вспоминаю о безукоризненном отношении учеников к ученицам. Они были товарищами, но без фамильярности, дружески внимательно, без всякой пошлости. Взятый учениками тон по отношению к ученицам был удивительно верный и приятный. Во все время моего пребывания в Академии ни разу ни один не позволил себе даже в шутку никакой вольности. А ведь это были все молодые люди разных классов общества и воспитания. Бывали, конечно, увлечения и даже браки, но это все на серьезной подкладке.
0: Голоса

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Молодая княгиня Софья Степановна Щербатова сидела в мягком кресле гостиной своего великолепного особняка и задумчиво листала альбом со стихами. Кто только не оставил о себе память в этой пухлой тетради с плотными листами из дорогой бумаги. Тютчев, Жуковский, Вяземский, Буратынский, Гоголь, Пушкин. Кстати, недавно ей намекнули, что ходят слухи, будто свою Татьяну Ларину Александр Сергеевич списал именно с нее, Софьи Степановны. Забавно, если это правда. Однако что у нее общего с героиней Евгения Онегина? Кроме того, что супруг княгини действительно, как и в случае с Татьяной, намного ее старше. Но Ларина, кажется, мужа своего не любит, а их брак с князем Алексеем Григорьевичем очень даже счастливый. Таким мыслям предавалась княгиня Щербатова, пока из раздумий ее не вывел странный шум под окном. Гул сотен голосов сливался воедино, и можно было различить лишь некоторые слова: «Барин, барыня, подайте, на хлебушек». «Что там такое?» – испуганно спросила Софья Степановна у вошедшей в комнату прислуги. «Нищие пришли за милостыней. Праздник сегодня. Алексей Григорьевич всегда по большим праздникам бедным подает», – ответила горничная. Княгиня переехала в столичный особняк недавно, еще не знала об этой семейной традиции. Князя дома не было. Софья Степановна поднялась с подушек и вышла на балкон. Толпа встретила ее радостными возгласами. «Поздравляю всех вас с праздником», – обратилась она к собравшимся возле дома нищим. «Князь в отъезде, но я распоряжусь, чтобы каждого из вас накормили и щедро одарили. Проходите во двор, сейчас там поставят столы». «Спаси тебя, Господь, княгинюшка!» – раздалось со всех сторон. Наступил вечер. Нищие давно ушли со двора, а княгиня Щербатова все никак не могла прийти в себя. Столько людского горя, нужды и безнадежности ей еще не приходилось видеть. Софье Степановне не спалось. Она зажгла свечу и наугад открыла Евангелие. «Подавайте милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне», – читала она слова Христа. В ту ночь княгиня Щербатова твердо решила посвятить свою жизнь заботе о ближних. Мыслями о необходимости регулярной помощи нуждающимся Софья Степановна поделилась с другими дамами из высшего света. Вскоре под ее руководством в Москве было создано дамское попечительство о бедных. Благодаря пожертвованиям, которые щедро делала сама княгиня и другие члены попечительства, в Москве был открыт приют для излечения пожилых и больных женщин, убежище для слепых, несколько приютов для бездомных и бесплатных школ для детей бедных родителей. Супруг Софьи Степановны, князь Алексей Григорьевич Щербатов, поддерживал жену в ее деятельности и сам не отставал от княгини. Он был одним из основных жертвователей на постройку в Москве храма Христа Спасителя. А став в 1843 году градоначальником Первопрестольной, возглавил комиссию по его строительству. В декабре 1848 года князь Щербатов скончался. В этом же году в память о любимом муже княгиня открыла близ Новоспасского монастыря детский приют с больницей и церковью. В то время в Москве свирепствовала эпидемия холеры, и Щербатова при поддержке знаменитого доктора Гааза активно участвовала в создании Никольской общины сестер милосердия для оказания помощи больным и нуждающимся. Попечительство о тюрьмах, приют Святой Магдалины для женщин, решивших покончить с развратным образом жизни, воспитательный дом для детей, страдающих слабоумием – все это появилось в Москве благодаря щедрости и стараниям Софьи Степановны. Неутомимую благотворительную деятельность княгиня вела вплоть до своего последнего дня. Щербатова скончалась в возрасте 70 лет. На ее смерть императрица Мария Федоровна отозвалась такими словами: «Не могу не выразить глубокой скорби моей об утрате столь чувствительной для Москвы, которая лишилась всеми чтимой и уважаемой».

Догорела румяная зорька вдали, и по степи вечерние тени легли, и ни звука кругом, всюду тишь и покой. Прожужжит только жук, промелькнув над травой. Степь исчезла во тьме, а на небо взгляни. Кто-то там высоко зажигает огни, и над степью они, тихо зыблясь, горят в необъятный свой мир, и зовут, и манят. Иван Сурин.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей, и вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
2: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и препадем Ему», выражающая благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Александр Беляев. Человек-амфибия. Читает Людмила Максакова.
1: День Ихтиандра. Дождь перестал. Его унесло вслед за грозою куда-то на восток. Ветер переменился. С тропического севера подуло теплом. Сквозь тучи показались куски голубого неба. Прорвались солнечные лучи и ударили по волнам. На юго-востоке, на мрачном еще небе, появляется двойная радуга. Океана не узнать. Теперь он не свинцово-темный, а синий, с ярко-зелеными пятнами в тех местах, где прорвались солнечные лучи. Солнце! В одно мгновение небо и океан, берег и далекие горы стали иными. Какой чудесный, легкий и влажный воздух после грозы и бури!

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Не ты ли тот, которому надлежит прийти?» — вопрошают сыновья земли, рожденного от девы твоей, душа моя. Рожденный от девы светится светом утренним среди сыновей земли, мрачных, будто дни угасшие. Пламенные серафимы сияют в очах его. Премудрые херувимы хранят уста его. Царственные престолы держат стан его. И одного его увидев в величии предводителя воинств, но без воинств земных всякий разумный поймет, что пред ним предводитель страшных и бесчисленных небесных сил. И вот, окруженный воинством ангельским, вождь твой, душа моя, отверзает уста и глаголит: «Воистину, аз есмь тот, кого ожидаете, и другого не ждите. Если ищете путь, аз есмь путь, аз есмь грядущий, и ни один из дней предстоящих не принесет вам того, что я принес. Се аз есмь день без начала и конца, аз есмь ризница будущего, и аз есмь путь к ризнице. Все пророки ко мне путь указывали. Во мне завершаются и исчезают все пути пророческие. Отныне только я — путь, ибо все пути вне меня — блуждание. Словно потоки многие в одну реку впадающие теряют при впадении свой путь, так и пророки в меня влились. И отныне течение жизни я определяю. Кто пойдет дальше по пути пророков, тот пойдет путем несуществующим и разобьется. Пророки приходили, чтобы указать путь. И вот я пришел, и теперь я – путь. Кто хочет следовать за мной, тот не может одними ногами идти, но всей душой своей, всем сердцем, всем разумом своим должен за мной следовать. Путь мой долог, и падет от усталости, надеющийся лишь на силу ног своих. Когда дети желают успеть за старшими, должны они отказаться от хождения своими ногами и сесть на плечи старшего. Кто хочет успеть за мной, должен отказаться от своих ног, сердца своего, души своей, разума своего. Того, кто своего отвержется, я понесу на плечах своих, в сердце своем, своей душе, в своем разуме. И не будет он мне ношей тяжелой, и я не стану досаждением ему. Не отрекшемуся же от всего не догнать меня и не остановить меня в пути моем. Я есмь путь, идущий путем моим. Не один идет, но со мной. Пророки показывали путь тот или иной, ибо не были путем. Я же не указываю путей многих, и никого из своих отпустить не могу, чтобы без меня шли. Кто хочет идти путем моим, того я на себе понесу. И вновь говорю вам, я вами чаемое грядущее и путь в грядущее. Без меня вам не найти пути, без меня не дождаться вам грядущего. Богоносный Сыне, помилуй нас и за собою поведи.

0: Светлое радио. Валерий Бережинский. Литературные эскизы. Читает Григорий Антипенко.
1: Вечность. Всегда жизнь будет пахнуть хлебом, морем и дождем, снегом и хвоей. Будет запах лета, запах молодой травы и сена. Жизнь была всегда и будет всегда. Запах материнского молока, как запах самой жизни. А потом будут запахи отцовских рук, цветов и сирени. Приходит в твою жизнь запах ребенка, ладана и воска. Запах слез и свежей земли. И все это было, есть и будет. И нет для жизни слова «никогда». Есть слово «всегда».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1974 год. Ленинград. Какой писатель этот сибирский парнишка Вампилов. Могучий талант. Его Сарафанов, теперь называю мой Сарафанов, герой нашего фильма. Потрясающая сила. Стоит мне сказать себе: «Я Сарафанов», как ко мне приходит абсолютная ясность, как будто все предстает передо мной в своем истинном виде. Люди, поступки, факты. И как будто все вокруг понимают: хитрить и скрываться не следует. Бусыгин, прохвост, назвавшийся его старшим сыном, говорит: «Папаша этот святой человек». «Похоже, ты знаешь, похоже, что святой. Жена оставила его с двумя маленькими детьми, а он старается объяснить ее поступок. Ей казалось, что вечерами я слишком долго играю на кларнете, а тут как раз подвернулся один инженер. Серьезный человек. Никогда он не умел за себя постоять. Все удары судьбы принимал смиренно, не теряя достоинства. Он оказался наивным. Так легко разыграли мальчишки историю со старшим сыном. Явились с улицы в полночь, опоздав на последнюю электричку в дом, и подшутили: «Я ваш сын, я ваш брат» и тому подобное. В такую наглую чепуху кто же поверит? Первое, что все видят и утверждают: наивный человек Сарафанов. А мне, ты понимаешь, кажется, не в наивности дело. Чистота его представлений не допускает возможности шутить над отцовством, любовью. Я ведь тоже так считаю. Поэтому, когда возникают такие категории, он безоружен. Мелочи для него неразличимы. И понимаешь, моя задача сделать так, чтобы и все другие воспарили, духом воспарили над собой. То есть поняли бы Сарафанова. И он бы не казался больше им жалким, а напротив, могучим в своем умении всех любить.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.
1: Афонский монах Тихон получал на почте в греческом городе Салоники денежный перевод из Америки. Он понятия не имел, кто мог прислать ему деньги из-за океана, и сначала даже не хотел забирать их. Но через несколько дней с почты позвонили и строго-настрого приказали немедленно приехать и перевод получить. Отец Тихон заполнял необходимые квитанции и не замечал, что все это время за ним пристально следил молодой человек в темных очках. Не заметил монах его ни в автобусе по пути на морской вокзал, ни на пароме, возвращаясь на Святую Гору. До своей кельи отец Тихон добрался уже поздно вечером. По пути он зашел к живущему неподалеку земляку, русскому послушнику, кандидату на постриг по имени Феодор, который занимался тем, что закупал хлеб для раздачи нищим. Ему на это доброе дело монах и отдал все полученные из Америки деньги. Едва отец Тихон вошел к себе в келью, как в дверь постучали. Монах открыл. На пороге стоял мужчина в темных очках. Схватив отца Тихона за горло, он свирепо прохрипел: «Отдавай деньги, старик!»
2: «Сынок, нет у меня денег», — пытался объяснить монах.
1: Мужчина перевернул вверх дном келью отца Тихона, но денег, разумеется, не нашел. Тогда, страшно ругаясь, он выбежал на улицу. «Бог да простит тебя, дитя мое!» — крикнул ему вдогонку отец Тихон. А вор между тем направился к хижине послушника Феодора. Следя за отцом Тихоном, он видел, как монах туда заходил. Однако Феодор оказался не робкого десятка. Скрутив вора, послушник вызвал полицию. Пришли полицейские и к отцу Тихону. «Батюшка, вы должны дать показания в суде против этого человека», — настаивал молодой лейтенант. «Зачем?» — удивлялся монах. «Я простил беднягу. Мне ничего от него не нужно». Однако вора осудили и без показаний отца Тихона. На его совести это оказался далеко не первый случай грабежа, и полиция давно за ним охотилась. Через несколько лет на Афон приехал мужчина в темных очках. Это единственное, что осталось у него от прошлой жизни. Он раскаялся в своих грехах и теперь хотел отыскать монаха, крикнувшего ему тогда вслед: «Бог да простит тебя!», чтобы поблагодарить за урок смирения и любви. «Только любовь способна изменить человеческое сердце», — говорил старец Тихон Афонский. «Наказание может помочь исправиться, но может и ожесточить. И лишь любовь и прощение дарят человеческой душе возможность истинного преображения».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Жил в 20 веке в Греции церковный писатель и богослов архимандрит Епифаний Феодорополус. Однажды отец Епифаний разговаривал с тремя гостями у себя дома. Один из них был атеистом и коммунистом. Так вот, отец Епифаний сказал ему, что никаких атеистов не существует. Есть лишь идолопоклонники, которые удаляют с престола своего сердца Христа и на его место водворяют своих кумиров. Хочу поделиться с вами отрывком из разговора архимандрита Епифания Феодорополуса с марксистом. «Мир без Христа – это не что иное, как театр абсурда. Без Христа ты не можешь ничему дать объяснение. Откуда скорби, несправедливость, неудачи, болезни? Почему, почему, почему? Тысячи почему? Поймите, человек с его ограниченными суждениями не может приблизиться к ответу на все эти вопросы. Они объясняются только с помощью Христа. Они подготавливают нас к вечности. Возможно, там мы и удостоимся узнать ответы на некоторые наши вопросы».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон». 1928 год. Я провел на Афоне 17 незабываемых дней. Живя в монастырях, странствуя по полуострову на муле, пешком, плывя вдоль берегов его на лодке, читая о нем книги, я старался все, что мог, вобрать. Афон предстал мне в своем вековом и благосклонном величии. Тысячелетнее монашеское царство. Напрасно думают, что оно сурово, даже грозно. Афон — сила, и сила охранительная. Смысл его есть пребывание, а не движение. Афон созерцает, а не кипит и рвется. Это верно. Но он полон христианского благоухания, то есть милости, а не закона. Любви, а не угрозы. Афон не мрачен, он светел. Ибо олюблен, одухотворен.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Большие медные часы на башне Богословского медного завода в Верхотурье пробили полдень. Начался перерыв между сменами, и рабочие вышли во двор подышать свежим воздухом. Вдруг раздались крики: «Хозяин! Хозяин идет!» В воротах показался приземистый человек средних лет в поношенном залатанном кафтане неопределенного цвета и стоптанных запыленных сапогах. Он приветливо здоровался с рабочими, а те со словами «Наше вам почтение» низко ему кланялись. Это и был сам хозяин Богословского завода и еще нескольких медных предприятий в Верхотурье – Максим Михайлович Походяшин. Те, кто не знал его в лицо, легко могли принять одного из богатейших купцов Пермской губернии за простого бедняка, а Походяшин совершенно искренне считал, что гораздо лучше будет пожертвовать деньги на храм или отдать нуждающимся, чем истратить на дорогие наряды. Именно так он и поступал. В 1744 году на средства Максима Михайловича в Покровском девичьем монастыре была построена каменная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Чуть позже он подарил монастырю еще один храм – Иоанна Предтеченский. Походяшин постоянно поддерживал монастырь, жертвовал крупные суммы на его содержание, помогал монахиням с продуктами. На территории своего Петропавловского рудника выстроил деревянную церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, а при Богословском заводе – Большой Введенский собор. При нем Максим Михайлович открыл бесплатную больницу и амбулаторию для рабочих. Походяшин с радостью брал на содержание неспособных к самостоятельному заработку бедняков, священнослужителей из бедных приходов. За финансовой поддержкой к нему мог обратиться абсолютно любой человек, и купец никого не отпускал с пустыми руками. Такими же милосердными, добрыми и чуткими, воспитанными на евангельских принципах и ценностях, Походяшин вырастил и своих сыновей. Особенно отличился младший, Григорий Максимович. Почти весь капитал, доставшийся ему в наследство от отца, он в 1787 году передал в помощь голодающим крестьянам. Баснословная по тем временам сумма – 300 тысяч рублей – пошла на закупку хлеба. Благодаря этому щедрому пожертвованию Григория Походяшина от голодной смерти были избавлены сотни деревень и сел. На оставшиеся деньги Григорий Максимович открыл книгоиздательское дело и печатал дешевые учебники. Однако это не приносило никакого дохода, и историки свидетельствуют, что в конце концов полностью обедневший Походяшин доживал свои дни на чердаке, куда его кто-то пустил из милости. Но совершенно не роптал на судьбу, а каждый день ходил в ближайшую церковь и благодарил Бога за то, что он позволил ему быть полезным людям. Глава семьи Максим Михайлович скончался в 1781-м. Его похоронили на кладбище столь любимого им Иоанна Предтеченского храма. Давно сравнялась с землей его могила. Не бьют часы на башне разрушенного Богословского завода, но не тускнеет со временем и продолжает жить на Урале память о славной купеческой семье Походяшиных.
0: Имена, имена милосердия.

Рыба смотрит из пруда на кусты сирени, но мешает ей вода видеть их цветение. Так и души каждый день из своей ограды видят в мире только тень, только отцвет сада. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное православное богослужение в основе своей имеет устав древнейшей монашеской обители Ближнего Востока – Лавры Саввы Освященного. Этот мужской монастырь, основанный в V веке великим святым Саввой Освященным, до сих пор существует. Обитель расположена на западном берегу реки Иордан, на территории государства Израиль. Монахи здесь живут, как и века назад, ежедневно совершая богослужение и трудясь во славу Божию. Многие богослужебные песнопения, написанные в лавре Саввы Освященного, звучат теперь в каждом православном храме. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Монахи, жившие в древности в лавре Саввы Освященного, стремились создавать богослужебные песнопения на основании евангельского текста. Что не случайно, конечно, ведь монастырь расположен в Палестине, месте, где жил и проповедовал Иисус Христос. Города, природа, сам язык этой местности вдохновлял монахов на написание молитвословий, как бы пронизанных духом новозаветного повествования. Видимо, так и возникло одно из наиболее проникновенных песнопений Великого Поста, названное по первым словам «Се жених грядет в полунощи». Вот его полный текст. «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяще, недостоин же паки, егоже обрящет унывающе. Бляди уба, душе моя,

0: сном отяготися, да не смерти предана будеши. И царствие вне затворишися, но восприни зовущие, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас». Русский перевод песнопения звучит так. «Вот жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого он найдет бодрствующим. Недостоин же тот, которого он найдет в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти, остаться вне затворенных дверей царства. Но восстань, взывая, свят, свят, свят Боже, Богородицей, то есть ее молитвами, помилуй нас». В основе песнопений лежит евангельская притча о 10 девах, подругах невесты, которые по ближневосточному обычаю вышли встречать жениха со светильниками в руках. Жених запаздывал с приходом, масло в светильниках закончилось, и только у 5 дев из 10 имелся его запас. Притча называет женихом Христа, а его приход на пир сравнивает со вторым пришествием. Девы – это все человечество. Как видите, только часть его будет готова к приходу Спасителя.
1: Песнопение «Се жених грядет в полунощи» поется в православных храмах в первые 3 дня Страстной Седмицы, неделя перед Пасхой. Страстная неделя – духовная подготовка к встрече с Христом воскресшим, небесным женихом, спешащим на свое пасхальное торжество. А теперь давайте послушаем песнопение «Се жених грядет в полунощи» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вике из Ставрополя 6 лет. Она растет активным ребенком. Любит играть в салки, рисовать красками, лепить из песка. А еще ухаживает за своим котом и с радостью проводит время со старшими братом и сестрой. У Вики есть проблемы со здоровьем. В 2 года у девочки начались приступы, судороги и потери сознания. Они привели к откатам в развитии. У Вики полностью пропали речь и умение коммуницировать. Приступы стали случаться все чаще. Сейчас, когда Вика выходит на детскую площадку, другие дети пугаются ее эмоций и громкого смеха. А те, кто начинают играть с девочкой, быстро теряют интерес, потому что Вика не говорит, хотя все понимает. Вот уже 4-й год родители Вики пытаются понять, что происходит с их дочерью. Они прошли множество врачей и специалистов, провели десятки анализов, но поставить диагноз Вике так и не удалось. Семью поддерживает фонд «Страна детям». Он помогает с лечением и реабилитациями детям и молодым людям до 19 лет. В команде фонда есть медики, которые смогли установить некоторые особенности в организме Вики. Но для постановки окончательного диагноза необходим дорогостоящий анализ. Семья у Вики большая, родители и 3 детей. Пока глава семейства работает, мама находится рядом с дочерью. Девочка требует круглосуточной заботы и ухода. Помочь Вике сделать анализ, определить болезнь и начать лечение можно на сайте фонда «Страна детям». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.